0: Молитва о подростках. Господь, мольба к Тебе, пошли искру, и пусть от искорки зажжется пламя. Зажги духовно нашу детвору, которую спасти не можем сами. Пошли искру, Господь, зажги огонь, чтоб юные сердечки загорелись. Их чувства и мышления затронь, что с детства столько мусора наелись. Пусть искорка огня перебежит по всем рядам их души очищая. Пусть сердце от волнения задрожит, волну Святого Духа ощущая. Один, второй и третий пусть придет и встанет со слезами на колени. Пусть равнодушие навсегда уйдет, стирая вслед душе упорство, лени. Зажги их всех, Господь, зажги их всех, пусть каждого искра Твоя коснется, пусть отвратительным им станет грех, пусть чувство совести в сердцах проснется. Зажги их так, чтоб больше не влекли их игры современного экрана, чтоб в сердце близость неба берегли и помнили, что Ты души охрана. Теряем, ох, теряем мы детей, поэтому мы вопием все горше. Избави, Господь, от гибельных сетей, чтоб тьма к себе их не тянула больше. Останови их, всех останови, пусть новый день их дело тьмы не множит. Спаси их ради пролитой крови. Никто другой нам в этом не поможет. Прости ты нас, что не уберегли то семя, что мы в них взрастить хотели, что в суете житейской годы шли. Мы упустили их, не доглядели. Прости, Господь, и не спошли искру, и пусть из искорки зажжется пламя. Зажги, спасая нашу детвору, которую спасти не можем сами.
1: Анна Вельк.

Открытое сердце. Впервые вдвоем. Летом прошлого года Бог подарил нам с мужем чудесную поездку в Краснодарский край, на Азовское море. Поездка была по делам, а море было заодно. Эта поездка была первой за последние 18 лет. Ровно столько времени прошло, как мы уверовали в истинного живого Бога. Господь нам верил пятерых деток. В эти годы был тяжелый труд и недостаток. 4 года назад погиб наш младший сынок. Спустя год после его смерти сгорел молитвенный дом. Но во всех невзгодах с нами всегда был Господь. Работали до упаду, на огороде, со скотиной, сами выросли в городе, но по воле Бога оказались в селе. Здесь уверовали и живем теперь. Детей хотели воспитывать только сами, без детского сада. Они были рядом с нами, на богослужениях, на отдыхе, на работе по хозяйству. Ежедневно читали им из Библии и из сборника рассказов, ибо их есть Царство Небесное. Это естественно и нормально для христиан, но бывает тяжело физически, мы иногда очень уставали. Теперь дети подросли. Старший сын уже работает. Дочка на 2-м курсе университета. 2 наших младшеньких в 10-м и 11-м классах. Так быстро время пролетело. Мы только мечтали о том, чтобы куда-то поехать. И вот мы вдвоем с мужем можем ехать. Машина, на которой мы поехали, нашего старшего сына. На свою мы еще не заработали. 1900 километров в один конец. Мы одни, вдвоем. Вместе едем, сидим рядышком. Правда, Юра всегда за рулем, а я, когда хотела, могла спокойно поспать, откинувшись на сиденье. Все хозяйство, дом, пасеку, кур с цыплятами мы оставили на наших повзрослевших детей. Мы благополучно добрались до нужного нам места. Но дело складывалось совсем не так, как планировалось. Сначала мы не понимали, были в недоумении. Юра очень расстроился. Мы, конечно же, молились, просили помощи у Отца Небесного. Мы еще не знали, как Бог ответит и поможет уладить наши дела, но ждали. Он ответил. Он помог. Наш Господь чудный. Он не безучастен к своим детям. Но повел он нас не по нашему плану, а по своему. Он хотел нам подарить еще братьев и сестер. Мы были в нескольких многодетных семьях. Этих людей мы раньше никогда не видели. Мы общались, как будто всю жизнь знакомы. В один дом нас пригласили зайти на несколько минут выпить чаю. А мы там пробыли несколько часов. В семье 5 детей. Мама недавно из больницы, была сложнейшая операция. Болезнь очень серьезная. Надо было видеть, как их доченьки ухаживали за мамой, и столько они хлопотали с заготовкой каких-то полуфабрикатов. Старшая — регент в собрании. Но вот сын их еще не обращен. Мы вместе молились, ободряли друг друга. В другой семье 6 деток. Младшему исполнилось 2 недели. Папа — руководитель церкви. Детки — все еще малыши. Мы вошли в дом, а там полно и взрослых, и детей. Это гости. В этой семье готовы принимать всех. И, казалось, хозяину дома никто и ничто не мешает. Он успевал спокойно отвечать на уйму телефонных звонков, детям и нам уделить время. Еще в одной семье 9 деток. Каждый хочет что-то рассказать, показать. Старшие, сдержанные, помогают родителям, заботятся о гостях. Родители открытые, гостеприимные. Начали строить дом, потихоньку, с Божьей помощью. Когда я все это увидела, то вечером, когда мы молились перед сном, я плакала от чувства благодарности Богу. Господь верил нашим братьям и сестрам золотых деток.
они только подрастают, взрослеют, а поступают по-взрослому, любят родителей, хотят служить им. Они послушные. И самое драгоценное, они хотят познавать Иисуса Христа. Вот такой была поездка, запланированная Богом. Домой мы вернулись благополучно. Дети хоть и ждали нас, но и без нас справились со всеми домашними обязанностями. Когда дети были маленькими, то я вела тетрадь, говорят дети. Жалко, что не все записывала. Иногда перечитываем и просто хохочем все вместе. Елисей, 4 года. Играют в прятки. Елисей ведет счет. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Думает, 10. Думает, 16. Думает и, наконец, заканчивает. Аминь. Юра, 4 года, 8 месяцев. Папа топит котел, который устроен у нас в туалете. Юра сидит на унитазе. Перечисляет. У нас живот как магазин. Как это? Спрашивает папа. Там есть чупа-чупс, рожки, конфеты и сердце есть в животе. Юра, 8 лет. В начале учебного года лечили зубы. Через месяц сделали стрижку. Был очень доволен собой и сделал соответствующий вывод. Зубы хорошие, подстрижен, осталось только научиться понимать время и все. Дети – наше наследие, наше богатство, помощь и радость. Шлю вам свое стихотворение, может пригодиться. Источник мира, источник радости – мой Бог, источник жизни – и всякой благости мой Бог, Бог милосердия и все прощения мой Бог, Творец вселенной, Бог утешения мой Бог. Мой Бог живой, не утомляется Он Бог, не ошибается, не притворяется Он Бог. Он слышит, видит, и Он всезнающий мой Бог. Он чудный, истинный, неизменяющий мне Бог. Я восхищаюсь им, Он дал мне жизни смысл. О Бог! Надежду дал душе, победой на кресте Он смог. Таков мой Бог, Иисус Христос, Он Бог любви, не угнетает, а хранит детей своих. Бог есть любовь, Бог есть наш мир, Ему молюсь, Им утешаюсь и наполняюсь, преображаюсь и умоляюсь, любить учусь. Елена Пинчук, Россия.

Виталий Полозов. «На бурных перекатах». Продолжение. Арсений видел, как быстро завязалась непринужденная беседа Лукина с ребятишками, и в полном удовлетворении закрыл глаза. «Хорошего человека послал нам Господь», — подумал он, — «и послал явно неспроста. Что он просил? Ах да, начать с Ксении. Будто знает, что не проходит и дня, чтобы мы с Марией не вспомнили ее. Все у нас с Марией связано с ней, с самой первой встречи». Он грустно вздохнул и предался воспоминаниям, и уже словно издалека доносилось до него щебетание разговорившихся детей, изредка перебиваемое густым басом гостя. В этом пограничном состоянии между сном и явью все ему виделось так, как было тогда в далекие теперь 20-е. Да, знакомство состоялось в тот памятный день в Благмоне, когда над ним умирающим склонились в молитве Ксения и матушка монастыря. Жадно вслушиваясь в простые доходчивые слова, он вдруг увидел ослепительный свет. Хотя солнце даже не угадывалось за низко зависшими над землей свинцовыми тучами. Свет был настолько ярким, что он зажмурился, но и с закрытыми глазами отчетливо видел этих двух женщин. Только стояли они почему-то уже не здесь, рядом с ним, а где-то поодаль, и от них его отделяла широкая полноводная река. Они призывно махали ему и в то же время указывали на него какому-то человеку, стоявшему на берегу в белой одежде. Арсений даже видел, как выбегающая на тот берег вода омывала его босые ноги. «Перевозчик Харон!» — пронеслось в затухающем сознании бывшего учителя истории, и его сразу охватило равнодушие. «Это конец. Значит, это не миф. Я у врат Аида». И, проведя языком по небу, забеспокоился. «Но если я покойник, то где же драхма, чтобы заплатить за перевоз? У меня ведь нет ее. И где же его лодка?» Он прекрасно помнил легенду о Хароне и принялся взглядом искать лодку. Но ее нигде не было. Зато увидел, как тот человек пошел к нему по воде босыми ногами. В то же время он продолжал слышать призывные голоса молящихся и, наконец, разобрал слова «Господи, спаси и помилуй!» «Господи!» — напрягался он. «Кого это они зовут?» И догадка молнии пронзила мозг. «Это не Харон, это Христос!» «Иисус, спаси и помилуй!» — вскричал он вслед за ними во вспыхнувшей надежде. «Господи, я всю жизнь посвящу Тебе!» Ему казалось, что он вопиет к Богу, не смолкая, но из уст вырывался только слабый стон. И вдруг ощутил, как заботливые руки Христа с легкостью приподняли его и плавно перенесли через реку и поставили рядом с вставшими на колени женщинами. А когда эти руки отпустили его, он увидел на них кровоточащие раны от гвоздей. «Это кровь и за мой грех!» — ужаснулся он, сразу вспомнив давно забытые события из Евангелия. «Но разве достоин спасения такой грешник, как я? Чем мне заслужить прощение, Господи?» И голос дивной мелодии прямо в сердце. «Всякого, кто исповедает меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом моим Небесным». И тихим вопросом: «Согласишься ли?» «Всю оставшуюся жизнь буду исповедать Тебя, Иисус, только Тебя, Господи, только бы Ты простил!» — кричит Арсений, беззвучно, безнадежно, и падает на колени между Ксенией и матушкой. И вдруг почувствовал, как утихла, притупилась боль. Это он, пронзенный рукой, коснулся его ран. Волна неизъяснимого блаженства разлилась по всему телу, а в легком дуновении ветерка
почудился ласковый голос. Вот это коснулось тебя, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Свет стал медленно угасать и удаляться, превращаясь в трепетное марево, и вот уже облик Спасителя совсем растворился в синеве неба. Но Арсений все еще ощущал тепло его рук, приникал к ним губами и слышал отдаленный голос: «Теперь ты в молитве с ними, а значит и со мной». «Благодарю тебя, Господи!» — прошептал он и очнулся. Матушка с Ксенией уже завершили молитву и благословляли его путь. Арсений смог улыбнуться. «Теперь мне и умирать не страшно». Весь путь до Херсона он был в сознании и молился, как велела Ксения. Потом провал куда-то в бездну и долгая борьба за выживание. Консилиум врачей на первом же осмотре зачислил его в безнадежные, сказав, что он — мешок с перемолотыми костями. И только в порядке соблюдения клятвы Гиппократа решили все-таки прооперировать, а не дать спокойно умереть. Последнее вроде бы даже гуманнее было, а он выжил, несмотря на их пессимизм. И как только его перевели в палату, Ксения посетила его, и все время ее визита они провели в молитве. Так было после каждой операции, а их было 5. И всегда она неизменно появлялась у него, молилась и читала Новый Завет. Вскоре скептическое отношение врачей к шансам пациента выжить стало меняться. Из безнадежных он был причислен сначала к просто тяжелым, потом тяжелым, но стабильно, и, наконец, кризис миновал и вовсе. Тогда, уходя, она оставила ему Библию, которую он надежно прятал от постороннего глаза до полного выздоровления и выписки. «Ты, Арсений, прямо в рубашке родился», — улыбнулся на прощание главврач. «За твою жизнь я не давал и одной

«Даже так?» — совсем развеселился врач. «Ну, раз ты уже и шутить можешь, значит, действительно с тобой все в порядке». «Я не шучу, доктор. Сам Иисус Христос просил обо мне своего небесного Отца, поэтому я и выдюжил». «Но ты это, того...» — улыбка сползла с лица доктора. «Шути да знай меру, за это сам знаешь». «Знаю, доктор, но не боюсь. Кого мне бояться? Если что, что сам Бог заботится обо мне, истинная правда. И хочу, чтобы вы это тоже знали. Люди молились, чтобы Бог дал вам мудрости, а рукам хирурга терпения и искусности, чтобы спасти мне жизнь. Вы это сделали. Так прославьте же его за дарованный вам талант, ведь вы не сомневаетесь, что талант бывает только от Бога».

Доктор явно растерялся от такой неожиданной постановки вопроса и оглядывался по сторонам, будто искал чьей-то помощи, но в кабинете никого не было. Усилием воли он взял себя в руки. — Ты вот что, Гулько, — сказал тихо и как-то бесцветно, — иди домой по-добру, по-здорову, а не выдумывай небылиц, а то ведь могут подумать, что у тебя это следствие болевого шока. Что ты, ну, того, — покрутил он пальцами у виска. — Но вы-то ведь так не думаете, — не унимался Арсений. — Мое мнение в данном случае будет мало что значит. Уже жестче сформулировал свою позицию доктор. — Боюсь, что это будет заботой психиатрии. Советую и тебе побояться на этот счет, но все равно я рад за тебя и желаю счастливых дней в будущем. «Спасибо», — поклонился Гулько, — «и оставайтесь с Богом». Это было его первое свидетельство о Христе и начало данного им обещания посвятить свою жизнь Иисусу, Богу, которого он услышал в тот критический для него момент и уже никогда не отступился от обещания, безбоязненно проповедуя Божие Слово. Обращение ко Христу означало для него непростой поход в церковь, чтобы поставить свечку.

Кстати, он туда как раз и не ходил, а верное служение Господу. Вот запись из официальных документов. Боец Кулько примкнул к религиозной секте фанатикам и стал заниматься пропагандой религии. Ну, и уж совсем ни в какие ворота тот факт, что он, встречаясь с бывшими однополчанами, и не только с ними, стал говорить им о Боге и призывать людей каяться в грехах. Многие полагали, возможно, с подачи главврача, что это последствия тяжелого ранения красноармейца, что болевой синдром, мол, и все такое. И надо отдать должное власти, которая, учитывая его боевые заслуги, долгое время пыталась образумить отступника. Но когда ни уговоры, ни угрозы не возымели действия, определили в психушку на полгода. Как бы его же жалеючи, может, мол, одумается мужик. Не помогло, хотя надежда такая у врачей появилась. После лечения Арсений обзавелся семьей. Марию он встретил на собрании в церкви, куда его привела Ксения, и через 2 месяца после их крещения была скромная свадьба. Вот только это время и погулял он на свободе. Недолго, прямо скажем. Вскоре за распространение запрещенной литературы угодил теперь уже в тюрьму на 2 года. Срок в большей степени был обусловлен тем, что он не назвал лиц, которые эту литературу ему поставляли. И хотя власти знали, что тем источником была семья Плояровских, доказать и пришить им ничего не смогли. То ли было еще какое-то правосудие в 20-х годах, то ли сыграли роль деньги и связи Владлена. А может быть и то, и другое. Отсидел Арсений год и досрочно освободился. На этот раз гулял на свободе подольше, но зато и срок следующий был посолиднее. 3 года лагерей с последующей ссылкой на ровно таких же 3. Тогда-то он и потерял Жору из виду. Щемящая тоска тяжелым гнетом легла на сердце, и он невольно застонал. — Сеня, Сеня, очнись! — легонько затормошила его Мария. — Товарищу майору уезжать скоро. За ним уж приходили, да он отложил, чтобы с тобой поговорить. — Надо же! — уснул. Смущенно тряхнул он головой, прогоняя сон, и укорил ее. — Ты разбудила бы, Маша. — Все нормально, Арсений. Подсел к нему на табуретке Лукин. — Мария мне многое успела рассказать. Теперь я в курсе вашего, так сказать, бытия. Один вопрос остался у меня. Говорите, Федор Игнатьевич, кто-нибудь может показать могилу Ксении? Спросят ведь меня друзья матроса, а что сказать, не знаю. И я этого не знаю, к сожалению. Впрочем, ну-ну, что? Есть один человек, хорошо знавший тогда Бузыкина. Бузыкин от всего откажется. Этот человек знал не только Бузыкина, но и все его окружение. Дальше вы поймете, к чему я клоню. И что это за человек? Женщина. Если верить одному моему другу по зоне, она была женой чекиста и погибла еще в 37-м. И вдруг приехала к нам в лагерь в составе комиссии НКВД 2 года назад, живая. Приехала как сотрудница из аппарата самого Френкеля. — Во как! — присвистнул Лукин. — Надеюсь, вам не надо пояснять, что испытывает каждый зэк, услышав это имя, или... — Ну, как сказать? — неопределенно пожал плечами майор. Он не настолько еще хорошо знал Арсения, чтобы довериться и сказать правду. — Догадываюсь, пожалуй. — А я у него... На Беломорканале был. Это же его первое детище. И видел, как одно упоминание его имени наводит смертный ужас на зэков. Он там руководил строительством и столько судеб людских перемолол, что выжившие до сих пор гадают, каким чудом спаслись. В том числе и ты? Я не гадаю, Федор Игнатьевич. Я знаю, что Господь уберег. Зато и не перестану славить его. И потом,
Хоть для меня это уже и пройденный этап, но нигде больше я не видел таких зверств, как на канале. Это, наверное, потому, что он тогда из кожи лез, выслуживался, чтобы не отправили досиживать его собственный срок на Соловках. Именно там он замыслил наш теперешний гулаг. Откуда сведения? Так зэки ж все знают. И о его прежней богемной жизни, и о жизни бандитской, и о несметном богатстве, которое у него было, и о последнем его аресте в 37-м. Тогда думали все, конец эпохи Нафтана Ароновича. Ан нет, выкарабкался и тот. Еще и генерала присвоили. Но это, как полагают опять же сведущие люди, компенсация за выбитые ему зубы и отбитые печенки на Лубянке. Довелось все же мужику хлебнуть из собственного пойла, на своей шкуре испытал эффективность адского своего изобретения. Но живой остался, непотопляемый. Ну да что о нем, хватит, теперь о даме. Да, Арсений, и что она? Ходила, высматривала, вопросы задавала, даже записывала иногда ответы, пожелания. Но это, полагаю, больше для форсу. Так-то умная на вид бабенка, ничего не скажу. Но тут вот что странно. Фамилия ее была Котик. «Котик?» — удивленно вскинулся Лукин. Но тут же взял себе в руки. «И правда странная фамилия». «Нет, тут странно другое. Все обращались к ней, как к Маргарите Львовне, а мой друг знавал ее под другими именами, последним из которых было, угадайте, какое. Ну-ну, не тяни, Алина Бузыкина, — выпалил Арсений, — жена Антона. Вот так раз, — изумился Лукин, — просто час от часу не легче, и засомневался. А этот друг твой ничего не напутал? Исключено. Память у него была феноменальная, умножал, складывал, вычитал в уме такие цифры, что все лишь диву давались. Подробнее о друге можешь? Кто он, где и как? — К этому и веду, Федор Игнатьевич, — улыбнулся Арсений.

0: Это был Зяма Шлеймович, старый еврей, под 60, довольно неприметный в зоне. В общем, сдружились мы, хотя общего-то между нами как раз было немного. Но когда узнали, что оба жили в Херсоне, сблизились еще больше. Спорили, конечно, обо всем, но без последствий. Как-то в разговоре я упомянул имя моего бывшего командира Ивана Нагнебеды, и тогда он мне рассказал о его гибели и о роли Бузыкина в этом деле. В общем, через какое-то время Шлеймович по просьбе самого Владлена устроил ему тайную встречу с Бузыкиным в Белозерке. Но никакой тайны на самом деле не произошло, потому что Зяма, преследуя собственный интерес, сообщил об их встрече и его начальству. Короче, на захват Полуяровского была послана группа чекистов, как бы в помощь Антону. Там и произошли сразу две трагедии. Сначала Бузыкин отправил на тот свет Владлена и Ксению, а утром уже бандиты расстреляли всю его группу вместе с местными милиционерами, когда они пошли на облаву. Но среди них не оказалось Бузыкина, на что сильно надеялся Зяма, и для чего, собственно говоря, затеял все это. По какой-то причине Антон смылся в город еще до облавы. В живых остался и один его верный пособник, которого он послал похоронить Ксению. Вот и получается, Федор Игнатьевич, что это единственный человек, который знал, где она захоронена. — Знал? — быстро взглянул на Арсения Лукин. — Или знает? Его как раз в те дни комиссовали со службы. Это был смертельно больной человек. И все же, как его звали? Зяма называл фамилию, но, к сожалению, точно не помню. Кажется, Припасенко. Но ведь можно обратиться к этой даме, чтобы удостовериться. Она знала все окружение Бузыкина, и у нее точно есть все данные. Да и вам это с руки. Ведомство-то у вас одно.
1: Ведомство-то одно, люди разные, — задумчиво ответил Лукин. Ну, поживем — увидим. А что с твоим Зямой не переговорить?
0: К сожалению, нет.
1: А что так?
0: Найти человека не проблема, был бы жив.
1: В том-то и дело, что умер. Все зэки были уверены, что не без ее помощи.
0: Ну да, это вам уже не интересно.
1: Нет-нет, ты расскажи. Кое-что меня уже заинтересовало.
0: Итак, есть мнение, что она приложила руку к его смерти?
1: Вечером того инспекционного дня он прибежал ко мне в барак и вызвал на улицу, дескать, без лишних ушей поговорить надо. Я его таким смурным, даже обреченным, никогда не видел. Ну и спрашиваю, конечно, что с ним такое. А он мне: «Чую, — говорит, — в последний раз мы с тобой видимся, Сеня. Много раз я смерть обманывал, на этот раз не удастся. Колючка мешает, уж больно она высокая. И дает мне какой-то конверт. Я хочу тебя кое о чем попросить. Сохрани это письмо до лучших времен. Оно к моему единственному, близкому человеку, и я могу доверить его только тебе, потому что мужик ты верующий, под Богом ходишь и таки передаешь по назначению, а не выбросишь тут же. Если я вдруг исчезну, пошлешь по адресу, который там внутри. Ну, не с почты, понятно, а когда освободишься. Тебе ведь лямку тянуть всего ничего осталось. Вложишь в другой конверт и отправишь заказным. А вот это деньги для тебя, — показывает другой сверток. И поскольку я заортачился, силой засунул их мне в карман фуфайки. Бери, бери, пригодятся на первое время, как на волю выйдешь. Это не краденые, а заработанные здесь горбом. Те бы я тебе не предложил.
0: — А теперь к делу. Ты эту даму в комиссии сегодня видел?
1: — Видел, — отвечаю.
0: — И что?
1: — А помнишь, что я о Бузыкине рассказывал?
0: — Еще бы не помнить. Все помню, конечно.
1: — Все да не все. — В смысле, не все я тебе рассказал? — Так вот, это его бывшая жена, Алина, которая якобы сгорела в аварии. Никакая она не Маргарита Котик. У нее и до этого были имена, и я их знавал. Но от этого мне не легче. Главное, она меня увидела. А может, и специально приехала, чтобы увидеть и удостовериться, что это я. В общем, бегал я от одних, а попался другим. Получается, развела она тогда Бузыкина как последнего фраера, а заодно и Шклободу, и в какой-то мере меня. И если, попав в руки полковника, я еще мог на что-то рассчитывать, то здесь мне полная труба. У тех, кто работает на Френкеля, нет места ни сантиментам, ни милосердию. Да мне как-то не приходится сомневаться, что эта девка, будь она Алина, Марго или Тереза, постарается убрать старого еврея как можно скорее. Потому что у него есть один недостаток, очень много может о ней рассказать. Ведь я был ее наставником, когда она только начинала наводчицей у Мишки Япончика. Миша к тому времени с Нафтаном уже в паре работали. Хорошие были времена, приятно вспомнить. Но потом они изменились. Мишу красные прихлопнули, а Френкеля тяжело ранили. Получилось так, что мы с ней, да и не только мы, не помогли ему. Кому охота помогать без пяти минут покойнику? Тогда за одну эту связь можно было составить ему компанию на тот свет. А он взял и выжил. И пообещал нам, что поскольку, мол, вы не протянули руки помощи, так и протянете ноги. Кто тогда мог знать, что он снова пойдет в гору? Да еще такую гору. Теперь, похоже, Натанчик простил ее, раз отмазал от неминуемой вышки. Меня он не простит, я не баба. Это к ним он всегда питал слабость. Поэтому у меня один выход. Сеня, иди сейчас же к Кому и проси о встрече с ней. Хочу убедить ее, что того Шлеймовича, каким я был, давно нет, что я ноль против нее. Понимаю, чем это чревато, вот и решил попрощаться с тобой. Я пытался его отговорить, что, может быть, она даже не заметила его, мало ли что, не подошла ведь даже. «Нет, Сеня, — говорит, — у меня на опасность рефлекс, а я всегда придерживался правила, что лучшая защита — это нападение. Вдруг да удастся убедить, что я ей не опасен, что и в уме не держу шантажировать ее. Это единственный шанс, и я использую его». Он еще говорил, когда нас окликнул надзиратель, и, оставив меня, повел его в штабной барак. «Ну что я тебе сказал?» — грустно усмехнулся он. «Мне даже показалось, что каким-то видом превосходства». Это были его последние слова. Через два дня вынесли Зяму из карцера в деревянном бушлате. Поэтому я и уверен, что она свела с ним какие-то счеты. Наказ его я выполнил, как и обещал. Вот и все, Федор Игнатьевич. Есть тут хоть какая-то полезная информация для вас? Неполезных информаций не бывает, Арсений. Конечно, есть. А я вот о чем думаю. За то, что я вам сегодня наговорил, а власть придержащих дают как минимум пятерык. Давненько уж столько не разговаривал, а тут прям прорвало. Это из-за Жоры. Радость вы принесли нам, вот я и бдительность потерял. — Ну что ж, — поднялся Лукин, — бдительность ты и правда в следующий раз не теряй. Люди бывают разные, в том числе и в нашей профессии. — Ну, у нас на это опыт имеется, — улыбнулся Арсений. — Даже в зоне встречаются сердобольные начальники. — Вы теперь в Москву или сразу в Херсон? — Пока в Ленинград, а там видно будет. Жору еще увидите? Вряд ли, но если и не увижу, найду с кем передать ваш адрес. Вам будет о чем написать ему. Он подал руку Арсению, и тот с чувством пожал ее. Спасибо, Федор Игнатьевич, и храни вас Господь. Лукин ласково прощался с детьми, поблагодарил Марию и вышел к ожидающим его саням с участковым. Продолжение следует.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет Вечности» представляет
3: Вечность не месяц, не два. Вечность не год и не десять. Вечность – блаженство или пропасть без дна. Взвешивай все, пока есть время взвесить.

Мы, посланники от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Вниманию всякого исповедующего Господа Иисуса Христа, 10-й выпуск аудиожурнала «Христианин сегодня».

Бог для нас – Бог во спасение. Книга Псалмов 68:20 или 67:21. Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Римлянам 8:31-32. В последние дни все больше и больше появляется называющих себя христианами. Но, увы, все меньше тех из них, кто обрел мир с Богом, кто имеет дерзновение благодарить Его за свое спасение, кто имеет уверенность в будущем, кто совершенно определенно знает, что встреча с Господом Иисусом, когда Он придет за своими, не представляет для Него никакого страха. Напротив, это радостное освобождение от оков этой земной жизни для того, чтобы продолжить ее в вечности вместе с Ним.

Как много сегодня христиан, не понимающих и не знающих всего, что сделал для них Бог. Они пытаются что-то добавить к сделанному Христом на кресте делу, прилагают усилия к тому, чтобы не грешить, пытаются исправить своего ветхого человека, каждый день приносят Богу свое покаяние, говоря ему «прости», стараются преобразить свой характер и так далее. Но все остается на своем месте. В чем же причина и возможно ли ее устранение?

0: Я, Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят. Я, Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят.
1: Книга Левит 11:44-45. Как человек может быть в присутствии такого Бога? Бог свят, а человек грешен.
0: Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его.
1: Книга Иеремии 17:9-10.
0: Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека.
1: Евангелие по Марку 7:21-23. Как же может человек стать святым, когда видит, что сердце его влечет его ко греху? Ведь Бог так свят, а человек так грешен. Как может такой человек приблизиться к такому Богу? Это было бы совершенно невозможно, если бы... Евангелие по Луке, 15 глава. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее, а найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Еще сказал: «У некоторого человека было 2 сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился. И, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего. Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение твое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Тремя притчами этой 15 главы Евангелия по Луке Господь показывает фарисеям, что Он, несмотря на все их протесты, не желал прекращать проявлять свою благодать и осуждать их самоуверенность. Старший сын в последней притче представляет собой каждого человека в его самоуверенности, и особенно тех религиозных лидеров, которые выражали недовольство тому, что Он заходил в дома грешников, принимал их и ел за одним столом с ними. Перед Богом мы не имеем праведности. Он был праведен по отношению к нам. Дело же Господа Иисуса полностью соответствовало этой праведности. Хотя закон Бога всячески взывал к совести, душа прекрасно понимала, что она далека от того, чтобы исполнить закон, который гласил «Люби ближнего твоего, как самого себя». Ибо ни один человек этого не делал, кроме сошедшего с небес в благодати Сына Бога. Закон также гласил «Не пожелай». Но похоть есть в каждом сердце. Закон осуждает человека, так как он дан не для того, чтобы спасти человека, но чтобы осудить состояние каждого чада Адама. Бог дал закон не для того, чтобы сделать человека праведным, но чтобы доказать, что нет ни одного праведного. Закон осуждает каждого, потому что служит смерти. Но после того, как люди преступили закон, Бог послал своего Сына. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Галатам 4:4-5. Христос пришел именно для того, чтобы отыскать и спасти то, что погибало. Он исполнил закон и пострадал за нас. Когда мы были грешниками, далекими от Бога, Бог приблизился к нам. Он открылся во плоти, в личности Иисуса, который исполнил дело искупления. Да, человек действительно очень грешен, и в таком состоянии он никогда не смог бы приблизиться к Богу. Но если грехи человека препятствовали ему приблизиться к Богу, они не помешали Богу прийти к человеку. О, какая благодать! Да будет прославлен за это вечный и благой Бог. Он пришел к нам тогда, когда мы не могли прийти к Нему. Когда Бог приходит в личности Своего Сына, Он открывает нам Свою любовь. Христос умирает на кресте, завеса разрывается сверху донизу, нам открывается доступ к Богу через пролитую кровь Иисуса, и все те, кто приближаются через Него к Богу, принимаются так, как был принят Своим Отцом раскаявшийся блудный сын. Господь Иисус выпил за нас чашу страданий. Он был пригвожден к кресту, покинут Богом, и после того, как Он полностью прославил Его всем Своим делом, Он сел справа от Отца. Грехи всех тех, кто верит в Него, устранены Его пролитой кровью. Когда Бог воскресил из мертвых Христа, Он возложил печать Своего благоволения на совершенное им дело. Так что за теми, кто принял Иисуса в вере, он более не числит никакой вины. Верующий, поскольку он полностью оправдан, вводится в славу, которая оставляет позади себя все, на что рассчитывал блудный сын. Когда спасенный освобождается от своих лохмотьев и одевается в лучшую одежду, только тогда он познает глубину благодати. Как только мы обретаем прощение, мы обретаем новое положение во Христе пред Богом. Теперь больше нет осуждения для тех, кто в нем. Так как Иисус взял на себя наши грехи и был вознесен во славу, Бог больше не видит за нами никакой вины. Все исходит от Бога. Он одел нас в лучшую одежду. Не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Нам Бог открыл это Духом Своим. 1 Коринфянам 2:9-10. Бог желает, чтобы в наших отношениях с Ним царило полное доверие. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче». Галатам 4:6. Чем больше верующий осознает себя недостойным, тем больше он познает любовь Отца к себе. Когда мы были еще в своих грехах, Бог пришел для того, чтобы устранить их. Именно наши грехи дают нам самое большое доказательство Его любви. Когда грешник одет в лучшую одежду, он может взойти на небеса и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Матфея 22:12. Он больше не принадлежит самому себе. В нем живет Христос. Его долг – достойно ходить в новых отношениях с Богом. Обувь на ногах блудного сына говорит о новой силе, о силе Святого Духа, в которой мы ходим перед Богом, в новой жизни и как освобожденные сыновья. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. 1 Иоанна 2:6. Благодаря действию в нас Святого Духа, мы пришли к наслаждению примирением, сотворенным делом Христа на кресте и миром с Богом. Отец любит теперь нас так, как Он любит Своего Сына Иисуса, и всегда Он стремится дать нам понять, в какие близкие отношения с Ним мы приведены.

0: Христиане, знаем ли мы Бога вот таким, любящим нас Отцом? Или в наших сердцах при малейшем упоминании о Нем возникает страх, так как Святой Бог предстает в сознании, как судья, осуждающий злое? Имеем ли мы покой нашей совести? Приведены ли в порядок наши отношения с Богом? Имеем ли мы с Ним мир? Если да, понимаем ли мы, в каком положении теперь мы пред Ним? О, если бы каждый, называющий себя христианином сегодня, задумался над этим! Скольких проблем избежали бы многие? Какой радостью наполнились бы наши волнующиеся сердца? Какой уверенностью о будущем? Дорогое сердце, пришедшее однажды к Богу с покаянием, знай и помни, что Бог за тебя. Он есть твой Бог для тебя во спасение. Он отдал для тебя самое дорогое, что было у Него, единственного Сына. Он вместе со Своим Сыном дал тебе все. Бери рукой веры все то, что Он с любовью предлагает тебе. Пользуйся этим в своей повседневной жизни. Радуйся и благодари Его. Не позволяй суете, человеческим мнениям и своим чувствам нарушать эту прекрасную идею. Идиллию новых отношений с Богом, установленную им самим. Доверяй своему небесному Отцу, который очень любит тебя и желает нести все твои проблемы, освободив тебя от них. Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Римлянам 8:31-32. Теперь нам хотелось бы обратиться к тем, кто еще не покаялся перед Богом. Может быть, ты, дорогой слушатель, являешься одним из тех, кто не знает, в чем ему нужно каяться. Возможно, твоя жизнь имеет очень привлекательный вид для твоего окружения, в котором ты слывешь безупречным. Ты никому не сделал ничего плохого, напротив, исполнен добродетели. Послушай, что Бог говорит в своем слове. Нет праведного ни одного, нет разумевающего. Никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Римлянам 3:10-12. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Деяния 17:30-31. Он назначил день, в который будет праведно судить.
1: Готов ли ты к этому дню? Не застанет ли он тебя врасплох? Что принесет тебе этот день? Вечную радость или вечную печаль? Веришь ты этому или нет? От твоей веры этот грозный факт совершенно не зависит. Бог сам решает сделать суд над грешниками и предупреждает тебя через свое слово. Подумай над этим.
0: Он... Иисус есть камень, сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись.
1: Деяния 4:11-12. Есть только один путь, установленный Богом к спасению от вечного наказания. Это Господь Иисус Христос. Другого пути нет. Если ты хочешь со своей безупречностью, в кавычках, предстать пред Богом, позволь очень серьезно предупредить тебя, что Бог имеет иное мнение на этот счет. Но, может быть, наш слушатель сегодня является одним из тех, кто слышал о Боге и о Его благодати, но решил обойтись без Него. Позволь напомнить тебе историю блудного, как принято о нем говорить, сына.
2: Он больше не выносил своего окружения. Жизнь в родительском доме казалась ему слишком однообразной и ограниченной. Изо дня в день одно и то же. Он хотел новых ощущений. Он хотел наслаждаться жизнью. Он хотел радости, а потому решил построить свою жизнь по своим собственным представлениям. Всегда придерживаться желаний своих родителей, о, это было настоящим страданием. Это просто-напросто стояло на пути его свободных порывов и поиска наслаждений. Поэтому он однажды оставил имущество, которое должен был со временем унаследовать, заранее получил от отца надлежащую ему долю и повернулся спиной к родительскому дому. В поисках радости он охотился то за одним удовольствием, то за другим, отбросив при этом все элементы нравственности, приобретенные воспитанием в родительском доме. Он желал сполна вкусить жизнь. Он желал радости. Требования же Бога, усвоенные им в родительском доме, по его мнению, лишь ставили эти удовольствия под сомнение. И он всецело предался наслаждениям.

0: желторотый, зеленый юноша, отвергая отца и Библию, на приманку безбожья клюнувший, заявляет отцу воинственно:
1: «Я мужчиной устал из мальчика, твоему отец огорчению. Увлекает меня романтика, путешествия, приключения. Христианские убеждения молодежи сейчас не свойственны. Жизнь дана мне для наслаждения, развлечения и удовольствия. Далеко мне еще до пенсии, а у родителей взгляды старые, оттого недовольны песнями современными и гитарами. Мне по сердцу другая музыка, оглушительная, эстрадная. Увлекает меня как узника, жизнь свободная и развратная. Дай мне должную часть имения, наши конченые отношения. Это слово мое последнее и окончательное решение. Жизнь без Бога — прямая выгода, утверждаю я без сомнения».
0: И отец, не имея выхода, разделил сыновьям имение. Не заставишь же принудительно, не имеющих в жизни опыта, почитая земных родителей, благодать получать от Господа. И конфликтная ситуация, от падения предыстория, завершается эмиграцией оптимиста в чужую сторону. Там, живя вдалеке от родины, он забыл об отце и Библии. Популярные слушал мелодии, блюда кушал преизобильные, припеваючи жил и весело, расточительно, обеспеченно, не работая, без профессии, опьяняясь с утра до вечера. Опьяняясь до невесомости, прожигал дни в бездельной праздности, игнорируя голос совести, просигналивший об опасности. Не считался с деньгами, драхмами на безумные эти оргии. Завершались попойки драками захмелевших юнцов откормленных. Поглощая напитки красные, говорил он в дурном сообществе:
1: «Что мне нравится, то и нравственно. Буду действовать, как мне хочется».
0: Всеми благами обеспеченный, потребляя греха наркотики, он почувствовал спазмы в печени, неприятные в сердце колики. Увлекаясь вином и яствами, отгоняя гиены-призраки, ощутил он болезни язвенной у себя роковые признаки. Как ладья, не имея пристани, блудный сын по чужбине мечется, а отец за дорогой пристально наблюдает с утра до вечера.
2: «Сын из дома ушел по стезе приключений и пиршеств. Знать ему хорошо, если писем домашним не пишет. Романтично маня увлекла его синяя птица. Опозорил меня. В коллективе бродяг веселится. Из отчизны, где рос, отправлялся беспечным туристом. Не добрался до звезд, но упал. О, упал он так низко! Был обут и одет, не имея ни в чем недостатка. А теперь его нет. Почему? Ведь без Бога не сладко. Он катался, как сыр, в масле нежной отцовской заботы. Где ты странствуешь, сын? И кого же посмотришь?

Развлечения, танцы, пиршества скоро кончились, тем не менее. И, как в Библии кратко пишется, расточил он свое имение. Растранжирил добро папашина, до последнего пил динария, обнищавшего, низко павшего, поместили юнца в свинарнике. Обитая в хлеву со свиньями, разлагаясь во зле на атомы, он дышал и парами винными, и навозными ароматами. Глядя, как аппетитный окорок поглощает семья хозяина, многократно в голодный обморок падал юноша без сознания. Там, в хлеву, беспробудно пьянствуя, алкоголиком стал законченным. А в мозгу проступили явственно очертания дома отчего.

0: под влиянием голодания, безработицы и безденежья, возвратилось к нему сознание недостойного поведения.
1: Обмануло меня счастье ложное. Я измучился от скитания. Побуждает простая логика попросить у отца свидания. В доме отчим хлеба обилие, даже слуги едят, что захочется. Я же здесь, на краю погибели, голодающий, в одиночестве. Память, совесть и интуиция мне подсказывают, что в яме я. Нужно срочно остановиться принесением покаяния.
0: Память, словно огонь Везувия, озарила его прошедшее. Он оправился от безумия, добровольного сумасшествия. Трезво взвесил он ситуацию, осуждая свое падение. И исчезли галлюцинации, летаргические видения –

0: в грудь стуча, принял он решение с воздыханиями и стонами.
1: «Попрошу у отца прощения для отступника недостойного».
0: И пошел он, одетый в рубище, подпоясавший чресло поясом, чтоб в отцовских объятиях любящих от скитания успокоиться. И отец, видя сына, сжалился, приказал по такому случаю:
2: «Принесите ему, пожалуйста, обувь, перстень, одежду лучшую, уберите позора вретище, да звучит благодать и пение. Сын был мертв и со мною встретился, будем праздновать возвращение». В кулуары души снизошло правды солнце, сын был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Приготовьте сердца, цитры, арфы и гусли, закалите тельца, вместе трапезу вкусим. В недра мертвых сердец по грехам, преступлениям, да придет, наконец, полоса просветления. Светит с миром в лучах благодатное солнце. День спасения сейчас, сын пропавший нашелся.

0: Вас приветствует программа «Час ученичества». В нашей студии пастор и проповедник Джек Фонтейн, преподающий Слово Божие вот уже более 25 лет.
1: В Ветхом Завете есть рассказ о человеке по имени Иов. Как-то раз он задался вот таким вопросом. Может ли человек жить после того, как умрет? Хороший вопрос, не правда ли? Иов сказал, для дерева есть надежда, что если оно и будет срублено, снова оживет. Но для человека есть ли надежда вновь обрести жизнь после смерти? Об этом мы поговорим в сегодняшней передаче, когда будем изучать первое послание Иоанна. Присоединяйтесь к нам. Я благодарю вас за то, что вы слушаете нашу программу. Меня очень радует, что вы сегодня вновь настроились на нашу волну. Итак, если ваши Библии открыты, то напоминаю вам, что сегодня мы все еще изучаем первое послание Иоанна и продолжим чтение с первого стиха третьей главы. Но прежде чем начать, мы, как обычно, обратимся к Господу Иисусу в слове молитвы с просьбой благословить это время. Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово, за Его ясность, за надежду, которую оно дает нам. Мы молимся, чтобы Ты благословил это радиоизучение. Спасибо, Господь. Мы молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. А теперь я прочту первый стих третьей главы послания Иоанна, а затем мы обсудим сказанное в нем. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его». Иоанн пишет эти слова в величайшем восхищении. По крайней мере, я вижу это совершенно очевидно в данном стихе. Иоанн говорит, «Смотрите, какую любовь дал нам Отец». Иоанн потрясен любовью Божьей. Она выше его понимания. Он пишет, «Только посмотрите, как невероятна Божья любовь к нам. Такой любви мир не знает. Мы называемся и являемся детьми Божьими». В Библии сказано, что раньше мы с вами были врагами Богу. Прежде чем получить спасение, мы бунтовали в духовном смысле, яростно потрясая кулаком в сторону Бога. Но как же он на это отреагировал? Как Бог ответил на нашу ненависть к Нему? Он пришел и отдал свою жизнь за нас на кресте. И теперь, когда мы доверяем Ему свою жизнь, мы не становимся Его рабами, мы становимся Его детьми. Мы рождаемся заново в Божьей семье. Он наш Отец, а мы Его дети. Вот о какой любви, друзья мои, мир не знает ровным счетом ничего. Именно это имеет в виду Иоанн, говоря, «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Нам не нужно ждать конца жизни, чтобы удостовериться в этом. Мы знаем, что спасены уже сейчас. Мы знаем, что мы народ Божий. Мы были рождены в Божьей семье через веру в Иисуса Христа. Замечательная истина. Великая уверенность заключена в том, что мы теперь являемся детьми Божьими. Но, может быть, кто-то сейчас меня спросит, «Джек, но разве не каждый человек Божье дитя? Разве мы не становимся автоматически Божьими детьми в момент своего рождения?» На такой вопрос я с полной уверенностью могу ответить – нет. Более того, мы все пришли в этот мир как враги Бога, мы были отделены от Него своими грехами, именно так говорит Писание. Господь Иисус, обращаясь к иудейским старейшинам, сказал, «Вы называете себя детьми Божьими, но на самом деле все ваши поступки доказывают обратное». За такие слова они хотели убить Иисуса. В их сердцах жила ненависть к Иисусу, и, видя это, Он сказал им, «Вы не только не дети Божьи, более того, вы дети дьявола». Их дела подтвердили Его слова. А ведь тогда Иисус обращался к самым уважаемым духовным учителям Израиля. Человек не приходит в мир как дитя Божье. Каждому необходимо родиться свыше. Иисус сказал, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Итак, в Библии сказано, что новое рождение наступает через веру во Христа. Именно поэтому, рождаясь физически, мы еще не являемся детьми Божьими. Мы ими становимся, когда доверяем свою жизнь Христу. Вот почему Иоанн говорит, «Мир потому не знает нас, что не познал Его». Говоря это, он имеет в виду следующее. Поскольку мы стали Божьими детьми, мир знает нас не больше, чем он знает Иисуса Христа. Для мира мы просто религиозные фанатики. мир не признает Иисуса Господом. И я могу сказать, почему это происходит. Иисус очень сильно отличался от всех людей. Во-первых, Он был единственным, у кого были правильные, идеальные отношения с Богом Отцом. В Нем не было греха, и, следовательно, в Его сердце всегда были такие радость и мир, которые никто из людей не мог испытать. Иисус был счастлив. А сейчас я хотел бы вам задать один вопрос. Когда на улице или в метро вы смотрите на людей, кажутся ли они вам счастливыми? Если говорить честно, скорее всего, не все. У многих озабоченные, угнетенные лица. Они напряжены. Так же было и во времена Иисуса. Но Иисус очень отличался от них. Он был счастлив. В его сердце царили мир и спокойствие. Мир не познал его. Ни фарисеи, ни религиозные лидеры Израиля не поняли Иисуса, потому что они не имели правильных взаимоотношений с Богом. Они не были Божьими детьми. Именно поэтому они расхаживали по улицам с таким выражением лица, как будто съели лимон. Каким странным показался им Иисус, когда Он, наполненный радостью и любовью, начинал учить людей. Есть еще одна причина, почему мир не признавал Иисуса и дел, которые Он творил. Иисус совершал добро везде, где бы ни появлялся. Он кормил людей, когда они хотели есть. Он исцелял тех, кто был болен. Делали ли все это иудейские старейшины? Можно ли в наши дни назвать обычным явлением желание помогать другим? Скорее всего, нет. Люди по своей природе эгоистичны. Они слишком заняты заботой о себе, чтобы заботиться еще и о других. Иисус никогда не был таким. В нем была любовь. А это именно то, что так редко встречается сегодня в мире. В мире очень трудно найти любовь. Люди поглощены собой. Они не хотят и уже не способны помочь кому-то еще. Иисус очень отличался от них. Именно поэтому мир не понял, кто же Он такой на самом деле. Иисус не был похож ни на кого. Такими же должны быть и дети Божьи, отличающимися от мира. В нас должны царить такие радость и мир, и спокойствие, которые сразу покажутся миру необычными, сверхъестественными. Ведь мы получили их от Бога. Мы должны помогать людям, кормить голодных и служить потерявшим надежду через Евангелие. Любить людей. Но мир именно потому не узнает нас, что мы будем делать неестественные для себя вещи. Помню, как однажды наша церковь делала служение для жителей Форт Лаудердейла. Мы очень хотели рассказать людям о благой вести Иисуса Христа и при этом раздавали еду всем нуждающимся. Каждый день мы бесплатно кормили несколько сот человек. Мы также давали приют бедным и бездомным, если им негде было переночевать. Я никогда не забуду одного человека, который постоянно приходил и просто наблюдал за нашей работой. Он ничего не говорил, только смотрел. Спустя несколько недель он подошел ко мне и спросил, можно ли задать мне один вопрос. Я, конечно же, согласился и был порядком удивлен, что он наконец-то заговорил, хотя обычно только наблюдал за тем, что мы делали. Его вопрос заключался в следующем. «Какой вам с этого прок? Почему вы все это делаете?» — говоря другими словами. «Зачем вы раздаете еду? Вы же не зарабатываете на этом ничего, раз не берете денег за свои обеды. Почему вы бесплатно даете место для ночлега? Может быть, здесь есть какой-то подвох, какой-то способ сделать деньги на всем этом?» Он абсолютно не понимал, что мы делали и зачем. Он не мог понять, что мы можем любить людей просто за то, что они люди, и потому что Иисус Христос живет в нас. Совершенно очевидно, что в нас нет собственной любви, но только любовь Иисуса течет через нас в мир. Мир не понимает этого. Он никогда не сможет нас понять, потому что у него нет правильных отношений с Богом. Он мертв в своих грехах и безнадежно эгоистичен. Именно потому мир не знает нас, говорит Иоанн, что не познал Его, то есть Бога. И затем во втором стихе он продолжает. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он, то есть Бог, чист». Во втором стихе Иоанн говорит. «Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему. Только послушайте, что Иоанн пишет нам. Мы — Божий народ, и мы с нетерпением ждем возвращения нашего Спасителя, чтобы Он взял нас с земли. Он сказал нам, что отправляется в дом Своего Небесного Отца, чтобы приготовить там место для нас. Во время Тайной Вечери Иисус сказал Своим ученикам, что после того, как Он приготовит место для нас, Он придет снова и примет нас к Себе, чтобы где Он, были бы также и мы. Каждый, кто рожден свыше и является чадом Божьим, с радостью и нетерпением ожидает возвращения Иисуса. Иоанн говорит, что мы не знаем, какими мы станем после этого, но одно мы знаем наверняка — мы будем подобны Ему. Нам будет дано новое, воскресшее и прославленное тело. Какую надежду это должно было вселить в сердце Иоанна? В соответствии с церковным преданием, в Библии мы не найдем упоминания об этом, противники Христа пытались убить апостола Иоанна. Им удалось предать смерти всех остальных апостолов Христа, но Иоанна убить они не смогли, хотя изо всех сил пытались сделать это. В соответствии с церковным преданием, Иоанна бросили в котел с раскаленным маслом, чтобы сварить заживо. Однако Иоанн выжил, но все тело его осталось покрытым ужасными ранами. Как, наверное, Иоанну не терпелось получить новое, воскресшее тело после возвращения Иисуса. Я думаю, когда он писал этот стих, эта мысль присутствовала где-то в его подсознании. Мы с нетерпением ждем возвращения Христа и также с замиранием сердца ожидаем новых совершенных тел, на которых не будет никаких шрамов. Мы будем подобны Иисусу. Какая чудесная надежда! Но тут же возникает другой вопрос. Как будут выглядеть эти новые тела? Я хочу заметить, и я убежден в этом, что хотя нам известно очень многое о нашем будущем теле, в то же время очень многое сокрыто от нас. Даже апостол Иоанн говорит, что мы не знаем, какими будем. Все, что нам известно, это то, что мы будем подобны Ему. И тем не менее, Иоанн — это один из тех, кто видел Иисуса после Его воскресения. Интересно, правда? Наш ограниченный ум не в силах осознать то, каким будет это небесное тело. Но кое-что нам все-таки известно. Давайте откроем первое послание к Коринфянам, 15 главу, где прочтем 35 стих. Пока вы открываете это место в своей Библии, мне хотелось бы заметить, что пророк Иов задал очень уместный вопрос. Может ли человек, умерев, вновь ожить? А знаете ли вы, что в мире нет ни одной религии, которая учила бы о воскресении после смерти, кроме той, что заключена в Слове Божьем? Многие религии утверждают, что душа человека улетает куда-то далеко в небытие, и где-то там потом витает в облаках. Другие говорят о реинкарнации, или цепи перерождения человеческой души. Она вновь возвращается на землю в виде животного, таракана там или крысы, или чего-нибудь еще, в зависимости от кармы. Но Слово Божье говорит нам о другом. В Библии сказано, что человек умирает, но Бог однажды всех нас воскресит. Человек получит новое тело, созданное из тех же самых атомов, что и его первоначальное тело. Господь воскресит всех мертвых. Послушайте, что Павел говорит в 35 стихе первого послания Коринфянам в 15 главе. «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело». В Коринфе были люди, которые не верили в воскресение, и поэтому задавали подобные вопросы. Какое тело будет у тех, кто воскреснет? На самом деле, они не верили, что Бог способен воскресить кого-либо из мертвых. Именно поэтому Павел и называет их безрассудные. И далее он говорит о сущности воскресения. Зерно или семена могут пролежать очень долго, даже тысячи лет. Знаете, в египетских пирамидах ученые нашли зерна кукурузы, которые при посадке благополучно проросли. Павел спрашивает, «Вы не верите в воскресение? Посмотрите на растение. Можно взять маленькое зернышко, которое пролежало сотни лет, посадить его в землю, и оно оживет. Однако росток не будет похож на зерно. Точно так же и ваши новые тела не будут такими же, как те, которые вы оставите. Вот в чем смысл его слов. Вот как Павел описывает новое тело. Я прочитаю 42 стих. «Так и при воскресении мертвых сеется в трении, восстает в нетлении». Когда тело умирает, то через 3-4 дня оно начинает разлагаться и очень скоро превращается практически в ничто. Но новое тело, то, которое Бог творит из ветхого Адама, будет нетленным. Оно никогда не умрет. Только представьте, смерти больше нет. Павел говорит, сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Когда Бог воскресит человека, его тело станет исполненным силы. Иисус действительно мог проходить сквозь стены после того, как воскрес. Помните, когда ученики после смерти Иисуса находились все вместе в доме за закрытыми дверями? И вдруг посреди комнаты появился Иисус. Увидев его, они подумали, что это призрак. Но Иисус сказал, «Дотроньтесь до меня. Дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Это была настоящая сила. Он прошел прямо сквозь стену. Он был более реален, чем стены. Однажды, друзья мои, у нас с вами тоже будут такие тела. Если вы рождены свыше, у вас будет прославленное тело. Может быть, в этой жизни вы слабы и больны, но однажды Бог даст вам сильное, прославленное тело, которое никогда не умрет. Послушайте, что еще здесь пишет Павел. «Сеется тело душевное, восстает тело духовное». А затем в 47 стихе мы читаем «Первый человек из земли, земной, второй человек — Господь с неба. Каков земной, таковы и земные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ земного, будем носить и образ небесного». Знаете ли вы, что ваше тело в буквальном смысле состоит из земли? Ученые провели исследование обычной домашней пыли, и знаете, что они обнаружили? Большую ее часть составили компоненты человеческого организма, который постоянно отвергает от себя мертвые клетки. Более того, известно, что каждые 7 лет наше тело обновляется полностью, вплоть до каждого атома. Так во что же каждые 7 лет мы превращаемся? Просто в пыль. Но наше новое тело будет состоять из небесных компонентов, так же, как и тело Иисуса. Он сказал, «Поскольку я живу, вы также будете жить». Однажды Господь воскресит наши тела. Когда Иисус вернется, многие из нас не вкусят смерти. Так что содержатели похоронных бюро не смогут заработать на нас своих кровных денежек. Ведь в Библии сказано, что при его возвращении мы изменимся в мгновение ока. Кто-то увидит своими глазами второе пришествие Христа. Он преобразит наши слабые тела и сделает подобными его телу. И тогда, во время вознесения, когда мы встретимся с Иисусом в воздухе, у нас будут новые, вечные, сильные и прославленные тела. И затем Иоанн говорит, что всякий, имеющий эту надежду, освящает себя так же, как он свят. Друзья мои, Иисус может прийти в любой момент, даже сегодня. Прямо сейчас вы можете оказаться стоящими перед лицом Бога. Если вы действительно верите в это, ваша жизнь обязательно изменится. Вы будете ждать и готовиться к приходу вашего Господа. Вы будете вести чистую и святую жизнь. Сколько христиан вы знаете, которые желают прихода Господа по совсем другим причинам? Помню, как профессор библейской школы рассказывал мне об одном своем студенте. Так вот, этот студент каждый раз перед трудным экзаменом говорил, «О, как бы я хотел, чтобы Иисус пришел и забрал меня отсюда!» Единственная причина, почему он хотел сбежать с земли, чтобы пропустить трудный экзамен. И напротив, когда этот молодой человек собрался жениться, за день до своей свадьбы он сказал, «Я уверен, сегодня Иисус не придет». Вот какие могут быть неправильные представления о возвращении Господа. Мы должны желать Его прихода и хотеть увидеть Его лишь по одной причине, потому что мы любим Его, а не из-за того, что в данный момент у нас трудности, и Он может нас от них избавить. Тот, кто имеет эту надежду, очищает себя так же, как он чист. Друзья мои, самое лучшее еще впереди. Неважно, что Господь уже сделал для вас, как Он благословил вашу жизнь и изменил вас. Самое лучшее, величайшая слава ждет нас впереди. Мы будем царствовать с Иисусом на земле. Мы облечемся в вечные прославленные тела, которые не подвержены ни болезни, ни смерти. Библия говорит, что Бог утрет каждую слезу с наших глаз, и боли больше не будет. Может быть, вы сейчас больны и лежите в постели, мучаясь от боли. Но когда-нибудь это закончится, друзья мои. У Бога приготовлено для вас новое тело, в котором вы никогда не испытаете боли. Разве это не прекрасная надежда? Тем же, кто, может быть, еще не знает Бога, я хочу сказать, что вы тоже можете иметь эту замечательную надежду, если поверите в Иисуса Христа, как в своего Спасителя. Он отдал свою жизнь за вас на кресте. Именно для этого Иисус пришел в мир, чтобы умереть за вас. Он воскрес на третий день, и вы можете обрести спасение, просто доверив Ему свою жизнь. Вы не получаете спасение или праведность в глазах Бога благодаря своим добрым делам. Вы никогда не сможете достичь Божьего стандарта святости таким образом. В Библии сказано: «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход. Глава 21. И вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет, а если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов и дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет: «Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю», то пусть господин его приведет его пред судей и поставит его к двери или к косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. Если кто продаст дочь свою в рабыни, то она не может выйти, как выходят рабы. Если она не угодна господину своему, и он не обручит ее, пусть позволит выкупить ее, а чужому народу продать ее не властен, когда сам пренебрег ею. Если он обручит ее сыну своему, пусть поступит с нею по праву дочерей. Если же другую возьмет за него, то она не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожития. А если он сих 3 вещей не сделает для нее, пусть она отойдет даром без выкупа. Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийцы. А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего бери его на смерть. Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у него, то должно предать его смерти. Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Когда ссорятся, и один человек ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель, то если он встанет и будет выходить из дома с помощью палки, ударивший не будет повинен смерти, только пусть заплатит за остановку в его работе и даст на лечение его. А если кто ударит раба своего или служанку свою палкою, и они умрут под рукою его, то он должен быть наказан. Но если они день или 2 дня переживут, то не должно наказывать его, ибо это его серебро. Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить оную при посредниках. А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб. Если кто раба своего ударит в глаз или служанку свою в глаз и повредит его, пусть отпустит их на волю за глаз. И если выбьет зуб рабу своему или рабе своей, пусть отпустит их на волю за зуб. Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями и мясо его не есть, а хозяин вола не виноват. Но если вол бодлив был и вчера, и третьего дня, и хозяин его, быв извещен о сем, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями и хозяина его предать смерти. Если на него наложен будет выкуп, пусть даст выкуп за душу свою, какой наложен будет на него. Сына ли забодает, дочь ли забодает, по сему же закону поступать с ним. Если вол забодает раба или рабу, то господину их заплатить 30 сиклей серебра, а вола побить камнями. Если кто раскроет яму, или если выкопает яму и не покроет ее, и упадет в нее вол или осел, то хозяин ямы должен заплатить, отдать серебро хозяину их, а труп будет его. Если чей-нибудь вол забодает до смерти вола у соседа его, пусть продадут живого вола и разделят пополам цену его. Также и убитого пусть разделят пополам. А если известно было, что вол бодлив был и вчера, и третьего дня, но хозяин его не стерег его, то должен он заплатить вола за вола, а убитый будет его. Глава 22. Если кто украдет вола или овцу, и заколет и продаст, то 5 волов заплатит за вола, и 4 овцы за овцу. Если кто застанет вора, подкапывающего, и ударит его, так что он умрет, то кровь не вменится ему. Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить, а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им. Если украденное найдется у него в руках живым, вол ли то, или осел, или овца, пусть заплатит вдвое. Если кто потравит поле или виноградник, пустив скот свой травить чужое поле, пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего. Если появится огонь и охватит терн и выжжет копны, или жатву, или поле, то должен заплатить, кто произвел сей пожар. Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то если найдется вор, пусть заплатит вдвое. А если не найдется вор, пусть хозяин дома придет пред судей и поклянется, что не простер руки своей на собственность ближнего своего. А всякой вещи спорной, о вале, об осле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно быть доведено до судей. Кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое. Если кто отдаст ближнему своему осла, или вола, или овцу, или какой другой скот на сбережение, а он умрет, или будет поврежден, или уведен так, что никто сего не увидит, клятва пред Господом да будет между обоими в том, что взявший не простер руки своей на собственность ближнего своего, и хозяин должен принять, а тот не будет платить. А если украден будет у него, то должен заплатить хозяину его. Если же будет зверем растерзан, то пусть в доказательство представит растерзанное. За растерзанное он не платит. Если кто займет у ближнего своего скот, и он будет поврежден или умрет, а хозяина его не было при нем, то должен заплатить. Если же хозяин его был при нем, то не должен платить. Если он взят был в наймы за деньги, то пусть и пойдет за ту цену. Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с нею, пусть даст ей вена и возьмет ее себе в жену. А если отец не согласится выдать ее за него, пусть заплатит столько серебра, сколько полагается за вена девицам. Ворожеи не оставляй в живых. Всякий скотоложник да будет предан смерти. Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен. Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской. Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их. И воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами. Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста. Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, то до захождения солнца возврати ее, ибо она есть единственный покров у него, она – одеяние тела его. В чем будет он спать? Итак, когда он возопьет ко мне, я услышу, ибо я милосерд. Судей не злословь, и начальника в народе твоем не поноси. Не медли приносить мне начатки от гумна твоего и от точила твоего. Отдавай мне первенца из сынов твоих. То же делай с волом твоим и с овцою твоею. 7 дней пусть они будут при матери своей, а в 8-й день отдай их мне, и будете у меня людьми святыми. И мясо растерзанного зверем в поле не ешьте, псам бросайте его. Глава 23. Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтоб быть свидетелем неправды. Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. И бедному не потворствуй в тяжбе его. Если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего упавшим под ношею своею, то не оставляй его, развьючь вместе с ним. Не суди превратно тяжбы бедного твоего. Удаляйся от неправды и не умерщвляй невинного и правого, ибо я не оправдаю беззаконника. Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых. Пришельца не обижай. Вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле египетской. 6 лет засевай землю твою и собирай произведение ее, а в 7-й оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа. Остатками после них питались звери полевые. Так же поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею. 6 дней делай дела твои, а в 7-й день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой, и успокоился сын рабы твоей и пришелец. Соблюдайте все, что я сказал вам, и имени других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих. 3 раза в году празднуй мне. Наблюдай праздник опресноков, 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время месяца Авива, ибо воном ты вышел из Египта, и пусть не является пред лицо мое с пустыми руками. Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Три раза в году должен являться весь мужской пол твой пред лицо владыки Господа. Не изливай крови жертвы моей на квасное, и тук от праздничной жертвы моей не должен оставаться до утра. Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его. Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его и слушай гласа его. Не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем. Если ты будешь слушать гласа его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. Когда пойдет пред тобою ангел мой и поведет к тебя камареям, хитеям, ферезеям, хананеям, евеям и иевусеям, и истреблю их, то не поклоняйся богам их и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы их. Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей. Число дней твоих сделаю полным. Ужас мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих. Пошлю пред тобою шершней, и они погонят от лица твоего евеев, хананеев и хитеев. Не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые. Мало-помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли сей. Проведу пределы твои от моря Черного до моря Филистимского и от пустыни до реки, ибо предам в руки ваши жителей сей земли, и прогонишь их от лица твоего. Не заключай союза ни с ними, ни с богами их. Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня. Ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью. Глава 24. И Моисею сказал он: «Взойди Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали. Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним». И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос и сказали: «Все, что сказал Господь, сделаем». И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых. И послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжение, и заклали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другою половиною окропил жертвенник, и взял книгу завета и прочитал вслух народу, И сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых. И видели Бога Израилева, и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное. И Он не простер руки Своей на избранных из сынов Израилевых. Они видели Бога и ели и пили. И сказал Господь Моисею: «Взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и закон, и заповеди, которые я написал для научения их». И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию. А старейшинам сказал: «Оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Ор с вами. Кто будет иметь дело, пусть приходит к ним». И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору. И слава Господня осенила гору Синай, и покрывало ее облако 6 дней, а в 7-й день воззвал Господь к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Моисей вступил в середину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей. Глава 25. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Вот приношение, которое вы должны принимать от них: золото и серебро и медь, и шерсть голубую, пурпуровую, и червленную, и весон, и козью шерсть, и кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерева ситим, елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонного курения, камень оникс и камни вставные для эфода и для наперсника. И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте. Сделайте ковчег из дерева ситим. Длина ему 2 локтя с половиной, и ширина ему 1.5 локтя, и высота ему 1.5 локтя. И обложи его чистым золотом изнутри и снаружи, покрой его, и сделай наверху вокруг его золотой венец, и вылей для него 4 кольца золотых, и утверди на 4 нижних углах его: 2 кольца на одной стороне его, 2 кольца на другой стороне его. Сделай из дерева ситим 6 и обложи их золотом. И вложи 6 в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег. В кольцах ковчега должны быть 6 и не должны отниматься от него. И положи в ковчег откровение, которое я дам тебе. Сделай также крышку из чистого золота. Длина ее 2 локтя с половиной, а ширина ее 1.5 локтя. И сделай из золота 2 херувимов, чеканной работы сделай их на обоих концах крышки. Сделай одного херувима с одного края, а другого херувима с другого края. Выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее. И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку. А лицами своими будут друг к другу. Крышки будут лица херувимов. И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою, посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым. И сделай стол из дерева ситим, длиною в 2 локтя, шириною в локоть и вышиною в 1.5 локтя. И обложи его золотом чистым, и сделай вокруг него золотой венец. И сделай вокруг него стенки в ладонь, и у стенок его сделай золотой венец вокруг. И сделай для него 4 кольца золотых, и утверди кольца на 4 углах у 4 ножек его. При стенках должны быть кольца, чтобы влагать шесты для ношения на них стола. А шесты сделай из дерева ситим и обложи их золотом, и будут носить на них сей стол. Сделай также для него блюда, кадильницы, чаши и кружки, чтобы возливать ими. Из золота чистого сделай их. И полагай на стол хлебы предложения пред лицом моим постоянно. И сделай светильник из золота чистого. Чеканный должен быть сей светильник. Стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. 6 ветвей должны выходить из боков его, 3 ветви светильника из одного бока его и 3 ветви светильника из другого бока его, 3 чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на одной ветви и 3 чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви с яблоком и цветами. Так на всех 6 ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника должны быть 4 чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. У 6 ветвей, выходящих из стебля светильника, яблоко под 2 ветвями его, и яблоко под другими 2 ветвями, и яблоко под 3-ми 2 ветвями его. Яблоки и ветви их из него должны выходить. Он весь должен быть чеканный, цельный, из чистого золота. И сделай к нему 7 лампад, и поставь на него лампады его, чтобы светили на переднюю сторону его, и щипцы к нему, и лотки к нему из чистого золота. Из таланта золота чистого пусть сделают его со всеми сими принадлежностями. Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе.
3: Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

Когда кто-то несправедливо поступает с нами, мы, конечно же, возмущаемся. А наблюдаем ли мы за своим отношением к другим людям, за своими поступками? Так ли они справедливы? В греховной природе человека свойственно свысока относиться к тем, кто слабее и незащищеннее, и пресмыкаться пред магнатами мира сего. Поэтому в обществе необходимы законы, уравнивающие положение граждан, ограничивающие свободу одних и дающие привилегии другим, ведь, по сути, все люди обладают одинаковым достоинством. Но как бы ни регулировали законы человеческие отношения, несправедливости в мире полно. Поэтому как бы ни развивалось общество в сторону цивилизации, и как бы гуманнее ни становились законы, обиженные всегда есть, и их немало.

0: в обществе чем-либо обделенных людей – вдов, сирот, рабов, пришельцев. Богу дорог каждый человек, но вместе с тем именно такой из низшей социальной прослойки попадает под непосредственную его защиту. Но, с другой стороны, обидчик обязательно должен был понести наказание. Знаете, как поступали с ворами по Божьему повелению? А как должен был искупить свою вину, сотворивший злое? Правда ли, что Бог оправдывал рабство? И кому отдавать предпочтение в суде? Честному богачу или лицемерному бедняку? Хотите узнать ответы на все эти вопросы? Тогда слушайте продолжение изучения 22 главы библейской книги «Исход». Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем изучение 22 главы книги «Исход». В этой главе мы узнаем, какие законы установил Бог о краже, займах, прелюбодеянии, скотоложестве, идолопоклонстве, пришельцах и вдовах. Итак, прочтем первый стих. «Если кто украдет вола или овцу, и заколет или продаст, то 5 волов заплатит за вола и 4 овцы за овцу». Я не знаю, почему именно 5 волов и 4 овцы. В Новом Завете, однако, на этот принцип ссылается Закхей в 8 стихе 19 главы Евангелия от Луки. «Закхей же, став, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Почему именно вчетверо? Он определенно ссылался на закон Моисея. И сегодня наш закон требует, чтобы вы возместили стоимость чужого имущества, если вы его повредили или уничтожили. Вы должны либо заменить вещь, которую уничтожили, либо оплатить ее стоимость. Однако закон Бога, требующий возместить стоимость имущества вчетверо, гораздо лучше соответствует человеческой природе. Ведь если бы нам нужно было заплатить вчетверо более того, что мы сломали или украли, то мы были бы куда осторожнее и предусмотрительнее. Человек не меняется, и Бог не меняется. Бог всегда поступает с человеком в его же интересах. Прочтем теперь 2 стих. «Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его так, что он умрет, то кровь не вменится ему». Этот закон давал право на защиту себя и своей собственности. Не так давно был случай, когда вор проник в чужой дом, но хозяин проснулся и выстрелил в этого вора из ружья. Вор, отделавшись ранением, подал на хозяина в суд и потребовал от него несколько тысяч долларов в качестве возмещения ущерба. Он выиграл процесс в суде. Судья вынес решение, что хозяин не имел права стрелять в вора, который залез в его дом. И чтобы заплатить штраф, человеку, которого хотели ограбить, пришлось продать свой дом. Сегодня наши человеческие законы чересчур хорошо защищают права виновных и ущемляют права невинных. Закон Божий защищает человека, его собственность и его дом. И этот же закон дает человеку право защищать себя, свою собственность, свой дом и свою семью от посягательств. Именно на законе Божьем основывается все наше право и порядок. Если бы человечество строго следовало всем предписаниям, данным в книге «Исход», то мы с вами не видели бы того беспредела, который царит сейчас на наших улицах. Во всей нашей правоохранительной и юридической системе слишком много людей, которые или совсем не знают Библию, или очень далеки от нее. Поэтому они и не могут должным образом устанавливать законы.

законы и обеспечивать их соблюдение. Конституцию Соединенных Штатов написали люди. Не все они были христиане, и тем не менее они уважали Слово Божие. Я недавно слышал, как один человек говорил, будто Томас Джефферсон насмехался над Библией. Это не так. Цитаты из сочинений Томаса Джефферсона свидетельствуют, что он почитал Слово Божие, хотя и не верил в его чудесную природу и не следовал ему в своей личной жизни. Сегодня же за соблюдением закона следят люди, которые вообще ничего не знают о Библии. Именно из-за этого происходит так, что невинные люди попадают в крайне тяжелые ситуации. Прочтем третий стих. «Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить, а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им. Вор должен возместить стоимость украденного, а если у него не хватит денег, то его можно продать в рабство». Читаем далее пятый стих. «Если кто потравит поле или виноградник, пустив скот свой травить чужое поле, пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего». Аналогично, если ваш скот потравил чужое поле, то вы должны возместить убыток. Теперь шестой стих. «Если появится огонь и охватит терн, и выжжет копны, или жатву, или поле, то должен заплатить, кто произвел сей пожар». Еще один принцип, помогающий соблюдать закон и порядок в обществе. Бог через Моисея дал Израилю закон, чтобы Израиль стал примером для других народов мира. Прочтем 16 стих. «Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с нею, пусть даст ей вена и возьмет ее себе в жену». Другими словами, он должен обязательно внести соответствующий выкуп и взять ее в жены. Нынче, однако, так не поступают. Вот 17 стих. «А если отец не согласится выдать ее за него, пусть заплатит столько серебра, сколько полагается на вена девицам. Если же отец девушки не захочет отдавать ее замуж, то насильник должен заплатить деньги за свой поступок». Далее 18 стих. «Ворожеи не оставляй в живых». Сегодня мы видим, как снова поднимает голову сатанизм и поклонение всему сверхъестественному. Это очень серьезно и опасно, и об этом мы еще поговорим, когда будем изучать книгу Второзакония. Теперь 19 стих. «Всякий скотоложник да будет предан смерти». Да, человек может пасть даже так низко. Почему Бог установил такой закон? Да потому что люди этим занимались. И что самое страшное, в наш «просвещенный» в кавычках век мы наблюдаем рост этого отвратительного извращения. Прочтем 20 стих. «Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен». Несомненно, очень жестокое наказание. Если бы этому закону следовали буквально, то сегодня наше общество было бы куда лучше. Конечно, уничтожать всех, кто приносит жертвы богам, кроме Господа, жестоко. Но ведь если у человека рак, то он, несомненно, хочет навсегда избавиться от этой болезни. О том же говорит Бог в этом законе. Прочтем 21 стих. «Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской». Это Божья политика добрососедства. Далее 22 стих. «Ни вдовы, ни сироты не притесняйте». Слово Божие лежит в основе всех великих начинаний, которые принесли благословение всему человечеству.
А данный стих лежит в основе наших законов, которые запрещают детский труд. Что касается заботы о сиротах, то достаточно будет вспомнить, где появились первые приюты для них. В атеистических странах или под покровительством христиан. Прочтем теперь 23 и 24 стихи. «Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопли их. И воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами. Я уверен, что Бог защищает бесправных и беззащитных. И великое наказание ждет тех, кто обижает нуждающихся». Прочтем 25 стих. «Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста. Если один человек дает другому в долг, то он не должен требовать непомерно высокий процент с этого долга. Бог говорит, что нельзя пользоваться нуждой ближнего». Мы рассмотрели некоторые законы Божии из 22 главы книги «Исход», а теперь давайте обратимся к 23 главе и продолжим их изучение. В этой главе мы найдем законы о клевете и лжесвидетельстве, справедливости, милосердии, о праздниках и отдыхе, о субботе, идолопоклонстве, о трех праздниках, о жертвоприношении и об обещании ангела. Итак, в 23 главе Бог продолжает давать законы о собственности. Начнем с первого стиха. «Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды». Бог повелевает нам всегда критически относиться к тому, что говорим мы сами, и к тому, что мы слышим от других. Вот одно из Божьих правил поведения. Сплетник – это такой же преступник, как и убийца, вор или прелюбодей. И тем не менее, сплетникам в нашем современном обществе все сходит с рук. Прочтем второй стих. «Не следуй за большинством на зло, и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды». Если бы мы исполняли заповедь Бога «не следуй за большинством на зло, и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды», мы бы перестали устраивать забастовки, демонстрации, волнения и беспорядки. Да и всяких преступных банд и бандитских группировок стало бы значительно меньше. Я как-то разговаривал с очень приятным молодым человеком, который как раз и принадлежал к категории бунтарей. Он сказал мне, что одевается так странно, потому что хочет быть свободным и независимым. Но я знал, что точно так же одевается и еще несколько тысяч человек в этом городе. И поэтому я его спросил: «А если бы ты рискнул одеться по-другому, то тебя по-прежнему приняли бы в свои ряды те, с кем ты сейчас общаешься?» «Нет», — ответил он. Тогда я снова спросил: «Когда вы все протестуете, то ты обязан становиться в колонну вместе со всеми, так ведь?» «Да, конечно», — ответил он, и я сказал: «Что ж, в таком случае ты не очень-то свободен. Тебе приходится выполнять вполне определенные обязанности. Когда вы все протестуете, то и ты должен протестовать. Ты обязан одеваться в точности, как все остальные. Это совсем не свобода. Друзья мои, Бог пишет нам в этом стихе, что свобода в том и заключается, чтобы не следовать за большинством на зло». Прочтем теперь третий стих. «И бедному не потворствуй в тяжбе его». Приговор не должен быть предвзятым ни в пользу богатого, ни в пользу бедного. Суд и справедливость
должны вершиться беспристрастно. Римляне изображали справедливость в виде женщины с завязанными глазами. Она не взирала на лица и держала в одной руке меч, а в другой весы. Меч означал неминуемое наказание после вынесения приговора, а весы означали, что справедливость будет беспристрастной. Суд должен вершиться, невзирая на лица. Прочтем теперь о законах, касающихся земли и субботы. Бог снова дает Израилю закон о субботе и седьмом годе. Вот что написано в 10 и 11 стихах. «Шесть лет засевай землю твою и собирай произведение ее, а в седьмой оставляй ее в покое, чтобы питались убоги из твоего народа, а остатками после них питались звери полевые. Так же поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею». Бог еще пересмотрит этот закон с Израилем, когда народ придет в землю обетованную. Суббота, седьмой год и юбилей рассматривается подробно в книге Левит. Вкратце же можно сказать, что суббота – это седьмой день недели, день обязательного отдыха. Что касается седьмого года, то в этот год вся пахотная земля отдыхала, а юбилейный или пятидесятый год назывался также годом освобождения. Каждый пятидесятый год евреи, которым пришлось продать себя в рабство, становились свободными. И проданные ранее земли возвращались к своим прежним владельцам. Интересно отметить, что все заявляющие, будто бы они соблюдают субботу, на самом деле соблюдают лишь субботний день. Они никак не соблюдают седьмой год, особенно если они фермеры. И уж тем более они не соблюдают юбилейный год. Прочтем далее про три всенародных израильских праздника. Вот стихи с 14 по 17. «Три раза в году празднуй мне, наблюдай праздник опресноков, семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время месяца Авива, ибо в оном ты вышел из Египта. И пусть не являются пред лицо мое с пустыми руками. Наблюдай и праздник жатвы, первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле. И праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лицо владыки Господа». Три раза в году все еврейские мужчины должны были являться перед Богом в Иерусалиме. И им необходимо было отмечать три праздника – праздник Пасхи, праздник Пятидесятницы и праздник Кущей. О празднике Пасхи вы наверняка помните. Он был установлен в память о том, как Израиль был спасен во время последней казни египетской, а затем был выведен из рабства. Но мы еще будем более подробно обсуждать все эти три праздника. Прочтем теперь про обеты и указания, касающиеся покорения Израилем обетованной земли. Я читаю 20 и 21 стихи. «Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его и слушай гласа его, не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем». Всегда задают вопрос, а кто же этот ангел? Ответ можно найти в других местах Писания. В 4 стихе 10 главы 1 послания к Коринфянам говорится: «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос». И в 9 и 10 стихах той же главы мы читаем продолжение: «Не станем искушать Христа,
как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Бог дает заповедь подчиняться только Господу Иисусу Христу. И именно о нем идет здесь речь. Прочтем теперь 23 и 27 стихи. «Когда пойдет пред тобою ангел мой и поведет тебя к Амореям, Хиттеям, Ферезеям, Хананеям, Евеям и Иевусеям, и истреблю их. Ужас мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих». Бог говорит Израилю, что за грех он изгонит врага из земли сей. И далее в 27 стихе он объясняет Израилю, что намеревается поселить их в земле, которую сделает израильской навеки. А в 32 и 33 стихах Бог добавляет касательные отношения с другими народами. «Не заключай союза ни с ними, ни с богами их. Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня. Ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью». Народ Израилев не должен был заключать никаких союзов с обитателями земли или с их богами. Эта заповедь была как нельзя кстати. Иисус Навин не исполнил ее и совершил большую ошибку, заключив союз с гаванитянами. Он предварительно не разузнал хорошенько, с кем имеет дело. И, конечно же, народ Израилев попал, в конце концов, в вавилонский плен только потому, что предался идолопоклонству и стал служить другим богам. Обратимся теперь к изучению 24 главы. В этой главе мы узнаем, как Господь призывает Моисея взойти на гору, как дети Израилевы обещают, что будут покорны воле Бога, как является слава Бога, и как на время отсутствия Моисея Аарон и Ор остаются за главных. 24 главой завершается раздел законов, посвященных регулированию социальных отношений, который был начат в 21 главе. Мы с вами уже убедились в том, что Моисеев закон гораздо обширнее, чем лаконичные 10 заповедей, и в нем рассматривается широкий спектр человеческих отношений. Давайте теперь рассмотрим, какой порядок богослужения был установлен на время, предшествовавшее сооружению скинии. Начнем с первого стиха. «Бог сказал Моисею, «Взойди к Господу, ты и Аарон, Надав и Авиуд и 70 из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали». Бог приказывает всем этим людям взойти на гору. Но даже они, занимавшие столь высокое положение, среди народа Израилева должны были поклониться Богу издали. Насколько же эпоха закона отличается от периода благодати? И насколько нынешние отношения между Богом и христианами отличаются от того, как Бог хранил израильтян и как Он нес их из Египта на Своих орлиных крыльях? Когда господствует закон, человек должен поклоняться издали. О сегодняшнем же состоянии верующих говорится в 13 стихе 2 главы послания к Ефесянам. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Сегодня Бог спасает нас и ведет нас по жизни Своей благодатью». Прочтем 2 и 3 стихи из 24 главы книги «Исход». «Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним. И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы.
И отвечал весь народ в один голос и сказали: «Все, что сказал Господь, сделаем». Во второй раз дети Израилевы отвечают утвердительно на вопрос Бога о том, хотят ли они получить Его заповеди и Его закон. Они очень самоуверены и самонадеяны. Они заявляют Богу: «Да, мы хотим получить Твой закон». Они обещают выполнить все, что сказал Бог, хотя сами еще не слышали всего, что Он скажет. Пока им были даны только 10 заповедей, и они уверены, что смогут их выполнить. Мы продолжим разговор об этом в следующей передаче.

Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Алексей Найдион, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Сергей Троценко, миссионер по тюремному служению из города Шацка Рязанской области. Приветствую тебя, дорогой брат.
4: Приветствую вас, слушатели. Я очень рад быть вместе с вами, хотя не в камере вас, где вы сейчас находитесь, или где, может, слушает кто дома. Ну, я думаю, вам тоже быть услышать голос человека, который прошел такие же судьбы, может, которые у вас, или же даже, может быть, и хуже. Но Господь изменил меня, и сейчас я радуюсь жизнью. Раньше я выживал, сейчас живу. Раньше я приспосабливался к жизни, а сейчас я полноценно живу, и я радуюсь жизнью. Каждый день Бог приносит мне радость жизни. Я благодарен, что я здесь, в Русском христианском радио, в этой комнате, где записываются программы, где рассказывают судьбы людей, очень многих, и тех, где Бог исправил, изменил, даже не исправил, а изменил, потому что исправить человека невозможно. И подошло, что человек сделал правильный выбор, выбор туда, где Бог дает жизнь вечную. Это самое главное.
3: Слава Богу, Сережа, спасибо за твои слова. Действительно, каждый раз радостно слышать и ощущать себя причастником вот этих чудес Божьих, потому что многие люди прошли уже через эту студию с такими тяжелыми судьбами, и действительно, это чудо Божие, это возрождение. И, Сергей, я хотел бы, чтобы сегодня мы с тобой побеседовали о том служении, которое ты несешь, потому что твое свидетельство мы один раз уже записывали, а сегодня хотелось бы узнать, вот что Бог делает в твоей жизни сегодня, или через тебя, если так можно сказать.
4: Хорошо. Мне очень радостно делиться не своими действиями, а действиями Бога в моей жизни. Это вообще прекрасно, потому что раньше мы хвалились какими-то подвигами, такими мелочными, которые сами себе придумывали и сами себе баллы зарабатывали в окружении, в глазах людей. А сейчас просто очень радостно делиться, когда смотришь, что Бог использует, берет сосуд такой. Ну, я-то вот размышляю, что у меня нету заслуг перед Богом никаких, просто никаких. И просто взял, Господь меня помиловал, и берет мою жизнь сейчас, потому что я его отдал, эту жизнь когда-то, это было в 94-м году, я отдал свою жизнь Господу и сказал, я устал ею распоряжаться, потому что она привела к такому результату, что моя жизнь, она мне самому не нужна была. Я говорю, если ты, Господь, всевидящий, если в тебе есть те силы, которые ты можешь изменить мою жизнь, я уже пытался несколько раз, когда освобождался менять, и она не получалась. Если ты всесильный, всевидящий, и все можешь, измени. И Бог изменил мою жизнь. И сейчас, когда Господь проговорил моему сердцу, потому что передо мной был выбор, в чем это заключался выбор? Или же Господь изменил мою жизнь, и жить продолжать так же, радоваться просто, что моя жизнь изменена, и радоваться, что Бог пообещал мне жизнь вечную, что Господь пообещал мне никогда не оставлять, и жить так же, и работать, заработать деньги, устраивать свою семью и все. Или же сделать выбор к такому шагу, пойти к тем людям, которых никто не ходит, пойти к тем людям, которые не имеют близких отношений с окружающими, уже разуверились в своей жизни, в своих судьбах, которые я был таким когда-то. И я сделал этот выбор, потому что Господь меня призвал, иди в тот дом, откуда ты пришел. А я ему задал вопрос, а мне-то нету дома, потому что та жизнь греховная, которая с 16 лет до 37 лет, я не имел дома, только имел камеры, имел лицевой счет, имел номер свой, такое и все. А полжизни провел там, и Господь мне проговорил, иди туда, откуда ты пришел. И я, не сомневаясь, я пошел. И я рад, что я могу принести радость тем людям, которые не имеют ее, и надежду, потому что я ее имею. Что получилось? Господь меня призвал. Сейчас я в Рязанской области, и мы посещаем тюрьмы, колонии Рязанской области, Республика Мордовия. Но сейчас в Мордовии, так по некоторым причинам, только пускают на свидание. И вот я недавно был на свидании, мне это очень понравилось. Это есть там участок пожизненно. И один человек, Алексей, мне пригласил на свидание. И он давно писал письма и хотел встретиться. Я приехал туда, потому что я езжу в Мордовию на свидание, в женской колонии, и мужские, у меня есть помощница, я очень ее люблю, и она в женских ездит на свидание. И я приехал туда, полдня, правда, немножко пришлось постоять, потому что пока решались вопросы с подпиской, подписание свидания, передачи. Но мне самое большее удивило, этот человек, он как-то не может привыкнуть к группе людей, он в основном в одиночке сидит. Потому что у него свои были приоритеты, свои были опыт жизни, он такой как-то относится, жизненный опыт у него не позволял с людьми, которые другими ценностями живут, вместе находиться в камере. И он в основном уже 10 лет. 22 года ему дали пожизненно. Он знал, что я приеду. И когда мы пришли туда, его привели, посадили, есть комнатка такая специально в решетке, сняли ему наручники. Более 2 часов мы с ним разговаривали, он не останавливался, потому что ему хотелось с кем-то поговорить, вылить то, что у него на сердце. Он не обращал внимания на администрацию, потому что сердце его тосковало, сердце желало и иметь человека-друга. То, что он много переписывается, переписка – это одно, а вот встреча. Но мне удивило, что он уже более 2 месяцев, когда узнал, что я приеду, он готовился к встрече. Он, я не знаю, где он взял несколько шоколадных конфет. И знал, что у меня день рождения, и он их держал. Это для меня... А я приехал на свое день рождения к нему. А почему? Я мог был в другой день. Такой график в моей жизни. И я вот положил на сердце что-то... Бог мне подарил этот день рождения. Я хотел в этот день кому-то сделать приятное. Бог мне подарил жизнь. И я поехал на свидание. А он не знал, что у меня день рождения в этот именно день. Но вот то, что вот это вот такая забота человека, он в камере встретил Господа. Господь над ним работает. И он тоже хотел вот эти 4-5 конфет продержать. И для меня это самый лучший подарок был в моей жизни. Это для меня. И я вышел, когда я вышел с этой камеры, я благодарил Господа, Господь, я так благодарен, ты мне подарил жизнь, ты обо мне заботишься. И даже сейчас я был в этой камере, и через этого человека, который лишен все, что это необходимо для человека, потому что это свобода, это та необходимая для человека. И он лишен этой свободы, и он все равно обо мне позаботился. Вот самое дорогое, что эти конфеты, я понимаю, что это в камере конфеты, это сладость, это нехватка, его у них держал для меня. Это вообще это замечательно. И я благодарил Господа, что я смог в этот день, который Бог мне подарил, кому-то сделать приятное. И я думаю, для него это тоже было приятно, что он мог мне сделать приятное. Я благодарил Господа. Еще недавно мы были в поездке. Это была «Преображающая сила Евангелия», была экспедиция.
3: Название экспедиции,
4: да? Название экспедиции.
3: «Преображающая сила Евангелия».
4: Сила Евангелия, да. И мы все понимаем, что только Бог может, только Слово Божие преобразить человека. Больше ничего. И это я сам на себе испытал, и это Слово Божье говорит, потому что есть одно место Священного Писания, где люди изъявили желание изменить человека. Просто приложили свои усилия. Они его связывали цепями, заковывали, и потом получилось последствия, что они боялись там проходить, потому что они хотели человека сделать по образу, подобию своему. И получилось то, что человек обозлился и даже безобразно одевался, потому что ему безразлично было, в чем он одет, и он пугал людей. И вот, вот человеческие усилия вот так. Но когда Бог прилагает свои усилия, что получилось, когда встреча этого человека произошла с Господом? Он преобразился, он начал за собой следить, он был одет, он преобразился, он начал, разум Бог ему дал, и, значит, он был послушливый, он у ног Господа сидел. Это такое преображение Бог делает.
3: И захотел идти за
4: Господом, да, сразу же, потому что сразу это действие за Господом идти. И в этом отношении Господь преображает. И вот мы проехали, у нас получилось так, вот именно мне очень хотелось попасть на юг, но было два таких решения, или же на север, или на юг. И у нас было 7 групп по всей России, больше месяца мы по всей России посещали тюрьмы, колонии, воинские части, школы, институты. И, значит, Господь, вот внутренняя такая моя молитва, я говорю: Господь, вот куда пошлешь, туда я поеду, мне так хочется на юг. И Господь вот именно услышал такую вот внутреннюю мою молитву к Нему и послал мне на юг, потому что я был в Волгограде, в Астрахани, а дальше не был. И мы поехали в Волгоград, Астрахань, Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Осетия, Адыгея и Ростовская область. Ну, Чечня у нас была. Ну, Чечню по причине мы не поехали, ну, не пустили нас братья просто. Сказали, не нужно туда ехать, потому что там еще неспокойно, и мы не поехали. Мы послушались братьям и посетили мы тюрьмы, колонии. Но самое удивительное, наша цель была не только тюрьмы, колонии, потому что мы увидели, что там трудятся во всех регионах, кроме Адыгеи и Кабардино-Балкарии, трудятся братья. Ну, просто брали то, где еще не трудятся. Мы посещали еще, самое удивительное, мы посетили воинские части, где люди-контрактники готовятся туда, в горячей точке. И что самое удивительное, они, каждый из них взял Евангелие. Мы рассказали, что она преображает, что то это Бог дает только шанс. На вечность Бог дает шанс на лучшую жизнь, хорошую жизнь и жизнь по слову, преображающее слово. И, значит, школы, институт, я помню такой случай, мы пришли в один из колледжей, это было, опять же, Кабардино-Балкария, и нам учитель сказал такие слова: да они вас и 10 минут не будут слушать.
3: Это даже он сказал об учениках?
4: Об учениках, и 10 минут не будут слушать. Вы что, говорит, кто это мог такое сказать? Они собрали всех старших, которые, а не, это в колледже было, потом уже мы в школах, нас собирали с 7 класса и по 11, полностью все залы. Зал собирал людей по-старшему, где они умещались, на 2 этапа разделяли. И вот представьте себе, у меня есть фотографии, где эта сама учительница сидела с открытым ртом. 1,5 часа тишина. Тишина. Нам дали 1,5 часа. Мы показывали фильмы о христианских центрах, где Бог преображает людей. Просто преображает. И так не только показывали, но мы были сами свидетелями, потому что среди нас были, у нас 3 человек выехало в этой экспедиции, подключались местные христиане, и мы были свидетелями, потому что Бог нас преобразил. И для этого было еще, они многие вопросы задавали, потому что то, что видеть и слышать, и видеть реально, можно на нас подойти, даже к нам притронуться, что мы живы, что ходим, радуемся жизни. И второй еще такой интересный эпизод, то, что учительница дальше, эти учителя, они заключили с местными церквями договор, чтобы дальше посещать, дальше проводить такие уроки. Это радость. Это радость, что это не одноразовая только поездка, она продолжалась. А в Адыгее, тоже это интересно, нам собрали всех директоров и заучил всех школ. Мы рассказали, что мы привезли, рассказали, что мы не только показываем о вреде, мы рассказываем, у нас есть выход, и только выход он один, потому что мы пробовали самый другой выход, чтобы оставить наркотики, оставить ту жизнь, в которой мы жили, во грехах, я имею в виду беззаконие. И только один выход. Выход только, когда Господь входит в нашу жизнь и меняет.
3: То есть эти посещения, как я понял, они были, ну, во всяком случае, частью этих посещений был рассказ о, что, о вреде алкоголя, наркотиков. Там,
4: и выход. И какой выход, прочего, чтобы да? показывать сущность греха и выход. Угу. Потому что все знают, что курение плохо. Но курят. Даже на пачках написано. Все знают, что наркотики – это плохо. Но каждый думает, меня это не затронет. Затронет другого. У меня крепкий организм. Я могу в любое время бросить. Мы говорим, нет, это зависимость. Все. И человек, когда это уже сознает, он тогда ищет выхода. А мы говорим, вот выход, который тысячи людей использовали, миллионы людей.
3: Замечательно, Сережа, спасибо. Я думаю, сейчас мы прервемся ненадолго и послушаем песню. Mm-hmm.

0: Вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях Сергей Троценко, миссионер по тюремному служению из города Шацка Рязанской области. Ну, как мы уже слышали, география его служения, она гораздо более обширна и не ограничивается Рязанской областью. Итак, Сергей, я хотел бы, чтобы ты просто нашим слушателям более конкретно, что ли, или подробно рассказал, вот именно, что ты говоришь людям, когда приходишь в тюрьму. То есть, вот ты тюремный служитель, да? И ты рассказывал больше о том, где ты бывал, а вот как это происходит? Что ты говоришь человеку или, ну, как бы подразумеваешь по человеку? Наверное, это не один человек собирается в зале.
1: Первое. Я всегда молюсь, потому что я знаю, что Бог для каждого человека приготовил что-то сказать. Потому что человек пришел, это все-таки переступить тот порог, который в колонии тебе говорят, куда ты идешь, ты что, и начинает обзывание. Я знаю это, потому что я сам это проходил. И я молюсь, потому что человек идет с разорванной судьбой, что у него все это в жизни не рушится. Там взаимоотношения с близкими, взаимоотношения с родственниками, окружающими людьми. Он ищет выхода. И я молюсь, чтобы Господь для каждого человека приготовил слово. Второе, я прихожу, они понимают, что... Каждый человек понимает, что то, что оно здесь, уже само по себе, общество не желает с ним не иметь никакого действия, потому что на как определенное время он, его ограничили
0: в взаимоотношения. Ну,
1: изолировали от общества, да. И значит, что-то в его жизни непорядок. И я говорю, друзья, давайте посмотрим, что в нашей жизни не в порядке. Потому что, я думаю, вам давали шанс не один, чтобы не изолировать. Но получилось так, что вы уже перешли все грани, и вы сейчас изолированы. И давайте, я говорю, посмотрим, что говорит Слово Божье по этому поводу. Вот жизнь, мы говорим какое-то свидетельство, или я свое говорю, или братьев, которые вокруг меня, говорим, вот жизнь была одна, сейчас другая. И теперь, почему она так произошла? И мы говорим, что открываем Слово Божье и читаем. И тогда человек смотрит себя глазами Слова Божьего, потому что это зеркало. Человек уже смотрит. И я думаю, всегда прислушается. Ну, в основном он то перешагнул этот барьер, прийти послушать, что он может применить для себя. И все. И тогда, когда мы это говорим и говорим, а теперь мы желаем вам дальше помогать. Кто изъявил желание и услышал, что такая жизнь ему нравится, и он хочет так жить, потому что преступник он не сразу стал. Это процесс. Не сразу он родился с иглой. Не сразу родился он с ножом. Это процесс. Процесс, что там переступил закон. И процесс стать другим человеком. То же самое процесс. И мы хотим участвовать в этом процессе. И тогда мы вместе с ними собираемся, потому что мы одноразово мы никогда это не делаем. Вот сейчас вот Саратовскую область мы посещаем раз в два месяца, хотя это далеко, но мы видим, это нужно. И уже в каждой колонии есть группа людей, в каждой колонии есть группа людей, которые изъявили желание жить по-другому. Им нужно помочь. Как кто-то к нам помог. Ко мне пришел же в камеру человек, затратил свои средства, свое время. Пришел, рассказал, что есть другая жизнь. И сказал, попробуй. Я попробовал. И теперь другой жизнью живу. Я взял, попробовал. Как можно много рассказывать, например, о яблоке, какое оно вкусное. Какое оно сочное. Какое оно красивое. Но как узнать? Попробовать. То же самое мы также говорим. Попробуйте в этом отношении. И, конечно, у нас есть центры, христианские центры, где людей встречают, когда они освобождаются, и дальше продолжаем работать с ними. Их очень много, и по всему лику земли сейчас, не то, что по всему лику земли, я за Россию говорю, но и Украине, и что мы дальше продолжаем с ними работать, потому что это проверка, свобода – это проверка человека. Уже это вот настоящая проверка, потому что там человек во многом ограничен в этом отношении. Также, и, ну, вот в основном вот так мы всегда говорим, разговариваем, и потому что, и, во-первых, люди видят искренность. Мы говорим то, что знаем, то, что делаем, как есть, потому что Господь нас сделал такими. Раньше мы были приспособленцами, а сейчас мы то, что Господь нас делает, мы так и говорим. То, что есть на самом деле. Вот и все. И человека вот там в местах лишения свободы тяжело обмануть. Он видит эту искренность.
0: Скажи, Сергей, а там организовываются какие-то группы потом, когда вы уезжаете, и они как-то общаются уже между собой? Как вот в этом смысле? И как отношение администрации, вот, по твоему мнению? Ну, я понимаю, что не везде одинаковое, но в целом, вот, как отношение администрации к такому труду? Потому что ты помогаешь сотрудникам воспитательного отдела в их работе.
1: Однажды такой был случай, тоже интересный, он мне запомнился. Мы приехали и собрали всю колонию, потому что впервые в колонии приехали евангелисты.
0: Это где происходит?
1: Это происходило, сейчас я скажу, в Оренбургской области, в одной из колоний. И мы свидетельствовали, рассказывали о делах Божьих. Это было 2 часа. И потом несколько человек просто вышло и примирилось с Богом. И ко мне подошел психолог и сказал такие слова. Я до сих пор и помню, потому что мы потом подружились с ним. Он сказал: научите меня так разговаривать с людьми. В 2 часа они сидят вас слушают. Даже слышно, как муха летит. Со мной 5 минут не могут поговорить. Научите меня так разговаривать с людьми. Я просто посмотрел на него, и он сказал: вы знаете, это Бог говорит с людьми. А как Он говорит? Через своих детей. Станьте Его детям. И вы знаете, потому что вы смотрите, как с глазами другими, совсем другими. Бог смотрит, это Его дети. Он другими глазами смотрит. И я ему дал адрес здесь, Москвы, чтобы он приехал к нам на Лосинках. Ну, он еще не приезжал, но факт то, что в следующий раз, когда мы приехали, я вот с ним затратил всего немножко времени с ним поговорить. Через время, когда мы приехали, он меня узнал, прибежал к нам, говорит: я только их буду сопровождать. Во все, куда мы не просили, во все камеры, во все, куда нужно, мы просили, везде нас водил. Мы с ним очень много беседовали, братья разговаривали с людьми, с теми, кто находится в местах лишения свободы, а я с ним. Просто я понял, что каждый человек, когда не имеет мира с Богом, он ищущий. И я увидел, что это Бог меня послал именно к нему. Эти 2 часа, сколько мы там были, я только уделил не только с ним. И мы так расстались с такими друзьями, и он: только приезжайте, сразу звоните, я с вами буду. И все, такое вот свидетельство в этом. И мы просто объяснили, мы люди не книжные, просто не книжные, но мы говорим то, что сами пережили. А это весомый аргумент, потому что мы сами это пережили, это наша жизнь. И все. И мы можем красивыми словами говорить, но жизни в них не будет.
0: И будут сами... слушать 5 минут.
1: 5 минут будут слушать. А это жизнь. Потому что мы жили так, где Господь нас сделал и делает и сейчас. И я скажу, мы еще не совершенные. Это жизнь. Господь – это класс. Вот первый класс, второй, третий – это жизнь с класса в класс. Бывает, второгодники остаемся. Потому что, ну... такие тут у нас есть свои черты характера, которых не хотим расстаться, хотя Господь лучше придумывает, лучше нам дает. И я скажу, ну, это замечательно, когда Бог с нами работает. Это такой любящий Отец, потому что Он ни руки не опускает в нашей жизни. Он труд каждый день над нами работает. И мы так говорим, еще мы говорим, что есть Отец, который любит своих детей, любит, но надо стать его детьми. Потому что есть тот, который прикрывается, как, называется, как будто отец, но в Библии написано лжеотец, который хочет прикрыть, и даже бывает, может, что делает, как будто любящий, но после этого нужно было платить. Кто здоровьем платит, кто семейным положением платит, но нужно платить. И да, бывает, эта плата жизнь. В этом отношении мы говорим, мы открываем это, как оно есть. Что есть, и говорим, что есть, не можем мы служить двум господам, потому что каждый человек кому-то служит. Или себе, но он думает, что себе, но за этим стоит личность. А эта личность, она принуждает человека. Ставит зависимость, и все. Как я всегда привожу пример, очень интересный. Один человек подходит к пивному бару, и вот когда я всегда тоже, бывает, задаю вопрос, все люди ходили в бары, и в основном руки тянут, потому что бар, это же для них звучит такое интересное. Я говорю: а теперь прочитайте наоборот, что там написано. Я говорю, а все в рабство ходили, и тишина, никто руку не тянет, в бары ходят. И вот так зло превращает слова. Вроде бы красочно, с одной стороны, их слушать, а если их развернуть, они приносят просто отчуждение. И вот один человек подходит к двери бара и начинает мерять. Раз померил двери, высоту, ширину, подходит к окну, окно померил, высоту, ширину, а люди же стоят, он возле прохода стоит, да пусти нас, пусти туда, что ты тут меряешь? Он говорит, я не сам не пойму, такая маленькая дверь, а туда вошла моя машина, квартира, и сам не могу понять. И вот так вот, в такую маленькую нашу уходит все самое дорогое, которое мы копим и считаем это ценностью, не замечая в этом. Так что, и еще такой случай, я вспомнился, мы пришли, это было в Краснодарском крае, там есть тоже хороший центр, если мне красок, ну, понравился мне, и очень хороший. Там те люди, которые не находили покоя, вот они искали, хотели применить свою жизнь, и, ну, уже жизнь, она была разбитая, и Господь их свел в доме, там и удобств таких нету. Ну, самое необходимое есть, но не радуются этим необходимым, потому что развлечение, удобство, когда мира нету с Господом, оно не приносит никаких удовлетворений. И они сделали такой интересный выбор и пошли в эти неудобства, но они радостно живут. Я так рад, и там и хозяйство такое. И вот мы с Олегом были в одной из колоний, это руководитель центра.
0: Олег – это служитель.
1: Служитель, да, центра.

0: И мы задали вопрос: скажи, может, ты хочешь иметь мир с Богом? Он говорит: я давно желаю. Он не мог встать, потому что у него не было ног. И он лежа начал просто, у него молитва вылилась, потому что она уже держалась у него в горле. И он начал плакать и молиться, просить Бога прощения за ту жизнь, которую он без него, по своим приоритетам, и он ее взял в свою жизнь в 16 лет, и эта жизнь привела к тому, что уже особо опасный рецидивист, и лишился даже то необходимо ног. И когда мы помолились над ним, он помолился, попросил Бога прощения, мы помолились, то это было на лице его радость. И я у него спросил: как твое имя? Он говорит: Адам. Я говорю: значит, в твоей жизни кто-то в твоих родственниках был верующий. Все-таки имя то библейское.
1: Да.
0: Назвать в те времена библейским именем, да. Значит, о тебе кто-то молился. И Бог не дал тебе пойти туда без мира. И мы с ним расставались, ну, мы его обняли, он, на его лице уже не было сожаления, на его лице не было уже горя, а на лице его было уже, глаза светились радостью. И мы так поблагодарили, вышли с Алием, поблагодарили Господа, что мы могли показать тот путь, который у нас Бог когда-то нам показал. И разницы нету, что он и ног не имеет, но теперь он имеет будущность настоящее. Вот такой случай. Ну, еще один случай, мне такой, он как веселый.
1: Сергей, подожди, прежде чем мы послушаем этот твой рассказ, давайте мы выслушаем пение.

0: Вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях Сергей Троценко, миссионер по тюремному служению из города Шацка Рязанской области. Ты хотел рассказать нам еще какой-то случай из своей миссионерской деятельности.
1: Однажды мы приехали в один из центров, христианских центров, где проходят люди, освобождающиеся, проходят адаптацию к свободе, потому что то греховное жизнь, когда много еще людей много сроку отсидел, он не может даже самое такое элементарное распоряжаться даже финансами, распоряжаться тем свободным временем, потому что раньше его там не было, все по графику было. И есть центры, которые Господь создает по всей России. Это христианские центры, где принимают их людей и учат это даже элементарному. Как одеваться, как жить по-другому, как распоряжаться даже средствами, потому что раньше этот человек не мог. Но это все только с Господом, потому что все от Господа мы это принимаем, ну, прекрасно понимаем. И вот в одном из центров, когда мы там были, один человек рассказал, как он туда попал. Он был вор. Как понять вор? Был домой, грабил квартиры. Ему один подсказал, что, говорит, в одном из домов он может хорошо взять для проживания себе средств. Я имею в виду финансы мог, и там есть и оргтехника. И подсказали ему этот дом. И он ночью решил обокрасть этот дом. Залез через форточку, открыл дверь. Не сововщика он не запустил, сововщик остался на улице. Он залез через форточку и на кухне зацепил он кастрюлю. И она загромыхала. И тут включается свет. И он разворачивается. Это был центр, христианский центр. И там было все две комнаты. И в одной большой комнате лежало 8 человек. И было жарко, они все были обнаженные. Ну и, конечно, на ихнем теле было татуировки, все синие. И когда он повернулся, увидел этих синих людей, он онемел на несколько часов. Его подошли, начали объяснять, что Бог его любит, что ты хорошо, что ты сюда пришел. Он онемел и стоял молча. Его посадили, ему несколько часов онемел, а потом упал на колени, покаялся, он сейчас в центре. И он понял, он уже в нем мыслей не было, потому что он, когда рассказал, что его сразу ассоциация, что он увидел, он думал, это убьют. Попал таким же, банда какая-то, и все, и он и почему я не имел. Потому что он знал, что за что, какое наказание, когда своего ворует, он у него сразу перед глазами это промелькнуло. Ну, и вот такой вот случай был. Так что вот так Господь привел его, этого человека.
0: Сообщника не привел?
1: Сообщник убежал сразу. Сразу убежал, сообщника нет. Он просто потом уже сказал, что был сообщник. Так что вот так произошло. Такой вот случай интересный был. А так, конечно, вот проезжая вот Россию, проезжая тюрьмы и колонии, но самое главное, мы поняли, что лучше предотвратить, потому что там уже совершенные действия. Люди, которые находятся в местах лишения свободы, они уже совершили преступление. Мы поняли, что нужно детские дома, начинать с детских домов посещать, говорить, что их ждет, потому что многие с детских домов, 80%, наверное, может даже больше статистика, я не знаю конкретную статистику, но они находятся в местах лишения свободы. И потому что они привыкли, что им государство дает. И они не привыкли, что сахар сам по себе, он не находится на столе. И вот эта привычка к этому привыкает, и все, и потом потребительские такие отношения в этом, и все, потом переступая закон. И мы вот почему посещаем и стараемся детские дома не пройти ни один детский дом, если есть возможность. И потому что они здесь рисуют, дети, они уже рисуют себе, что они станут преступниками, что они станут весомыми в преступном мире, что их будут уважать, но они не знают, что они потеряют здоровье. Мы просто рассказываем вторую сторону медали, что их ждет, как они будут терять и ноги, и руки, как их будут за ними преследовать, как их будут убивать, как все мы рассказываем, потому что мы сами это прошли. Потому что они когда нас тоже заманивали одной стороной медали, рассказывали, что у нас будет все хорошо, нам будут приносить, у нас будет и жизнь хорошая, и будем на хороших машинах ездить, но не говорили, что мы будем в списках их разыскивать, милиция нам это не разыграла, что у нас будет страх, все это. И мы просто рассказываем вторую сторону медали. Но я еще хочу рассказать, у меня очень хорошая семья, я в детстве, ну не то что в детстве, я очень мечтал когда уже переступая закон, все-таки о семье. Наверное, каждый человек мечтает о семье, мечтает о помощнице, которая будет рядышком, мечтает о детях. Я знаю, потому что только, может, тех людей, которые находятся очень много лет в местах лишения свободы, только может подушка рассказать о их мечтах. Они, уже друзей у них нету в колонии. И у меня самого их никогда не было. Были там подельники, там, собутыльники, там, все. А друзей нету, потому что сам себе ты все носишь. И только подушке можешь рассказать мысли свои. И вот каждый человек, он мечтает о том, что кто-то придет домой, его кто-то встретит, он будет любить, прощать, миловать. Но в основном потребительские такие отношения без Бога. В чем? Что его будут любить, за ним будут ухаживать, все. И мы говорим, что так невозможно. И всегда я всегда задаю вопрос, кому нравится, когда его будут наполовину любить? Никто руку не поднимает. Или наполовину прощать. Или наполовину делиться. И никто не желает этого. Но все желают, чтобы к ним всегда все на 100%. Но они на 100% не желают.
0: И вот да, тогда... этому тоже нужно учить.
1: Это конечно, же. Конечно. Конечно, потребительские такие отношения, потому что такой пример. Однажды я был, не то что однажды, а в одной из посещений есть у нас ночлежки, где принимают людей, которые некуда идти, и их принимают до месяца, там пока он где-то не найдет места, с мест лишения свободы. Они приходят туда, это государство выделяет, не во всех городах, но есть они. За месяц они там живут, койко-место предоставляет. И вот я пришел, и со многими я находился в местах лишения свободы. Я пришел, говорю, вы мечтали об этом? Они говорят, нет, не мечтали. Я говорю, ну о чем вы мечтали? Вот расскажите свои мечты, когда вы начинали преступную деятельность. И один очень поделился, я эти слова до сих пор помню. Он говорит, у меня семья была, не с дети. Он более 20 лет отсидел, он приехал к своей семье. Жена же с другим. Ну, дочка думает, ну, может, дочка примет. Дочка уже взрослая, у нее своя семья. Он позвонил, открывает дочка. Говорит, дочка, я папа, я приехал к тебе. И она сказала такие слова. Папа, где ты был, когда была маленькая? Где ты был? Ты нужен мне был, но тебя не было. А я уже взрослая, у меня своя жизнь. Теперь ты мне не нужен. И он говорит, я когда услышал эти слова, я стоял и плакал. Я говорю, так она правду сказала. Что ты отстаивал? Что ты здесь искал? Авторитет, где твой авторитет? Его нету. Что ты искал? И он сидел, плакал. И я говорю, вот это вот, каждый человек так ждет. Мы о многом мечтаем хорошем, но подходит то, что мы стоимся у разбитого корыта. И вот мы почему, я же говорю, что... Я всегда встречаюсь с этими людьми и говорю, что Господь желает нас сделать счастливыми, но Он хочет, чтобы была взаимная любовь. Односторонняя, мы не хотим, чтобы односторонние к нам относились, односторонние, любили. Там, а мы же хотим, чтобы нас полностью любили, 100% в этом отношении. Так что и Господь, я тоже отмолил, я в 37 лет я молился, Господи, дай мне помощницу, потому что до 37 лет... Получилось так, что моя жизнь, она не задумывалась, потому что я понимал, что я временно нахожусь и жила, конечно, побольше быть на свободе. Это моя цель жизни только была. Все. Никакая семья. Внутри я мечтал, но я понимал, что я просто зло буду приносить ближним. Я сколько видел этих семей, которых брошены дети, брошены в этом отношении. А я не хотел. Я хотел, чтобы мой сын не прошел мои уроки. И Бог мне подарил семью. Это когда уже я молился, потому что раньше я выбирал сам, и потом стыдно было, потому что смотрим мы то на видимое. Господь мне подарил семью, жену, сейчас у меня двое детей, тоже я рад этому. Но факт то, что он не только жену, он мне помощницу. Почему я перед этим вначале говорил, что моя жена посещает и женские колонии. Но для этого она никогда в тюрьме не была, она никогда не соприкасалась с преступным миром, она с интеллигентной семьи, у нее папа главный инженер большого завода был. Все, ну, Господь приготовил ей такую вот участь им иду. Ну, она радуется. Это не то, что какое-то наказание, это радость, потому что мы любим друг друга. Я молился, когда 2 года я молился, чтобы Бог расположил ее сердце к тем людям, которых в основном общество не принимает. Потому что они за собой следить не могут. Они за сразу речи, потому что у них речь совсем другая. В этом отношении всегда таких людей стараются убежать от этих людей. Почему? А потому что для них нужно затратить время, а у нас его всегда нету. Для них нужно затратить средства, а у нас для себя нету, бывает, не хватает. А они нуждаются, потому что даже в элементарном нуждаются. Я помню, у нас была, жила девушка, мы подобрали ее на свалке. Ей 16-17 лет, у нее же ребенок 8-месячный был, и они питались на свалке. Она даже не знала, как ребенка пеленать. Вот, как говорится, один человек, который был, находился в местах лишения свободы, освободился, встретил ее и прельстила ее молодость, и думает создать семейный очаг. С этой девчонкой ей 15 лет было, а ему 30, и думает, ну, создам семейный очаг. Хотя, переступая закон, переступал, он понимал, что немножко будет на свободе, и через 6 месяцев или 7 его посадили. И эта девчонка, 15-летняя, беременная, осталась на улице. Родители ее пили, выгнали из дома, и она на свалке питалась. Это в полном смысле слова «на свалке». И когда мы ее подобрали, и это было ужас. Я же говорю, не пили пеленок, ну вообще. Мы взяли ее 8 месяцев, моя жена с ней нянькалась, это ее дочка была такая приемная, учила все, как пеленать, учила, как обрабатывать эти ранки этого мальчика, он весь был, ну, в заразе, просто. И потом, конечно, мы ее потом устроили ребенка в детский садик, и работу устроили, все в этом дальше, потому что должен уже человек полноценно дальше жить. Ну, главное, элементарных вот этих научилась она. В этом отношении. Но для этого нужно было видеть этих детей. Видеть. Вот Бог их видит. А как Он видит? Он оставил своих детей, которые их видят Его глазами и, самое главное, не проходят мимо. Просто не проходят мимо. Потому что когда-то Господь нас не прошел мимо. И вот это не обязанность. Я вот четко понимаю, это моя жизнь. Это просто моя жизнь, не проходить мимо, потому что цель Иисуса Христа, пришел Он сюда найти и спасти погибшее. А как найти, не ходить?
0: А сколько погибшего вокруг?
1: Вокруг. Очень много. Очень много. И я думаю, не проходить. Ну, и моя семья, она не проходит в этом отношении. Я помню, когда я своего сына, он меня все колонии проехал. Он маленький, ну как, 12 лет, у меня все колонии же. Просто администрация разрешила. Просто увидел, я попросил администрации, кроме на пожизненное, я ее не брал. А так и общий режим, и строгий, и особый, и женский, и малолетки. Он посмотрел, что делает грех. Я помню, на особом режиме к нему подошли наши братья, которые Господь коснулся сердец. Они говорят, какой ты счастливый малец. Какой ты счастливый. У тебя есть отец, который тебя учит хорошему. Потому что Бог его вытащил. А у нас есть дети. И вот только сейчас мы не учили их хорошему. Только сейчас мы поняли, что они пойдут по нашим стопам. Потому что они уже взрослеют в этом отношении. Так что и они сейчас говорят, мы сейчас так молимся Господа, чтобы они наши ошибки не повторяли. Наши ошибки. В этом отношении. И для Сашки, для моего сына, это было самое большое свидетельство. Самое большое свидетельство. Что он не видит, я помню, моя Лизка, у меня сын и дочка прибегает, маленькая, прибегает, папа, папа, там пьяный. А я заплакал. Я говорю, Господь, как приятно, что мои дети не знают, что такое папа пьяный. Как приятно. Как приятно, что мои дети не видят, как я с этой иглой весь крови себе вену искал. Как приятно, что не только видит по телевизору и не знает, что это грех, к чему он приводит. Это просто приятно. Я благодарю Господа, что Господь вытащил меня с этой ямы, помойной ямы. Я сейчас живу в этом. И эту жизнь, потому что она у меня есть, эта жизнь. И я эту жизнь рассказываю тем, кто меня окружает, о жизни.
0: Спасибо, Сергей. Я тронут твоим рассказом, конечно, сопереживаю тебе и сам вспоминаю о своей прошлой жизни. Мы получили одно письмо в редакции журнала «Евангелие за колючей проволокой». Написал человек, который когда-то отбывал наказание вместе с братом Игорем Ходатаевым, и он написал, что, говорит, ну, если... И он там упомянул такое слово. Если этот человек служит Богу, покаялся и изменилась его жизнь, то мне нужно задуматься. Так и написал. То есть вот иногда очень важно действительно личное такое знакомство, свидетельство.
1: Я вот поехал к своему брату, то же самое. Я ему сколько раз свидетельствовал, у меня есть двоюродный брат, и тоже это, он много слышал, и он все время мне говорит, говорит, Сергей, вот я встретил, я его 13-летний видел. Он уже 2 срока отсидел. И там еще по колониям, ну, там слухи ходят, что у меня что-то не в порядке, потому что я жил жизнью такой, ну, бунтарской жизнью, и мне по всем колониям там знали. Как бунтаря. А тут Господь изменил меня, и уже другая жизнь. И там говорят, он что-то задумал. Он что-то задумал. Ну, не может такого быть, но та жизнь, как вот ты говоришь, свидетельство, он что-то задумал, он к чему-то готовится. В этой же, и вот Сергей, я приехал тоже брату своему, он говорит, до сих пор говорят, что ты что-то готовишь. Это, вот, потому что они, ну, не может, говорит, такого быть, что был одним, а стал другим. Потому что таких людей они мало встречали. Так что я вот хочу поехать, я созвонился, и хочу поехать туда, где я отбывал наказание, в тех колониях проехаться, чтобы они не только слышали, а еще и попробовали меня в этом отношении. Да, ощутили. И вот за брата, что я хотел сказать, за своего, что когда я с ним начал разговаривать, он опустил голову, говорит, Сергей, я знаю, что ты приехал, вот именно ты приехал меня менять. Он мне говорит, нет, Сергей, я не приехал тебя менять. Я приехал тебе твою жизнь, я знаю, и ты знаешь. Я приехал тебе рассказать о другой жизни, которую ты не знаешь. Просто ее не знаешь. Вот и все. Ты можешь, пожалуйста, проживай такую жизнь. Но есть вторая жизнь, которую ты даже и слухом не слышал. Вот и все. Вот это и почему мы и в тюрьмы, колонии, детские дома, в школы, мы рассказываем о той жизни, которую люди не знают. И просто говорим. Вот и все. Такая основная цель.
0: Хорошо, спасибо, Сергей. У нас уже не остается времени, и я хотел бы попросить тебя кратко сейчас обратиться к нашим слушателям, ну и при этом как бы разделить свое обращение. Вот представь, что один человек напротив тебя сидит, еще неверующий и живущий вот той жизнью, о которой ты рассказывал, а второй уже тот, который читает Евангелие, последовал за Господом, может быть, покаялся, член общины там или просто имеет Бога в сердце, одним словом, да? Я понимаю, что это будут немного разные пожелания, поэтому вот хотел бы тебя попросить.
1: Пожелать им, да. Ну, первое, тех людей, которые находятся в местах лишения свободы, и Господь работает уже над ними. Первое, я скажу, такое пожелание, когда я, например, когда освобождался, я попросил братьев, у нас была тоже эта община, говорит, молитесь, есть место Священное Писание, пес возвращается на блевотину свою, и вымытая свинья идет валяться в грязь. Я не хочу быть свиньей и не хочу быть псом. Друзья, Бог то же самое не хочет, чтобы вы были свиньей. Просто вымытая сверху одетая, другие бабочку одели, там рубашку белую, а внутри остались свиньями. Почему? Потому что тот жизненный опыт, который вы набрались, который я набрался, бесследно не проходит. Это надо борьба. Это просто борьба. И помните, что это будет борьба продолжаться до встречи с Господом. Каждый день у вас выбор будет. Или идти слушать Слово Божье, или же по своим приоритетам, по своим жизненным приоритетам идут то, что вы проявили этот багаж, или так же поступать. У вас будет каждый день. Она у меня и сейчас происходит это. Каждый день. Ну, я знаю, что это несравненно лучше, когда ты слушаешь Слово Божье, и оно проявляется тебе. Это такая радость приносит. А то будет уныние, огорчение, и вы, как по той пословице говорится, пес возвращается на блевотину свою. Вот это мое пожелание, чтобы каждый день поднимались и говорили: «Господь, во всеоружие одевай меня и рядышком будь». Второе, тех людей, которые еще и живут по своим приоритетам, значит, я всегда так называю это, значит, каждый из вас, если живет по-своему, вы не по-своему живете. Вы своими действиями взяли жизнь в свои руки и всему миру без слов говорите: «Я сам себе Бог». Запомните, здесь вы выживаете в этом отношении, потому что когда вы этими своими поступками делаете, вы выживаете, вы не чувствуете жизни. И я скажу, попробуйте. Ту жизнь, которую я рассказываю, которую рассказывают мои братья, которые окружающих, может, видите, что здесь среди вас окружающие, которые живут по другой жизни и радуются этой жизнью. Вы попробуйте. Потому что сейчас последствия того, что вы взяли жизнь в свои руки, и теперь посмотрите, что делает это последствия. Потому что это три действия, которые происходят вокруг вас. Украсть, убить и погубить. Посмотрите, что у вас губится, что крадется. И сравните в этом отношении. И мое, конечно, пожелание, чтобы лучше выбрали то, что лучше. А лучшее — это жизнь, которой управляет Бог. Это самое лучшее. Пусть Господь благословит.
0: Спасибо, Сергей. И я думаю, знаешь, мы с тобой забыли еще одну категорию людей, которым тоже, я думаю, нужно оставить пожелание. Это все-таки сотрудники администрации, потому что их работа непосредственно связана с людьми, отбывающими наказание. И Евангелие Христово, я думаю, оно в полной мере относится также и к ним.
1: Это вообще, это мне очень, я замечательно, что я всегда дружу с сотрудниками, всегда дружу, мы всегда взаимопонимание находим. Почему? Потому что мы понимаем, что мы делаем одну работу. В чем она заключается? Бог их поставил так делать, Господь нас пектися душа. Но мы должны совместно, и должны, ну как, не то, что должны, мы понимаем, вот с кем я сотрудничаю, мы все понимаем прекрасно, что мы делаем, потому что однажды мне начальник колонии одной сказал, говорит, если я одному заключенному помог стать человеком, я не напрасно прожил жизнь. И мое пожелание, чтобы мы жизнь не напрасно прожили, были вместе, потому что Бог нам доверил, вам такую работу, тех людей, нам, пектися душам, а вместе, чтобы человек полноценно жил и туда не возвращался. И мое пожелание, конечно, трудиться вместе.
0: Спасибо, Сергей. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня был Сергей Троценко, миссионер по тюремному служению из города Шацк Рязанской области. Наша передача «Выбор» подошла к концу.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 15. В седьмой год делай прощение. Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа. С иноземца взыскивай, а что будет у брата твоего, прости. Разве только не будет у тебя нищего? Ибо благословит тебя Господь на той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе в удел, чтобы ты взял ее в наследство, если только будешь слушать гласа Господа Бога твоего и стараться исполнять все заповеди сии, которые я сегодня заповедую тебе. Ибо Господь, Бог твой, благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. И господствовать будешь над многими народами, а они над тобой не будут господствовать. Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей, который Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим. Но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается. Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Приближается седьмой год, год прощения, и чтобы от того глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему. Ибо он возопиет на тебя Господу, и будет на тебе грех. Дай ему взаймы, и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками. Ибо нищие всегда будут среди земли твоей. Потому я и повелеваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей. Если продастся тебе брат твой, еврей или евреянка, то 6 лет должен он быть рабом тебе, а в 7-й год отпусти его от себя на свободу. Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками. Наснабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего, дай ему, чем благословил тебя Господь Бог твой. Помни, что и ты был рабом земли египетской, и избавил тебя Господь Бог твой, потому я сегодня и заповедую тебе сие. Если же он скажет тебе: не пойду я от тебя, потому что я люблю тебя и дом твой, потому что хорошо ему у тебя, то возьми шило и проколи ухо его к двери, и будет он рабом твоим навек. Так поступай и с рабою твоею. Не считай этого для себя тяжким, что ты должен отпустить его от себя на свободу, ибо он в 6 лет заработал тебе вдвое против платы наемника. и благословит тебя Господь Бог твой во всем, что не будешь делать. Все первородное мужского пола, что родится от крупного скота твоего и от мелкого скота твоего, посвящай Господу Богу твоему. Не работай на первородном вале твоем и не стриги первородного из мелкого скота твоего. Пред Господом Богом твоим каждогодно съедай это ты и семейство твое на месте, которое изберет Господь. Если же будет на нем порок, хромота или слепота, или другой какой-нибудь порок, то не приноси его в жертву Господу Богу твоему, но в жилищах твоих ешь его. Нечистый, как и чистый, могут есть, как серну и как оленя. Только крови его не ешь, на землю выливай ее, как воду. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 16. Наблюдай месяц Авив и совершай Пасху Господу Богу твоему, потому что в месяце Авиве вывел тебя Господь Бог твой из Египта ночью. И заколай Пасху Господу Богу твоему из мелкого и крупного скота на месте, которое изберет Господь, чтобы пребывало там имя Его. Не ешь с нею квасного. 7 дней ешь с нею опресноки, хлебы бедствия, ибо ты с поспешностью вышел из земли египетской, дабы ты помнил день исшествия своего из земли египетской во все дни жизни твоей. Не должно находиться у тебя ничто квасное во всем уделе твоем в продолжении 7 дней, и из мяса, которое ты принес в жертву вечером первый день, ничто не должно оставаться до утра. Не можешь ты заколоть Пасху в котором-нибудь из жилищ твоих, которые Господь Бог твой дает тебе, но только на том месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его, заколай Пасху вечером при захождении солнца, в то самое время, в которое ты вышел из Египта. И испеки, и съешь на том месте, которое изберет Господь Бог твой, а на другой день можешь возвратиться и войти в шатры свои. 6 дней ешь пресные хлебы, а в 7-й день — отдание праздника Господу Богу твоему, не занимайся работою. 7 седмиц отсчитай себе, начинай считать 7 седмиц с того времени, как появится серп на жатве. Тогда совершай праздник седмиц Господу Богу твоему по усердию руки твоей, сколько ты дашь, смотря по тому, чем благословит тебя Господь Бог твой. И веселись пред Господом Богом твоим ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, который в жилищах твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, которые среди тебя, на месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его. Помни, что ты был рабом в Египте, и соблюдай и исполняй постановления сии. Праздник кущей совершай у себя 7 дней, когда уберешь с гумна твоего и источила твоего. И веселись в праздник твой ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которые в жилищах твоих. 7 дней празднуй Господу Богу твоему на месте, которое изберет Господь Бог твой. Ибо благословит тебя Господь Бог твой во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться. 3 раза в году весь мужской пол должен являться пред лице Господа Бога твоего на место, которое изберет Он, в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей, и никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками. Но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа Бога твоего, какое Он дал тебе. Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным. не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых. Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею, которую Господь Бог твой дает тебе. Не сади себе рощи из каких-либо дерев при жертвеннике Господа Бога твоего, который ты сделаешь в себе, и не ставь себе столба, что ненавидит Господь Бог твой. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 17. Не приноси в жертву Господу Богу твоему вола или овцы, на которой будет порок, или что-нибудь худое, ибо это мерзость для Господа Бога твоего. Если найдется среди тебя в каком-либо из жилищ твоих, которые Господь Бог твой дает тебе, мужчина или женщина, кто сделает зло пред очами Господа Бога твоего, приступив завет его, и пойдет и станет служить иным богам, и поклонится им, или солнцу, или луне, или всему воинству небесному, чего я не повелел, и тебе возвещено будет, и ты услышишь, то ты хорошо разыщи, и, если это точная правда, если сделана мерзость сия в Израиле, то выведи мужчину того или женщину ту, которые сделали зло сие, к вратам твоим, и побей их камнями до смерти. По словам двух свидетелей или трех свидетелей должен умереть осуждаемый на смерть. Не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. Рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтоб убить его, потом рука всего народа, и так истреби зло из среды себя. Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой. И приди к священникам, левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить. И поступи по слову, какое они скажут тебе на том месте, которое изберет Господь, и постарайся исполнить все, чему они научат тебя. По закону, которому научат они тебя, и по определению, какое они скажут тебе, поступи. И не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что они скажут тебе. А кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоящего там на служении пред Господом Богом твоим, или судьи, тот должен умереть, и так истреби зло от Израиля. И весь народ услышит и убоится, и не будут впредь поступать дерзко. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь: «Поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня», то постав над собою царя, которого изберет Господь Бог твой. Из среды братьев твоих постав над собою царя, не можешь поставить над собой царем иноземца, который не брат тебе. Только чтоб он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам: не возвращайтесь более путем сим. И чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно, но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников-левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии. Чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни прибыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 18. Священникам левитам, всему колену левиину, не будет части и удела с Израилем. Они должны питаться жертвами Господа и его частью. Удела же не будет ему между братьями его. Сам Господь удел его, как говорил он ему. Вот что должно быть положено священникам от народа, от приносящих в жертву волов или овец. Должно отдавать священнику плечо, челюсти и желудок. Также начатки от хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и начатки от шерсти овец твоих отдавай ему. Ибо его избрал Господь Бог твой из всех колен твоих, чтобы он предстоял пред Господом Богом твоим, служа во имя Господа, сам и сыны его во все дни. Если левит придет из одного из жилищ твоих, из всей земли сынов Израилевых, где он жил, и придет по желанию души своей на место, которое изберет Господь, и будет служить во имя Господа Бога своего, как и все братья его левиты, предстоящие там пред Господом, то пусть они пользуются одинаковую частью сверхполученного от продажи отцовского имущества. Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой. Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте. Так как ты просил у Господа Бога твоего при Хариве в день собрания, говоря, да не услышу впредь гласа Господа Бога моего, и огня сего великого да не увижу боли, дабы мне не умереть. И сказал мне Господь, хорошо то, что они говорили. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу. Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. И если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил? Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его». Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 19. Когда Господь Бог твой истребит народы, которых землю дает тебе Господь Бог твой, и ты вступишь в наследие после них, и поселишься в городах их и домах их, тогда отдели себе три города среди земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе во владение. Устрой себе дорогу и раздели на три части всю землю твою, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Они будут служить убежищем всякому убийце. И вот какой убийца может убегать туда и остаться жив. Кто убьет ближнего своего без намерения, не быв врагом ему вчера и третьего дня. Кто пойдет с ближним своим в лес рубить дрова, и размахнется рука его с топором, чтобы срубить дерево, и соскочит железо с топорища, и попадет в ближнего, и он умрет, такой пусть убежит в один из городов тех, чтобы остаться живым. Дабы мститель за кровь в горячности сердца своего не погнался за убийцею и не настиг его, если далек будет путь, и не убил его, между тем, как он не подлежит осуждению на смерть, ибо не был врагом ему вчера и третьего дня. Посему я и дал тебе повеление, говоря, отдели себе три города. Когда же Господь Бог твой распространит пределы твои, как Он клялся отцам твоим, и даст тебе всю землю, которую Он обещал дать отцам твоим, если ты будешь стараться исполнять все сии заповеди, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего и ходить путями Его во все дни, тогда к сим трем городам прибавь еще три города, дабы не проливалась кровь невинного среди земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и чтобы не было на тебе вины крови. Но если кто будет врагом ближнему своему и будет подстерегать его, и восстанет на него, и убьет его до смерти, и убежит в один из городов тех, то старейшины города его должны послать, чтобы взять его оттуда и предать его в руки мстителя за кровь, чтоб он умер. Да не пощадит его глаз твой. Смой с Израиля кровь невинного, и будет тебе хорошо. Не нарушай межи ближнего твоего, которую положили предки в уделе твоем, доставшемся тебе в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение. Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит. При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело. Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба сии человека, у которых тяжба пред Господа, пред священников и пред судей, которые будут в те дни. Судьи должны хорошо исследовать, если свидетель тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему, и так истреби зло из среды себя». И прочие услышат и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди тебя. Да не пощадит его глаз твой, душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Пятая книга Моисея, Второзаконие. Глава 20. Когда ты выйдешь на войну против врага твоего, и увидишь коней и колесницы, и народа более нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобой Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Когда же приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник и говорит народу и скажет: «Слушай, Израиль, вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими. Да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь и не смущайтесь и не ужасайтесь их. Ибо Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти вас. Надзиратели же пусть объявят народу, говоря: кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не обновил его. И кто насадил виноградник и не пользовался им, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не воспользовался им. И кто обручился с женою и не взял ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не взял ее. И еще объявят надзиратели народу и скажут: кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце. Когда надзиратели скажут все это народу, тогда должно поставить военных начальников в вожди народу. Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир. Если он согласится на мир с тобою и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе. Если же он не согласится на мир с тобою и будет вести с тобой войну, то осади его. И когда Господь Бог твой предаст его в руки твои, порази в нем весь мужской пол острием меча. Только жен и детей, и скот, и все, что в городе, всю добычу его возьми себе, и пользуйся добычей врагов твоих, которых предал тебе Господь Бог твой. Так поступай со всякими городами, которые от тебя весьма далеко, которые не из числа городов народов сих. А в городах сих народов, которые Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию: хиттеев, и амореев, и хананеев, и ферезеев, и евеев, и иевусеев, как повелел тебе Господь Бог твой, дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили пред Господом Богом вашим. Если долгое время будешь держать в осаде какой-нибудь город, чтобы завоевать его и взять его, то не порти деревья его, от которых можно питаться, и не опустошай окрестностей, ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление. Только те дерева, которых ты знаешь, что они ничего не приносят в пищу, можешь портить и рубить, и строить укрепление против города, который ведет с тобой войну, доколе не покоришь его. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 21. Если в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение, найден будет убитый, лежащий на поле, и неизвестно, кто убил его, то пусть выйдут старейшины твои и судьи твои и измерят расстояние до городов, которые вокруг убитого. И старейшины города того, который будет ближайший к убитому, пусть возьмут телицу, на которой не работали и которая не носила ярма, и пусть старейшины того города отведут сию телицу в дикую долину, которая не разработана и не засеяна, и заколют там телицу в долине. И придут священники, сыны Левиины, и все старейшины города того, ближайшие к убитому, пусть омоют руки свои над головой телицы, зарезанной в долине, и объявят и скажут: руки наши не пролили крови сей, и глаза наши не видели. Очисти народ твой Израиля, который ты, Господи, освободил, и не вмени народу твоему Израилю невинной крови. И они очистятся от крови. Так должен ты смывать у себя кровь невинного, если хочешь делать доброе и справедливое пред очами Господа. Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь Бог твой предаст их в руки твои, и возьмешь их в плен, и увидишь между пленными женщину, красивую видом, и полюбишь ее, и захочешь взять ее себе в жену, то приведи ее в дом свой, и пусть она острижет голову свою и обрежет ногти свои, и снимет с себя пленническую одежду свою, и живет в доме твоем, и оплакивает отца своего и матерь свою в продолжении месяца. И после того ты можешь войти к ней и сделаться ее мужем, и она будет твоею женою. Если же она после не понравится тебе, то отпусти ее, куда она захочет, но не продавай ее за серебро и не обращай ее в рабство, потому что ты смирил ее. Если у кого будут две жены, одна любимая, другая нелюбимая, и как любимая, так и нелюбимая родят ему сыновей, и первенцем будет сын нелюбимой, то при разделе сыновьям своим имени своего он не может сыну жены любимой дать первенство пред первородным сыном нелюбимой. Но первенцем должен признать сына нелюбимой и дать ему двойную часть из всего, что у него найдется, ибо он есть начаток силы его, ему принадлежит право первородства. Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания, и скажут старейшинам города своего: «Сей сын наш буен и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница». Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти, и так истреби зло из среды себя. И все израильтяне услышат и убоятся. Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на

Так поступай и с ослом его, так поступай с одеждою его, так поступай со всякою потерянной вещью брата твоего, которая будет им потеряна и которую ты найдешь. Нельзя тебе уклоняться от сего. Когда увидишь осла брата твоего или вола его упадших на пути, не оставляй их, но подними их с ним вместе. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий сие. Если попадется тебе на дороге птичье гнездо на каком-либо дереве или на земле с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми. Мать пусти, а детей возьми себе, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои. Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь упадет с него. Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника. Не паши на вале и осле вместе. Не надевай одежды, сделанной из разных веществ, из шерсти и льна вместе. Сделай себе кисточки на четырех углах покрывала твоего, которым ты покрываешься. Если кто возьмет жену и войдет к ней, и возненавидит ее, и будет возводить на нее порочные дела, и пустит о ней худую молву, и скажет: «Я взял сию жену и вошел к ней, и не нашел у нее девства», то отец отроковицы и мать ее пусть возьмут и вынесут признаки девства отроковицы к старейшинам города, к воротам. И отец отроковицы скажет старейшинам: «Дочь мою я отдал в жену сему человеку, и ныне он возненавидел ее. И вот он возводит на нее порочные дела, говоря: «Я не нашел у дочери твоей девства, но вот признаки девства дочери моей». И расстелют одежду пред старейшинами города. Тогда старейшины того города пусть возьмут мужа и накажут его, и наложат на него 100 сиклей серебра пени, и отдадут отцу от торковицы за то, что он пустил худую молву о девице израильской. Она же пусть останется его женою, и он не может развестись с нею во всю жизнь свою. Если же сказанное будет истинно, и не найдется девство у отроковицы, то отроковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти, ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего. Итак, истреби зло из среды себя. Если найден будет кто, лежащий с женою замужнею, то должно предать смерти обоих, и мужчину, лежавшего с женщиной, и женщину, и так истреби зло от Израиля. Если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с нею в городе и ляжет с нею, то обоих их приведите к воротам того города и побейте их камнями до смерти. А отроковицу за то, что она не кричала в городе, а мужчину за то, что он опорочил жену ближнего своего, и так истреби зло из среды себя». Если же кто в поле встретится с отроковицею обрученную и, схватив ее, ляжет с нею, то должно предать смерти только мужчину, лежавшего с нею, а отроковица ничего не делай. На отроковице нет преступления смертного, ибо это то же, как если бы кто восстал на ближнего своего и убил его, ибо он встретился с нею в поле, и хотя отроковица обрученная кричала, но некому было спасти ее. Если кто-нибудь встретится с девицей необрученной и схватит ее и ляжет с нею, и застанут их, то лежавший с нею должен дать отцу от отроковицы 50 сиклей серебра, а она пусть будет его женою, потому что он опорочил ее. Во всю жизнь свою он не может развестись с нею. Никто не должен брать жены отца своего и открывать

край одежды отца своего. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 23. У кого раздавлен ятра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне. Сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое поколение его не может войти в общество Господне. Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки, потому что они не встретили вас с хлебом и водой на пути, когда вы шли из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама, сына Виорова, из Пефора Месопотамского, чтобы проклясть тебя. Но Господь Бог твой не восхотел слушать Валаама, и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе, ибо Господь Бог твой любит тебя. Не желай им мира и благополучия во все дни твои вовеки. Не гнушайся идумиянином, ибо он брат твой. Не гнушайся египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его. Дети, которые у них родятся в третьем поколении, могут войти в общество Господне. Когда пойдешь в поход против врагов твоих, берегись всего худого. Если у тебя будет кто нечист от случившегося ему ночью, то он должен выйти вон из стана и не входить в стан. А при наступлении вечера должен омыть тело свое водою, и по захождении солнца может войти в стан. Место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить. Кроме оружия твоего, должна быть у тебя лопатка, и когда будешь садиться вне стана, выкопай ею яму, и опять зарой ею испражнение твое. Ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои. А посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя. Не выдавай раба господину его, когда он прибежит к тебе от господина своего. Пусть он у тебя живет среди вас на месте, которое он изберет в каком-нибудь из жилищ твоих, где ему понравится. Не притесняй его. Не должно быть блудницы из дочерей Израилевых, и не должно быть блудника из сынов Израилевых. Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего, ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость пред Господом Богом твоим. Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего-либо другого, что можно отдавать в рост. Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха. Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй так, как обещал ты Господу Богу твоему, добровольное приношение, о котором сказал ты устами своими. Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, можешь есть досыта, сколько хочет душа твоя, а в сосуд твой не клади. Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего».

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: Здравствуйте! Настало время раствориться в возвышенных мыслях о великом Боге. К разговору вас приглашает пастор Геннадий Строков.
1: В конце нашей последней передачи я задал вам вопрос. В 72-м псалме Бог позволил человеку по имени Асаф провести 5 минут в аду. Этот опыт изменил отношение Асафа к нечестивым людям. Чувство зависти переросло в чувство сострадания и сочувствия. Прошлую передачу я закончил вопросом, который звучал так. Что бы имело на вас большее влияние, 5 минут в аду или 5 минут в раю? Я думаю, что если мы проведем 5 минут в раю, то эти 5 минут повлияют на нас больше, чем те же самые 5 минут в аду. Итак, добро пожаловать на передачу «Вечная истина». На этой передаче мы рассматриваем всю Библию, и сейчас мы остановились на моей любимой книге Библии, книге «Псалтырь». В 72-м псалме с Асафом произошло следующее. Когда Асаф вышел из святилища, его чувства изменились, он нашел ответы на свои теологические вопросы. Асаф вошел во святилище с чувством зависти к нечестивым. Асаф вышел из святилища, молясь за нечестивых и сочувствуя им. Время, которое Асаф провел в аду, имело на него огромное влияние. Ранее, обвиняя Бога в несправедливости, сейчас он говорит: «Я был глуп и невежествен, как скот был я пред тобою, но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим и примешь меня во славу». Другими словами, Асаф говорит: «Я попаду в рай, а эти нечестивцы попадут в ад». Помолившись за нечестивых с чувством сострадания, Асаф затем ставит непростой вопрос: «Кто на небе, кроме тебя?» Естественно, ответ – никто. Помня о вечных ценностях, Асаф быстро приходит к выводу: «Нет ничего на земле, чего я желал бы, кроме тебя». Как говорит Асаф, великолепная вещь на небесах – это то, что там есть Бог. Так же, как и Асаф, мы должны хотеть попасть на небеса, потому что там мы будем с Богом. Как считает Асаф, великолепно не то, что там, на небесах, всем будут раздавать, например, по куску пирога. Как говорит Асаф, небеса и есть небеса, потому что там пребывает Бог. Когда вы осознаете, что однажды исполните свое предназначение и попадете на небеса, чтобы провести вечность с Богом, разве это не должно иметь глубокое влияние на вашу систему ценностей, пока вы живете здесь, на земле? Вам стоит согласиться с Асафом и сказать: «Господь, на небесах нет никого, кроме Тебя. Господь, я ничего не желаю на земле, кроме Тебя. Самое важное, что я хочу сделать на земле, это познать Тебя». 72-й псалом является прекрасным псалмом-молитвой, в котором Асаф рассказывает нам, как справиться с чувством сомнения и зависти. Своим примером Асаф показывает нам, что мы должны принести все свои теологические вопросы во святилище. Именно там Асаф получил на них ответы. «Когда я был студентом, у меня было много интеллектуальных и теологических вопросов. После того, как я много лет общался с теологами и людьми, которые изучали Библию, я нашел ответы на свои вопросы в святилище, а не в семинарии. Сейчас я хотел бы рассмотреть еще один великолепный псалом-молитву. Я считаю, что 138-й псалом является одним из самых великолепных псалмов-молитв. Как и 18-й псалом, 138-й псалом заканчивается молитвой, которая вам наверняка знакома. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Эта молитва звучит как психологический анализ. Но есть одна существенная разница. Психолог Давид обращается к Богу. Давид говорит Богу, великому лекарю: «Господь, сними завесу с моего сердца, потому что я не знаю побуждения своего сердца». И Иеремия в своем пророчестве, которое мы вскоре будем рассматривать, пишет: «Сердце обманчиво превыше всего, ужасно нечестиво, кто может познать его?» Как говорит Иеремия, человеческое сердце ужасно нечестиво. Он пишет: «Кто может познать глубины сердца человеческого?» Он же и отвечает: «Только Бог». Только Бог знает, насколько нечестиво сердце человека. Кроме того, говорит Иеремия, человеческое сердце обманчиво. Люди тратят много денег на посещение психологов, потому что их сердце обманчиво превыше всего. Так как они говорят себе разные вещи, которые не истины, они должны платить психологу, чтобы он помог им разобраться с их нечестивым сердцем. Обычно сердце ассоциируется с побуждениями. Давид говорит Богу: «Я уверен, что у меня в сердце есть побуждения, которые не должны там быть. Укажи мне на них. Я хочу их видеть. Я хочу их исповедать, потому что я хочу ходить путями вечными». Давид также молится, говоря: «Сними завесу с моего ума, потому что я знаю, что в моем подсознании и памяти хранятся мысли, которые не должны там находиться. Сними завесу с моего разума и открой мне все мысли, которые там не должны быть. я хочу разобраться с этими мыслями, потому что я хочу ходить путями вечными». Молитва Давида звучит как анализ психолога, но это не простой психологический анализ. Вся разница в том, что психологом является сам Бог. Эмоциональное состояние Давида в этом псалме можно назвать чувством сомнения в себе, потому что Давид не уверен в своих мыслях и помышлениях. У нас у всех бывает такое чувство. И что нам делать с этим чувством сомнения? Принесите его к Богу и скажите ему: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои». Я верю, что в Писании написано, чтобы мы проводили такой психологический анализ, но я хотел бы предостеречь вас от слишком глубокого самоанализа. Слишком глубокий самоанализ может привести к обратному результату. Мой пастырь, который занимался со мной ученичеством, делал одну интересную вещь, когда мы вместе пили кофе. Он размешивал свой горячий кофе ложкой, вынимал эту ложку и пытался вас отвлечь, говоря, например: «А это что, Билли Грэм вон там сидит?» Когда вы отворачивались, чтобы посмотреть, он прикладывал вам к руке свою горячую ложку. Таким способом он хотел проверить ваше эмоциональное состояние. Одни люди просто отдергивали руку, другие переворачивали целый стол. Я научился этому трюку у него. Я понял, как это интересно – проверять эмоциональное состояние человека, приложив к его руке горячую ложку. Как-то утром я завтракал с одним человеком, который также нес служение в церкви. Моя ложка была очень горячая. Я отвлек его и приложил свою ложку к его руке. Он посмотрел на то, что я делал. Он не стал убирать свою руку, он просто тихо спросил: «Ты зачем меня обжигаешь?» Ему было важнее получить ответ на вопрос, чем отдернуть свою руку, чтобы не обжечься. Мне это показалось очень интересным, и я считаю его реакцию лучшей среди всех, которые я получил за много лет проведения этого эксперимента. Но Давид в 138-м псалме говорит не об этом. Нам важно понимать контекст его молитвы, а также контекст других молитв Давида, записанных в книге «Псалтырь». Чтобы понять контекст этих молитв, вам необходимо снова прочитать каждый псалом и посмотреть, что заставило Давида молиться этими молитвами. В большинстве обновленных переводов 138-й псалом разделен на части. Каждая часть говорит нам что-то о Боге, к которому Давид обращается с молитвой. Например, первая часть 138-го псалма говорит нам о том, что Давид молится Богу, который его знает. «Ты испытал меня и знаешь». Когда вы идете на прием к психологу, то его возможности ограничены тем, сколько вы ему расскажете о себе, насколько вы будете с ним открыты и сколько он сможет о вас узнать. Ваша открытость ограничивает его, независимо от его опыта и знаний. Бог все знает о вас, потому что Он Бог, который знает ваше сердце. Он знает вас полностью. Давид говорит: «Боже, Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Боже, Ты знаешь меня совершенно». Об этом мы узнаем из первой части 138-го псалма. Во второй части псалма мы читаем, что Давид молится Богу, от которого он никогда не сможет укрыться. «Куда пойду от Духа Твоего и от присутствия Твоего, куда убегу? Взойду ли я на небо, Ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там Ты? Возьму ли крылья зари, что значит рано проснусь, и переселюсь на край моря? И там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? Но и тьма не затмит от Тебя». Давид молится Богу, от которого он никогда не может скрыться. В жизни есть много вещей, от которых невозможно скрыться. Например, вы не сможете скрыться от самого себя. Куда бы вы ни пошли, вы там. Это жизненный факт. Так же, как вы не сможете скрыться от себя, вы не сможете скрыться и от дьявола. Именно поэтому апостол Павел сказал, что нам нужно одеться во всеоружие Божие и восстать против дьявола. Вам необходимо противостоять дьяволу, потому что вам от него не скрыться. Глубокая истина 138-го псалма состоит в том, что вам не скрыться от Бога. Когда мы в пророках читаем об Ионе, нам стоит ему сочувствовать, потому что мы узнаем, что Иона хотел скрыться от Божьего присутствия. С какой скоростью нужно путешествовать, чтобы скрыться от Божьего присутствия? Насколько далеко нужно убежать? Насколько высоко? Насколько глубоко? Давид был умнее Ионы, потому что он знал, что от Бога скрыться невозможно. В 138-м псалме Давид обращается к Богу, от которого невозможно скрыться. Если вы будете рассматривать молитву Давида в контексте, то вы увидите, что Давид также обращается к Богу, который создал его. И вот удивительный стих 138-го псалма. В 16 стихе этого псалма написано: «Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Перефразировав этот стих, можно сказать следующее. Давид имеет в виду что-то вроде этого. В генах, которые невозможно увидеть невооруженным глазом, находятся все наследственные факторы, которые определяют ваш рост, как вы будете ходить, как вы будете говорить и многое другое. Удивительно осознавать, что все ваши наследственные факторы находятся в этих маленьких генах, которые не видно без микроскопа. Но в этом псалме Давид говорит о большем. Он говорит, что еще до того, как вы существовали в зародыше, все ваши дни были записаны в книге. В мире нет ни одного человека, рожденного случайно. Я помню, как один человек сказал как-то католическому священнику: «Отец, половина детей на свете родились по случайности». Как он тогда его упрекнул? Он сказал: «Молодой человек, людей, рожденных случайно, не бывает». Он его упрекал и поучал, и я до сих пор этого не могу забыть. Это произошло давно, но я все еще помню это и думаю об этом. Существуют ли люди, рожденные случайно, если Бог записал дни каждого из нас в книге еще до того, как мы были зачаты? Я думаю, что это сильный аргумент против абортов. Если у Бога есть план для жизни любого человеческого существа, то имеем ли мы право разрушить Божий план? Имеете ли вы право убить ребенка, если у Бога есть план для жизни этого ребенка еще до того, как он родился? В 16 стихе 138 псалма написано, что людей, рожденных случайно, не бывает. В этом псалме есть еще другие отрывки, которые помогут вам глубже рассмотреть молитву Давида. В конце псалма есть молитва, в которой Давид обращается к Богу, который защищает его. Давид обращается к Богу, который думает о нем. Когда вы читаете весь псалом, это помогает вам лучше понять молитву в конце этого псалма. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. Укажи мне на помышления, которые не должны быть в моем сердце. Покажи мне мысли, которые не должны быть у меня в разуме, потому что я хочу ходить вечным путем». Важно понимать, что Давид обращается с молитвой к Богу, который знает его. К такому Богу, от которого невозможно скрыться, к преследователю с небес, так один поэт назвал Бога, который преследует его, к Богу, который создал его, к Богу, который думает о нем каждый день. Давид говорит: «У тебя так много мыслей обо мне, твои мысли обо мне, как крупицы песка на пляжах мира, потому что ты так много думаешь обо мне». И, наконец, Давид обращается с молитвой к Богу, который защищает его. Именно к такому Богу Давид обращается с великой молитвой в конце 138-го псалма. Писание учит, что психоанализ – хорошая вещь. Я верю, Писание учит, что наилучший психоанализ – это когда сам Бог является врачом. Бог – наилучший психолог, потому что Он полностью знает вас. Его знание о вас не ограничено. Философия учит и убеждает нас, что мы знаем самих себя. Но на самом деле мы не знаем себя. Если мы не знаем себя и хотим получить совет, то к кому нам стоит обращаться? Давид дает нам ответ на этот вопрос своим примером. Как говорит Давид, если вы сомневаетесь в себе, если вы чувствуете, что нуждаетесь в помощи или в духовном лечении, обратитесь к Богу и скажите Ему: «Боже, сними завесу сердца моего и открой мне мое сердце. Боже, сними завесу с моего разума и укажи мне на мысли, которые не должны там находиться, потому что я хочу ходить путями вечными». Псалом молитва, который мы рассматривали, похож на профессиональный психоанализ, но в нем есть два отличия. Во-первых, молиться намного дешевле. Во-вторых, психиатром в нем является всезнающий, всевидящий Бог Вселенной. Прежде всего, Бог создал наш разум, и Он знает наши мысли. Но Ему также не чужды все наши комплексы и страхи. Например, Он знает, что мы можем избавиться от чувства вины, если исповедуем свой грех, и поэтому Он предлагает нам очищение и восстановление. Перед тем, как закончить, я хотел бы задать вам вопрос. Вы когда-нибудь открывали свое сердце и говорили: «Боже, испытай меня и покажи мне, что ты хочешь изменить во мне, что должно во мне измениться?» Если вы так никогда еще не говорили, тогда прочитайте псалмы и помолитесь Богу, и Он начнет делать прекрасные вещи в вашей жизни.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». Пишите нам и заказывайте бесплатную литературу. До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 12 июля был день рождения у Карла Гертнер, проживающего в Канаде. Ему исполнилось 60 лет. Родная сестра из Германии сердечно поздравляет его с этим прекрасным юбилеем и желает брату счастья, радостей, больших и маленьких на многие годы, здоровья, благополучия и, конечно же, огромного Божьего благословения. Порой в молитве даже слов не надо, пусть слезы струйками стекают по щекам, все Бог поймет без слов, из полувзгляда. Тебя обнимет и прижмет к груди Он сам. Христу не надо наше многословие, будь искренен и честен перед Ним. И никогда не ставь свои условия, пусть будет Он тобой всегда любим. Бог полюбил тебя несовершенным и не надеется, что лучше станешь ты. Тебя Он возлюбил обыкновенным и знает твои беды и мечты. За грешников пропавших Он молился, был другом мытарем и блудниц Он прощал. Любовью со креста за них пролился и любящих Его всех оправдал. Люби Его и делай все, что хочешь. Люби Его, как любит Он тебя. Будь чадом света даже среди ночи. Живи Иисуса сердцем возлюбя. Смиренно преклони пред Ним колени, молись, не допуская громких фраз, и верь Ему без капельки сомнений. Он слушает и очень любит нас.
1: Господь, хранитель твой, Господь, сень твоя с правой руки твоей, Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь.
0: Псалом 120, стихи 6 и 7.

0: 18 июля празднуют свою бриллиантовую свадьбу Иван и Мария Кен из города Лаге. Родственники от всего сердца поздравляют их с этим замечательным днем. Познакомившись некогда молодыми в далекой Киргизии и соединив свой путь, Господь вел вас 60 лет через радости и немало трудностей. Но Бог был всегда рядом с вами, и там, где, казалось, нет сил идти дальше, Он нес вас на своих руках. Мы вам желаем Божьего благословения в испытаниях, терпения, прочной веры и добра. К Богу мы о вас взываем. Пусть хранит от зла и бед и даст силы дойти до цели.
1: Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо слово Господне право, и все дела Его верны.
2: Псалом 32, стихи с 1 по 4. А сейчас для благословенной супружеской пары Ивана и Марии Кен прозвучит песня, она называется «Счастье это».

0: 18 июля у сестры во Христе Зельмы Дюк юбилей. Братья и сестры по вере из церквей Хайден-Ольдендорф и Хоенло города Детмальт от всей души поздравляют сестру с 70-летием и желают ей: «Пускай в душе твоей цветут цветы, пусть годы пролетают чередой, она не старится и остается молодой. Живи и радуйся тем дням, которые Господь тебе предусмотрел. Он каждому из нас дал свой удел, и встречу в небесах для нас Он обещал. Туда стремимся мы». Молитва о сегодняшнем дне. «Господь, я много не прошу, дай силы мне на этот день, пусть я ни в чем не согрешу, сомнения не придет пусть тень. Один Ты знаешь, что мне дать. Сегодня, в этот чудный день, нужна Твоя мне благодать, Твоя спасительная сень. Нам каждый новый день несет свои заботы и нагрузки, и знаешь Ты один, Господь, пройду ли я путь этот узкий. Что завтра будет, знаешь Ты, а мне об этом знать не надо. Тебе виднее с высоты, сей день Ты дал мне как награду. И знаю точно я одно, что мой Господь, святой и верный, решил все за меня давно, и завтра будет милосердный. Дай мне сегодня Дух Святой, чтоб наша связь не разорвалась. Веди сейчас меня с собой, чтоб крепкой наша связь осталась. За шагом шаг веди меня, дай этот день прожить без боли, себя до завтра сохраня, дай день прожить по Твоей воле. Пусть не порадуется враг, что от Тебя я отступила, с Тобой шагну последний шаг, но не разлучит нас могила. Господь, Ты мной руководи, сегодня, в этом дне чудесном, за шагом шаг меня веди, чтоб вечно жить с Отцом Небесным.
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
0: Псалом 61, стих 6. Песня, которая сейчас прозвучит для Зельмы Дюк, называется «Пишутся прекрасные пейзажи».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». У жительницы Берлибека Антонины Кренц день рождения 19 июля, и по этому поводу для нее прозвучат последующее стихотворение, а затем 37 стих из 7 главы Евангелия от Иоанна и песня под названием «Нежный голос». Если чувствуешь в сердце особый зов, убедись обязательно, кто зовет. Если Бог, то немедли и будь готов, чтоб, отбросив сомнения, шагнуть вперед. Да, скажи на призыв, не жалей о том, что лежать будет грудою позади. Не страшись непривычным пойти путем, бойся голос святой заглушить в груди. Не поймут, очень многие не поймут, почему ты решился на поворот, и руками своими друзья всплеснут, протянув удивительно свое. Ну вот! Не досадуй на то, что поддержки нет, что кому-то твой план словно в горле кость. Ты услышал зов, ты увидел свет, значит, все, что пытается сбить, отбрось. Не позволь ни кусочка в себе сломать из того, что Богу нужней всего. То не бойся часть жизни своей отдать. Все, что отдано, знай, Бог тебе вернет. Если чувствуешь в сердце особый зов, убедись обязательно, кто зовет. Если Бог, это будет всегда любовь, даже если никто тебя не поймет. Чудаков просто видели много раз. Понимаешь, не верят в наш век словам. Наблюдать за тобой будут сотни глаз и оценят призвание по делам. И, возможно, тот, кто сказал «ну вот», через 10 лет к твоему плечу свою руку верную так прижмет и шепнет «я тоже с тобой хочу».
1: Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой».

0: Это поздравление с днем рождения, которое у него 21 июля, звучит для Бориса Паульс из Хайдноллендорфа от имени братьев и сестер по вере. Они желают Борису на каждый новый день жизни на земле сил, здоровья, радости и смотреть всегда вперед с оптимизмом и надеждой на того, кто ждет нас в небесах. Также по желанию братьев и сестер во Христе мы включили для Бориса Паульс в нашу программу стихотворение под названием «Ты Божье чадо света», 15 стих из 18 псалма и песню под названием «По дороге к вечности».
1: Пусть не в почете ты у окружения, без чина и без знаний мудреца. Забудь про рейтинг и людское мнение, считайся только с мнением Творца. Толпе в угоду поступать не нужно, не надо им ни пряника, ни кнут. Сегодня крикнут «Браво! Тебе дружно!» На завтра растерзают и распнут. Что толку с похвалы или признания? Цена им меньше медного гроша. Не расточай на плоть свое внимание, куда важнее и главнее душа. Критерии земных приоритетов, пустая мишура и шелуха. Будь солью для земли и миру светом, и бойся только Бога и греха. Пускай ты неудобный для кого-то, и шепчут за спиною голоса. Он птица невысокого полета, не верь, ведь ты летишь на небеса. Расправь же свои крылья и пари, от суеты рутинной отрываясь. Служи Христу и для Него гори, навеки Ему верным оставаясь. В нечестии погрязла вся планета, тут от кумира до изгоя шаг. Но ты иной, ты Божье чадо света. Лети, не одолеет тебя враг.
2: Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой.

Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц и Елизавета Бобер. Техническую обработку произвел

0: благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Мечтатели». Степан вышел. Так окончились для дубравских мечтателей мирные переговоры. Хотя Степан и предчувствовал, что свидание с пастором ни к чему не приведет, он все же был поражен и опечален быстрым и неудачным исходом своей попытки примирения с пастором. Петр, увидев издали возвращающегося Степана, сразу заметил, что его товарищ был огорчен. «Ты верно не застал его дома?» – спросил он Степана. «Да нет, застал». Степан опустился на траву под дерево. Петр последовал его примеру. Но Петр недолго усидел на месте. Рассказ Степана так волновал и возмущал Петра, что он поминутно вскакивал с места, высказывая свое негодование. «Теперь ты видишь, — говорил Степан, — что я ничего не уладил в этом деле, а только наоборот испортил его. Пастор теперь так настроен против нас, что будет еще больше возбуждать людей в церкви. За нас, верующих, я не боюсь, зная, что ничто не отвратит нас от истины. Не боюсь и за тех, в сердцах которых уже начало действовать Слово Божие. Но я боюсь, что теперь у нас не будет возможности распространять дальше истину. Люди уже давно нас начали бояться. На днях я пошел навестить Петрана, а его домашние закрыли передо мной дверь. Что будет с такими людьми? Эти бедные души верят, что мы действительно мечтатели и не станут принимать нашего свидетельства. Эта мысль терзает меня». «Не печалься так, Степанко!» — сказал Петр, обнимая друга. «Ты ведь сказал пастору, что его дело проповедовать с кафедры, а наше — на полях и в лесах. Народ нас и там услышит. Ты увидишь, что все будет хорошо». Это твердое упование Петра, как утренняя роса, освежила Степана. «Ты прав, Петр. Пастор не будет молчать, но и мы не будем молчать. В распоряжении пастора, правда, многое. На его стороне власти, но у нас найдется 5 камешков, 5 ран нашего Спасителя. Как именем Иеговы победил Давид Голиафа, так будет и с нами. Мы не будем сражаться. Мы только выступим во имя Господа согласно Его повелению. Вы будете свидетелями моими». Ученики Иисуса ответили первосвященнику: «Справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?» Друзья помолились, сложив к ногам Господа свои нужды и упования, и в радостном настроении пошли домой. С удивлением узнал Степан о намерении инженера заняться образованием Петра. «Не знаю, — говорил Петр, — после всего случившегося не изменит ли господин инженер своих планов? Если нет, то я буду бесконечно благодарен Господу за возможность углубиться в изучение его слова и божественных истин». Петр рассказал другу все, кроме причины, толкнувшей инженера на мысль устроить Петра в училище. После такой серьезной беседы вопрос о женитьбе казался Петру неподходящим. Он решил ждать другого, более подходящего момента, чтобы посоветоваться со Степаном об этом. Глава 16. Церковные дела. В П, в квартире госпожи Г, по субботам устраивались вечерние молитвенные собрания. Прошло несколько недель с того дня, как Степан был у пастора. За это время число посетителей в их собраниях успело значительно возрасти. Слово Божие не тщетно падало в их сердца. Во многих душах зарождалась и чувствовалась новая жизнь. Это не осталось незамеченным и для местных жителей. «Никогда прежде не собирались у нас лютеране читать Слово Божие», — говорили друг другу жители П. «Раньше они ничем не

0: отличались от католиков, разве только тем, что ходили в свою церковь. В самом П. лютеранской церкви не было, так как община была маленькая. Лютеранам приходилось ходить в церковь в Ракован. Летом они ходили туда чаще, но зимой попадали только на большие праздники. Дома же они обходились и без Слова Божия. Никого и не интересовала их духовная жизнь. Некоторые лютеране в П ходили в Ракован и к причастию, не давая себе никакого отчета в том, чего они этим достигают или ищут. Некоторые даже не приняли конфирмацию, но к причастию ходили, потому что это так полагалось. Они говорили, что совсем без церковных обрядов не обойдешься. Нужно делать то, что делают другие. Так жили они, часто недопонимая смысла этого священнодействия. Дети лютеранских родителей прежде посещали католическую школу. Когда же открылась лютеранская школа, родители стали посылать своих детей туда. Но в той школе не было уроков закона Божия. Эти печальные церковные дела и необходимость их изменения не раз служили темой долгих обсуждений в местных газетах. Но кому было дело до заблудших в П душ? Но заглянем на маленькое собрание, устроенное у госпожи Г. Сегодня оно обещало быть особенно многочисленным. В пятницу из городка М приехал церковный служитель с важной новостью. Когда знакомые, обступив его, приглашали на собрание, он с сомнением покачал головой. «Берегитесь! Это, верно, те же мечтатели, что и у нас в горах!» Люди удивлялись. Как могут быть мечтателями те, которые читают Слово Божие? Они еще более стали настаивать, чтобы церковный служитель посетил собрание и лично убедился в своем заблуждении. Все его считали человеком, которому знакомо Священное Писание. Случалось, правда, что он иногда выпивал, но это бывало в исключительных случаях – на свадьбах, по окончании школьных экзаменов и тому подобное. В общем, он слыл за человека умного и почтенного. Раньше он был учителем в Южной Венгрии, а иногда из-за отсутствия пастора ему приходилось проводить и богослужения. Переселившиеся туда словаки вели там почти растительный образ жизни, и никто о них не заботился. Такому ученому-книжнику, как этот церковный служитель, жители П. охотно верили. «Есть у нас в горах, – рассказывал он, – один молодой человек, который по возвращении с военной службы привез с собой новое учение. Пастор наш говорит, что все подобные новинки приходят к нам из Англии. Этот молодой человек начал у нас развращать народ, и ему уже удалось увлечь некоторых». «Что же это у него за новая вера?» «Да этот Степан говорит, что ему прощены все грехи, а мы все живем во тьме. Он говорит, что мы должны обратиться к Богу и возродиться через Духа Святого, как будто мы некрещенные христиане. Он также утверждает, что мы не должны грешить. Целый десяток пасторов с Библией в руках не переубедят этого упрямца. В церковь он больше не ходит, хотя некоторые из его последователей и посещают ее. Наверное, и у вас здесь происходит нечто подобное». В день приезда церковного служителя в П было назначено собрание. Никогда еще не собиралось столько людей на собрание. Всем интересно было знать, какое впечатление останется от него у церковного служителя. В этот вечер провизор Урсини говорил проповедь о богатом юноше, который с печалью удалился от Иисуса, когда Спаситель предложил ему раздать свое имение и следовать за ним. Проповедник указывал на то, что богатый юноша получил бы все, если бы он только решил следовать за Иисусом. Но любовь к богатству так прочно укоренилась в его сердце, что он не мог расстаться со своим имением. Только это было причиной его гибели. Говорящий приглашал своих слушателей обратиться к Иисусу Христу. Только Иисус может спасти и освободить человека от греха. «Несомненно», – говорил после собрания церковный служитель. «Несомненно, это такой же мечтатель, как наш Степан. Бог не требует от людей, чтобы они отдавали все. Он только хочет, чтобы они вели порядочную жизнь. Будьте осторожны!» До следующего собрания, назначенного в субботу, в П успели распространиться всевозможные слухи о мечтателях. Поэтому снова в собрании было много любопытных, пришедших послушать провизора. «Сегодня у нас будет молитвенное собрание», – объяснил Урсини присутствующим. «Каждый может молиться о том, что у него на сердце. Мы будем также молиться о больной матери моего друга. Он очень просил меня об этом». На собрании присутствовала и госпожа Г., хозяйка дома. Она не могла удержаться от слез, когда Урсини от всего сердца горячо молился о больной. Со слезами молилась и молодая девушка, игравшая на органе. Она просила Господа благословить и привлечь к себе те души, которые его еще не знали. Старушка Прибовская молилась за своих господ, вдова Мала о своих детях. Индрик просил Бога, чтобы в П началось духовное пробуждение. В конце собрания двое мужчин просили Господа о прощении грехов. Один из них был лютеранин, другой – католик. Те присутствующие, которые не решились открыто исповедать свою греховность и нужду в прощении, хотя они это и не сознавали, ушли с собрания печальными. Те же, кто считал себя праведным, говорили: «Верно сказал церковный служитель, это действительно мечтатели». После окончания собрания Урсини беседовал с двумя мужчинами, которые молились о прощении. Один из них был лютеранин. Он не умел ни читать, ни писать. До этого времени никто не заботился о душе этого бедного человека. Никто не объяснял ему, что он грешник, что его душа бессмертна и что есть Бог, который любит его. Бедняга жил, не зная ни Христа, ни Бога. Он ничем не отличался от словацкого мужика, о котором рассказывается, что, возвратившись в пятницу на Страстной неделе из церкви, он сказал своей жене: «Послушай, жена, кто-то умер. Я слышал о нем в церкви такую чудную речь, что заплакал». Мужик не знал, что речь шла о Спасителе, о Сыне Божием, умершем на кресте за его спасение. «Да поможет вам Иисус Христос начать новую жизнь», пожелал Урсини, обнимая своего собеседника, плакавшего от умиления. «С этого часа вы принадлежите уже не себе, а ему». Второй мужик, католик, уже годами пробовал спасаться добрыми делами, паломничествами и постом, но, не приняв Иисуса в сердце, не мог без него достичь прощения грехов. Оба они и раньше бывали на подобных чтениях Слова Божия, но только сейчас свет Христов вошел в их сердца. Они радовались, что наконец пришли к источнику всякого добра и света и могли свободно изливать свои сердца пред Господом. Счастливыми они покинули дом, где получили то, к чему давно стремилась их душа. Прибрав и проветрив комнату, Урсини сел дописывать начатое письмо в миссионерскую школу в Германии. Дописав его, он вынул из кармана куртки три других письма. Первое было коротким. Оно извещало о благополучном прибытии его друзей в Ха. Другое письмо было от ракованского пастора. Открыв его, Урсини начал читать: «Занимайтесь своей медициной, мешайте ваши лекарственные снадобья, а в чужие дела не вмешивайтесь. То, что вы пишете о необходимости евангелизации края, одни лишь красивые фразы. У нас существуют церковные приходы, И мы не допустим, чтобы вы совращали наш благочестивый словацкий народ. Да и кто они, эти совратители? Какой секте принадлежат? Мы ничего о них не знаем. Если вы возомнили, что призваны быть апостолом, поезжайте в Африку. Не только мы, но и католики будут рады, если вы оставите нас в покое. Вы пишете, что лютеранам далеко идти в Ракован в церковь. Это правда. Но что поделаешь? Если праотцы наши, у которых насчитывалось только 3 лютеранские церкви, могли посещать, то такой же далекий путь могут совершать и благочестивые жители П. Надеюсь, что вы примете это к сведению. Но если и этими доводами не удастся заставить вас выбросить из головы ваши преобразовательные планы, я вынужден буду обратиться к властям, которые уж сумеют разобраться в этом деле. Я всей душой ненавижу сектантство и ханженство. Вам не сдобровать, если вы вздумаете распространять вашу ересь в моем приходе. И. Пастор. Прочитав письмо, молодой человек опустился на колени для молитвы. Он молился о писавшем эти строки, о его благоустроенном приходе и благочестивом словацком народе. Он просил также Господа даровать ему возможность, несмотря на угрозы пастора, продолжать работу на ниве Божией в П. Прошло 4 недели с того дня, как Степан беседовал с пастором. На лугах и в лесах за это время уже многое изменилось. Весенние цветы отцвели, уступая место шиповнику, распространявшему чудное благоухание. В Дубравке настала горячая рабочая пора. У Блажко перестраивалась мельница. Петр расширял свой домик. Храдские помогали ему. Подошло также время сенокоса и других полевых работ. Да в лес еще нужно было торопиться за дровами, чтобы не пропустить срок вывоза леса, который строго соблюдался в этих краях. Никогда еще в Дубравке так не спорилась работа. Бог послал им чудную погоду, и работа дружно продвигалась вперед. Раньше всех вставали Степан, Мишко, Петр, Марьюшка, Андрей и Бетка Храдские. Приятно было смотреть, как работа кипела в их руках. До начала трудового дня они собирались для общей молитвы. Затем Степан читал несколько стихов из Евангелия, которые они потом вместе обсуждали. Нередко они шли на работу с пением. Иногда пели они и на поле. Люди удивлялись их радостному настроению. Особенно дивились на мечтателей рабочие, строившие дом Петра. Оказалось, что у мечтателей была действительно какая-то особенная вера, которая могла вполне преобразить жизнь человека. Рабочие были нездешними, и они не могли понять, почему мечтателями называют людей, которые никому не сделали ни малейшего зла. Сперва между собою, а затем и другим они говорили: «Хорошо бы и нам стать такими». Поразительная перемена была видна и в Храдском отце. Раньше он часто напивался, теперь же крепких напитков он даже видеть не мог. Раньше он немилосердно гонял своих сыновей на работу, и если что было ему не по вкусу, он страшно ругал домашних. Теперь же он уговаривал своих сыновей не переутомляться. Особенно беспокоился он о Степане, всегда выбирая для него работу полегче. Хотя Степан теперь и поправился, однако прежней силы в нем не было. Женщины озабоченно говорили: «Вряд ли ему удастся вполне окрепнуть. Всю жизнь он будет чувствовать, что пострадал за Христа». Храдский часто бывал задумчив. Если бы Степан и Марьюшка его всячески не развлекали, он молчал бы весь день, отдавая лишь необходимые распоряжения по хозяйству. Он всегда первым вставал из-за обеденного стола, чтобы приготовить комнату для послеобеденного чтения Слова Божия. На чтение приходили иногда и посторонние люди. Однажды жена Храдского хотела продать зерно без ведома мужа. Храдский это вовремя заметил. Нахмурившись, он сказал ей: «Я от тебя ничего не запираю и не скрываю. Зачем ты обманываешь меня и гневишь Бога? Довольно мы уже раздражали Господа. Пора начать новую жизнь». Храдской стало стыдно, но главное, ей было неприятно слышать это замечание от мужа. «Каким ты сделался благочестивым!» – язвительно заметила она. «Я не столько зерна вынесла из дома, сколько ты денег отнес в кабак!» «Это было раньше!» – сокрушенно ответил Храдский. «Но теперь я этого не делаю. Брось и ты свои дурные дела!» Страшно было подумать, какой шум поднялся бы в прежние времена, если бы жена посмела заговорить с ним таким тоном. Храдская была рада перемене, происшедшей в муже, но она не могла понять его. Не желая отставать от детей, она во многом изменилась, но ее сердце было еще прежним. В Храдском же была видна большая перемена, и со дня на день она становилась все ощутимей. Спал он теперь в амбаре. Один Бог знает, сколько бессонных ночей провел он там. Теперь он увидел, какой ужасной была его безбожная жизнь. Утешение и отдых душе он находил, только слушая чтение и разъяснение Слова Божия. Часто чтение еще более обличало его совесть, но душе его становилось от этого тяжелее. Два раза, ища утешения, он пошел в церковь. Но с того времени, как Степан говорил с пастором, слов Спасителя «любите друг друга» не было больше слышно с кафедры. Напротив, каждое воскресенье оттуда была слышна проповедь, направленная против дубравских мечтателей. «Сам Иисус Христос, — говорил пастор, — выгнал плетью из Иерусалимского храма всех миновщиков и продавцов. Так и нам следует гнать из нашей церкви тех, которые ее хулят и отвращают от нее народ». В другое воскресенье он говорил: «Мы, лютеране, основывающиеся на чистом учении наших предков, не должны торговать и поступать с нашей верою так, как еврей торгует кожей». Слушатели смеялись в церкви меткому, по их мнению, сравнению пастора. Выходя из церкви, Храдский слышал, как бранили его сына. Случилось, как и предполагал Степан, мечтатели сторонились и избегали, как чумы. Если кто-нибудь встречался с мечтателем, тотчас начинались насмешки. Когда Блажко шел в церковь, его обыкновенно сопровождал Мишко. Но и его все сторонились. Его бывшие друзья насмехались над ним, называя Степана дубравским господином-пастором, Петра – господином-учителем, а Мишку – церковным служителем. Глумясь, они спрашивали Мишку, много ли он собрал денег и скоро ли станут поднимать колокол на новую колокольню близ мельницы. Мишку всегда расстроенный возвращался из церкви. Отец утешал его, говоря, что со временем все уляжется. «Зачем ты туда ходишь?» – спрашивал его Петр. «Что ты выносишь оттуда? Я удивляюсь, что еще дядя туда ходит. Вы, наверное, ждете, чтобы вас оттуда выгнали плетью? Они говорят, что мы мечтатели. Но Иисуса Христа первосвященники тоже обвиняли в том, что Он развращает народ. А раз мы принадлежим Ему, чего нам ожидать еще?» «Но для чего же наши праотцы построили храм?» – отстаивал церковь Мишко. «Конечно, не для того, что теперь там проповедуется. Надо мной также смеялись, говоря, что я уже строю новую школу. Но я только рассмеялся, услышав это. Напрасно ты расстраиваешься из-за этого. Если бы ты от всего сердца любил Иисуса, то не придавал бы столько значения их словам».
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

0: Добрый день, наши милые радиослушатели!
1: Колокольчики звонят, приглашая всех ребят прославлять Иисуса с нами, дружно детскими сердцами.

0: Однажды Таня и Алина возвращались домой из воскресной школы. Всегда веселая Алина была сегодня скучной и задумчивой. Низко опустив голову, она молча шла, не обращая внимания на подругу. Такое поведение Таня долго терпеть не могла. Она так сильно толкнула плечом свою попутчицу, что та чуть не упала.
1: «Таня, что случилось? Почему ты меня толкаешь?»
2: «Что случилось? Что случилось? Это я и хочу знать. Почему ты молчишь? Что с тобой?»
1: «Я не могу забыть те колокола, что показывала нам учительница».
2: «Ах, вот ты о чем!»
0: Таня невольно передернула плечами.
2: «Я не знаю, разве это очень важно? Нам только по 12 лет. Неужели Иисус хочет, чтобы мы, как взрослые, другим людям говорили о нем? Не знаю».
0: Но взволнованная Алина продолжала.
1: «Ты ведь слышала, как Анна Николаевна читала нам? Сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедует пред ангелами Божьими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими».
0: Медленно, задумавшись о сказанном, она добавила.
1: «Я хочу быть хорошим колоколом, звонящим для Иисуса».
0: Алина снова замолчала. По ее лицу скользнула едва заметная улыбка, но быстро исчезла. Какая-то озабоченность тенью легла на нем. За это время Таня нашла себе новую подружку на другой стороне улицы.
2: «Я пойду к Наде».
0: С этими словами Таня исчезла. Алина так и не заметила, куда она девалась. Перед ее глазами все еще стояли те 4 колокола. Прошедший урок так живо звучал в ее сердце.
3: Мы люди, как колокола. Мы должны звать, привлекать, предупреждать. Посмотрите, как выглядят эти колокола.
0: Анна Ивановна подняла доску повыше.
4: «У него нет языка.
2: Он не может звонить, его надо сдать на ремонт».
3: «Иногда вы, дети, похожи на этот колокол».
0: Буря протеста вырвалась из уст учеников.
4: «Мы ведь все имеем языки. Мы можем говорить, даже очень громко».
0: Лицо учительницы стало серьезным, и все дети внезапно утихли.
3: «Можете ли вы всегда и везде говорить об Иисусе? Или у вас исчезает язык, когда кто-то надсмехается над Спасителем в школе? Если, детки, вы принадлежите Христу, вы должны звенеть, как колокольчики, и всех звать, привлекать к Иисусу. А ведь часто так бывает, словно вы потеряли дар речи».
0: Широко открытыми глазами смотрели девочки и мальчики на доску, когда рядом с первым учительница поставила второй колокол.
3: «Может быть, вы как второй колокол? Посмотрите на него. Язык у него слишком длинный. Когда он звонит, получается очень тонкий, писклявый звук. Такой колокол не может предупредить об опасности или пожаре, да и красиво звонить он не сможет. Бывает ли у вас так? Когда вы за спиной старших говорите нехорошие слова и рассказываете плохие истории, то не длинный ли ваш язык? А когда необходимо сказать о Христе, он быстро замолкает и вообще не издает никакого звука».
0: В классе стало совсем тихо. Каждый был занят своими мыслями. Но вот третий колокол занял свое место в ряду.
1: А этот вообще не может звонить. У него ведь трещина. Звук будет ужасный.
3: Да, его язык нормальный. Но эта страшная трещина портит все дело. Никто не станет охотно слушать этот колокол. И тем более следовать его призыву.
4: Что у нас общего с этим колоколом?
3: Такая трещина в нашей жизни появляется через грех. Где-то вы лукаво поступили, посмеялись над кем-то, кого-то обманули. А потом идете и приглашаете подружку на собрание. Послушает ли она вас?
5: Нет!
3: Конечно же, нет. Она не захочет иметь с вами ничего общего, если узнает, как вы поступили нечестно.
2: Неужели этого нельзя исправить?
3: Трещину можно исправить. Как только ты признаешь свою нечестность, тогда нужно пойти к товарищу, которого ты обманула или обидела, и попросить прощения. Затем попросишь у Господа прощения. После этого Иисус сделает тебя совершенно свободной, и трещина исчезнет, как у этого колокола. А теперь посмотрите на четвертый колокол. Когда он звонит, люди с удовольствием слушают его и идут на его зов. Такими полноценными колоколами и мы должны быть. Только тогда, когда у нас все в порядке, мы можем звенеть для Иисуса, звать, приглашать к Нему людей.
0: Слова Анны Ивановны так живо все еще звучали в ушах Алины. Вот она незаметно подошла к дому. Не хотелось ей забыть эти колокола. Старательно нарисовав их на бумаге, Алина вырезала и повесила 4 колокольчика над своей кроватью. И при этом тихо прошептала.
1: «Я хочу быть хорошим колоколом и всем говорить про Спасителя».

Итак, детки, наша программа подходит к концу. Чтобы вам лучше запомнить наш сегодняшний урок, нарисуйте себе, как Алина, на бумаге 4 колокольчика. Первый колокольчик без языка, второй с слишком длинным языком, третий с нормальным языком, но с большой трещиной, и четвертый полноценный хороший колокол. Вырежьте эти колокола и повесьте их над своей кроватью. Хорошо? Пусть будет и вашим желанием быть хорошими колокольчиками и всем говорить про Спасителя, который любит всех людей, а особенно детей.

0: На этом детская часть нашей сегодняшней передачи подошла к концу.
1: До свидания, наши милые друзья! До следующей недели!

Опасная иллюзия наблюдается сегодня среди людей. Это явление называют нейтральностью или нейтралитет. По-народному не вашим и не нашим. Нейтральные люди, нейтральный цвет, нейтральные отношения, нейтральные государства и так далее. Но эта нейтральность другой раз до того нейтрализуется, что ей грозит потеря своего собственного основания. Она может со временем превратиться даже в хамелеонство. Многие люди так и рассуждают. Чтобы выслужиться, добраться до макушки или каким-то образом устоять в борьбе, нужно вести именно нейтральный образ жизни. Или еще лучше, подстраиваться или приспосабливаться к любому положению. К сожалению, у этого сорта людей наблюдается очень важная проблема. Они думают, что могут оставаться нейтральными и по отношению к Богу. Но именно это опасная иллюзия. Именно здесь номер не пройдет. Бог не поддается человеческой манипуляции. Он не футбольный мяч на поле, по которому можно ударить, а можно и уклониться. Бог создал жизнь, в том числе и твою, дорогой друг. Он же установил и законы ее. От него все исходит. Им содержится, и к нему все вернется. Пред ним преклонится всякое колено. Одни со славословием и благодарностью, другие же для принятия своего приговора на вечную погибель. Апостол Павел, проповедовавший в свое время в Греции, сказал такую проповедь. Записана она в Деяниях апостолов в 17 главе. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Сам, дая всему жизнь и дыхание, и все, от одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся, и существуем. Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Довольно-таки внушительное слово, не правда ли? Заметили ли вы, дорогие друзья, к какому знаменателю Павел все подводит? Оставляя времена неведения. А эти времена прошли. Мы сегодня знаем о Боге больше, чем когда-либо. И вот, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем повсюду покаяться, то есть изменить образ жизни, образ мышления, переменить свое мнение по отношению к Богу, равно и по отношению ко греху, осознать себя грешником и прийти к Господу как заблудший сын. Ибо, как мы слышали, Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, которого Он воскресил из мертвых, то есть Иисуса Христа. По отношению же к Иисусу Христу никто не может оставаться нейтральным. Христос все сделал для нас. Он оставил славу небес, пришел ради нашего искупления на землю, приняв образ человека, унизил себя, дал себя распять, пролил кровь свою за твои и мои грехи, дорогой друг, и на третий день воскрес,
чтобы и тебя, покаявшегося в своих грехах, воскресить однажды к жизни вечной. Не оставшись нейтральным к спасению твоей души, Христос предлагает тебе спасение. «Придите ко мне, все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», то есть дам вам внутренний мир и покой. «Освобожу тебя от твоей неопределенности, от твоей нейтральности, которая, в конце концов, больше утомляет, чем борьба за что-то определенное». Христос сказал: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Если ты, дорогой друг, не последуешь этому свету, то будешь ходить во тьме». Христос говорит только о двух возможностях — либо хождение во свете, или хождение во тьме. Другой, нейтральной возможности не предоставляется. Далее он говорит: «Я есмь путь и истина и жизнь». Говоря о пути, Христом представляется тоже только две возможности. Это в Нагорной проповеди сказано: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Затем следует другая возможность: «Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Евангелие от Матфея, 7 глава. Как мы слышали, и здесь третьего пути нет. Путь посерединке отсутствует. Есть только один путь, ведущий в жизнь. «Я есть им путь, и истина, и жизнь». С истиной дело обстоит еще сложнее. Истин много не бывает. Существует только одна истина, и это личность Иисуса Христа. Поговорка «в споре рождается истина» здесь неверна. Далее Христос говорит: «Я есмь пастырь, пастырь добрый». Пастырь добрый отдает жизнь свою за овец. Если ты, дорогой друг, не придешь к пастырю души твоей, то о душе твоей будет печься враг души твоей. И это никто иной, как дьявол. Он не смешной и глупый бес из сказки Пушкина. Он старый рецидивист, погубивший миллионы душ. Он справится и с тобой. Хочешь ли ты этого или нет? Потому что другой возможности не существует. Еще Христос говорит: «Я есмь воскресение и жизнь». Если ты придешь к Нему, Он воскресит тебя к жизни. Если же не придешь, то участь твоя — смерть вторая. Ибо дети Божии дважды рождаются и один раз умирают. Не дети Божии только один раз рождаются и дважды умирают.

Заканчивая, хочу умолять тебя, дорогой друг, избери Христа, эту единственную возможность для спасения твоей души. Ибо другой путь — путь погибели. Нейтрального пути или так называемой золотой середины не существует. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает, — сказал Христос. Существует только «за» и «против». Кто не со мною, тот против меня. Кто не собирает со мною, тот расточает. Да поможет тебе Господь избрать правильный путь. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах в нашем современном мире. Продолжаем цикл передач по книге Макса Лукада «Я не центр Вселенной». Мы с детства требовали, чтобы все было по-нашему. Нам сказали, что человек – центр Вселенной. Но оказывается, жизнь человека имеет смысл только тогда, когда он согласен занять в ней отведенное ему место. Когда наши радости, проблемы, дары и таланты поставлены на службу тому, кто нас сотворил, тогда мы вдруг обретаем то, чего были лишены, и находим то, что искали. В Библии сказано, что люди не являются владельцами собственных тел. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы выкуплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии. Первое послание Коринфянам, 6 глава. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для достижения Его целей и распространения Его славы.

В прошлой передаче мы говорили на тему «Бог в центре нашего спасения». Апостола Павла удивляли люди, стремившиеся что-нибудь добавить в законченную Христом работу по спасению людей. Не так уж и много, одно маленькое требование, чтобы спастись, нужно обрезаться. Такие разговоры не на шутку злили апостола. «Мы не на плоть надеемся», — заявлял он. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Послание Филиппийцам, 3 глава. Павел проповедует чистую благодать, без всяких примесей, без всяких добавок, без всяких изменений. Работа Христа – амортизатор для нашей души. Доверься и шагай. Но так ли уж чужда нам эта проблема? Может, мы не учим на тему «Иисус плюс обрезание», но, возможно, варианты. «Иисус плюс евангелизация». Как много людей ты привел к Христу в этом году? «Иисус плюс пожертвование»? Даешь

Павел отвечает на этот вопрос громким «да». Он припас для законников самый едкий, язвительный тон. «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания». Послание Филиппийцам, 3 глава. Ух ты! Чувствуется недостаток терпимости в этих выражениях, не так ли? Псы, злые делатели, вот это да! Законничество преуменьшает значение Бога и превращает в хаос нашу собственную жизнь. Законничество не знает блаженства, потому что его путь спасения не знает конца. Они не знают радости. Благодать обещает отдых, закон — никогда. Зачем нам тогда его объятия? Попытка самоспасения — полное безрассудство. Можно ли спасение заработать? Нет. Не бесчести Бога своими попытками. Ну а сможем ли мы похвалиться собственным спасением? Никаким образом. Дающий хлеб, а не просящий милостыню, достоин похвалы. Хвалящийся, хвались Господом. Первое послание к Коринфянам, 1 глава. Это все не благодаря тому, что делаем мы, а тому, что делает Он.

Сегодня наша тема «Бог в центре жизни моего тела». Ты знаешь, кто такие хаус-ситеры? Может, ты даже пользовался их услугами? Уезжаешь и не хочешь оставлять дом пустым. Просишь кого-нибудь в нем пожить, пока не вернешься. Давай я попробую описать, какие кошмары будут сниться тебе по ночам. Первый. Хаус-ситер поменяет интерьер твоего жилища. Белые обои заменит на розовые, твой гладкий восточный ковер на лохматый, без рисунка. Абстрактные пластиковые стулья займут место твоего любимого удобного кресла. Мотивация? Дом не отражает мою личность во всей ее полноте, мне нужно жилище, соответствующее моему характеру. Ваш ответ? Так ведь дом-то не твой. Мой дом не должен выражать твою личность. Я просто просил поддерживать жилище в порядке, а не переворачивать его вверх дном. Захочешь ли ты еще раз воспользоваться услугами такого ситера? Возможно, да, если станешь свидетелем кошмара номер два. Этот хаус-ситер ничего переделывать не будет. Он вообще ничего делать не будет. Не будет мыть посуду, заправлять постель, выносить мусор. Я же здесь временно. Ты же не имел в виду, что я должен всем этим заниматься? Но ты как раз именно это имел в виду. Да знает ли он, во сколько тебе обошелся этот дом? Итак, оба работника совершили одну и ту же ошибку. Они вели себя так, будто твой дом – их дом. А как должны были? Лучше спросим, как мы должны? В Библии сказано, что люди не являются владельцами собственных тел. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы выкуплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших. Первое послание к Коринфянам, 6 глава. Используешь свое тело для потакания собственным страстям, чтобы привлекать к себе внимание, выражать собственное мнение – ты должен его использовать во славу Бога. Представьте себя и члены ваши Богу в орудие праведности. Послание Римлянам, 6 глава. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для достижения Его целей и распространения Его славы. У христиан в Коринфе с этим была серьезная проблема. Когда дело касалось обуздания их плотских желаний, они настаивали «все мне позволительно». Их философия запросто разделяла плоть и дух. Плоть для забав и утех, дух для поклонения Богу. Безумные субботы, благоразумные воскресенья. Можно все попробовать. Павел не согласился. Он отвергал такое философское учение о делении предметов на части, противостоящие одна другой. Он напоминает читателям своего послания, что тело и душа неразрывно переплетены в человеческой личности и имеют в глазах Бога одинаковую ценность. Тело не игрушка. Совсем наоборот, твое тело – важный инструмент. Разве не знаете, что тела ваши – суть члена Христовы? Первое послание к Коринфянам, 6 глава. Помню, как я увидел надпись на ящике с инструментами. «Не проси мои инструменты, я кормлю ими свою семью». Понятная просьба. Чтобы работать, слесарю нужны инструменты. Они должны быть под рукой и исправны. Если ему нужен гаечный ключ, он должен быстро его найти. Если вдруг понадобилась отвертка, она должна быть в порядке. Работа важна, а значит, важны и инструменты. Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах души в нашем современном мире. Наша тема сегодня называется «Бог в центре жизни моего тела». Есть ли работа важнее, чем Божья? И не значит ли это, что Божьи инструменты следует поддерживать в надлежащем порядке? Подожди, я уже слышу твой вздох. Поддерживать в порядке тело? Я вообще не хочу на эту тему.
Мы ведь все слышали советы типа «Ешь здоровую пищу, занимайся зарядкой, избегай жиров, потребляй протеины, отдыхай». Мы все это знаем и не обращаем на эти предостережения никакого внимания. Буквально каждый из нас в той или иной степени все мы заботимся о своих телах не так, как должны были бы. Лукада собирается стукнуть нас молотком осуждения, вероятно, думаете вы. Да нет, выговор вам не поможет. Может быть, напоминание, но уж точно не выговор. Ну да, у тебя, возможно, большой живот, но у тебя ведь еще большое сердце. Большое для Христа, большое для людей. А иначе ты вряд ли бы читал эту книгу. Телесное упражнение полезно для малого, а благочестие для всего полезно, имея обещание жизни нынешней и будущей. Первое послание Тимофею, 4 глава. Уж если выбирать, то лучше мягкое сердце, чем упругое тело. Хотя я не думаю, что выбирать в принципе нужно. Содержи Божьи инструменты в порядке. Корми их, давай отдыхать. Когда Господу понадобится орудие производства, отдохнувший, снаряженный, трезвомыслящий служитель. Пусть он обнаружит его в тебе и использует. Во всем своем величии он обитает внутри тебя. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа? Павел писал эти слова, чтобы разобраться с охватившим Коринфян сексуальным грехом. Убегайте от блуда, всякий грех, который бы не сделал человек вне тела, а тот, кто совершает блуд, грешит против собственного тела. Первое послание Коринфянам, 6 глава. Ни одно другое место Писания не звучит таким диссонансом с гимном сексуальной распущенности наших детей. «Делаю, что хочу, это мое тело». Божий ответ – «Нет, не твое, а мое». Постарайся понять, Бог не против секса. Избавься от убеждения, что Бог запрещает любовь и половые отношения. В конце концов, Он ведь все это и придумал. Секс – это Его идея. С Его точки зрения, секс не помеха святости. Он относится к сексуальной близости примерно так же, как я к нашей семейной Библии. Она досталась мне от отца. 12 дюймов в толщину, 100 лет от роду. С литографиями, рукописными пометками, генеалогическим древом семьи. Для меня эта книга бесценна. А значит, я очень аккуратен с ней. Если мне нужна подставка под что-нибудь, мне и в голову не придет использовать нашу семейную Библию. Если сломается ножка кровати, я не буду использовать эту книгу в качестве подпорки. Если нужна старая бумага, чтобы что-нибудь завернуть, я не стану вырывать из моей Библии страницы. Мы бережем эту фамильную реликвию для особых случаев и храним в особом месте. Посмотри на секс с такой же перспективы, как на святой подарок небес, который можно открыть только в особом случае, в особом месте. Этот особый случай – твоя семья, а особое место – твоя супруга или твой супруг. Случайный секс, интимные отношения вне брака были любимым занятием коринфян. Считалось, что они отдают друг другу тело, а на душу это не влияет. Но так не бывает. В организме человека все психосоматические процессы настолько переплетены, что, коснувшись соммы, мы касаемся и психи. Сома – это тело, психи – это душа. Эгоцентричные фразы типа «я могу этим заниматься, если никому не причиняю боль» звучат очень благородно. Но истина в том, что мы никогда не знаем заранее, кому и когда сделаем больно. Богоцентричное мышление приносит нам избавление от секса, который, как нам казалось, осчастливит нас. Ты думаешь, твой легкий флирт безобиден? Но могут пройти годы, прежде чем рентген высветит подтверждение каких-то внутренних органов. Не обманывай себя. Случайный секс все равно, что шоколадная диета. На вкус приятно, для организма смертельно. Секс вне Божьего плана разрушает душу. Секс в соответствии с Божьим планом душу обогащает. Так рассмотрим же его план. Двое Божьих детей заключают друг с другом завет. Они отключают функцию катапульты.
сжигают мосты к родительскому дому. Они бросаются в объятия друг друга под пологом из Божьих благословений, окруженным высоким забором из клятв верности. Оба знают, что будут видеть друг друга каждое утро. Оба знают, что останутся вместе, даже когда кожа покроется морщинами и начнут угасать силы. Каждый дает другому право видеть то, что не видит никто. Здесь нет места вине, нет места похоти, есть место торжеству постоянства, проявлением нежности в моменты, которые продолжают то, что уже началось в душе. Это время, когда муж и жена могут быть наги и не стыдиться. Книга Бытия, 2 глава. Такой секс угоден Богу, и такой секс удовлетворяет Божьих детей. Несколько лет назад в США в газете была напечатана статья с таким вот выступлением. Происходящее можно назвать реваншем церковных дам. Зигмунд Фрейд рассказал, что страдает от маниакальных неврозов, сопровождаемых чувством вины, эмоциональной подавленностью и сексуальным воздержанием. Дана Карви, бывшая танцовщица, изображала этих людей застегнутыми на все пуговицы ханжами, считающими секс чем-то нечистым. Тем не менее, последние социологические опросы свидетельствуют, что женщины, посещающие церковь, а также мужчины, которые спят с ними, являются самыми сексуально удовлетворенными людьми на этой планете. Исследователи из Чикагского университета, кажется, думают так же. Несколько лет назад они обнародовали результаты своего самого полного и методически точного опроса на тему сексуальной жизни. Социологи сообщили, что верующие женщины испытывают значительно больше сексуальное удовольствие, чем неверующие. Я думаю, эта статья может стать эффективным евангелизационным оружием. Твое тело – Божий инструмент. Заботься о нем. Твое тело – Божий храм. Уважай его. Вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии. Первое послание Коринфянам, 6 глава. Поддерживай в Божьем доме такой порядок, чтобы, проходя мимо, люди останавливались и спрашивали, кто здесь живет? И слышали бы ответ, воздающий всю славу Богу.

Сегодня мы с вами прощаемся. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания, до следующей встречи!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, братья и сестры, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Мы вновь касаемся темы «Истинные Божии». Сегодня мы говорим так: «Истинно только в Боге».

Дорогие друзья, братья и сестры, приветствую всех вас в любови нашего Господа. Мы вновь встречаемся на волнах Русского христианского радио, и я предлагаю вам вторую часть нашей беседы о том, что истина только в Боге. Для этого я предлагаю вам место Святого Писания из книги Иеремии 10 главы. Начинаю читать с 10 стиха. Иеремия говорит: «А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живой и Царь вечный, от гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Так говорите им: боги, которые не сотворили неба и земли, исчезнут с земли и из-под небес. Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса. По гласу Его шумят воды на небесах, и Он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ Своих. Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик истуканом своим, ибо выплавленное им есть ложь, и нет в нем духа. Это совершенная пустота, дело заблуждения. Во время посещения их они исчезнут. Не такова, как их, доля Иакова, ибо Бог его есть Творец всего, и Израиль есть жезл наследия его, имя его — Господь Саваоф». Господь Бог есть истина. Вот главные слова, которые мы берем сегодня для нашего размышления. Это вторая наша с вами беседа из восьми, которая будет рассматривать истину Божию. Итак, первая мысль. Господь Бог – главная истина, и она гласит: только Он – Творец Вселенной и Творец Земли, и нет другого Творца, кроме Него. Слово «Бог» в широком понимании – это Творец всего видимого и невидимого. В Деяниях святых апостолов, 17 главе, с 22 стиха по 31, мы можем рассмотреть проповедь апостола Павла в Афинах. Что он говорит там? «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, от одной крови, Он произвел весь род человеческий, дабы, как ниже мы читаем, они, то есть эти люди, искали Бога, не найдут ли Его». Павел апостол говорит: от одной крови Он произвел весь род человеческий. И уже в наше время солидные ученые на своем консилиуме пришли к такому заключению и выразили в таких словах: «Господь Бог есть Творец». И они записали: от одной семьи было распространение человечества на этой земле. От одной семьи, Павел апостол говорит, от одной крови. Но какая разница? Все равно мысль совершенно одна. Не от обезьяны, не от крокодила, не от какой-то твари произошел человек. От одной крови Господь произвел весь род человеческий. От одной семьи пошло распространение людей на земле. Что говорит нам Слово Божие как главные заповеди для того, чтобы принимать Бога как Бога? Мы читаем в Писании: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душой твоей и всем разумением твоим». Это первая заповедь. Матфея, 22 глава. Чтобы иметь правильное отношение с Богом, необходимо признать Его единственным Творцом, согласиться с этой истинной полностью. Ложное представление о Боге пропагандируется отцом лжи, то есть самим дьяволом. Но Христос обличает гордых фарисеев, говоря: «Ваш отец дьявол, потому что вы не верите мне. Ваш отец дьявол, не Авраам, но дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины». Когда говорит он, речь идет о дьяволе, то он говорит свое. Он говорит ложь, ибо он лжец и отец лжи.
Так утверждает сам Иисус Христос. Главная истина гласит нам, только Он творец вселенной и человека земли. Вторая мысль. Истина только в Боге. И познать ее можно через Слово Его о Христе Иисусе. Слово «Христос» означает «помазание» или «помазанник», «спаситель». Это говорит нам о посланничестве кого-то, кем-то, о Мессии. А спасение можно приобрести только в Нем, через Иисуса Христа, мы читаем в Библии. Всем людям известно, что грех вошел в мир через непослушание Адама и Евы, наших прародителей. Грех, мы читаем, разделил человека с Богом. И святой Бог уже не мог ничего иметь с падшим грешником, находящимся в погибели, в смерти. Его ожидает этого человека за преступление ад, вечный мрак. Но Бог, мы читаем, любит человека. Он любил его всегда. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Да, для спасения всех людей. Бог возлюбил и отдал Сына, чтобы спасти человека греха из лап дьявола. Бог нашел однажды в Уре Халдейском человека. Человека с большой буквы, имя которому Авраам. И этот человек, который смог поверить Богу, стал послушным ему. Авраам, который получил второе имя, будучи Авраам, стал отцом всех верующих, мы читаем в Писании, потому что принял Божью истину. И народ еврея Авраама стал возлюбленным народом, свидетелем истины о Господе Боге. В Библии мы встречаем человека по имени Моисей. Моисей получил закон от Господа для кого? Для людей земли, для Израиля. Он получил в наследие и землю обетованную. Вместе с народом своим, хотя и не вошел в нее, но эту землю видели все, кто были с Иисусом Навином. И в этой земле были великие пророки, слуги Божьих истин. И имена этих великих людей известны. Пророк Исаия, новозаветный евангелист, как мы его читаем и называем. Пророк Иеремия, пророк Иезекииль, Даниил, Осия, Авдий и многие-многие другие. Те, которые жизнь свою положили для свидетельства о Боге. Да, Господь отмечает их великими наградами. А у евреев мы читаем в первой главе следующее. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, то есть Сын Божий, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, самого Господа Бога, держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя». В последних главах мы читаем о Господе Иисусе Христе в книге Откровения, имя Ему – Слово Божие. Он царь царей и Господь господствующий. Павел Апостол много раз говорит, Ему первенство. Да, через Иисуса Христа пришла благодать в мир. Через Господа нашего и Спасителя Христа Иисуса мы получили освобождение от грехов наших и наследие, как жизнь вечную. Сын Божий, святая истина, Слово, Логос, Ему во всем первенство. А евангелист Иоанн в первом послании, 5 главе, 20 стихом записал, «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум». И дальше что?
да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Какие славные и сильные слова! Христос сам о себе когда-то сказал. Читаем Евангелие Иоанна, 14 главе, 6 стихом. «Я есть путь, истина и жизнь». И еще Иоанна, 1 главе, мы читаем: «Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа», то есть через вторую личность Божества. Он есть Слово, Логос, Слово Творящее. Слово Твое, мы читаем в 17 главе этого же Евангелиста, «Слово Твое есть истинно». И третья мысль. Новозаветная Церковь Христа ходит перед Богом в истине, потому что руководитель ее – Дух Святой. В первом послании Иоанна, 5 главе, читаем: «Потому что Дух, имеется в виду Дух Святой, есть истина». Истина Бога Отца, истина Бога Сына, истина Бога Духа Святого, Святой Троицы, изложена для всех людей земли в Святом Евангелии, в этом чистом словесном молоке для питания душ наших. И Петр Апостол, хорошо изучивший эту мысль об истине Божьей, говорит нам: «Послушанием истине через Духа, очистив души к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные от Слова Божия». И далее он продолжает во второй главе: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы возрасти вам во спасение». Как это важно! Питаться молоком, от которого можно возрасти во спасение. Что же это за молоко? Да это святая истина Божия, святое Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. Как заботился Господь о детях своих, когда собирался уже идти на крест. Он говорил своим ученикам, что кто-то заменит меня, что кто-то будет заботиться о вас. В 14 главе Евангелия от Иоанна мы читаем: «Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, Духа истины, Он научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Воистину, Дух Святой есть Дух истины, а потому Он не может лгать. Он наставляет на истину тех, кто хочет жить поистине. Но Он не может помочь тем, которые отвергают Его. Он только может их обличить во грехе. Но когда человек начинает искать истину, Дух Святой вместе со Словом Божиим возрождает такого вот человека. Человек становится христианином и начинает мыслить совершенно иначе в отношении истины. Но люди говорят: у каждого человека своя правда. Это правда. И она, его эта правда, не похожа на правду другого человека. Однако истина только в Боге. И эта истина одна, единственная для всех нас. Каждый может отстаивать свою правду, доказывать, что он прав. И, может быть, действительно люди правы. Но Господь защищает свою истину самим собой. Он говорит: «Я есть истина». Все конфликты в человеке, в семье, в обществе возникают от прямого непонимания или недопонимания. Непослушание Божьей истины – вот откуда идет зло. Знаете, люди в главных вопросах, как в жизни, в смерти, в спасении, абсолютно эгоистичны, упрямы и высокомерны. Как мы хорошо это знаем. Люди, все, каждый за себя. И лишь Бог один за всех нас. Вот почему всем нам нужна Его святая истина. И имеющему эту истину не страшно смерти, ему не страшно умирать. Небольшой пример. Умирал неверующий человек. К нему приходили друзья, держали его за руки, и каждый говорил, один на один с ним оставаясь,
борющемуся со смертью. Каждый говорил: «Друг, держись, держись, мы с тобой, я с тобой». И он отвечал: «Да я бы держался, если бы знал за что». Неверующему человеку не за что держаться. Верующий человек держится за истину, за Господа нашего Иисуса Христа, потому что Господь заботится о нем, чтобы переход его из этой жизни в жизнь вечную был простым, легким, благословенным. Но грешнику смерть страшна, потому что он при жизни своей отвратил лицо свое от истины. И четвертая, последняя мысль. Истина Божия, о, это великая сила! Она дает верующему великие обетования, дает полную уверенность в любви Божьей к нему, в защиту его, в спасение его через Иисуса Христа. Истина познается через Слово Его. Истина – это свет, просвещающий греховную тьму. Она открывает сокрытое во мраке все, что приготовлено дьяволом для человека. Истина – это как прожектор, направленный в темное место, высвечивает все то, что при тьме человек видеть не может. Но люди, написано, возлюбили более тьму, нежели свет, потому что дела их злы, и они прячутся в этой тьме. И дьявол, лжец от начала, однажды обманул Адама и Еву. Кроме того, сверх этого, он вверх человечества в превратное ложное представление о Боге и о его спасении. Иисус Христос, зная проделки дьявола, говорит нам, дает нам хороший рецепт. Евангелие Иоанна 5:39. «Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Писание – это есть истина Господа для спасения человека. Христос говорит: «Придите ко мне и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Когда-то Пилат спросил Господа, что есть истина. Да он не знал, что перед ним стоит живая истина самого Господа Бога Слова, только в телесном виде. Христос говорил: «Я есть путь и истина и жизнь». Дорогой друг, ты прослушал сегодня эту нашу беседу о истине, которая только в Боге. Как ты ее расцениваешь? Принимаешь ли ты ее сердцем или нет? Думаешь ли ты об этом истине, или, может быть, тебе предпочтительнее ходить во тьме, в зле, в грехе, во лжи? Господь призывает тебя и сегодня признать Его своим наставником, чтобы вести тебя правильным путем, чтобы ты познал истину, и истина могла бы сделать тебя свободным. Многие-многие из нас когда-то отвергали эту истину. К одним Господь обращал лицо свое и стучал нежно в сердце, и человек откликался и принимал эту истину. Другим людям нужен был подход другой. Человек не хотел слушать, и тогда Господь ложил его на кровать, на постель, наводил на него определенные испытания в виде болезни или какого-то другого бедствия. И человек понимал через эти трудности, что путь к Богу, путь истине, он может найти только через его любовь. А эта любовь открывается в Слове Его. И потому тебе Слово, дорогой друг. Читай эту святую истину. Открой Евангелие, она расскажет тебе, как Бог тебя любит. Да благословит Господь тебя и твое решение. А мы, братья и сестры, те, которые очень любим Господа и знаем, что истина только в Боге, будем помогать таким людям достигать этой истины. Да благословит нас всех Господь, Бог наш, и Ему слава за все, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Сегодня, совсем неожиданно, Каратаевы получили посылку из-за границы. Возвратясь из школы, Максим и Илюша застали Юру возле стола, на котором стоял еще запакованный, объемистый картонный ящик.
1: А что это за посылка? От кого?
2: Из Германии прислали. Веруши его.
3: Ух ты! А можно посмотреть, что там?
4: Давайте, дети, уж подождем старших ребят и вместе посмотрим, что нам прислали. Хорошо?
2: Хорошо, да хорошо, но ничего хорошего.
4: Что, Юрочка, терпения не хватает подождать остальных?
2: А что это такое терпение?
4: Ну, наверное, умение спокойно ждать, прощать обиды.
2: Ну, ладно. Буду терпелив. Подожду, когда все придут из школы.
4: Ну, вот и хорошо. А я уже должна пойти. Леночка уже заждалась, наверное. Я недолго, я скоро приду.
2: Ох, да чего же ждать трудно, когда ребята из школы придут.
3: А знаете что? Давайте сами откроем посылку. Мы только посмотрим, что там, и все. А, ребят, давай.
1: Ну, вообще-то, мы ничего плохого не сделаем, если посмотрим, что там.
2: Ага, ножницы принести?
1: Лучше плоскогубцы.
3: Мы сейчас аккуратно распакуем, посмотрим, а потом обратно запакуем и поставим на место.
1: А если от мамы влетит? Не влетит, она ничего не заметит.
2: Ну, давай, давай.
3: Очень хочется посмотреть, что там. Вот плоскогубцы. На, Максим.
1: Сейчас попробуем. Так. Так. Ой, смотрите, как легко открылось.
2: Какие-то пакеты нарядные.
3: Это конфеты, наверное.
1: Разве конфеты такие бывают? Ты что?
3: Ну, а что это?
1: Ну, уж во всяком случае, не конфеты. Смотри, какие они большие.
3: Давай снимем. А пахнет хорошо.
2: А, наверное, это все-таки конфеты.
3: Конечно, конфеты.
1: А я говорю, что нет.
3: А я говорю, конфеты.
1: А я говорю, что нет.
2: Если хочешь, еще подеретесь.
1: Дай пакет, я на ощупь сразу пойму, что здесь.
3: Мама не велела трогать.
1: А тебе, что ли, велела, какой указчик нашелся? Дай сюда. Отдашь, жадина?
3: Нет, не отдам. Сам жадина.
1: Отдашь, отдашь.
3: Не дам, не дам.
2: Ребята, вы чего? Ребята!

0: Ela nasceu essa. Mas sua mãe vale que. A gente vai brincar, mãe. A gente vai brincar, mãe. Попробуйте.
1: А вот какой-то золотой пакетик.
2: Ой, там что-то перекатывается.
1: Сейчас я маленькую щелочку проделаю и посмотрю. А потом опять заклею.
0: Я сейчас Сереже клей принесу.
2: Ну вот, теперь еще один пакет разорвали.
0: Так мы же его заклеим. Только попробуем.
1: Там вон их сколько. Миллионы.
0: Горошки в шоколаде. Я таких еще не пробовал.
2: Ой, какая-то книга. Голубая, красивая.
1: Ну-ка. Да это же детская Библия.
0: Дайте я посмотрю.
2: Куда ты лезешь?
1: Юра, ты же весь в шоколаде испачкаешь.
0: Да, но можно, а мне нельзя. Все расскажу про вас маме с папой.
2: Ух ты, ябеда.
1: А дай-ка, Юра, книгу. Ты посмотри, как ее испачкал.
0: Да вы сами ее испачкали. Я Пете все расскажу про вас.
1: Ой, ребята, что же мы с вами наделали? Посылку распечатали, конфеты почти все съели, книгу испачкали.
2: Ой, что мы маме скажем?
0: А папе, а Пете, всем остальным.
1: А Наталья Сергеевна, помните, что нам говорила? Смотрите, ведите себя хорошо. А то вон сколько наших детей новые родители обратно в интернат возвратили.
2: Зачем мы только эту посылку смотрели?
1: И правда, набросили, словно конфет никогда не видели. Да не такие они уж и вкусные.
0: Нет, конфеты очень вкусные были.
2: А давайте скажем, так и было.
0: Правильно, Илюшка. Соберем, запакуем и никому ничего не скажем.
1: Ну вот, еще и обманем папу с мамой.
2: Так что же нам делать?
0: Самим в детский дом топать, что ли?
2: Ой, они скоро придут.
0: И Сережа и Петя обещали себя вести хорошо. Эх, мы...
1: Ребята, вспомнил, что нам надо сделать. Ведь мама с папой нам рассказывали, какой добрый у нас Бог.
2: Да, Иисус добрый.
1: Помните, Петя рассказывал, как Иисус просил разбойника на кресте?
2: И молился за всех.
1: Да, кто его распинал?
0: А мы самые настоящие разбойники. Вон что от посылки осталось. Одни обрывки.
1: А папа говорил, если даже очень-очень согрешишь, даже как сейчас мы, Христос все равно простит.
2: Только надо раскаяться.
0: Как это раскаяться?
1: Это значит пообещать Иисусу, что мы больше никогда так делать не будем.
2: А сначала надо у мамы с папой попросить прощения.
0: Да. А вдруг они обратно нас в детский дом сдадут?
1: А мы попросим, пусть лучше накажут нас сильно-сильно. Но только не сдадут обратно в детдом.
0: Да.
2: Юр, ну не плачь.
0: Я боюсь.
1: Юр, помнишь, как 5 очки потерял? 3 дня всей семьей искали.
2: А когда ты помолился, они нашлись. Помнишь?
0: Помню.
1: Еще мама говорила, где собираются 2 или 3 во имя Иисуса, там он обязательно услышит.
2: Да, она 2.
1: Ну вот, давайте помолимся Иисусу прямо сейчас.
0: Давайте. Давай.

0: Дорогой Иисус, прости нас, пожалуйста, за то, что мы самовольно открыли посылку и съели конфеты.
1: И еще за то, Иисус, что испачкали такую хорошую книгу, детскую Библию.
2: И за драку. Прости нас, Иисус.
1: Ну, пожалуйста, Иисус, сделай так, чтобы мама на нас не очень сердилась.
0: Пошли, пожалуйста, Господи, терпение с нами. И помоги нам больше не грешить.
2: И всегда слушаться папу с мамой.
0: Аминь.
1: Аминь. Ой, идет.
3: Ну, вот и я. А вы что такие перепуганные? Что случилось? Почему вы молчите? Что случилось?
1: Маму не отдавай нам детский дом! Мы больше не будем!
3: Что вы не будете? И почему я вас должна отдать в детский дом? Ага. Вот оно что. Вы все-таки раскрыли посылку. Хотя я запретила это делать.
0: Да, и съели почти все конфеты.
1: И испачкали детскую Библию.
3: Ну почему вы это сделали? Вы что, боялись, что вам не дадут конфет, что ли? Ну давайте рассказывайте. Я слушаю.
1: Мам, мы хотели только посмотреть.
2: Потом начали ссориться.
0: И нечаянно порвали пакет.
3: Сейчас придут остальные. Ну не стыдно ли вам будет смотреть им в глаза теперь?
2: Стыдно.
0: Мам, ты накажи нас, пожалуйста, очень-очень. Только потом прости нас, а, мам?
1: И меня.
3: Конечно. Конечно, прощу. Значит, вы понимаете, что заслужили наказание, да?
2: Да, понимаю.
0: Да.
1: И меня тоже надо наказать.
3: Вот и хорошо, что понимаете это. А давайте-ка посмотрим, что говорит о послушании Слова Божия Библия.

0: Ну вот слушайте, апостол Павел в своем послании к Колоссянам, в главе 3, в стихе 20 пишет так. «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу». И дальше. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека». И еще. «А кто неправо поступает, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия». То есть у Бога нет лицеприятия. Каждый получит по своей неправде. Вам все понятно в этом тексте?
1: Все понятно.
2: Мам, прости нас, пожалуйста.
0: Я вот о чем вас хочу предупредить. Греховные желания приходят к нам в сердце совсем незаметно. Вот как у вас сейчас только что случилось. Сначала что к вам пришло? Пришло к вам сначала любопытство. Вам захотелось заглянуть в посылку. Но заглянув, вы не успокоились. Дьявол подтолкнул вас к ссоре и даже к драке. А потом в вас проснулась жадность. Вы не заметили, как съели все конфеты. И даже захотели обмануть всех нас. Смотрите, запихали в посылку порванные пустые пакеты и запачканную Библию. Видите? Стоит только один раз послушать дьявола, и он начнет вами командовать, диктовать вам плохие поступки.
1: Мамочка, вы попросили у Иисуса прощения.
0: И это очень правильно, Юра. Но еще лучше было бы, если бы вы обратились к нему в самом-самом начале, когда враг только начал сеять в вас любопытство.
1: А мне бабушка одна на улице сказала, что я безгрешный, потому что маленький.
0: Безгрешный? А ну-ка скажи мне, безгрешный человечек, сколько раз ты уже проявлял непослушание, а?
1: Ой, много раз. Но только все равно меня Иисус слышит и любит. Он мне и очки помог найти. И не где-нибудь, а на улице. И папа с мамой мне дал. И братиков, и сестричек.
0: Правильно, Юра. И потому что он тебя очень любит, он очень огорчается, когда ты становишься непослушным, упрямым, капризным.
1: И ты тоже огорчаешься, да? И Сережа, и Вадим, и Люда, и Вера, и папа, да?
0: Да, Юра. Когда вы становитесь непослушными, мы все очень огорчаемся и молимся, чтобы Господь помог вам всем стать хорошими детьми.
2: Мы тоже будем молиться Иисусу всегда, чтобы он помог нам стать хорошими.
1: Да, а то я не дал вчера Витьке из соседнего подъезда на самокате покататься. Он у меня сразу. А еще верующий называющий. Мне сразу так стыдно стало, что я такой жадный, что потом я целый час ждал, пока он накатается.
0: Ну вот видишь, Максим, это Дух Божий начал обличать тебя. И хорошо, что ты послушался его.
2: А те, кто не слушается, Бог наказывает. Да, мам?
0: Конечно, Илюша. Если человек упорствует в своих грехах и не хочет сознаться и раскаяться в них, то Бог прибегает иногда к наказанию. Об этом есть много примеров в Библии. Хотите, об одном из них я вам расскажу?
1: Да. Расскажи, мама.
0: Хорошо, слушайте. Нееман, который был военачальником царя Сирийского, заболел очень страшной болезнью, проказой. И вот он по совету маленькой израильской девочки поехал к пророку Божьему, Елисею, для того, чтобы исцелиться.
3: И вот слушайте, как здесь написано в четвертой книге царств. «И прибыл Нееман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И пошел он и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. И возвратился к человеку Божию, он и все сопровождавшие его, и пришел, и стал пред ним, и сказал: «Вот, я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего». И сказал он, то есть Елисей, пророк, он так ответил: «Жив Господь, пред лицом которого стою, не приму». И тот принуждал его взять, но он не согласился. То есть Елисей не согласился взять дара от Неемана. А что же сделал слуга Елисея? Вот послушайте. Когда Нееман отъехал, сказал Гиези, слуга Елисея, человека Божия: «Вот господин мой отказался взять из руки Неемана, этого сириянина, то, что он приносил. Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь». И погнался Гиези за Нееманом. И увидел Нееман бегущего за собою, и сошел с колесницы навстречу ему, и сказал: «С миром ли?» Он отвечал: «С миром. Господин мой послал меня сказать: вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой 2 молодых человека из сынов пророческих, дай им талант серебра и 2 перемены одежд. И сказал Нееман: «Возьми, пожалуй, 2 таланта. И упрашивал его. И завязал он 2 таланта серебра в 2 мешка и 2 перемены одежд, и отдал 2 слугам своим, и понесли перед ним. Когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома, и отпустил людей, и они ушли. Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему: «Откуда, Гиези?» И сказал он: «Никуда не ходил раб твой». И сказал он ему, то есть Елисей сказал слуге своему: «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья и виноградники, и мелкий или крупный скот, и рабов или рабынь?» И теперь слушайте внимательно, что сказал Елисей: «Пусть же проказа Нееманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек». И вышел он от него белый от проказы, как снег.
1: Как страшно. И ничего не страшно. У нас же Иисус. Конечно, я и забыл. Надо всегда молиться Иисусу, и Он поможет нам не согрешать. Потому что у нас Спаситель от всех грехов.
3: Да, дети. Но наказание вы сегодня все-таки заслужили. Поэтому завтра вы не пойдете на детское общение в собрание.
1: Ну, мама!
3: Юрочка, я понимаю, что это наказание для вас тяжелое. Но мы еще помолимся с папой. И сделаем так, как Господь нам укажет.
1: А мы сейчас тоже пойдем в Сережину комнату и попросим Иисуса, чтобы вы простили нас вот так.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес указанный на сегодня.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмек. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Мы продолжаем чтение проповедей Спёрджена о молитве из книги под названием «Стучите». Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Наш сострадательный первосвященник». На слова из послания апостола Павла к евреям 5 главы, стихи с 7 по 10. «Он в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию и, совершившись, сделался для всех послушным ему виновником спасения вечного, был наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Святой Дух напоминает нам в этой главе, что первосвященник должен был удовлетворять двум условиям. Во-первых, он должен был быть приемлем для людей, ради которых он нес свое служение. И во-вторых, он должен был быть угоден Богу. Всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу. Он должен быть подходящим с обеих точек зрения. Подходящим и для людей, и для Бога. Наш Господь Иисус Христос принял сан первосвященника не сам собою, но от древних времен был избран Богом. Пророки говорили о нем, как о Мессии Божьем. А сам Яхве объявил: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Когда Иисус пришел в мир сей, Дух Святой засвидетельствовал, что Он Сын Всевышнего. Во время крещения Иисуса был голос с небес, глаголющий: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот голос раздавался трижды, возвещая то же самое. Отец далее предоставил еще одно доказательство относительно Мессии Христа. В том, что воскресил Его из мертвых и дал Ему войти на небеса ради нас. Кроме того, он дал ему обязательство, что, будучи, подобно Мелхиседеку, и царем, и священником, он будет сидеть одесную Бога, доколе Бог не положит врагов его в подножье ног его. Наш Господь Иисус избран, призван и прославлен, как первосвященник великий, прошедший небеса. В этом основа нашего утешения в Господе Иисусе. Ибо мы знаем, что Он и Отец одно, и что Он совершает все как посланник Завета, как полномочный представитель нашего Бога Яхве. Но это не то, к чему я хотел бы привлечь в это утро ваше внимание. Я хочу, чтобы вы сосредоточились на нашем сегодняшнем стихе, чтобы поразмышлять о рассматриваемой с человеческой точки зрения превосходнейшей способности нашего Господа Иисуса быть для нас первосвященником. Первосвященник должен быть могущим снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. Он должен быть тем, кто научился состраданию в школе страдания, чтобы быть в состоянии оказывать помощь страждущим. Состраданию уже нельзя научиться никаким иным способом, как только собственным страданием. Его невозможно изучить по какой-нибудь книге. Оно должно быть начертано на сердце. Вы должны сами пройти через огонь, если хотите научиться сострадать тем, кто ступает по пылающим углям. Вы должны сами пронести свой крест, если хотите научиться сопереживать тем, чья жизнь есть сплошное бремя. Возлюбленные друзья, мы живем в мире греха страданий, и сами мы грешны и страдаем. И нам нужен тот, кто смог бы удалить от нас наши грехи и разделить с нами наши страдания. И если он не может идти вместе с нами через все превратности нашего страннического пути, то как может он быть нашим путеводителем? Если он сам никогда не путешествовал в ночи, то как может он в самые мрачные для нас часы нашептывать нам в уши слова утешения? В нашем Господе Иисусе Христе мы имеем в полной мере квалифицированного первосвященника. Он совершенен в этой должности. Я желаю говорить о нем в это утро именно в этом свете. И да помогут мне небеса, ибо я чувствую, требуется вдохновение свыше, чтобы дать человеку возможность говорить об Иисусе так, как о нем должно говорить. Беспечный язык не должен даже пытаться описывать великого первосвященника нашего вероисповедания. Для того, чтобы полностью описать совершенного Избавителя, требуется совершенный проповедник. Но где такого найти? Проповедовать распятого Спасителя распятым стилем – нелегкая задача. Я полагаю, что пылающий уголь, взятый от жертвенника, должен в той же мере коснуться губ, как для того, чтобы говорить о смиренном сострадании Иисуса, так и для того, чтобы описать Его славу. Не имея помощи от Духа Святого, я, выбирая из этих двух тем, скорее осмелился бы говорить о райском, чем о Гефсиманском саде. О, если бы Божественный Наставник направил сейчас наши мысли, чтобы мы прославили Христа и с возросшей уверенностью упокоились в Нем. Таким образом, передо мной стоит следующая цель. Пытаясь утешить народ Божий, я буду одновременно убеждать других обратиться к нашему великому первосвященнику. О, как бы я хотел, чтобы те из вас, кто еще никогда до этого не знали любви Христовой, почувствовали бы на себе ее прикосновение и сладостным образом оказались бы влекомы к Нему. Я надеюсь, что благодаря самому факту того, что Он может сострадать вам в ваших горестях, те из вас, кто страждет, будут понуждаемы влечься поближе к Нему. О, если бы прямо здесь и в этот самый час те из вас, кто запинается и колеблется уже многие годы, немедленно нашли себе убежище в том, кто сострадает всем нам. Он ждет вас, чтобы даровать вам вечное утешение. О, если бы вы уверовали в Него, если бы вы приняли Его! Мы будем молиться об этом и ожидать этого, и пусть Бог исполнит наше желание, чтобы таким образом прославился Сын Его. Великая пригодность Христа Его делу выявится по мере того, как мы рассмотрим Его в трех Его ипостасях. Во-первых, мы порассуждаем о Нем как о Просителе. Эту Его сторону раскрывает 7 стих. «Он в одни плоти Своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти Его от смерти». И услышан был за свое благоговение. Далее мы рассмотрим его как сына. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. И затем закончим размышления о нем как о Спасителе. Сделался для всех послушных ему виновником вечного спасения. Приди же, Дух Святой, возьми от Христа и яви нам. Итак, во-первых, чтобы увидеть пригодность нашего Господа к тому, чтобы сообщаться с нами в наших печалях и заботах, рассмотрим его в качестве просителя. Наш сегодняшний стих начинается словами, говорящими о его немощи. «Он в одни плоти своей». Наш благословенный Господь был в таком состоянии, что от немощи возопил к Богу, могущему спасти. Когда наш Господь был охвачен немощью плотской, Он многое время пребывал в молитве. Для нашей молодежи было бы интересным и поучительным занятием отметить все случаи, в которых, как повествуется, Господь Иисус возносил молитвы. Эти случаи весьма многочисленны. Но, без сомнения, они представляют собой всего лишь немногие примеры, говорящие о намного большем их количестве. Молитва была нормальным и привычным состоянием Иисуса. Он молился даже тогда, когда уста его не издавали ни звука. Его сердце всегда пребывало в общении с Великим Отцом на небе. Как нам говорят, именно так обстояло с ним дело, когда он жил во дни плоти своей. Выражение это употреблено, чтобы отличить его жизнь на земле от его прежнего состояния в славе. Издревле Сын Божий обитал с Отцом, но тогда он не был причастником человеческого естества, а его предвечные века не были днями плоти его. Тогда он не мог войти в то сокровенное сострадание с нами, которое он теперь проявляет к нам с того времени, как был рожден в Вифлееме и умер на Голгофе. Дни плоти его подразумевают именно эту смертную жизнь, дни его немощи, уничижения, труда и страданий. Это правда, что Он несет на Себе наше естество там, на небесах, потому что после Своего воскресения Он сказал ученикам: «Осяжите Меня и рассмотрите, ибо Дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». Но, тем не менее, мы не должны называть период Его возвеличения, одесную Отца, днями плоти Его. Он продолжает там молиться. Подлинно он непрестанно возносит свои ходатайства за беззаконников, но теперь уже иным образом, отличным от того, каким молился во дни плоти своей. Среди дней его земной жизни были такие, которые особо заслуживают того, чтобы называть их днями плоти его. Дни, в которые его ослабленное естество проталкивалось вперед. Тогда люди видели в нем меньше величия, как в своем учителе, но больше страданий, как простого в человеке. В числе таких дней плоти его я назвал бы тот, когда он пришел в Гефсиманию и скорбил там смертельно. Ему было очень тяжело, потому что тень от его креста падала на него все более сгущивавшимся мраком по мере того, как он приближался к своей смерти на нем. Когда жуткая богооставленность, явившаяся средоточием его страданий, начала вселять в него свой ужас, когда люди подумали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, это и были дни плоти его. Глядя на него, распростертого под маслинами, изливающего до кровавого пота всю душу свою в жалобных мольбах, вы видите вашего Господа в качестве просителя, в немощи, в одни плоти своей.
2: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена о молитве из его книги под названием «Стучите». Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Наш сострадательный первосвященник». На слова из послания апостола Павла к евреям 5 главы 7 по 10 стихи. «Он в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение, хотя он и сын. Однако страданиями навык послушанию и, совершивший, сделался для всех послушным ему виновником спасения вечного. Был наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека».
3: Братья, я умоляю вас считать моление нашего Господа во дни плоти его реальным фактом. Не думайте, что он был тогда неким призраком, а молитва его всего лишь частью какого-то представления. Он был действительным человеком, и его молитвы были такими же действительными, как и ваши. О, верьте в Иисуса человека! Вы ведь с негодованием отнесетесь к каждому, кто попытается умолить славу его божественности, и будете в высшей степени правы. Но заклинаю вас, не отбирайте у него истину его человечности. Он на самом деле стал плотью и обитал с нами. Это было так, даже когда его апостолы созерцали его славу. Слава как единородного от Отца, полного благодати и истины. Мы должны прочно увериться в его подлинном человеческом естестве, иначе мы потеряем его жертвенную смерть, его воскресение и все остальное. И братство нашего Господа, которое есть великий источник нашего утешения, также исчезнет. Вспомните, что тот, кто восседает теперь одесную Бога, когда-то был здесь, на земле, в подобии плоти греховной. Тот, кому скоро принадлежит прийти и судить живых и мертвых, прошел через период телесной ограниченности, немощи, страданий, усталости, когда был во плоти человеческой. Дни плоти его были для него днями нищеты, болезни, усталости, поношений и искушений. Хотя в нем не было греха, он был, тем не менее, во всем искушен и испытан так же, как и мы. И поскольку он прошел через такие дни, то обрел пригодность быть первосвященником для верующих, которые также проходят сейчас через дни плоти своей. Братья, мы достаточно хорошо знаем, что являемся причастниками плоти и крови, и мы видим неплохое утешение в этом, что наш Господь Иисус сам был причастен им. Во дни плоти своей наш Божественный Господь Иисус переживал нужду потребности. Слова «принес молитвы и моления» доказывают, что у него было много нужд. Человек начинает молиться, когда нужда, переживаемая им, больше той, которую в состоянии удовлетворить мир. Человек работает ради того, что он может обрести, работая, и молится о том, чего нельзя получить никаким иным способом. Молитвы Спасителя не были простой формальностью. Его моления проистекали из чувства насущной потребности в небесной помощи. Это трудно понять, но это так. Ради нас наш Божественный и невинный Спаситель поставил себя в такие условия, что нужды его были весьма многочисленны. Конечно, как Бог он мог подняться над какими бы то ни было потребностями? Но, будучи человеком, подобным нам, он не позволил силе и могуществу Божества сокрушить плотскую немощь его человеческой природы. Поэтому он знал и переносил те же лишения, что и мы, и прибегал при этом так же, как это следует делать и нам, к единственному вседостаточному источнику даяний – молитвой, обращаясь к своему Отцу. Молитвами он искал благословений, молениями он ограждал себя от зла. Его обращения к Богу были многочисленными, оба слова во множественном числе — молитвами и молениями. И они были многообразны по своему характеру, потому что он возносил молитвы и моления всех видов. Особенно в саду он снова и снова взывал: «Если возможно, доминует меня чаша сия». Итак, каким бы банальным ни было это замечание, оно тем не менее нуждается в том, чтобы его часто повторяли. Наш Спаситель действительно молился. Когда вы в скорби вашей затворяете дверь комнаты и преклоняете колени в молитве, когда молитва ваша набирает силу, а вы падаете в борении на лицо свое, когда вы плачете и рыдаете перед Всевышним, будучи охвачены погружающим вас куда-то вниз чувством вашей нужды, то вам трудно себе представить, что Иисус когда-либо делал то же самое. Он просил так же действительно, как просите вы. Он молился и умолял, упрашивал и боролся так же, как надлежит это делать вам. Он знает то уединенное место на горе Кармил, где Илия, склонив свою голову на колени, 7 раз взывал к Богу. Он знает, что такое отвратить лицо к стене и плакать полными горя глазами, так же, как знал это Езекия. Он знает, как пожалеть вас в вашем одиночестве, в вашем отчаянии, в явно роковом для вас стечении обстоятельств, в вашем сокрушении сердца, в ваших горестях и даже в вашей смерти. Так взгляните же на него в ночь вашего плача и воспряньте вашим духом. Тем из вас, кто только еще начинает молиться, Я посоветовал бы помнить, что Иисус явил нам пример того, как это следует делать. Если ваши молитвы немногословны и состоят главным образом из плача и слез, будучи, однако, похожи в этом на молитвы вашего Спасителя, то вы вправе надеяться, что они будут приняты. Если вы боитесь, что ваши молитвы не достигают небес, вспомните, как наш Спаситель жаловался в 22-м псалме: «Боже мой, я вопию днем, и Ты не внемлешь мне ночью, и нет мне успокоения». Он был под конец услышан, но вначале, казалось, взывал впустую. Иисус молился, изнемогая. То, что Он сделал Сам, Он поможет сделать и вам. Он знает, что значит бороться с Богом в молитве, и Он глянет на вас взглядом вашего брата, когда под гнетом вашего покаяния вы будете искать Господа. Как это ясно, что мы имеем подходящего первосвященника с нежным сердцем и любящей душой. Далее, давайте посмотрим, как Сын Божий походил на нас в страстности своих молитв. О, если бы знать, как следует проповедовать на столь священную тему! Без сомнения, каждому следует снять свою обувь, стоя на этой дважды освященной земле. Страстность молитв нашего Господа была такова, что Он выражал Себя с воплем и со слезами. Евангелисты не упоминают о Его слезах, но Дух Святой раскрывает нам то, что не могли видеть человеческие глаза. Он взывал к Богу, пока Его сжатая в ком и выталкиваемая ввысь скорбь не потребовала для Себя слышимого выражения, и Он начал исторгать из Себя вопли. Он возопил так, что ученики, находясь от Него на расстоянии брошенного камня, слышали: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия». Голос Его становился громче по мере того, как поток Его страданий силой прокладывал себе путь. В Его воплях была великая сила, они были сильными воплями, они были глубокими, жалобными, трогательными, душераздирающими. «Если возможно, доминует меня чаша сия». Мы можем быть благодарны, что не слышали воплей этого жестокого бедствия, выпавшего на долю нашего великого заместителя. Вопль — это нечто слабое, но его вопли были сильными, сильными для сердца великого Отца. Когда он прекратил свои вопли, погрузившись в молчание, то их место заняли слезы. Господь услышал голос его слез, и кто скажет, что было громче, его вопль или его слезы? Когда человек, такой отважный и долготерпеливый, как Иисус, предается воплям и плачу, мы можем быть уверены, что страдание, переживаемое его сердцем, перешагнуло все границы. Душа его в нем непременно должна была разрываться от скорби. И мы знаем по другому признаку, что так оно и было, потому что кровь его, забыв, что ей должно циркулировать по своим обычным каналам, вышла из своих берегов, капая на землю кровавым потом. Я не думаю, подобно многим, что это был простой пот, такой, который обычен для тяжелого труда. Но я считаю, что это был кровавый пот, иначе не было бы написано «как капли крови». Кровавый пот можно увидеть и сейчас, и тогда у людей, переживающих чрезвычайно огромное волнение. Но случай нашего Спасителя был намного изумительней любого из этих случаев, потому что этот кровавый пот был настолько обилен, что был как капли крови, падающие на землю. Это была воистину молитва, моление, истощившее все его человеческое естество. Тело, душа и дух его находились теперь на дыбе страдания, дойдя до предела своих мук. Он взывал к Богу намного более умоляющим, мучительным, ужасным и могущественным образом, чем тот, которого мы с вами когда-либо достигали. Но, братья, суть именно в этом. Если вам доведется переживать ваш темный и мрачный час, вознося молитвы к небесам, подобным меди над головой вашей, И если вы будете вынуждены громко взывать, выплакивая свою душу, вспомните же тогда Иисуса во дни плоти Его. Возможно, что обычно вы всегда спокойны и, может быть, даже бессловесны в молитве. Но теперь вы не в состоянии сдержать себя, подобно Иосифу, возопившему так, что его услышали египтяне во дворце фараона, так и вы вдаете выход своей боли. Не стыдитесь вашей слабости, ведь до вас именно так вел себя ваш Господь. И вот вы, сильный человек, плачете, как ребенок. Не пытайтесь же извиняться, чтобы никто не подсчитал, что вы осуждаете вашего Спасителя. Посмотрите, ведь вы не один. С вами через пучину проходит Иисус. Разве вы не видите запятнанные кровью следы ног вашего Господа? Ваша самая сильная боль хорошо известна Ему. Не бойтесь же. Совершайте ваш путь к Господу, даже идя по Его самому тяжелому участку. Доверьтесь Ему, когда железо пронзит вашу душу. Предоставьте все Его опытным рукам. О, вы, бедные души, никогда до этого не уповавшие на моего Господа, разве теперь вас не влечет к Нему? Если Он все это выстрадал, то возможно ли, чтобы Он не помог вам в вашей беде? Благодаря всему этому он совершился как первосвященник, и можете ли вы не доверять ему? О, омраченные сердца! Разве в нем нет для вас света? Когда вы молитесь, превозмогая боль, Иисус в совершенстве понимает ваше состояние. О, вы, презирающие самих себя! Вы, желающие, чтобы вам никогда не родиться! Вы, дщери меланхолии и дети отчаяния, разве вы не видите в обезображенном лике вашего Искупителя основание для вашего упования на Него? С тех пор, как вы услышали сильные вопли, слетавшие с Его уст, и увидели потоки слез, стекавшие из Его глаз, вы с полным правом можете считать Его Дух сострадающим вам. Дух, к которому можно прибегнуть в час бедствия, подобно тому, как цыплята ищут крыльев на сетке.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди Чарльза Спеджена о молитве из его книги под названием «Стучите» на тему «Наш сострадательный первосвященник» на слова из послания апостола Павла к евреям 5 главы 7 по 10 стихи. Он во дни плоти своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение, хотя он и сын. Однако страданиями навык, послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Был наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные». Здравствуйте! У каждого из нас бывает в жизни, что мы остаемся одни на ничейной полосе в войне между добром и злом, тьмой и светом. И нет четкой границы, чтобы их различить. Герой нашего рассказа не раз попадал в такие ситуации, но он всегда находил в себе мужество не сбиться с пути, ведущего к истине. Борьба не становилась легче, но он уже ничего не боялся после того, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными. –

0: Боже, они стреляют по порту.
1: Господи, лишь бы успеть отплыть подальше от берега.
0: Эрль, смотри, китайцы уже совсем близко.
1: Нам еще повезло, что мест хватило на всех.
0: Боже, когда я увидел, сколько народа было на берегу, я подумал, что все не поместятся.
1: Ну да, конечно, даже взяли пару десятков беженцев.
0: Да, они спасаются как только могут. Посмотри, Эрль, эта старая лодка битком набита людьми.
1: Конечно, у всех же одно на уме, лишь бы выбраться отсюда поскорее.
0: Выбраться отсюда и чтобы побыстрее.
1: Этих фанатиков-коммунистов из Китая здесь больше миллиона.
0: Еще повезло, что они попали в окружение, Эрль.
1: Ты знаешь, я бы хотел знать, где сейчас те ребята, что встретили их на границе.
0: Да, после того, что я видел, не хотел бы попасть к ним в плен.
1: Трудно поверить, что приходится вот так вот отступать.
0: А что еще делать на одного нашего 10 китайцев?
2: Кто-то, может, и сказал бы, что наша семья была неблагополучной. Но я так не думал. Мне казалось, что у нас все было нормально. Я был еще совсем ребенком, когда мы переехали из Огайо в Нью-Джерси. Там мы жили в двухкомнатной квартире. Нас, детей, было 5. И все мы теснились в одной комнате. Папа часто приходил пьяный, устраивал скандалы. И никто не мог его утихомирить. Но тогда мне это казалось нормальным. Папа терпеть не мог религии, а мама была верующей.
3: Ой, тихо. Тоска какая-то. А где ребята?
4: В воскресной школе.
3: Только даром время теряют.
4: Нашим детям это нужно.
3: Да, как телеге пятое колесо.
4: Дети любят мисс Кук, она рассказывает им о Боге и учит Библии.
3: Дядя мне тоже вбивал это в голову.
4: Дядя не был христианином. Как он мог привести тебя к вере в Христа, не знаю. Моя мама говорила мне, что Бог есть любовь.
3: Тогда объясни, почему он допускает столько зла?
2: Только намного позже я узнал, что дядя, у которого папа жил в детстве, пытался привить ему веру в Бога с помощью кулаков. Меня же и брата Джонни в миссии очень любили. Брат был всего на год младше, и мы были неразлучными друзьями. Мы вместе ездили на велосипедах в парк смотреть мультики, купались в бассейне, а когда подросли, ухаживали за девчонками.
5: Слушай, Эрль, мне кажется, Натали влюбилась в тебя.
2: Да ну, Джонни, брось. Мы с ней просто друзья.
5: В самом деле? А почему же она все время так и вьется вокруг тебя? Даже устроилась продавать мороженое напротив нашего дома.
2: Она для меня только хороший друг. Натали учит меня, как обходиться с девчонками.
5: А разве этому нужно учиться?
2: Ну, Джонни, ты симпатичный, у тебя и так все получается. А я теряюсь и двух слов связать не могу с ними.
5: Смотри. Твоя подружка. Ну, я пошел.
2: Джонни, подожди!
6: Привет, Эрль.
2: Привет, Натали.
6: А что с тобой?
2: Нет, ничего. Извини меня, я спешу. В 17 лет я закончил школу

0: потом, когда будешь кусать локти, не проси меня вытаскивать тебя оттуда.
1: Я спустился с небес на землю в первый же день занятий по начальной военной подготовке. Но деваться уже было некуда. После курса начподготовки меня перевели в Сэм-Хаустон, штат Техас. Там я прошел медицинские курсы, а оттуда меня послали в штат Вашингтон.
2: Мама, письмо от Эрля.
3: Ну, читай, читай скорее.
2: Так. Они сейчас в горах учатся кататься на лыжах.
3: На лыжах? Он же до этого их в глаза не видел.
2: Эрль говорит, что это был какой-то кошмар. Лыжи скользили, они не могли устоять на ногах и все время падали. Ты только послушай. Так. Мы забрались на гору. Там были собачьи упряжки с оборудованием. Мы уже радовались, что покатаемся на собаках. Но, увы, собак там не было. И оказалось, что этими собаками будем мы сами.
3: И что? Им пришлось тащить эти сани?
2: Да. И притом дальше, в гору. Хотел бы я все это видеть.
3: Сначала его учили стрельбе, потом медицине. Сейчас учат кататься на лыжах. Ну да. Что же с ним будет дальше?
1: Через 2 месяца мы вернулись в Форт-Льюис. Нас готовили к отправке на Аляску. Однажды вечером я шел мимо церкви. Около нее стояли прихожане, и одна девочка лет 11 пригласила меня зайти. Я согласился и сел рядом с ней. Началась служба. Я слушал пение, видел радость на лицах людей и чувствовал их любовь. Когда пастор проповедовал Евангелие, я из одиночества и пустоты своего сердца вышел вперед и вручил свою жизнь Господу. Я тогда еще многого не понимал, но это решение изменило всю мою жизнь. Тем летом началась война в Корее.
3: Опять пришло письмо от Эрля.
2: Да ну, и что он пишет?
3: А письмо на столе, можешь прочитать его.
2: Так, он нашел много друзей в церкви?
3: Да.
2: И хочет записаться добровольцем на войну в Корее? Зачем ему это надо? Его же там могут убить.
3: Эрль говорит, что капитан не дал ему разрешения поехать в Корею, поэтому, скорее всего, его отправят на Аляску.
2: Так, а что там дальше? Да, призван проповедовать... Что он хочет этим сказать?
3: А ты читай. Наверное, он думает, что Бог призвал его стать проповедником.
2: Проповедником? Ну, это уж слишком. Бедный братец.
1: Я был уверен, Бог желал, чтобы я отправился на войну спасать людям жизнь. Но мне не удалось туда попасть с первой волной добровольцев. Но все же через 2 недели... Я уже был на корабле, плывшем в том направлении. Мы сошли на берег в Инчоне. Нас, санитаров, сразу же направили в лагерь, разбитый для местных солдат. Я и еще один санитар шли между палаток и искали тех, кому требовалась самая неотложная помощь. В одной из них лежала медсестра. Ноги ее были ампутированы выше колен. Она плакала от нестерпимой боли. Мы отнесли ее к хирургу. Это была моя первая попытка спасти человека от смерти. Я служил в мобильном армейском хирургическом госпитале. Мы все время были на колесах, следуя вплотную за боевыми частями на линии фронта. Затем было это наступление китайской армии, и мы были вынуждены отступать на кораблях в Южную Корею.
0: Какое счастье, что он не попал в плен.
3: Джонни, прочитай, пожалуйста, еще раз ту часть письма, где Эрль говорит о любви к врагам.
2: Хорошо. Так, поскольку я забочусь о раненых,
3: вот-вот.
2: Бог учит меня любить своих врагов, относиться ко всем так, как призывает Господь, и помогать всем без исключения.
0: Извини, этого я не понимаю. Мы с ними воюем.
3: А вот послушайте, что он пишет дальше. «Помните, как мне не разрешили отправиться в

0: Корею сразу, когда я просил. Так вот, я встретил двух ребят из той первой группы, и они единственные, кто остался в живых и просто чудом спаслись во время наступления китайцев.
1: Да, да, да. Если бы сын был там, его тоже убили бы.
0: Так и есть. Вот послушай, Эрль пишет, эти двое парней спаслись только потому, что переоделись как местные жители и затерялись в толпе беженцев. Всех остальных уничтожили.
1: Слава Богу, что мальчику повезло.
0: Ты знаешь, мне кажется, он думает, что его хранит Господь. И он как никогда раньше уверен, что его предназначение – стать проповедником.
2: Однажды командир роты пригласил меня к себе в палатку и попросил присесть. По мрачному выражению его лица я понял, случилось что-то очень плохое. Он достал письмо и прочел его мне. Мой брат Джонни погиб. Ему было всего 17. Брат, я так любил его. Он был моим лучшим другом. Выйдя в ночь под звездное небо, я нашел место, где бы меня никто не видел, и плакал. Я безутешно рыдал и спрашивал Господа: Боже, почему так случилось? Ведь он был моим лучшим другом. Господи, я жил, надеясь вернуться и увидеть его. Никто не понимал меня лучше, чем он. Как мне больно, Господи, как мне страшно больно. Ну зачем все это? Зачем? Зачем? Зачем? Несколько дней спустя я стоял на посту у дороги. Мимо проезжали грузовики. В них, сложенные штабелями, как поленья дров, везли трупы молодых парней. И никому до них не было дела, и некому было их оплакивать. Я молился, и слезы текли по моим щекам. Я просил Господа, лишь бы быстрее все это закончилось. И как я был рад, когда срок моей службы здесь подошел к концу, и можно было, наконец, вернуться на родину. Мы плыли на военно-транспортном корабле, а 13 дней спустя мы сходили на берег. Казалось, что весь город пришел встречать нас. Были даже мои друзья из той церкви, где я принял Христа. Они держали в руках плакат, на котором было мое имя. Мне дали 30-дневный отпуск, но я боялся ехать домой, но все же пересилил себя и приехал. Я подошел к дому, но никак не решался зайти, пока случайно меня не заметил младший брат.
0: Эрль, слава Богу, ты вернулся! Как я рада!
2: Мамочка, я тоже мама. Хотя я уже никогда не смогу быть таким, как раньше. Все так изменилось.
0: Я рада хотя бы тому, что ты уцелел.
2: Мама, расскажи мне, что случилось с Джонни?
0: Он обворовал магазин.
2: Зачем, мама?
0: Сотни раз я задавала себе этот вопрос, но так и не смогла найти ответа. Ну, как бы то ни было, его поймали и посадили за решетку. В камеру с матерыми уголовниками.
2: Господи, да ведь ему было всего 17.
0: Они хотели наказать его, чтобы для других это было уроком.
2: Но ведь это же несправедливо.
0: На следующее утро его обнаружили повесившимся.
2: Господи, Боже... Боже милостивый, какая ужасная смерть. Мама, он не заслуживал этого.
0: Я знаю, сынок.
2: Расследование провели?
0: Да, провели, но ничего не нашли. Как папа переживал. Ему пришлось идти на опознание.
2: Я никогда не смогу этого понять, мама. Никогда.
0: Мне так его не хватает, Эрль.
2: Мамочка, я писал ему прямо перед тем, как это случилось. Я говорил ему о спасении, умолял принять Христа как своего спасителя, но он не успел мне ответить.
0: Да, да, милый, он всегда читал твои письма.
2: Одному Богу известно, доходили ли они до его сердца. Последние 6 месяцев службы я провел в форте Кэмпбелл, Кентукки. Затем я вернулся домой в Нью-Джерси. Вскоре я обручился с одной девушкой. Мы с ней были знакомы уже 5 лет. Из-за того, что у нас начали возникать проблемы в связи с моей увлеченностью религией, я перестал ходить в церковь и изучать Библию. Однажды субботним вечером я один, без невесты, пошел потанцевать и немного развлечься.
3: Привет, Эрль. Я слышала, ты вернулся.
2: Добрый вечер, Натали. Господи, как ты прекрасно выглядишь. Ты так изменилась за то время, пока меня не было.
3: Спасибо, Эрль. Ты тоже. Я искренне тебе сочувствую. Это несчастье с твоим братом.
2: Да. Без него все стало для меня иначе.
3: Вспоминаю, как я давала тебе советы, как обращаться с девочками, и как мы все вместе ходили в парк, помнишь? Жизнь казалась намного проще, правда?
2: Да, это так. Но, к сожалению, прошлого не вернуть.
3: Эрль, Эрль, куда же ты?
2: Я повернулся и убежал оттуда. Убежал прочь от этой отупляющей музыки. От пустоты и бессмысленности всего, что там было. Я молился и просил у Бога прощения за то, что пошел на этот вечер. Вскоре я расстался со своей невестой, и я был один, не зная, что мне думать, что делать и куда идти. Я чувствовал себя в полной растерянности. И в конце концов я начал снова посещать занятия по изучению Библии. И попросил одного из пасторов помочь мне разобраться в своих проблемах.
1: Ваша невеста приняла Христа?
2: Нет, пастор. Я пытался говорить с ней о спасении, но она взяла мою Библию, начала размахивать ею и заявила, чтобы я выбирал, или она, или Библия. Она не понимала, как важна для меня была эта книга. Ведь я прошел с ней всю войну в Корее.
1: Эрль, Бог против того, чтобы ты попал под влияние неверующих.
2: Да, сейчас я понимаю это. Вы знаете, я даже хотел улететь в Вашингтон. Я там обрел спасение, был очень счастлив. Мне казалось, если я приеду туда, то, быть может, вновь смогу обрести желание служить Господу.
1: Дело не в месте, где ты будешь жить, Эрль. Дело в душе. Ты можешь любить Бога и служить Ему везде, куда бы Он ни привел тебя.
2: Тем вечером, вернувшись домой, я встал на колени и полностью доверился Богу. Я принял Его всем сердцем. Я попросил у Него прощения за то, что не читал Его слова, за то, что не ходил в церковь. В первом послании от Иоанна, глава 1, стих 9, обещано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». В субботу вечером позвонила Натали и предложила пойти в церковь. Мы стали часто встречаться и говорить о самом важном.
3: Ты знаешь, Эрль, твоя вера в Бога помогла мне осознать необходимость спасения. Видно, что война сильно повлияла на тебя.
2: Я очень за тебя рад, Натали. Вот помню, помню, как однажды мы с другом встретили молодую мать с грудным ребенком на руках. Он умирал от голода. Мы с другом побежали в лагерь и принесли банку консервированного молока, но вот как было накормить им младенца?
3: Представляю себе, как трудно было найти там бутылочку и соску.
2: Да, а мы с другом взяли обыкновенную бутылку, а соску для нее сделали с большого пальца хирургической перчатки. И ты знаешь, Натали, малыш пил молоко.
3: Ты спас ему жизнь, Эрль.
2: Понимаешь, Натали, мир, как этот ребенок, он ведь тоже гибнет. Он погибает духовно. Но у нас есть для него хлеб жизни. Иисус. О, если бы я только мог донести до людей эту истину.
3: И ты по-прежнему хочешь стать проповедником?
2: Больше, чем когда-либо.
3: Прислушайся к своему сердцу, Арль. Оно не обманет. Я надеюсь, ты станешь тем, кем хочет Господь.
2: Неудивительно, что я полюбил Натали. Девочка, которая в детстве была моим другом, стала моей женой. После того, как у нас родился второй ребенок, я поступил в библейский колледж. Нам было очень трудно, пока я учился. Но Бог не оставлял нас в нужде. В день окончания колледжа даже папа пришел поздравить меня. Папа, когда-то так ненавидевший религию. Несколько лет я служил пастором. Но самую большую радость мне доставляла работа в нашем центре неподалеку от лагеря, где солдаты-новобранцы проходили начальную военную подготовку.
4: Пастор Джонсон.
2: Слушаю тебя.
4: Я хотел бы поговорить с вами. Дело в том, что меня скоро отправляют во Вьетнам, и я хотел бы знать, что будет со мной, если меня подстрелят и я умру где-нибудь на рисовой плантации.
2: Ну, если ты умрешь во Христе, мой друг, то ты оставишь бренное тело и вознесешься к Господу. Это нам обещано Богом.
4: И что, я действительно могу быть в этом уверенным?
2: Абсолютно точно. Ведь Иисус сказал в Иоанна, глава 5, стих 24, «Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и услышавшие живут». И ты знаешь, это обещано во многих местах в Библии.
4: А я не знал этого раньше. Я делал много того, что противно Господу.
2: Все мы грешники, Эрни. Нет никого праведного. Вот почему Он послал Иисуса умереть за нас.
4: Понимаете, давно, еще раньше, я отдал свою жизнь Христу, но в последнее время я был далеко, очень далеко от Него.
2: Это плохо, Эрни. Ведь цена, заплаченная за твое спасение, очень высока. Но Бог милостив. Он всегда готов простить. Давай помолимся вместе, пока ты еще не уехал.
4: Давайте, пастор.
2: Натали, посмотри на это письмо. Ты помнишь Эрни?
3: Да, конечно.
2: Это письмо от его матери. Он погиб во Вьетнаме.
3: Господи!
2: Она нашла это письмо среди тех его вещей, которые ей прислали. Оно было адресовано мне.
3: Посмотри на пятна грязи. Видно, что это письмо с фронта.
2: Прочти. Пожалуйста, прочти, что он написал большими буквами.
3: Я принял Бога в свое сердце, и я живу для Него. Спасибо за то, что не бросили меня.
2: Ты видишь?
3: О, Эрль, он с Богом.
2: Натали, знаешь, всякий раз, когда я проповедую перед этими молодыми парнями, я ищу среди них кого-нибудь похожего на моего брата Джонни. И я всегда молюсь. Господи, помоги мне. Если хотя бы один из них спасется и не кончит, как мой брат.
3: Бог поможет им, милый. Мы знаем это.
2: Скольким людям мы могли поведать о Боге в нашем центре? В лагере проходили подготовку парни из 19 стран. Много иностранных солдат заходили к нам в центр отведать вкусные пирожные, которые пекла Натали. И мы, пользуясь случаем, рассказывали им о Христе. Но помимо этого, у нас был еще один способ нести благую весть. Более 20 лет тому назад мы начали проповедовать по радио. И занимаемся этим до сих пор. Я знал, что папа всегда слушал наши передачи, и поэтому часто обращался непосредственно к нему.
5: Элиза, скорее иди сюда, твой сын выступает.
0: Что, уже начинается?
5: Да-да, не греми кастрюлями, тише. Сейчас Эрль будет читать проповедь.
2: К вам, с никогда не теряющим важность рассказом о божеской любви, обращается Эрль Джонсон. Бога не интересует, что вы делали в прошлом. Христос умер за вас, и Он был воскрешен из мертвых, чтобы вы получили вечную жизнь. Он хочет войти в ваше сердце и дать вам новую жизнь прямо сейчас. Вот что обещано в Исаии, глава 43, стих 18 и 19. Но вы не вспоминаете прежнего, и о древнем не помышляете. Вот, я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Ваша жизнь пустыня, Бог омоет ее реками живой воды. Вы потерялись в степи? Иисус Христос поможет вам найти дорогу. Он пришел освободить нас. Бог дает нам возможность выбирать, идти с Ним или нет. И я всегда был благодарен Господу за то, что Он избрал меня, земной сосуд, в который Он влил бесконечное множество благословений. На опыте своей жизни я убедился, что любое испытание является возможностью укрепиться в Христе самому и помочь в этом другим. Бог может даже трагические обстоятельства использовать для нашего блага. Так примите же дар спасения и позвольте Богу сегодня, сейчас войти в ваше сердце.

Ибо только вера Божьей милостью может принести вам спасение. Сами вы ничего не можете. Спасение – это дар Божий. Вы уверены, что спасетесь? Бог предлагает нам надежный способ достичь вечной жизни. Как это сделать? В послании к римлянам, глава 10, стих 9, Он дает нам ответ на этот вопрос. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктор Думлер. Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Из Библии мы знаем, что души умерших отправляются в место, которое Бог специально приготовил для верующих в Него. Оно называется раем. Принято считать, что рай – это нечто иное, нежели небо, хотя у них много общего. О небесах Библия сообщает нам мало, но и того хватает, чтобы представить себе, как это прекрасно. Небеса во многом похожи на Эдемский сад, но, конечно, они еще лучше. В нашей прошлой передаче мы рассмотрели тему «Потомству Евы обетованный Спаситель». Как мы видим, Адам и Ева действовали в качестве представителей всего человечества. Своим грехом они навлекли на всех людей проклятие. Последствия этого самого первого греха людей сказались на судьбе всего рода человеческого. Бог же по благости Своей дал им такое обещание. И сказал Господь Бог змею: «За то, что ты сделал это, вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Бытие, 3 глава, 14-15 стихи. Слова Господа означают, что когда-нибудь Он освободит человека от власти сатаны. Женщина родит ребенка мужского пола, который сокрушит голову сатаны, то есть нанесет ему смертельный удар. Правда, сатана тоже нанесет ему рану, но всего лишь укусит в пятку, а это не опасно и скоро проходит. Таково было самое первое обетование Божие о семени Евы. Позднее Бог назовет обещанного ребенка помазанником или мессией, поскольку ему дано будет особое задание от Бога. Предназначение этого избранника заключалось в том, чтобы освободить род человеческий от последствий греха и от власти сатаны. Поэтому его называют еще обетованным Спасителем. Наверное, это обещание было радостной новостью для Адама и Евы. Это добрая весть и для нас. Однако грех никогда не остается без последствий. Земля и ее обитатели пострадали от проклятия. Проклятие Бога изменило жизнь животных, птиц и рыб. Пострадала даже сама земля. Как написано в Библии, от тяжести проклятия вся тварь совокупно стенает и мучается. Римлянам 8:22. Теперь человек должен был появляться на свет в муках при рождении и покидать мир в смертных судорогах. Жизнь наполнилась несправедливостью, тяготами и страданиями. Библия рассматривает смерть как расплату за грех. Возмездие за грех – смерть. Римлянам 6:23. Смерть представлена в Библии в различных аспектах. Рассмотрим три из них. Во-первых, смерть для тела. Что такое физическая смерть? Мы вроде бы знаем, пожалуй, даже слишком хорошо знаем. Однако здесь нам надо еще кое-что осознать. Если вы срезали цветок, то его лепестки не сразу увянут. Так и с человеком. Слова Божьего запрета не означали, что Адам упадет замертво, едва только вкусит плода. Скорее, они означали, что, нарушив запрет, человек отсечет себя от источника жизни, и тело его, как срезанный цветок, постепенно зачахнет и умрет, обратившись в прах. В персть свою возвращаются. Псалом 103, 29. Но тело умирает, а душа продолжает жить. Библия говорит нам, что душа бессмертна. Во-вторых, смерть прежних отношений с Богом. Мы уже знаем, что Адам и Ева были в дружбе с Богом. Их непослушание положило конец этой дружбе. Также и потомство Адама и Евы, а это весь род человеческий, увидело свет уже после разрыва отношений человека с Богом, а потому многие жили и живут, даже не зная о нем. Этот разрыв с Богом – подлинная смерть для прежней дружбы. По Библии эта смерть настолько реальна и настолько глубока, что хотя люди живут физически, но для Бога они мертвы по преступлениям и грехам. Ефесянам 2:1. В-третьих, смерть надеждам на будущее блаженство. Библия говорит нам, что Бог готовит для человека чудесное жилище, в котором он поселится после смерти на небесах. Это изумительное место, устроенное Богом для того, чтобы человек был там счастлив. Часть Божьего плана – вечная жизнь. Человека ожидает радостное ощущение свободы от греха, страдания и смерти. Итак, есть вечная жизнь, но есть и вечная смерть. Эту смерть еще называют второй смертью, вероятно, потому что она наступает уже после первой физической смерти. Вторая смерть ожидает тех людей, которые не попадут на небеса. Возможно, наш разговор о смерти кому-то покажется мрачным, но мы должны знать, что Бог не склонен подслащивать пилюлю. Он говорит все, как есть. Смерть ожидает каждого, и нам следует знать, что говорится о ней в Библии. А поскольку Бог совершен, мы можем надеяться, что Слово Его откроет, как нам быть. Тема нашей передачи сегодня – «Любовь Божья порождает милосердие». По первым главам Библии мы уже получили некоторое представление о Боге. По мере продвижения дальше мы будем узнавать о Нем все больше, но сейчас необходимо остановиться, чтобы соотнести некоторые свойства Бога с новым статусом человека. Дело в том, что Бог установил не только физические законы, по которым живет Вселенная. Он установил и нравственные законы, определяющие отношения между Богом и человеком. Понять эти законы несложно, а знать их полезно, так как они помогают разобраться в том, что такое жизнь и смерть. Прежде всего, рассмотрим положение человека. Еще во времена глубокой древности на Востоке, когда человек брал в долг, стороны составляли долговое обязательство, чтобы не забыть точного размера занятой суммы. Несостоятельные должники считались преступниками и наказывались по всей строгости закона. Библия говорит нам, что каждый грех – это долг перед Богом. Итак, перед нами закон, который называется «закон греха и смерти» Римлянам 8:2. Он гласит: «Душа согрешающая, она умрет» Иезекииль 18:20. Наш грех – можно оплатить лишь смертью. Но остается вопрос, способны ли мы оплатить свой долг? В каком-то смысле это действительно выплата долга. Но поскольку смерть вечна, то вряд ли можно сказать, что мы перестали быть должниками. Ведь возможности вернуться в прежнее состояние уже нет. Чтобы оплатить наш долг, мы должны пережить смерть сполна во всех трех ее аспектах. Честно говоря, любой здравомыслящий человек вряд ли будет настроен платить таким образом. Однако наш долг вполне реален. Он порожден нашим грехом, и мы обязаны его оплатить. Человечество стоит перед проблемой. Как учит нас Библия, по самой природе своей Бог праведен. Он твердыня, совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен. Второзаконие 32:4. Это означает, что поступки Бога честны и справедливы. Он не лукавит и не творит беззакония. Бог – верховный судья. И Он следит за соблюдением закона Вселенной. Так что человеку, грешнику, предстоит оплатить свой долг. Он должен умереть. А если Бог не приведет в исполнение этот приговор, то его закон будет попран, и сам он уже не будет более праведен. Бог не только свят и праведен, Бог еще и милостив. Он любит нас. Несмотря на грехи человечества, Бог милостив к нему. Такая незаслуженная доброта называется благодатью. Эти две стороны парадоксальным образом сочетаются в природе Бога. Он абсолютно праведен и требует, чтобы человек расплатился за свои грехи. Человек должен умереть. Но Бог любит человека и не желает его уничтожить. Любовь и праведность Бога равновелики. Но как может Бог требовать смерти человека за его грехи и в то же время оставаться любящим? Перед нами парадокс. Однако Богу известно решение. Как мы еще увидим, Бог наказывает за любой грех, либо здесь, на земле, либо после телесной смерти. И тут проявляется еще одно качество природы Божьей. Хотя мы заслуживаем смерти, Бог оказывает нам милость. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Любовь Божья порождает милосердие» по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». По благости своей Он предусматривает такой способ расплаты за грех, который позволяет избавить человека от смертной казни. Слова «милость» и «благодать» в Библии во многих случаях взаимозаменяемы. Эти понятия практически неотделимы друг от друга, и то, и другое несет в себе значение незаслуженной доброты. Итак, каким образом Бог покарает грех и в то же время откроет людям путь спасения? Об этом вы узнаете из последующих передач. Прежде чем двигаться дальше, необходимо прояснить еще один момент. В Библии сказано, что сатану подтолкнула к мятежу именно гордость. Многие из нас привыкли считать гордость положительным качеством. Однако Библия учит, что гордость мешает человеку просить помощи у Бога. Зачастую мы оказываемся слишком гордыми, чтобы смириться и признать, что мы нуждаемся в Боге. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 1 Петра 5:5. Вкусив запретного плода, Адам и Ева первым делом прикрылись смоковными листьями. Но даже в этом одеянии Адам ощущал себя голым, в чем он и признался Богу. Библия так объясняет нам этот стыд. «Я, Господь, отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце». 1 Царств 16:7. Бог ясно видел людей, несмотря на их слабую попытку прикрыться. Он был в состоянии читать их сердца. Согласно Библии, Бог не принял от Адама и Евы никаких оправданий. Смоковные листья скрывали наготу людей, но сердца их были полны греха. Бог хотел, чтобы люди осознали, что сами они никакими ухищрениями не смогут уйти от проблемы греха. Его не удовлетворяли одежды из смоковных листьев. Только Бог мог сделать людям подобающую им одежду. Он убил животных и сделал Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их». Бытие 3:21. Так Бог наглядно показал людям, что грех приводит к смерти. Адам и Ева никогда не видели смерти, и теперь, став свидетелями пролития крови и последних судорог живого существа, они ясно почувствовали всю бренность жизни. Так Бог открыл людям страшную реальность смерти. Животные умерли для того, чтобы люди получили одежду. Человек согрешил, но он все еще оставался в Эдемском саду и имел доступ к дереву жизни. Вкусив от этого дерева, человек мог бы получить вечную жизнь. И Бог решил изгнать человека из сада и сказал Господь Бог: «Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы ни простер он руки своей и не взял также от дерева жизни, и вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят, и изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Бытие, 3 глава, 22 и 24 стихи. Изгнание из рая было благодеянием Божьим. Бог не хотел, чтобы мы навечно остались в плену греха. Представьте себе, во что превратился бы наш мир, если бы все когда-либо рожденные на свет злодеи жили до сих пор. Удалив человека из сада Эдемского, Бог ограничил последствия греха временем, смертью телесной. Но Бог подумал и о нашей жизни после физической смерти. Он хотел избавить людей от второй смерти, огненного озера. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала, и родила Каина, и сказала: «Приобрела я человека от Господа». И еще родила брата его, Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Бытие, 4 глава, 1 и 2 стихи. Каин и Авель родились уже за пределами сада и не имели доступа к дереву жизни. Зачатые в браке Адама и Евы, они унаследовали природу Адама, греховную человеческую природу. Подобно своим родителям, Каин и Авель тоже были отделены от Бога грехом. Поэтому в силу закона праведного Бога они тоже должны были умереть за грехи. Но Бог любил людей и по милосердию своему открыл им путь к спасению от вечной казни. В то же самое время Бог открыл свой план восстановления дружбы, разорванной грехом. Он должен был осуществиться именно тогда и именно так, как это запланировал Бог. Наставления Божьи, путь спасения. Бог повелел Каину и Авелю приносить животных в жертву на алтарях. Алтари – это каменные плиты или земляные насыпи, на которых приносили жертвы. Для чего это было нужно? Нам, современным людям, сама мысль о жертвоприношениях животных внушает отвращение. Почему же Бог столь явно заповедал людям приносить жертвы? Как сказано в Писании, без пролития крови не бывает прощения. Евреям 9:22. По Слову Божию, долг греха не может быть оплачен ничем иным, кроме смерти. В принципе, сам человек должен был умереть за свои грехи. Но Бог, приняв в расчет запланированное им грядущее событие, согласился на замену – смерть животного вместо смерти человека, а потому должна была пролиться кровь животных. Но это еще не все, потому что душа – тело в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Левит 17:11. Эти слова Божии обладают большим значением по двум причинам. Первое. Смерть животного наглядно изображала чего требовал закон Божий. Расплатой за грех должна быть смерть. Жертвоприношения демонстрировали закон греха и смерти в действии. Закон действовал, и принципы справедливости не нарушались. Вторая. Бог сказал, что пролитая кровь будет искуплением или возмещением за грех. Исходное библейское слово «искупление» означает «покров», «покрытие». Пролитая кровь покроет человеческий грех так, что, обратив свой взор на человека, Бог не увидит греха. Человек будет считаться праведным перед Богом, и тогда Бог в своей святости примет человека. Отношения будут восстановлены. Итак, посредством веры в Бога, засвидетельствованной смертью жертвенных животных на алтаре, человек мог получить прощение за грех и восстановить нарушенные отношения с Богом. Искупление – это выкуп за грех. Жертвоприношения животных не устраняли греха. Человек по-прежнему оставался греховным. Жертвенное животное служило лишь покрытием греха и напоминало о том, что для прощения греха необходимы смерть и пролитие крови. Подобно тому, как Бог прикрыл наготу Адама и Евы одеянием из шкур, и грехи человека могли быть покрыты пролитием крови животного. Приношение животных на алтаре служило внешним выражением доверия к Богу. Люди давали знать, что вверяют Богу свое спасение. Люди полагались на Бога, а потому Бог открыл им путь избавления от вечного наказания и возможность восстановить свою праведность пред Богом. Телесная смерть по-прежнему оставалась следствием греха, но от вечного наказания, это отлучение от Бога и мук в огненном озере, человек уже мог спастись. Теперь, когда мы хорошо поняли наставление Божие, вернемся к Библии. Бытие, 4 глава, со 2 по 4 стихи. «И был Авель, пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. Каин и Авель оба принесли свои жертвы, как велел им Бог. Бог хотел, чтобы они своими делами показали, что доверяют Слову Божию, то есть верят в Его истинность. Но и тут не все было просто. Две жертвы, принесенные этими двумя братьями, оказались неравноценны. Авель принес в жертву животное, которое было убито, так что кровь его пролилась на алтарь. Это было правильно. Он сделал все так, как велел Господь. А Каин принес плоды своего сада, овощи и фрукты. Но ведь у растений нет крови. Так что его жертва была неправомочной. Каин предложил Богу очередной вариант смоковного листа. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Бытие 4.2. В нашей следующей передаче мы подробнее рассмотрим эту тему.

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. У микрофона Виктор Думлер, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете крестьянскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

Дорогие друзья, вы слушаете передачу из многосерийной программы «Удивительно, но факт». Этим летом Миша провел незабываемые дни в лагере, расположенном в горах. Правда, в этом лагере не было его ровесников и не было никаких кружков. Это был лагерь для ученых. Миша приехал сюда вместе с профессором Ильей Васильевичем Боголюбовым и исследовательской группой из НИИЗАПа. Задача ученых состояла в том, чтобы с вертолета обследовать заповедные уголки Тяньшанских гор. Так что Мише тоже пришлось увидеть горные пики, ледники и глубокие долины. И он думал, что такой красоты нет нигде на свете. Однако самое поразительное зрелище открылось ему не среди величественных гор, а в ночном небе.

0: Сколько звезд! Илья Васильевич, сколько здесь звезд? Почему здесь намного больше звезд, чем в наших краях?
1: Ты знаешь, Миша, на самом деле их не больше. Просто здесь они лучше видны. Во-первых, в горах воздух чище, и он пропускает даже слабый свет еще более далеких звезд. Во-вторых, общий фон неба здесь гораздо темнее, потому что поблизости нет городских огней. Так что ночное небо здесь и вправду очень красиво. И в такие минуты мне хочется выразить свое восхищение и благодарность тому, кто сотворил эти прекрасные звезды и Вселенную.
0: Знаете, Илья Васильевич, я догадываюсь, о чем вы говорите, но мне это все-таки трудно понять. Для меня проще иметь дело с такими вещами, которые можно увидеть. Понимаете? Увидеть. Чтобы измерить или каким-то способом вычислить их величину. Узнать, из чего они состоят. А Бог, как можно в него верить, если его нельзя ни увидеть, ни измерить? Я не говорю, что вы не правы. Просто мне лично легче верить в то, что я могу видеть своими глазами.
1: Понимаю, Миша. Бог дал нам глаза, чтобы воспринимать окружающий нас мир. Так что вполне естественно пользоваться ими при изучении Вселенной. Но подумай, разве можно отвергать все то, чего мы не можем увидеть? Ну, возьми те же звезды, находясь дома, в городе, где мы живем. Ты не видел многие из них? Но это не значит, что они не существуют.
0: Ну, уж отсюда, наверное, видны все звезды в мире.
2: И тоже не совсем. Так, честно говоря, без телескопа мы не можем заглянуть за пределы галактики.
0: Значит, все, что я сейчас вижу на небе, это только часть Млечного Пути.
2: Да, Миша. Только в одном Млечном Пути, вероятно, свыше 100 миллиардов звезд. Видишь такую бледную туманную полосу, простирающуюся на юг, к горизонту?
0: Да, никогда ничего подобного я не видел. Что это такое? Облако?
2: Нет, когда мы видим эту полосу, значит, мы смотрим в самое сердце нашей галактики. В городе ты, наверное, никогда ее не замечал. А здесь ее невозможно не увидеть.
0: А почему центральная часть галактики выглядит

0: Наша галактика по форме напоминает линзу.
1: Совершенно верно. Приблизительно так и выглядит наша галактика со стороны. А теперь попытаемся представить себе, как выглядит наша галактика изнутри. Наше Солнце расположено где-то посередине радиуса окружности этой линзы. Без телескопа мы видим только самые близкие к нам звезды. Как и следовало бы ожидать, близлежащие звезды мы видим во всех направлениях. Но если мы посмотрим в центр этой линзы, то теоретически мы должны увидеть значительно большее количество звезд. Не забывай, что мы смотрим на центральную часть линзы, находясь на ее краю. Так что легко предположить, что мы увидим звездную полосу, пересекающую небо. Это и есть Млечный путь.
0: Я бы никогда не сказал, что Млечный путь состоит из звезд. Он скорее похож... Я понимаю, конечно, что этого не может быть, но кажется, будто кто-то и вправду пролил молоко.
1: Знаешь, точно так же думали древние греки. И, кстати, наше слово «галактика» происходит от греческого слова, корень которого означает «молоко». Млечный путь похож на разлитое молоко, потому что в нем очень много звезд. И звезды эти так далеко от нас, что они сливаются. Так что, когда мы смотрим в центр нашей галактики, он кажется нам туманной полосой далеких звезд. Вот что такое Млечный путь.
0: Но полоса Млечного пути не одинаково светлая. В ней есть очень много темных пятен. Почему в этих местах нет звезд?
1: Ты просто чересчур доверяешь собственному зрению. Часто вещи оказываются совсем не такими, какими они кажутся. В этих темных местах столько же звезд, сколько и в светлых. Просто эти места заслонены от нас скоплениями космической пыли, находящейся между звездами и нами. Там, где ты видишь темные участки, эта космическая пыль не пропускает звездный свет. Так что, видишь, наша галактика состоит не только из звезд. В межзвездном пространстве находится также громадное скопление космической пыли и газов.
0: Все-таки я гораздо увереннее чувствую себя, когда изучаю что-то такое, что можно видеть или измерить. Как, например, звезды, чем в случае, когда речь идет о вере в невидимого Бога. С помощью науки можно узнать, какова температура звезд, насколько они велики, и расстояние, на которое они удалены от Земли и друг от друга. Даже из чего они состоят.
1: Да, астрономы могут рассказать много интересного о звездах и галактиках, но это не значит, что ты можешь просто отвернуться от вещей, которые наука не в состоянии измерить. Нельзя сказать, что Бога нет, только потому, что ученые не могут его обнаружить путем измерений.
0: По-моему, современные ученые могут обнаружить и исследовать почти все существующее на свете.
1: Ну нет, Миша. Я тебе расскажу об одном поразительном открытии, которое сделали астрономы. Проводя наблюдения в течение последних 10 лет, они пришли к заключению, что по крайней мере 90, а может быть и 99% материи во Вселенной состоит из неизвестного вещества.
0: Я думал, что астрономы могут определить, из чего состоят звезды.
1: Это они могут. Но они пришли к выводу, что во Вселенной гораздо...

0: гораздо больше материи, чем мы можем увидеть. Там есть нечто такое, что составляет основную ее часть. А мы даже не знаем, что это такое.
1: Хорошо. Илья Васильевич, я не астроном. Но если вы хотите, чтобы я в это поверил, объясните мне, пожалуйста, каким же образом они обнаружили, что в космосе так много этой материи, если они не знают, что она из себя представляет?
0: Это совсем не так сложно, как тебе кажется. Нужно только знать, как ведут себя предметы, вращающиеся на орбите вокруг более крупных предметов. Если определить скорость вращения орбитального объекта и расстояние, на которое он удален, от центрального более крупного предмета, можно без труда вычислить массу этого крупного предмета. Например, массу Солнца можно вычислить на основании данных об орбитах планет, которые вокруг него вращаются.
1: Ну, хорошо. Значит, массу можно вычислить на основании орбиты. Но какое это имеет отношение к количеству материи во Вселенной? Этот способ, наверное, применим только к объектам, которые являются центром орбиты других объектов. То есть к звездам, у которых есть планеты, и к планетам, у которых есть луны.
0: Понимаешь, этот метод можно применить и для определения массы спиральной галактики. Потому что в спиральной галактике, вот как наша галактика, например, звезды тоже вращаются по орбите вокруг центра.
1: Значит, наше Солнце тоже вращается вокруг центра нашей галактики?
0: Конечно. Мы даже знаем скорость, с которой Солнце вращается по орбите. А она составляет примерно 250 километров в секунду.
1: А где же расположен центр нашей галактики?
0: Поскольку сейчас июль, то наше полушарие наклонено к центру галактики. Видишь созвездие Стрельца? Центр нашей галактики расположен в этом направлении. На расстоянии от Земли почти в 28 тысяч световых лет. Наше Солнце вращается по орбите вокруг центра галактики, а планеты вращаются вокруг Солнца.
1: Значит, мы можем рассчитать количество материи во всей галактике, если мы знаем, каким образом звезды вращаются вокруг ее центра.
0: В общем, да. Ученые полагали, что могут примерно подсчитать количество материи в нашей Вселенной, сопоставив орбитальную скорость нашего Солнца и звезд, находящихся на различном расстоянии от центра. Но когда астрономы стали проводить такие измерения, они получили весьма неожиданные результаты. Орбитальное вращение звезд нашей галактики было совсем не похожим на орбитальное вращение планет, вращающихся вокруг Солнца. Судя по орбитам вращения звезд, можно предположить, что основная сила притяжения исходит из обширного района, выходящего за пределы нашей галактики.
1: Значит, в конечном итоге нельзя определить массу галактики по звездным орбитам.
0: Или наоборот, можно, но тогда нужно сделать одно странное допущение, а именно, что значительную часть материи, составляющей Вселенную, мы не видим. Эти наблюдения имеют какой-то смысл только в том случае, если большая часть массы галактики заключена не в диске звезд, которые мы видим, а наоборот, окружает видимые звезды в какой-то невидимой форме.
1: Значит, галактика что-то от нас скрывает.
0: такому убеждению пришло сейчас большинство астрономов. Теперь ученые сравнивают строение галактики со структурой живой клетки. Сотни миллиардов видимых звезд и огромное скопление газов и пыли – это лишь ядро значительно большего объема материи. Мы в галактике видим только звезды, находящиеся в пределах этого ядра. Мы не можем непосредственно измерить остальную часть галактики, но, судя по орбитальному вращению звезд, мы предполагаем, что она существует.
1: Ух, это очень трудно осознать. Большая часть материи во Вселенной вокруг галактик состоит из какого-то таинственного невидимого вещества.
0: Так теперь считают многие ученые. И не только на основании поведения звезд на орбитах вокруг галактических центров. Еще одно доказательство было получено, когда астрономы стали исследовать силу притяжения между галактиками. Галактики во Вселенной расположены группами и, судя по всему, вращаются вокруг своего центра. Так вот, орбиты вращения говорят о том, что между галактиками находится еще, вероятно, в 10 раз больше этой таинственной материи, чем, собственно, внутри галактик. Это подтверждает теорию о том, что большую часть массы Вселенной составляют не звезды, газ и пыль, а нечто другое. А вот насчет того, что же представляет собой эта материя, пока что мы можем только строить догадки.
1: Илья Васильевич, знаете, нечасто мне приходится слышать от вас слово «догадки». Ведь мы говорим не о какой-то новейшей отрасли современной физики. Догадки, о которых вы говорите, касаются вещества, из которого состоит большая часть Вселенной. А я-то думал, что этот вопрос наука решила давным-давно.
0: Ну, Миша, это только еще раз доказывает, что мир, в котором мы живем, полон неожиданностей.
1: В далеких горах Тянь-Шаня, глядя на звезды, я узнал, сколько еще тайн скрыто в нашей Вселенной. И как же мне во всем этом разобраться? В школе нам говорят, что первобытные люди придумали, что существует невидимый мир, чтобы объяснить непонятные явления природы. Затем ученые как будто объяснили все тайны природы. И поэтому современному человеку уже не нужен невидимый мир. А теперь, по словам Ильи Васильевича, ученые обнаружили, что большая часть Вселенной существует в какой-то загадочной форме, которую мы с Земли даже и увидеть не можем. Но на самом деле все обстоит сложнее. И сопоставляя то и другое, я прихожу в полное замешательство.
0: Ну что, дружок, тебя поразило то, что науке еще далеко не все известно и понятно. Да. Ученые считали, что достаточно хорошо разобрались в галактиках, а теперь выясняется, что изучали мы лишь небольшую видимую часть огромного мира.
1: Странно, правда, Илья Васильевич, что во Вселенной столько всего, чего мы даже и увидеть не можем.
0: Это не странно, Миша. Это просто говорит о том, что глаза наши не могут видеть все абсолютно. И еще о том, что нельзя пренебрегать вещами, которых ты не видишь, и считать, будто их не существует.
1: Значит, даже астрономы вынуждены признать, что на свете существуют вещи, которых они не видят. В школе нам все время объясняют так, будто во всякие невидимые вещи верят только религиозные и суеверные люди.
0: Ну, если угодно, это можно называть религией или суевериями. Я ученый, и я не могу просто исключить из области моих интересов все то, что я не могу увидеть или непосредственно измерить. И как человек верующий, я считаю, что то, что я вижу своими глазами, можно объяснить только тем, что в мире существует вполне реальное, хоть и невидимое, духовное начало.
1: А почему вы в этом так уверены?
0: На это есть много причин. Одна из них – это то, что я вижу, посещая церковь.
1: Вы имеете в виду красивые иконы и архитектуру?
0: Нет, у нас в церкви нет икон. И здание ничем не примечательно. В церкви я вижу людей, у которых изменилась жизнь. Как я уже сказал, в нашей церкви нет икон, но сами люди являются наглядным доказательством того, что Бог есть и что Он постоянно действует. Он изменил их жизнь сверхъестественным путем. Скептики утверждают, что мы обманываем себя и что это чисто психологический эффект. Однако то, что я вижу в этих людях, также считают и другие наши верующие, это искреннее чувство радости и любви ко всем людям. И объяснить это можно только тем, что Бог действительно изменил их жизнь и мою.
1: Ну, может быть, в наши дни у вас в церкви все так и есть, Илья Васильевич. Ну, а в прошлые века? Разве история не говорит о том, что христиане не были исполнены радости и любви, и тем более мира? В школе мы изучали историю о войнах, которые вели крестоносцы, и читали об ужасах инквизиции. Где же была любовь к Богу у всех этих людей?
0: Это хороший вопрос. Да, история знает немало случаев, когда люди, называвшие себя христианами, совершали ужасные вещи. Они совершали поступки, несовместимые с тем, что говорится в Библии об учении и делах Иисуса Христа. Единственное объяснение, которое я могу этому найти, заключается в том, что эти люди глубоко заблуждались, считая себя последователями Христа, так как дела их доказывали, что они руководствовались духом вражды, ненависти и человекоубийства, в то время как дух Христов – это любовь к ближнему. Об этом в свое время Иисус сказал: «Не знаете, какого вы духа».
1: А у меня сложилось такое мнение, что на протяжении всей истории христиане всегда были причиной всяких беспорядков.
0: Я понимаю, как у тебя могло создаться такое впечатление, но я подозреваю, что тебе известна только одна сторона истории. А знаешь ли ты о том, какой положительный вклад христиане внесли в историю мировой культуры? Для примера могу тебе сказать, что христиане, верные в своем служении Христу, основали университеты, в том числе знаменитый Гарвардский университет, изобрели алфавит, которым мы с тобой сейчас пользуемся, и создали Международный Красный Крест. Знаешь что, Миша, вместо того, чтобы углубляться в историю, ты бы лучше присмотрелся к христианам в нашем современном обществе. Тогда ты сам сможешь сделать вывод.
1: Илья Васильевич, но на свете так много разных людей, которые утверждают, что они христиане. Как же мне отличить настоящих христиан от тех, кто только так себя называет, или считает себя христианином?
0: Это сложный вопрос. Только Бог знает, что происходит в душе человека, который называет себя христианином. Трудно по-настоящему следовать какому-либо учению, не зная толком, на чем оно основано, кто его основатель и каков сам основатель. Поэтому тем, кто хочет стать настоящим христианином, необходимо изучать жизнь и учение Иисуса Христа, о которых написано в Библии. Библия открывает человеку, что Иисус Христос – Сын Божий, и что Он пришел на землю, чтобы освободить человека от власти греха. И когда человек дает возможность Иисусу войти в свою жизнь, в жизни этого человека происходит такая перемена, которая сразу видна окружающим. А тех, кто искренне хочет быть учеником Иисуса, Иисус говорит, какими они должны быть. Вы – свет миру. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Другими словами, это и есть та перемена, которая отличает настоящих последователей от тех, кто только выдает себя за христианина. Приходи. Познакомься с верующими в нашей церкви, и ты убедишься в этом сам.

дорогие друзья! Иисус Христос незримо производит в человеке перемену, которую нельзя не заметить. Это удивительный факт.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия — венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

где счастье. Не там отрада счастье веет, где грех и царство суеты, где плод греха все больше зреет, к богатству тянутся мечты. Не там благую весть услышишь, где рот мятежный и пустой, но там, где люди правдой дышат, где есть отрада и покой. Ведь только там и веет счастье, как зорька в чистых небесах, блеснет внезапно луч участия, слезою радости в очах, когда в любви горячее слово из уст выходит к небесам, тогда душа глотнуть готова отрады близкой к чудесам. Лишь во Христе возможно счастье и вам, и мне приобрести, лишь в нем обильное богатство и безопасные пути.

У святых ворот тихо угасает молодости прыть, русские березы не могу забыть. Стежки и дорожки вьюгой замело, в памяти всплывает русское село. Доброю надеждой, край родной, ты жив, для тебя я песню новую сложил. Пусть же эта песня на закате дней будет для России ближе и родней. Я стою с молитвой у святых ворот, посети, Спаситель, мой родной народ.

под небом голубым. Иду, бреду изморенный, под небом голубым. Разгонит ветер в стороны моих сомнений дым, и вера вновь умножится, я Богом не забыт. Напрасно строит рожицы мой враг души бандит. Учусь любви, терпению, уже немало лет. Христово воскресение — залог моих побед. Мы на земле не вечные, всему есть свой черед. Бушуют ветры встречные, а путь лежит вперед. Иду, бреду и падаю, и разбиваю нос, но все равно отрадою мне был и есть Христос.

о человечности. Пускай на всем, что совершаешь ты, проступит след душевной чистоты. Ведь сила не во внешности твоей, а только в человечности твоей. Жить бесполезно, лучше уж не жить, на ровном месте кочкою служить. Свети Христовым светом, как маяк, свети, как человек, а не светляк.

Говорят, что надежда умирает последней. На что надеетесь вы? Знаете ли вы живую надежду? Слушайте радио «Волна надежды».

Ты дал мне жизнь, а с нею все мне дал. Ты стал мне целью, смыслом, утешением. За зло мое ты в муках умирал, и смерть твоя купила мне спасение. Но что имеешь ты, мой Бог, во мне? Мои молитвы только стон и слезы, моя любовь, как пена на волне, мои дела шипы лишь, а не розы. Я слабое, капризное дитя, скольжу и падаю, и вновь иду хромая, запутываюсь в дьявольских сетях, освободившись, снова в них впадаю. И снова на коленях пред тобой прошу тебя о сладости прощения, и немедля трепетной рукой даешь душе покой и исцеление. Как будто бы ты только ожидал, чтоб я к твоим ногам пришла, рыдая, и, взяв из рук твоих любви бокал, пила б ее до дна, не выпивая. Ты дал мне жизнь, но в полноте ее нуждаться никогда не перестану, и совершенство дивное твое, как звезды в небе, оком лишь достану. В зависимости полной от тебя проходит жизнь, и в этом наслаждение тебе и мне. Ты отдал мне себя, и от меня взаимность ждешь с терпением.

Нагорная беседа. Узрев народ, учитель сел на холм, возвышенный средь поля. По манию его руки к нему сошлись ученики, и он отверз уста глаголя. Не передать словам людей его божественных речей, нема пред ним речь людская, но весь народ, ему внимая, познал и благ земных чету, познал и мира суету, познал и духа совершенства, познал, что истое блаженство себе наследует лишь тот, кто духом нищ, кто слезы льет, кто правды алчит, правды жаждет, кто кроток был и не злобив, кто сердцем чист, миролюбив, кто от людей невинно страждет, кого поносит в клеветах и злобным словом оскорбляют, кого за правду изгоняют, им будет мзда на небесах. Гонимы были и пророки, людскую злобу и пороки он кротким словом обличал, он покаяние призывал, за не созрело смерти семя. И настает и близко время, когда воскреснет бренный прах, когда все, сущие в гробах, глас Сына Божия из тлена, услышав, снова оживут, или в жизни тленную, или в суд, тогда восплачут все колена, женой рожденные, тогда померкнет солнце, мглой одето, луна не даст ночного света, и за звездой спадет звезда, и силы неба содрогнутся, и с трубным звуком понесутся по небу ангелы зывать. Всех, Сыном Божьим избранных, он поучил не избирать путей широких, врат пространных, водящих в пагубу, входить в сень жизни узкими вратами и трудно тесными путями, не осуждать, благотворить, родить о скорбных неимущих, благословлять врагов клянущих и ненавидящих любить.

Псалом 51. Что хвалишься злодейством сильный, Господь всегда путя со мной. Он обезвредит мрак могильный своей любовью неземной. Язык твой режет, словно бритва, ты в жизни любишь только зло, но оградит меня молитва, чтоб солнце радости взошло. Ты любишь гибельные речи, в коварстве ты не устаешь, и оправдаться тебе нечем за лицемерие и ложь. Все праведники боятся и посмеются над тобой, как над великим святотатцем, всегда готовым на разбой. Он полагал в богатстве крепость, в злодействе укреплялся он, но это грех, беда, нелепость, бесовский пагубный закон. Я, как зеленая маслина, я уповаю на тебя. Ты бережешь меня, как сына, с дней отрочества возлюбя.

Псалом 60. Снова вопль мой к тебе от пределов земли. Возведи меня, дивный Господь, на скалу. Ты прибежище мне, мои скорби внемли. Преткновенье постав беспредельному злу, чтобы жить мне без страха в жилище твоем, обрести тишину под надежностью крыл. Утолить мою жажду ты дашь водоем, дни царя твоего милостиво продлил. Да пребудет он вечно пред Богом своим, будет милость твоя для него без конца, и я буду тобою навеки храним с окрыленной душой, не печаля лица.

иду к тебе. Звенели звезды, листья падали, кресты застыли, как в строю, в немецком городе Висбадене, на русском кладбище стою. Нет, не меня,

падали, бросили. Я все, что было, бросил сам. И на холме, на плыве просени, стою открытый небесам. Пусть заблудился в мире западном, и все совсем наперекос, пусть потыкаюсь я и падаю, но я иду к тебе, Христос.

открытые двери. У каждого есть потери, а радости не у всех. Откроем для Бога двери, испепелится грех. И жизнь потечет иначе, и мир будет весь иным. Все трудности и задачи легко одолеем с ним. Как мало себя мы знаем, нам бремя нести не вмочь. Над нашим родимым краем висит атеизма ночь. И здесь свет горит неярко, и часто не видно пути. Да можно ли при огарке дорогу домой найти? У каждого есть потери и горькое чувство вины, но к Богу открытые двери лучами озарены.

Притча о богатом. На ниве богача был урожай хлебов. Он думал: некуда собрать моих плодов. Как приготовить дом к такому урожаю? А вот что сделаю: все житницы сломаю, большие выстрою и соберу туда мой хлеб, мое добро. И я скажу тогда душе моей: душа, простись навек с тревогой, покойся, у тебя лежит именья много, на годы многие, гони заботы прочь, ешь, пей и веселись. Безумец, в эту ночь отнимут жизнь твою, сказал Господь, несчастный, кому останутся твой дом и труд напрасный?

Завтра вы вновь услышите прекрасные христианские песни и стихи. Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

слово редактора. Являются на них дела твои. Ее зовут Фридой. Худенькая, небольшого роста, она сразу узнает многих по голосу и, слегка наклонившись к источнику звука, слушает собеседника, не прерывая, внимательно, реагируя на самые тонкие нюансы в голосе. Фрида не может увидеть того, с кем говорит. Она ослепла несколько лет тому назад из-за тяжелой болезни. Она знала, что слепнет, и успела подготовиться к той минуте, когда все вокруг станет черным. Все вокруг, но только не в ее душе, потому что там уже жил Христос и сиял его великий свет. Сестра Фрида выучила азбуку для слепых, умеет читать по ней, умеет печатать на специальном компьютере. Этот компьютер озвучивает и обычные, написанные кем-то письма и документы. В поездах она ездит без сопровождающего, знает порядок выхода и входа в вагон, ориентируется на вокзалах. Приехав к нам на встречу читателей и авторов «Забытого алтаря», она попросила только показать ей ее комнату. И через несколько минут, обойдя комнату и санузел, легко прикасаясь к мебели и стенкам, Фрида смогла обходиться без дальнейшей помощи. Как много может дать душе общение с таким вот человеком? Мы готовы иногда хныкать и жаловаться на судьбу, если предстоит трудная медицинская процедура, операция или обследование. У нас порой опускаются руки, если впереди очередная неурядица или тяжелый разговор. Если наши дети непослушны, старенькие родители капризны, летом из-за безденежья снова не удалось отдохнуть вне дома. Как малы и несущественны все эти проблемы по сравнению с тем, когда вокруг на всю оставшую жизнь воцаряется темнота. Попробуйте хотя бы час походить по дому с закрытыми глазами. Попробуйте выполнить обычную для вас работу. Вот увидите, боли в спине, недомогание – и ваши привычные болячки покажутся такими мелкими. Как-то я размышляла над местом Писания. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». Иоанна 9:2-3. О каких делах говорит Господь, отвечая на вопрос своих учеников? Только ли о том чуде, что совершил Иисус, излечив этого слепого человека от слепоты его? Как мне кажется, здесь еще и для нас поле деятельности. Потому что, приходя в этот мир, люди больные, слепые, калеченные являются проверкой для нашей души. Пройдем ли мы мимо, горестно покачав головой, или подставим и под эту беду свое неравнодушное сердце? Явятся ли наши дела по отношению к инвалидам делами, которым призвал нас Господь? Эти люди слепы физически. Они не увидят нас, торопящихся мимо, но всегда и на всяком месте нас видит Бог. Сестра Фрида нашла себе еще одно служение для Господа. Она с помощью своей церкви организовала и распространяет звуковой забытый алтарь. А недавно позвонила и спросила, можно ли сестру начитывать на кассеты для слепых и слабовидящих. Конечно, можно. И да поможет вам сам великий и милосердный Бог. Все можно отнять. Отнять у бессильного можно рубашку и рубль последний. Отнять у бессильного можно невесту и дом, и наследие. Все можно отнять у слепого. Не видит он глаз ваших жадных. Все можно отнять у святого. Не жаждет земной он награды. Все можно отнять у больного. Устал он от боли и муки. И нищего сумку в дороге отнять, призвиться от скуки. Все можно отнять у калеки. Не кинется вслед с кулаками,
все можно отнять и навеки остаться с пустыми руками. Галина Вольф.

Стихи наших читателей. Татьяна Жембровская. Хоть годы кружат карусель. На закате жизни. Земные годы движутся к закату, и сединой покрыта голова. На долю вашу выпали утраты, гонения и лживая молва. Со старостью болезни агрессивней потачивают плоть, но добрый дух уничтожает всякую пассивность. Не поразил, чтоб душу сна недуг. Вы жили нам примером, дорогие, служение верного и пламенной любви, и постоянно Господу молились о юных душах Божией семьи. Мы ваших также нуждаемся в молитвах, поддержки дружеской и теплоты в глазах. Пусть сединою головы покрыты, душа же не стареет никогда. Земные годы движутся к закату, а ваша жизнь так Господом богата.

Храни себя. Сердце чистым хранить не значит себя в келью замуровать. Это жить надо просто иначе, не той жизнью, что мир хочет дать. Это значит желания, мысли, все деяния наши, слова подчинить через Христа новой жизни, все былое забвению предать. И как ветвь на лозе предоставить, по тебе этой жизни плыть. Пусть Христос нами сам управит и поможет сердце хранить.

церкви. Был болен, и вы посетили меня. Матфея 25:36. Собрание святых, как это дорого! Со всеми вместе Господа хвалить, возможность эту не измерить золотом, не разорвать связующую нить. Порою в жизни всякое случается. Не стоит тосковать и унывать. Над нами сам Господь, земля вращается. Иисус и дома труд нам может дать. А церковь так заботливо, участливо, так любяще сама приходит в дом. И чувствую, что были не напрасными слова к сердцам, что сказаны Христом. Такие мне родные и любимые приходят, чтобы общение разделить. Не плотью, Духом Божиим водимые спешат и свою помощь предложить. Поток сестер и братьев посещающих, приветы, телефонные звонки не иссякают, то Бог навещающий их посылает из своей руки. Склоняю сердце пред Его величием, за все, что мне дает, благодарю. Для мира мы, семья столь необычная, ведь ценим боль чужую, не свою. За церковь, где родилась я и выросла, хвала Христу и за Его народ, за то, что может в духе быть и истине, даже когда придет беды черед. За молодежь, за нашу благодарная, за их открытость, добрые сердца. О Иисус, прошу, пусть благодать Твоя падет благословениями Отца.

Трудное решение. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздание. Евреям 10:35. Сколько судеб, дорог, сколько трудных минут видит любящий Бог, когда путь слишком крут. Видит любящий Бог все страдания души, когда злобы поток хочет нас сокрушить. Выбрать правильный путь или отвергнуть свой крест Бог не будет решать, лишь за нами ответ. Когда слезы из глаз, сердце болью щемит, то встает в небесах наш Спаситель и щит. «Ты покойся во мне», — говорит он мягко, — «не противься судьбе, я с тобой каждый миг. Силой я наделю, все сомнения прочь, разумом умудрю, сын мой верный и дочь». Зарастет все, как гарь, радость вспыхнет в глазах, когда Бог твой и царь за доверие воздаст.

во Христе. Дух бодр, плоть же немощна. Матфея 26:41. Мы здоровы во Христе, хоть страдает тело. Наш удел порой постель, но и так есть дело. На молитвенных руках понесем сограждан, чтобы с нами в небесах встретиться однажды. Мы в присутствии Христа можем погружаться, безутешных утешать, силой тьмы сражаться и в общении разделить со святыми вместе, сердцем любящих вместить каждого и песней. Прославлять, благословлять, поклоняться Богу, ликовать, торжествовать за щедрот потоки. Немощь плоти, дух горит, даже и в болезни. Можно благодарным быть Богу и полезным.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».

0: Молитва о подростках. Господь, мольба к Тебе, пошли искру, и пусть от искорки зажжется пламя. Зажги духовно нашу детвору, которую спасти не можем сами. Пошли искру, Господь, зажги огонь, чтоб юные сердечки загорелись. Их чувства и мышления затронь, что с детства столько мусора наелись. Пусть искорка огня перебежит по всем рядам их души очищая. Пусть сердце от волнения задрожит, волну Святого Духа ощущая. Один, второй и третий пусть придет и встанет со слезами на колени. Пусть равнодушие навсегда уйдет, стирая вслед душе упорство, лени. Зажги их всех, Господь, зажги их всех, пусть каждого искра Твоя коснется, пусть отвратительным им станет грех, пусть чувство совести в сердцах проснется. Зажги их так, чтоб больше не влекли их игры современного экрана, чтоб в сердце близость неба берегли и помнили, что Ты души охрана. Теряем, ох, теряем мы детей, поэтому мы вопием все горше. Избави, Господь, от гибельных сетей, чтоб тьма к себе их не тянула больше. Останови их, всех останови, пусть новый день их дело тьмы не множит. Спаси их ради пролитой крови. Никто другой нам в этом не поможет. Прости ты нас, что не уберегли то семя, что мы в них взрастить хотели, что в суете житейской годы шли. Мы упустили их, не доглядели. Прости, Господь, и не спошли искру, и из искорки зажжется пламя. Зажги, спасая нашу детвору, которую спасти не можем сами.
1: Анна Вельк.

Открытое сердце. Впервые вдвоем. Летом прошлого года Бог подарил нам с мужем чудесную поездку в Краснодарский край, на Азовское море. Поездка была по делам, а море было заодно. Эта поездка была первой за последние 18 лет. Ровно столько времени прошло, как мы уверовали в истинного живого Бога. Господь нам верил пятерых деток. В эти годы был тяжелый труд и недостаток. 4 года назад погиб наш младший сынок. Спустя год после его смерти сгорел молитвенный дом. Но во всех невзгодах с нами всегда был Господь. Работали до упаду, на огороде, со скотиной, сами выросли в городе, но по воле Бога оказались в селе. Здесь уверовали и живем теперь. Детей хотели воспитывать только сами, без детского сада. Они были рядом с нами, на богослужениях, на отдыхе, на работе по хозяйству. Ежедневно читали им из Библии и из сборника рассказов, ибо их есть Царство Небесное. Это естественно и нормально для христиан, но бывает тяжело физически, мы иногда очень уставали. Теперь дети подросли. Старший сын уже работает. Дочка на 2-м курсе университета. 2 наших младшеньких в 10-м и 11-м классах. Так быстро время пролетело. Мы только мечтали о том, чтобы куда-то поехать. И вот мы вдвоем с мужем можем ехать. Машина, на которой мы поехали, нашего старшего сына. На свою мы еще не заработали. 1900 километров в один конец. Мы одни, вдвоем. Вместе едем, сидим рядышком. Правда, Юра всегда за рулем, а я, когда хотела, могла спокойно поспать, откинувшись на сиденье. Все хозяйство, дом, пасеку, кур с цыплятами мы оставили на наших повзрослевших детей. Мы благополучно добрались до нужного нам места. Но дело складывалось совсем не так, как планировалось. Сначала мы не понимали, были в недоумении. Юра очень расстроился. Мы, конечно же, молились, просили помощи у Отца Небесного. Мы еще не знали, как Бог ответит и поможет уладить наши дела, но ждали. Он ответил. Он помог. Наш Господь чудный. Он не безучастен к своим детям. Но повел он нас не по нашему плану, а по своему. Он хотел нам подарить еще братьев и сестер. Мы были в нескольких многодетных семьях. Этих людей мы раньше никогда не видели. Мы общались, как будто всю жизнь знакомы. В один дом нас пригласили зайти на несколько минут выпить чаю. А мы там пробыли несколько часов. В семье 5 детей. Мама недавно из больницы, была сложнейшая операция. Болезнь очень серьезная. Надо было видеть, каких доченьки ухаживали за мамой, и столько они хлопотали с заготовкой каких-то полуфабрикатов. Старшая — регент в собрании. Но вот сын их еще не обращен. Мы вместе молились, ободряли друг друга. В другой семье 6 деток. Младшему исполнилось 2 недели. Папа — руководитель церкви. Детки — все еще малыши. Мы вошли в дом, а там полно и взрослых, и детей. Это гости. В этой семье готовы принимать всех. И, казалось, хозяину дома никто и ничто не мешает. Он успевал спокойно отвечать на уйму телефонных звонков, детям и нам уделить время. Еще в одной семье 9 деток. Каждый хочет что-то рассказать, показать. Старшие, сдержанные, помогают родителям, заботятся о гостях. Родители открытые, гостеприимные. Начали строить дом, потихоньку, с Божьей помощью. Когда я все это увидела, то вечером, когда мы молились перед сном, я плакала от чувства благодарности Богу. Господь верил нашим братьям и сестрам золотых деток.
они только подрастают, взрослеют, а поступают по-взрослому, любят родителей, хотят служить им. Они послушные. И самое драгоценное, они хотят познавать Иисуса Христа. Вот такой была поездка, запланированная Богом. Домой мы вернулись благополучно. Дети хоть и ждали нас, но и без нас справились со всеми домашними обязанностями. Когда дети были маленькими, то я вела тетрадь, говорят дети. Жалко, что не все записывала. Иногда перечитываем и просто хохочем все вместе. Елисей, 4 года. Играют в прятки. Елисей ведет счет. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Думает, 10. Думает, 16. Думает и, наконец, заканчивает. Аминь. Юра, 4 года, 8 месяцев. Папа топит котел, который устроен у нас в туалете. Юра сидит на унитазе. Перечисляет. У нас живот как магазин. «Как это?» – спрашивает папа. «Там есть чупа-чупс, рожки, конфеты и сердце есть в животе». Юра, 8 лет. В начале учебного года лечили зубы. Через месяц сделали стрижку. Был очень доволен собой и сделал соответствующий вывод. Зубы хорошие, подстрижен, осталось только научиться понимать время и все. Дети – наше наследие, наше богатство, помощь и радость. Шлю вам свое стихотворение, может пригодиться. Источник мира, источник радости – мой Бог. Источник жизни и всякой благости – мой Бог. Бог милосердия и все прощения – мой Бог. Творец вселенной, Бог утешения, мой Бог. Мой Бог живой, не утомляется, Он Бог, не ошибается, не притворяется, Он Бог. Он слышит, видит, и Он всезнающий, мой Бог. Он чудный, истинный, неизменяющий мне Бог. Я восхищаюсь им, он дал мне жизни смысл. О, Бог! Надежду дал душе, победой на кресте он смог. Таков мой Бог, Иисус Христос, он Бог любви, не угнетает, а хранит детей своих. Бог есть любовь, Бог есть наш мир, ему молюсь. Ему утешаюсь и наполняюсь, преображаюсь и умоляюсь, любить учусь. Елена Пинчук, Россия.

Виталий Полозов. «На бурных перекатах». Продолжение. Арсений видел, как быстро завязалась непринужденная беседа Лукина с ребятишками, и в полном удовлетворении закрыл глаза. «Хорошего человека послал нам Господь», — подумал он, — «и послал явно неспроста. Что он просил? Ах да, начать с Ксении». Будто знает, что не проходит и дня, чтобы мы с Марией не вспомнили ее. Все у нас с Марией связано с ней, с самой первой встречи. Он грустно вздохнул и предался воспоминаниям, и уже словно издалека доносилось до него щебетание разговорившихся детей, изредка перебиваемое густым басом гостя. В этом пограничном состоянии между сном и явью все ему виделось так, как было тогда в далекие теперь двадцатые. Да, знакомство состоялось в тот памятный день в Благмоне, когда над ним умирающим склонились в молитве Ксении и матушка монастыря. Жадно вслушиваясь в простые доходчивые слова, он вдруг увидел ослепительный свет. Хотя солнце даже не угадывалось за низко зависшими над землей свинцовыми тучами. Свет был настолько ярким, что он зажмурился, но и с закрытыми глазами отчетливо видел этих двух женщин. Только стояли они почему-то уже не здесь, рядом с ним, а где-то поодаль, и от них его отделяла широкая полноводная река. Они призывно махали ему и в то же время указывали на него какому-то человеку, стоявшему на берегу в белой одежде. Арсений даже видел, как выбегающая на тот берег вода омывала его босые ноги. «Перевозчик Харон!» — пронеслось в затухающем сознании бывшего учителя истории, и его сразу охватило равнодушие. «Это конец. Значит, это не миф. Я у врат Арида». И, проведя языком по небу, забеспокоился. «Но если я покойник, то где же драхма, чтобы заплатить за перевоз? У меня ведь нет ее. И где же его лодка?» Он прекрасно помнил легенду о Хароне и принялся взглядом искать лодку. Но ее нигде не было. Зато увидел, как тот человек пошел к нему по воде босыми ногами. В то же время он продолжал слышать призывные голоса молящихся и, наконец, разобрал слова «Господи, спаси и помилуй!» «Господи!» — напрягался он. «Кого это они зовут?» И догадка молнии пронзила мозг. «Это не Харон, это Христос!» «Иисус, спаси и помилуй!» — вскричал он вслед за ними во вспыхнувшей надежде. «Господи, я всю жизнь посвящу Тебе!» Ему казалось, что он вопиет к Богу, не смолкая, но из уст вырывался только слабый стон. И вдруг ощутил, как заботливые руки Христа с легкостью приподняли его и плавно перенесли через реку и поставили рядом с вставшими на колени женщинами. А когда эти руки отпустили его, он увидел на них кровоточащие раны от гвоздей. «Это кровь и за мой грех!» — ужаснулся он, сразу вспомнив давно забытые события из Евангелия. «Но разве достоин спасения такой грешник, как я? Чем мне заслужить прощение, Господи?» И голос дивной мелодии прямо в сердце. «Всякого, кто исповедает меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом моим Небесным». И тихим вопросом: «Согласишься ли?» «Всю, всю оставшуюся жизнь буду исповедать Тебя, Иисус. Только Тебя, Господи, только бы Ты простил!» — кричит Арсений, беззвучно, безнадежно, и падает на колени между Ксенией и матушкой. И вдруг почувствовал, как утихла, притупилась боль. Это он, пронзенный рукой, коснулся его ран. Волна неизъяснимого блаженства разлилась по всему телу, а в легком дуновении ветерка
почудился ласковый голос. Вот это коснулось тебя, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Свет стал медленно угасать и удаляться, превращаясь в трепетное марево, и вот уже облик Спасителя совсем растворился в синеве неба. Но Арсений все еще ощущал тепло его рук, приникал к ним губами и слышал отдаленный голос: «Теперь ты в молитве с ними, а значит, и со мной». «Благодарю тебя, Господи!» — прошептал он и очнулся. Матушка с Ксенией уже завершили молитву и благословляли его путь. Арсений смог улыбнуться. «Теперь мне и умирать не страшно». Весь путь до Херсона он был в сознании и молился, как велела Ксения. Потом провал куда-то в бездну и долгая борьба за выживание. Консилиум врачей на первом же осмотре зачислил его в безнадежные, сказав, что он — мешок с перемолотыми костями. И только в порядке соблюдения клятвы Гиппократа решили все-таки прооперировать, а не дать спокойно умереть. Последнее вроде бы даже гуманнее было, а он выжил, несмотря на их пессимизм. И как только его перевели в палату, Ксения посетила его, и все время ее визита они провели в молитве. Так было после каждой операции, а их было 5. И всегда она неизменно появлялась у него, молилась и читала Новый Завет. Вскоре скептическое отношение врачей к шансам пациента выжить стало меняться. Из безнадежных он был причислен сначала к просто тяжелым, потом тяжелым, но стабильно, и, наконец, кризис миновал и вовсе. Тогда, уходя, она оставила ему Библию, которую он надежно прятал от постороннего глаза до полного выздоровления и выписки. «Ты, Арсений, прямо в рубашке родился», — улыбнулся на прощание главврач. «За твою жизнь я не давал и 0,1% из 100. Не скрою, между прочим, что не дал бы и сейчас, если бы кого-то привели в таком же состоянии, потому что, понимаешь, ты не должен был выжить, и это не только мое мнение. Мой учитель из Одессы, светило медицины, профессор, осмотрев тебя, пришел к такому же выводу. Это только твой хирург еще на что-то надеялся, а больше никто». И весело подмигнул, указывая на небо. «У тебя там, случайно, никого нет? А то, похоже, кто-то замолвил за тебя словечко». «Есть», — серьезно ответил Арсений, — «мой ходатай на небе». «Даже так?» — совсем развеселился врач. «Ну, раз ты уже и шутить можешь, значит, действительно с тобой все в порядке». «Я не шучу, доктор. Сам Иисус Христос просил обо мне своего небесного Отца, поэтому я и выдержал». «Но ты это, того!» — улыбка сползла с лица доктора. «Шути да знай меру, за это сам знаешь». «Знаю, доктор, но не боюсь. Кого мне бояться? Если что, что сам Бог заботится обо мне, истинная правда. И хочу, чтобы вы это тоже знали. Люди молились, чтобы Бог дал вам мудрости, а рукам хирурга терпения и искусности, чтобы спасти мне жизнь. Вы это сделали. Так прославьте же его, задарованный вам талант, ведь вы не сомневаетесь, что талант бывает только от Бога».

Доктор явно растерялся от такой неожиданной постановки вопроса и оглядывался по сторонам, будто искал чьей-то помощи, но в кабинете никого не было. Усилием воли он взял себя в руки. — Ты вот что, Гулько, — сказал тихо и как-то бесцветно, — иди домой по-добру-поздорову, а не выдумывай небылиц, а то ведь могут подумать, что у тебя это следствие болевого шока. Что ты, ну, того, — покрутил он пальцами у виска. — Но вы-то ведь так не думаете, — не унимался Арсений. — Мое мнение в данном случае будет мало что значит, — уже жестче сформулировал свою позицию доктор. — Боюсь, что это будет заботой психиатрии. Советую и тебе побояться на этот счет, но все равно я рад за тебя и желаю счастливых дней в будущем. — Спасибо, — поклонился Гулько, — и оставайтесь с Богом. Это было его первое свидетельство о Христе и начало данного им обещания посвятить свою жизнь Иисусу, Богу, которого он услышал в тот критический для него момент и уже никогда не отступился от обещания, безбоязненно проповедуя Божие Слово. Обращение ко Христу означало для него не простой поход в церковь, чтобы поставить свечку. Кстати, он туда как раз и не ходил, а верное служение Господу. Вот запись из официальных документов. Боец Гулько примкнул к религиозной секте фанатикам и стал заниматься пропагандой религии. Ну, и уж совсем ни в какие ворота тот факт, что он, встречаясь с бывшими однополчанами, и не только с ними, стал говорить им о Боге и призывать людей каяться в грехах. Многие полагали, возможно, с подачи главврача, что это последствия тяжелого ранения красноармейца, что болевой синдром, мол, и все такое. И надо отдать должное власти, которая, учитывая его боевые заслуги, долгое время пыталась образумить отступника. Но когда ни уговоры, ни угрозы не возымели действия, определили в психушку на полгода. Как бы его же жалеючи, может, мол, одумается мужик. Не помогло, хотя надежда такая у врачей появилась. После лечения Арсений обзавелся семьей. Марию он встретил на собрании в церкви, куда его привела Ксения, и через 2 месяца после их крещения была скромная свадьба. Вот только это время и погулял он на свободе. Недолго, прямо скажем. Вскоре за распространение запрещенной литературы угодил теперь уже в тюрьму на 2 года. Срок в большей степени был обусловлен тем, что он не назвал лиц, которые эту литературу ему поставляли. И хотя власти знали, что тем источником была семья Плояровских, доказать и пришить им ничего не смогли. То ли было еще какое-то правосудие в 20-х годах, то ли сыграли роль деньги и связи Владлена. А может быть и то, и другое. Отсидел Арсений год и досрочно освободился. На этот раз гулял на свободе подольше, но зато и срок следующий был посолиднее — 3 года лагерей с последующей ссылкой на ровно таких же 3. Тогда-то он и потерял Жору из виду. Щемящая тоска тяжелым гнетом легла на сердце, и он невольно застонал. — Сеня, Сеня, очнись! Легонько затормошила его Мария. — Товарищу майору уезжать скоро. За ним уж приходили, да он отложил, чтобы с тобой поговорить. — Надо же, уснул! — смущенно тряхнул он головой, прогоняя сон, и укорил ее. — Ты разбудила бы, Маша. — Все нормально, Арсений. Подсел к нему на табуретке Лукин. — Мария мне многое успела рассказать. Теперь я в курсе вашего, так сказать, бытия. Один вопрос остался у меня. Говорите, Федор Игнатьевич, кто-нибудь может показать могилу Ксении? Спросят ведь меня друзья матроса, а что сказать, не знаю. И я этого не знаю, к сожалению. Впрочем, ну-ну, что? Есть один человек, хорошо знавший тогда Бузыкина.
Бузыкин от всего откажется. Этот человек знал не только Бузыкина, но и все его окружение. Дальше вы поймете, к чему я клоню. И что это за человек? Женщина. Если верить одному моему другу по зоне, она была женой чекиста и погибла еще в 37-м. И вдруг приехала к нам в лагерь в составе комиссии НКВД года два назад, живая, приехала как сотрудница из аппарата самого Френкеля. «Во как!» — присвистнул Лукин. «Надеюсь, вам не надо пояснять, что испытывает каждый зэк, услышав это имя, или...» «Ну, как сказать?» — неопределенно пожал плечами майор. Он не настолько еще хорошо знал Арсения, чтобы довериться и сказать правду. Догадываюсь, пожалуй. А я у него на Беломорканале был. Это же его первое детище. И видел, как одно упоминание его имени наводит смертный ужас на зэков. Он там руководил строительством и столько судеб людских перемолол, что выжившие до сих пор гадают, каким чудом спаслись. В том числе и ты? Я не гадаю, Федор Игнатьевич. Я знаю, что Господь уберег. Зато и не перестану славить его. И потом, хоть для меня это уже и пройденный этап, но нигде больше я не видел таких зверств, как на канале. Это, наверное, потому, что он тогда из кожи лез, выслуживался, чтобы не отправили досиживать его собственный срок на Соловках. Именно там он замыслил наш теперешний гулаг. Откуда сведения?

0: что о нем, хватит. Теперь о даме. Да, Арсений, и что она? Ходила, высматривала, вопросы задавала, даже записывала иногда ответы, пожелания. Но это, полагаю, больше для форсу. Так-то умная на вид бабенка, ничего не скажу. Но тут вот что странно. Фамилия ее была Котик.
1: Котик? Удивленно вскинулся Лукин. Но тут же взял себе в руки. И правда странная фамилия.
0: Нет, тут странно другое. Все обращались к ней, как к Маргарите Львовне. А мой друг знавал ее под другими именами, последним из которых было, угадайте, какое.
1: «Ну-ну, не тяни. Алина Бузыкина», — выпалил Арсений, — «жена Антона».
0: «Вот так раз», — изумился Лукин, — «просто час от часу не легче», — и засомневался. «А этот друг твой ничего не напутал?»
1: «Исключено. Память у него была феноменальная, умножал, складывал, вычитал в уме такие цифры, что все лишь диву давались. Подробнее о друге можешь? Кто он, где и как?»
0: «К этому и веду, Федор Игнатьевич», — улыбнулся Арсений.

Это был Зяма Шлеймович, старый еврей, под 60, довольно неприметный в зоне. В общем, сдружились мы, хотя общего-то между нами как раз было немного. Но когда узнали, что оба жили в Херсоне, сблизились еще больше. Спорили, конечно, обо всем, но без последствий. Как-то в разговоре я упомянул имя моего бывшего командира Ивана Нагнебеды, и тогда он мне рассказал о его гибели и о роли Бузыкина в этом деле. В общем, через какое-то время Шлеймович по просьбе самого Владлена устроил ему тайную встречу с Бузыкиным в Белозерке. Но никакой тайны на самом деле не произошло, потому что Зяма, преследуя собственный интерес, сообщил об их встрече и его начальству. Короче, на захват Полуяровского была послана группа чекистов, как бы в помощь Антону. Там и произошли сразу две трагедии. Сначала Бузыкин отправил на тот свет Владлена и Ксению, а утром уже бандиты расстреляли всю его группу вместе с местными милиционерами, когда они пошли на облаву. Но среди них не оказалось Бузыкина, на что сильно надеялся Зяма, и для чего, собственно говоря, затеял все это. По какой-то причине Антон смылся в город еще до облавы. В живых остался и один его верный пособник, которого он послал похоронить Ксению. Вот и получается, Федор Игнатьевич, что это единственный человек, который знал, где она захоронена. — Знал? — быстро взглянул на Арсения Лукин. — Или знает? Его как раз в те дни комиссовали со службы. Это был смертельно больной человек. И все же, как его звали? Зяма называл фамилию, но, к сожалению, точно не помню. Кажется, Припасенко. Но ведь можно обратиться к этой даме, чтобы удостовериться. Она знала все окружение Бузыкина, и у нее точно есть все данные. Да и вам это с руки. Ведомство-то у вас одно. «Ведомство-то одно, люди разные», — задумчиво ответил Лукин. «Ну, поживем, увидим. А что с твоим Зямой не переговорить?» «К сожалению, нет. А что так? Найти человека не проблема, был бы жив. В том-то и дело, что умер. Все зэки были уверены, что не без ее помощи. Ну да, это вам уже не интересно. Нет-нет, ты расскажи. Кое-что меня уже заинтересовало. Итак, есть мнение, что она приложила руку к его смерти?» Вечером того инспекционного дня он прибежал ко мне в барак и вызвал на улицу, дескать, без лишних ушей поговорить надо. Я его таким смурным, даже обреченным, никогда не видел. Ну и спрашиваю, конечно, что с ним такое. А он мне: «Чую, — говорит, — в последний раз мы с тобой видимся, Сеня. Много раз я смерть обманывал, на этот раз не удастся. Колючка мешает, уж больно она высокая. И дает мне какой-то конверт. Я хочу тебя кое о чем попросить. Сохрани это письмо до лучших времен. Оно к моему единственному, близкому человеку, и я могу доверить его только тебе, потому что мужик ты верующий, под Богом ходишь, и таки передаешь по назначению, а не выбросишь тут же. Если я вдруг исчезну, пошлешь по адресу, который там внутри. Ну, не с почты, понятно, а когда освободишься. Тебе ведь лямку тянуть всего ничего осталось. Вложишь в другой конверт и отправишь заказным. А вот это деньги для тебя, — показывает другой сверток. И поскольку я заортачился, силой засунул их мне в карман фуфайки. Бери, бери, пригодятся на первое время, как на волю выйдешь. Это не краденые, а заработанные здесь горбом. Те бы я тебе не предложил. А теперь к делу. Ты эту даму в комиссии сегодня видел? Видел, отвечаю. И что? А помнишь, что я об Бузыкине рассказывал? Еще бы не помнить. Все помню, конечно. Все да не все. В смысле, не все это я рассказал. Так вот, это его бывшая жена, Алина, которая якобы сгорела в аварии. Никакая она не Маргарита Котик. У нее и до этого были имена, и я их знавал. Но от этого мне не легче. Главное, она меня увидела.
А может, и специально приехала, чтобы увидеть и удостовериться, что это я. В общем, бегал я от одних, а попался другим. Получается, развела она тогда Бузыкина как последнего фраера, а заодно и Шклободу, и в какой-то мере меня. И если, попав в руки полковника, я еще мог на что-то рассчитывать, то здесь мне полная труба. У тех, кто работает на Френкеля, нет места ни сантиментам, ни милосердию. Да мне как-то не приходится сомневаться, что эта девка, будь она Алина, Марго или Тереза, постарается убрать старого еврея как можно скорее. Потому что у него есть один недостаток, очень много может о ней рассказать. Ведь я был ее наставником, когда она только начинала наводчицей у Мишки Япончика. Миша к тому времени с Нафтаном уже в паре работали. Хорошие были времена, приятно вспомнить. Но потом они изменились. Мишу красные прихлопнули, а Френкеля тяжело ранили. Получилось так, что мы с ней, да и не только мы, не помогли ему. Кому охота помогать без пяти минут покойнику? Тогда за одну эту связь можно было составить ему компанию на тот свет. А он взял и выжил. И пообещал нам, что поскольку, мол, вы не протянули руки помощи, так и протянете ноги. Кто тогда мог знать, что он снова пойдет в гору? Да еще такую гору. Теперь, похоже, Натанчик простил ее, раз отмазал от неминуемой вышки. Меня он не простит, я не баба. Это к ним он всегда питал слабость. Поэтому у меня один выход. Сеня, иди сейчас же к Кому и проси о встрече с ней. Хочу убедить ее, что того Шлеймовича, каким я был, давно нет, что я ноль против нее. Понимаю, чем это чревато, вот и решил попрощаться с тобой. Я пытался его отговорить, что, может быть, она даже не заметила его, мало ли что, не подошла ведь даже. «Нет, Сеня, — говорит, — у меня на опасность рефлекс, а я всегда придерживался правила, что лучшая защита — это нападение. Вдруг да удастся убедить, что я ей не опасен, что и в уме не держу шантажировать ее. Это единственный шанс, и я использую его». Он еще говорил, когда нас окликнул надзиратель, и, оставив меня, повел его в штабной барак. «Ну что я тебе сказал?» — грустно усмехнулся он. «Мне даже показалось, что каким-то видом превосходства». Это были его последние слова. Через 2 дня вынесли Зяму из карцера в деревянном бушлате. Поэтому я и уверен, что она свела с ним какие-то счеты. Наказ его я выполнил, как и обещал. Вот и все, Федор Игнатьевич. Есть тут хоть какая-то полезная информация для вас? Неполезных информаций не бывает, Арсений. Конечно, есть. А я вот о чем думаю. За то, что я вам сегодня наговорил, а власть придержащих дают как минимум 5 рык. Давненько уж столько не разговаривал, а тут прям прорвало. Это из-за Жоры. Радость вы принесли нам, вот я и бдительность потерял. Ну что ж, — поднялся Лукин, — бдительность ты и правда в следующий раз не теряй. Люди бывают разные, в том числе и в нашей профессии. «Ну, у нас на это опыт имеется», — улыбнулся Арсений. «Даже в зоне встречаются сердобольные начальники. Вы теперь в Москву или сразу в Херсон?» «Пока в Ленинград, а там видно будет. Жору еще увидите?» «Вряд ли, но если и не увижу, найду с кем передать ваш адрес. Вам будет о чем написать ему». Он подал руку Арсению, и тот с чувством пожал ее. «Спасибо, Федор Игнатьевич, и храни вас Господь!» Лукин ласково прощался с детьми, поблагодарил Марию и вышел к ожидающим его саням с участковым. Продолжение следует.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет Вечности» представляет
3: Вечность не месяц, не два. Вечность не год и не десять. Вечность – блаженство или пропасть без дна. Взвешивай все, пока есть время взвесить.

Мы, посланники от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Вниманию всякого исповедующего Господа Иисуса Христа, 10-й выпуск аудиожурнала «Христианин сегодня».

Бог для нас – Бог во спасение. Книга Псалмов 68:20 или 67:21. Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Римлянам 8:31-32. В последние дни все больше и больше появляется называющих себя христианами. Но, увы, все меньше тех из них, кто обрел мир с Богом, кто имеет дерзновение благодарить Его за свое спасение, кто имеет уверенность в будущем, кто совершенно определенно знает, что встреча с Господом Иисусом, когда Он придет за своими, не представляет для Него никакого страха. Напротив, это радостное освобождение от оков этой земной жизни для того, чтобы продолжить ее в вечности вместе с Ним.

Как много сегодня христиан, не понимающих и не знающих всего, что сделал для них Бог. Они пытаются что-то добавить к сделанному Христом на кресте делу, прилагают усилия к тому, чтобы не грешить, пытаются исправить своего ветхого человека, каждый день приносят Богу свое покаяние, говоря ему «прости», стараются преобразить свой характер и так далее. Но все остается на своем месте. В чем же причина и возможно ли ее устранение?

0: я, Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят. Я, Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят».
1: Книга Левит, 11:44-45. Как человек может быть в присутствии такого Бога? Бог свят, а человек грешен.
0: Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его.
1: Книга Иеремии, 17:9-10.
0: Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека.
1: Евангелие по Марку, 7:21-23. Как же может человек стать святым, когда видит, что сердце его влечет его ко греху? Ведь Бог так свят, а человек так грешен. Как может такой человек приблизиться к такому Богу? Это было бы совершенно невозможно, если бы... Евангелие по Луке, 15 глава. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу: «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: „Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу“. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Еще сказал: «У некоторого человека было 2 сына. И сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: „Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих“. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился. И, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим“. А отец сказал рабам своим: „Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и заколите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся“. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: „Что это такое?“ Он сказал ему: „Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: „Вот я столько лет служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего. Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение твое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка“. Он же сказал ему: „Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся“. Третья Тремя притчами этой 15 главы Евангелия по Луке Господь показывает фарисеям, что Он, несмотря на все их протесты, не желал прекращать проявлять свою благодать и осуждать их самоуверенность. Старший сын в последней притче представляет собой каждого человека в его самоуверенности, и особенно тех религиозных лидеров, которые выражали недовольство тому, что Он заходил в дома грешников, принимал их и ел за одним столом с ними. Перед Богом мы не имеем праведности. Он был праведен по отношению к нам. Дело же Господа Иисуса полностью соответствовало этой праведности. Хотя закон Бога всячески взывал к совести, душа прекрасно понимала, что она далека от того, чтобы исполнить закон, который гласил «Люби ближнего твоего, как самого себя». Ибо ни один человек этого не делал, кроме сошедшего с небес в благодати Сына Бога. Закон также гласил «Не пожелай». Но похоть есть в каждом сердце. Закон осуждает человека, так как он дан не для того, чтобы спасти человека, но чтобы осудить состояние каждого чада Адама. Бог дал закон не для того, чтобы сделать человека праведным, но чтобы доказать, что нет ни одного праведного. Закон осуждает каждого, потому что служит смерти. Но после того, как люди преступили закон, Бог послал своего Сына. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Галатам 4:4-5. Христос пришел именно для того, чтобы отыскать и спасти то, что погибало. Он исполнил закон и пострадал за нас. Когда мы были грешниками, далекими от Бога, Бог приблизился к нам. Он открылся во плоти, в личности Иисуса, который исполнил дело искупления. Да, человек действительно очень грешен, и в таком состоянии он никогда не смог бы приблизиться к Богу. Но если грехи человека препятствовали ему приблизиться к Богу, они не помешали Богу прийти к человеку. О, какая благодать! Да будет прославлен за это вечный и благой Бог. Он пришел к нам тогда, когда мы не могли прийти к Нему. Когда Бог приходит в личности Своего Сына, Он открывает нам Свою любовь. Христос умирает на кресте, завеса разрывается сверху донизу, нам открывается доступ к Богу через пролитую кровь Иисуса, и все те, кто приближаются через Него к Богу, принимаются так, как был принят Своим Отцом раскаявшийся блудный сын. Господь Иисус выпил за нас чашу страданий. Он был пригвожден к кресту, покинут Богом, и после того, как Он полностью прославил Его всем Своим делом, Он сел справа от Отца. Грехи всех тех, кто верит в Него, устранены Его пролитой кровью. Когда Бог воскресил из мертвых Христа, Он возложил печать Своего благоволения на совершенное им дело. Так что за теми, кто принял Иисуса в вере, он более не числит никакой вины. Верующий, поскольку он полностью оправдан, вводится в славу, которая оставляет позади себя все, на что рассчитывал блудный сын. Когда спасенный освобождается от своих лохмотьев и одевается в лучшую одежду, только тогда он познает глубину благодати. Как только мы обретаем прощение, мы обретаем новое положение во Христе пред Богом. Теперь больше нет осуждения для тех, кто в нем. Так как Иисус взял на себя наши грехи и был вознесен во славу, Бог больше не видит за нами никакой вины. Все исходит от Бога. Он одел нас в лучшую одежду. Не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Нам Бог открыл это Духом Своим. 1 Коринфянам 2:9-10. Бог желает, чтобы в наших отношениях с Ним царило полное доверие. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче». Галатам 4:6. Чем больше верующий осознает себя недостойным, тем больше он познает любовь Отца к себе. Когда мы были еще в своих грехах, Бог пришел для того, чтобы устранить их. Именно наши грехи дают нам самое большое доказательство Его любви. Когда грешник одет в лучшую одежду, он может взойти на небеса и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Матфея 22:12. Он больше не принадлежит самому себе. В нем живет Христос. Его долг – достойно ходить в новых отношениях с Богом. Обувь на ногах блудного сына говорит о новой силе, о силе Святого Духа, в которой мы ходим перед Богом, в новой жизни и как освобожденные сыновья. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. 1 Иоанна 2:6. Благодаря действию в нас Святого Духа, мы пришли к наслаждению примирением, сотворенным делом Христа на кресте и миром с Богом. Отец любит теперь нас так, как Он любит Своего Сына Иисуса, и всегда Он стремится дать нам понять, в какие близкие отношения с Ним мы приведены.

0: Христиане, знаем ли мы Бога вот таким, любящим нас Отцом? Или в наших сердцах при малейшем упоминании о Нем возникает страх, так как Святой Бог предстает в сознании, как судья, осуждающий злое? Имеем ли мы покой нашей совести? Приведены ли в порядок наши отношения с Богом? Имеем ли мы с Ним мир? Если да, понимаем ли мы, в каком положении теперь мы пред Ним? О, если бы каждый, называющий себя христианином сегодня, задумался над этим, скольких проблем избежали бы многие, какой радостью наполнились бы наши волнующиеся сердца, какой уверенностью о будущем. Дорогое сердце, пришедшее однажды к Богу с покаянием, знай и помни, что Бог за тебя. Он есть твой Бог для тебя во спасение. Он отдал для тебя самое дорогое, что было у Него, единственного Сына. Он вместе со Своим Сыном дал тебе все. Бери рукой веры все то, что Он с любовью предлагает тебе. Пользуйся этим в своей повседневной жизни. Радуйся и благодари Его. Не позволяй суете, человеческим мнениям и своим чувствам нарушать эту прекрасную идею. Идиллию новых отношений с Богом, установленную им самим. Доверяй своему небесному Отцу, который очень любит тебя и желает нести все твои проблемы, освободив тебя от них. Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Римлянам 8:31-32. Теперь нам хотелось бы обратиться к тем, кто еще не покаялся перед Богом. Может быть, ты, дорогой слушатель, являешься одним из тех, кто не знает, в чем ему нужно каяться. Возможно, твоя жизнь имеет очень привлекательный вид для твоего окружения, в котором ты слывешь безупречным. Ты никому не сделал ничего плохого, напротив, исполнен добродетели. Послушай, что Бог говорит в своем слове. Нет праведного ни одного, нет разумевающего. Никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Римлянам 3:10-12. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Деяния 17:30-31. Он назначил день, в который будет праведно судить.
1: Готов ли ты к этому дню? Не застанет ли он тебя врасплох? Что принесет тебе этот день? Вечную радость или вечную печаль? Веришь ты этому или нет? От твоей веры этот грозный факт совершенно не зависит. Бог сам решает сделать суд над грешниками и предупреждает тебя через свое слово. Подумай над этим.
0: Он... Иисус есть камень, сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись.
1: Деяния 4:11-12. Есть только один путь, установленный Богом к спасению от вечного наказания. Это Господь Иисус Христос. Другого пути нет. Если ты хочешь со своей безупречностью, в кавычках, предстать пред Богом, позволь очень серьезно предупредить тебя, что Бог имеет иное мнение на этот счет. Но, может быть, наш слушатель сегодня является одним из тех, кто слышал о Боге и о Его благодати, но решил обойтись без Него. Позволь напомнить тебе историю блудного, как принято о нем говорить, сына.
2: Он больше не выносил своего окружения. Жизнь в родительском доме казалась ему слишком однообразной и ограниченной. Изо дня в день одно и то же. Он хотел новых ощущений, он хотел наслаждаться жизнью, он хотел радости, а потому решил построить свою жизнь по своим собственным представлениям. Всегда придерживаться желаний своих родителей, о, это было настоящим страданием. Это просто-напросто стояло на пути его свободных порывов и поиска наслаждений. Поэтому он однажды оставил имущество, которое должен был со временем унаследовать, заранее получил от отца надлежащую ему долю и повернулся спиной к родительскому дому. В поисках радости он охотился то за одним удовольствием, то за другим, отбросив при этом все элементы нравственности, приобретенные воспитанием в родительском доме. Он желал сполна вкусить жизнь. Он желал радости. Требования же Бога, усвоенные им в родительском доме, по его мнению, лишь ставили эти удовольствия под сомнение. И он всецело предался наслаждениям.

0: желторотый, зеленый юноша, отвергая отца и Библию, на приманку безбожья клюнувший, заявляет отцу воинственно:
1: «Я мужчиной устал из мальчика, твоему отец огорчению. Увлекает меня романтика, путешествия, приключения. Христианские убеждения молодежи сейчас не свойственны. Жизнь дана мне для наслаждения, развлечения и удовольствия. Далеко мне еще до пенсии, а у родителей взгляды старые, оттого недовольны песнями современными и гитарами. Мне по сердцу другая музыка, оглушительная, эстрадная. Увлекает меня как узника, жизнь свободная и развратная. Дай мне должную часть имения, наши конченые отношения. Это слово мое последнее и окончательное решение. Жизнь без Бога — прямая выгода, утверждаю я без сомнения».
0: И отец, не имея выхода, разделил сыновьям имение. Не заставишь же принудительно, не имеющих в жизни опыта, почитая земных родителей, благодать получать от Господа. И конфликтная ситуация, от падения предыстория, завершается эмиграцией оптимиста в чужую сторону. Там, живя вдалеке от родины, он забыл об отце и Библии. Популярные слушал мелодии, блюда кушал преизобильные, припеваючи жил и весело, расточительно, обеспеченно, не работая, без профессии, опьяняясь с утра до вечера. Опьяняясь до невесомости, прожигал дни в бездельной праздности, игнорируя голос совести, просигналивший об опасности. Не считался с деньгами, драхмами, на безумные эти оргии завершались попойки драками захмелевших юнцов откормленных. Поглощая напитки красные, говорил он в дурном сообществе:
1: «Что мне нравится, то и нравственно. Буду действовать, как мне хочется».
0: Всеми благами обеспеченный, потребляя греха наркотики, он почувствовал спазмы в печени, неприятные в сердце колики. Увлекаясь вином и яствами, отгоняя гиены-призраки, ощутил он болезни язвенной у себя роковые признаки. Как ладья, не имея пристани, блудный сын по чужбине мечется, а отец за дорогой пристально наблюдает с утра до вечера.
2: «Сын из дома ушел по стезе приключений и пиршеств. Знать ему хорошо, если писем домашним не пишет. Романтично маня увлекла его синяя птица. Опозорил меня. В коллективе бродяг веселится. Из отчизны, где рос, отправлялся беспечным туристом. Не добрался до звезд, но упал. О, упал он так низко! Был обут и одет, не имея ни в чем недостатка. А теперь его нет. Почему? Ведь без Бога не сладко. Он катался, как сыр, в масле нежной отцовской заботы. Где ты странствуешь, сын? И кого же послушал, кого ты? Эх, пошла молодежь, в голове легкомыслие, ветер. Хоть для них ты идешь на любые издержки на свете. Сын из дома ушел непослушный, но все же любимый. Я тоскую душой. Каково ему там на чужбине?

Развлечения, танцы, пиршества скоро кончились, тем не менее. И, как в Библии кратко пишется, расточил он свое имение. Растранжирил добро папашина, до последнего пил динария, обнищавшего, низко павшего, поместили юнца в свинарнике. Обитая в хлеву со свиньями, разлагаясь во зле на атомы, он дышал и парами винными, и навозными ароматами. Глядя, как аппетитный окорок поглощает семья хозяина, многократно в голодный обморок падал юноша без сознания. Там, в хлеву, беспробудно пьянствуя, алкоголиком стал законченным. А в мозгу проступили явственно очертания дома отчего.

0: под влиянием голодания, безработицы и безденежья, возвратилось к нему сознание недостойного поведения.
1: Обмануло меня счастье ложное. Я измучился от скитания. Побуждает простая логика попросить у отца свидания. В доме отчим хлеба обилие, даже слуги едят, что захочется. Я же здесь, на краю погибели, голодающий, в одиночестве. Память, совесть и интуиция мне подсказывают, что в яме я. Нужно срочно остановиться принесением покаяния.
0: Память, словно огонь Везувия, озарила его прошедшее. Он оправился от безумия, добровольного сумасшествия. Трезво взвесил он ситуацию, осуждая свое падение. И исчезли галлюцинации, летаргические видения. В грудь стуча, принял он решение с воздыханиями и стонами.
1: Попрошу у отца прощения для отступника недостойного.
0: И пошел он, одетый в рубище, подпоясавший чресло поясом, чтоб в отцовских объятиях любящих от скитания успокоиться. И отец, видя сына, сжалился, приказал по такому случаю:
2: «Принесите ему, пожалуйста, обувь, перстень, одежду лучшую, уберите позора в ретище, да звучит благодать и пение. Сын был мертв и со мною встретился, будем праздновать возвращение». Куары души снизошло правды солнце. Сын был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Приготовьте сердца, цитры, арфы и гусли, закалите тельца, вместе трапезу вкусим. Недра мертвых сердец по грехам преступлениям, да придет, наконец, полоса просветления. Светит с миром в лучах благодатное солнце. День спасения сейчас. Сын пропавший нашелся.

0: Вас приветствует программа «Час ученичества». В нашей студии пастор и проповедник Джек Фонтейн, преподающий Слово Божие вот уже более 25 лет.
1: В Ветхом Завете есть рассказ о человеке по имени Иов. Как-то раз он задался вот таким вопросом. Может ли человек жить после того, как умрет? Хороший вопрос, не правда ли? Иов сказал, для дерева есть надежда, что если оно и будет срублено, снова оживет. Но для человека есть ли надежда вновь обрести жизнь после смерти? Об этом мы поговорим в сегодняшней передаче, когда будем изучать первое послание Иоанна. Присоединяйтесь.

послание Иоанна, а затем мы обсудим сказанное в нем. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Иоанн пишет эти слова в величайшем восхищении. По крайней мере, я вижу это совершенно очевидно в данном стихе. Иоанн говорит: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец». Иоанн потрясен любовью Божьей. Она выше его понимания. Он пишет: «Только посмотрите, как невероятна Божья любовь к нам. Такой любви мир не знает. Мы называемся и являемся детьми Божьими». В Библии сказано, что раньше мы с вами были врагами Богу. Прежде чем получить спасение, мы бунтовали в духовном смысле, яростно потрясая кулаком в сторону Бога. Но как же Он на это отреагировал? Как Бог ответил на нашу ненависть к Нему? Он пришел и отдал свою жизнь за нас на кресте. И теперь, когда мы доверяем Ему свою жизнь, мы не становимся Его рабами, мы становимся Его детьми. Мы рождаемся заново в Божьей семье. Он наш Отец, а мы Его дети. Вот о какой любви, друзья мои, мир не знает ровным счетом ничего. Именно это имеет в виду Иоанн, говоря: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Нам не нужно ждать конца жизни, чтобы удостовериться в этом. Мы знаем, что спасены уже сейчас. Мы знаем, что мы народ Божий. Мы были рождены в Божьей семье через веру в Иисуса Христа. Замечательная истина. Великая уверенность заключена в том, что мы теперь являемся детьми Божьими. Но, может быть, кто-то сейчас меня спросит: «Джек, но разве не каждый человек Божье дитя? Разве мы не становимся автоматически Божьими детьми в момент своего рождения?» На такой вопрос я с полной уверенностью могу ответить – нет. Более того, мы все пришли в этот мир как враги Бога, мы были отделены от Него своими грехами. Именно так говорит Писание. Господь Иисус, обращаясь к иудейским старейшинам, сказал: «Вы называете себя детьми Божьими, но на самом деле все ваши поступки доказывают обратное». За такие слова они хотели убить Иисуса. В их сердцах жила ненависть к Иисусу, и, видя это, Он сказал им: «Вы не только не дети Божьи, более того, вы дети дьявола». Их дела подтвердили Его слова. А ведь тогда Иисус обращался к самым уважаемым духовным учителям Израиля. Человек не приходит в мир как дитя Божье. Каждому необходимо родиться свыше. Иисус сказал: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Итак, в Библии сказано, что новое рождение наступает через веру во Христа. Именно поэтому, рождаясь физически, мы еще не являемся детьми Божьими. Мы ими становимся, когда доверяем свою жизнь Христу. Вот почему Иоанн говорит: «Мир потому не знает нас, что не познал Его». Говоря это, он имеет в виду следующее. Поскольку мы стали Божьими детьми, мир знает нас не больше, чем он знает Иисуса Христа. Для мира мы просто религиозные фанатики. Мир не признает Иисуса Господом. И я могу сказать, почему это происходит. Иисус очень сильно отличался от всех людей. Во-первых, он был единственным, у кого были правильные, идеальные отношения с Богом Отцом. В нем не было греха, и, следовательно, в его сердце всегда были такие радость и мир, которые никто из людей не мог испытать. Иисус был счастлив. А сейчас я хотел бы вам задать один вопрос. Когда на улице или в метро вы смотрите на людей, кажутся ли они вам счастливыми? Если говорить честно, скорее всего, не все. У многих озабоченные, угнетенные лица. Они напряжены. Так же было и во времена Иисуса. Но Иисус очень отличался от них. Он был счастлив. В его сердце царили мир и спокойствие. Мир не познал его. Ни фарисеи, ни религиозные лидеры Израиля не поняли Иисуса, потому что они не имели правильных взаимоотношений с Богом. Они не были Божьими детьми. Именно поэтому они расхаживали по улицам с таким выражением лица, как будто съели лимон. Каким странным показался им Иисус, когда Он, наполненный радостью и любовью, начинал учить людей. Есть еще одна причина, почему мир не признавал Иисуса и дел, которые Он творил. Иисус совершал добро везде, где бы ни появлялся. Он кормил людей, когда они хотели есть.

Он исцелял тех, кто был болен. Делали ли все это иудейские старейшины? Можно ли в наши дни назвать обычным явлением желание помогать другим? Скорее всего, нет. Люди по своей природе эгоистичны. Они слишком заняты заботой о себе, чтобы заботиться еще и о других. Иисус никогда не был таким. В нем была любовь. А это именно то, что так редко встречается сегодня в мире. В мире очень трудно найти любовь. Люди поглощены собой. Они не хотят и уже не способны помочь кому-то еще. Иисус очень отличался от них. Именно поэтому мир не понял, кто же он такой на самом деле. Иисус не был похож ни на кого. Такими же должны быть и дети Божьи, отличающимися от мира. В нас должны царить такие радость и мир, и спокойствие, которые сразу покажутся миру необычными, сверхъестественными. Ведь мы получили их от Бога. Мы должны помогать людям, кормить голодных и служить потерявшим надежду через Евангелие. Любить людей. Но мир именно потому не узнает нас, что мы будем делать неестественные для себя вещи. Помню, как однажды наша церковь делала служение для жителей Форт Лаудердейла. Мы очень хотели рассказать людям о благой вести Иисуса Христа и при этом раздавали еду всем нуждающимся. Каждый день мы бесплатно кормили несколько сот человек. Мы также давали приют бедным и бездомным, если им негде было переночевать. Я никогда не забуду одного человека, который постоянно приходил и просто наблюдал за нашей работой. Он ничего не говорил, только смотрел. Спустя несколько недель он подошел ко мне и спросил, можно ли задать мне один вопрос. Я, конечно же, согласился и был порядком удивлен, что он наконец-то заговорил, хотя обычно только наблюдал за тем, что мы делали. Его вопрос заключался в следующем. «Какой вам с этого прок? Почему вы все это делаете?» — говоря другими словами. «Зачем вы раздаете еду? Вы же не зарабатываете на этом ничего, раз не берете денег за свои обеды. Почему вы бесплатно даете место для ночлега? Может быть, здесь есть какой-то подвох, какой-то способ сделать деньги на всем этом?» Он абсолютно не понимал, что мы делали и зачем. Он не мог понять, что мы можем любить людей просто за то, что они люди, и потому что Иисус Христос живет в нас. Совершенно очевидно, что в нас нет собственной любви, но только любовь Иисуса течет через нас в мир. Мир не понимает этого. Он никогда не сможет нас понять, потому что у него нет правильных отношений с Богом. Он мертв в своих грехах и безнадежно эгоистичен. «Именно потому мир не знает нас, — говорит Иоанн, — что не познал Его, то есть Бога». И затем во втором стихе он продолжает. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он, то есть Бог, чист». Во втором стихе Иоанн говорит: «Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему». Только послушайте, что Иоанн пишет нам. «Мы — Божий народ, и мы с нетерпением ждем возвращения нашего Спасителя, чтобы Он взял нас с земли. Он сказал нам, что отправляется в дом Своего Небесного Отца, чтобы приготовить там место для нас». Во время Тайной Вечери Иисус сказал Своим ученикам, что после того, как Он приготовит место для нас, Он придет снова и примет нас к Себе, чтобы где Он, были бы также и мы. Каждый, кто рожден свыше и является чадом Божьим, с радостью и нетерпением ожидает возвращения Иисуса. Иоанн говорит, что мы не знаем, какими мы станем после этого, но одно мы знаем наверняка — мы будем подобны Ему. Нам будет дано новое, воскресшее и прославленное тело. Какую надежду это должно было вселить в сердце Иоанна? В соответствии с церковным преданием, в Библии мы не найдем упоминания об этом, противники Христа пытались убить апостола Иоанна. Им удалось предать смерти всех остальных апостолов Христа, но Иоанна убить они не смогли, хотя изо всех сил пытались сделать это. В соответствии с церковным преданием, Иоанна бросили в котел с раскаленным маслом, чтобы сварить заживо. Однако Иоанн выжил, но все тело его осталось покрытым ужасными ранами. Как, наверное, Иоанну не терпелось получить новое, воскресшее тело после возвращения Иисуса.
Я думаю, когда он писал этот стих, эта мысль присутствовала где-то в его подсознании. Мы с нетерпением ждем возвращения Христа и также с замиранием сердца ожидаем новых совершенных тел, на которых не будет никаких шрамов. Мы будем подобны Иисусу. Какая чудесная надежда! Но тут же возникает другой вопрос. Как будут выглядеть эти новые тела? Я хочу заметить, и я убежден в этом, что хотя нам известно очень многое о нашем будущем теле, в то же время очень многое сокрыто от нас. Даже апостол Иоанн говорит, что мы не знаем, какими будем. Все, что нам известно, это то, что мы будем подобны Ему. И тем не менее, Иоанн — это один из тех, кто видел Иисуса после Его воскресения. Интересно, правда? Наш ограниченный ум не в силах осознать то, каким будет это небесное тело. Но кое-что нам все-таки известно. Давайте откроем первое послание к Коринфянам, 15 главу, где прочтем 35 стих. Пока вы открываете это место в своей Библии, мне хотелось бы заметить, что пророк Иов задал очень уместный вопрос. Может ли человек, умерев, вновь ожить? А знаете ли вы, что в мире нет ни одной религии, которая учила бы о воскресении после смерти, кроме той, что заключена в Слове Божьем? Многие религии утверждают, что душа человека улетает куда-то далеко в небытие и где-то там потом витает в облаках. Другие говорят о реинкарнации или цепи перерождения человеческой души. Она вновь возвращается на землю в виде животного, таракана там или крысы, или чего-нибудь еще, в зависимости от кармы. Но Слово Божье говорит нам о другом. В Библии сказано, что человек умирает, но Бог однажды всех нас воскресит. Человек получит новое тело, созданное из тех же самых атомов, что и его первоначальное тело. Господь воскресит всех мертвых. Послушайте, что Павел говорит в 35 стихе первого послания Коринфянам в 15 главе. «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело». В Коринфе были люди, которые не верили в воскресение, и поэтому задавали подобные вопросы. Какое тело будет у тех, кто воскреснет? На самом деле, они не верили, что Бог способен воскресить кого-либо из мертвых. Именно поэтому Павел и называет их безрассудные. И далее он говорит о сущности воскресения. Зерно или семена могут пролежать очень долго, даже тысячи лет. Знаете, в египетских пирамидах ученые нашли зерна кукурузы, которые при посадке благополучно проросли. Павел спрашивает, «Вы не верите в воскресение? Посмотрите на растение. Можно взять маленькое зернышко, которое пролежало сотни лет, посадить его в землю, и оно оживет. Однако росток не будет похож на зерно. Точно так же и ваши новые тела не будут такими же, как те, которые вы оставите». Вот в чем смысл его слов. Вот как Павел описывает новое тело. Я прочитаю 42 стих. «Так и при воскресении мертвых сеется в трении, восстает в нетлении». Когда тело умирает, то через 3-4 дня оно начинает разлагаться и очень скоро превращается практически в ничто. Но новое тело, то, которое Бог творит из ветхого Адама, будет нетленным. Оно никогда не умрет. Только представьте, смерти больше нет. Павел говорит, сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Когда Бог воскресит человека, его тело станет исполненным силы. Иисус действительно мог проходить сквозь стены после того, как воскрес. Помните, когда ученики после смерти Иисуса находились все вместе в доме за закрытыми дверями? И вдруг посреди комнаты появился Иисус. Увидев его, они подумали, что это призрак. Но Иисус сказал, «Дотроньтесь до меня. Дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Это была настоящая сила. Он прошел прямо сквозь стену. Он был более реален, чем стены. Однажды, друзья мои, у нас с вами тоже будут такие тела. Если вы рождены свыше,
у вас будет прославленное тело. Может быть, в этой жизни вы слабы и больны, но однажды Бог даст вам сильное, прославленное тело, которое никогда не умрет. Послушайте, что еще здесь пишет Павел. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. А затем в 47 стихе мы читаем: первый человек из земли, земной, второй человек — Господь с неба. Каков земной, таковы и земные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ земного, будем носить и образ небесного. Знаете ли вы, что ваше тело в буквальном смысле состоит из земли? Ученые провели исследование обычной домашней пыли, и знаете, что они обнаружили? Большую ее часть составили компоненты человеческого организма, который постоянно отвергает от себя мертвые клетки. Более того, известно, что каждые 7 лет наше тело обновляется полностью, вплоть до каждого атома. Так во что же каждые 7 лет мы превращаемся? Просто в пыль. Но наше новое тело будет состоять из небесных компонентов, так же, как и тело Иисуса. Он сказал: «Поскольку я живу, вы также будете жить». Однажды Господь воскресит наши тела. Когда Иисус вернется, многие из нас не вкусят смерти. Так что содержатели похоронных бюро не смогут заработать на нас своих кровных денежек. Ведь в Библии сказано, что при Его возвращении мы изменимся в мгновение ока. Кто-то увидит своими глазами второе пришествие Христа. Он преобразит наши слабые тела и сделает подобными Его телу. И тогда, во время Вознесения, когда мы встретимся с Иисусом в воздухе, у нас будут новые, вечные, сильные и прославленные тела. И затем Иоанн говорит, что всякий, имеющий эту надежду, освящает себя так же, как он свят. Друзья мои, Иисус может прийти в любой момент, даже сегодня. Прямо сейчас вы можете оказаться стоящими перед лицом Бога. Если вы действительно верите в это, ваша жизнь обязательно изменится. Вы будете ждать и готовиться к приходу вашего Господа. Вы будете вести чистую и святую жизнь. Сколько христиан вы знаете, которые желают прихода Господа по совсем другим причинам? Помню, как профессор библейской школы рассказывал мне об одном своем студенте. Так вот, этот студент каждый раз перед трудным экзаменом говорил: «О, как бы я хотел, чтобы Иисус пришел и забрал меня отсюда!» Единственная причина, почему он хотел сбежать с земли, чтобы пропустить трудный экзамен. И напротив, когда этот молодой человек собрался жениться, за день до своей свадьбы он сказал: «Я уверен, сегодня Иисус не придет». Вот какие могут быть неправильные представления о возвращении Господа. Мы должны желать Его прихода и хотеть увидеть Его лишь по одной причине, потому что мы любим Его, а не из-за того, что в данный момент у нас трудности, и Он может нас от них избавить. Тот, кто имеет эту надежду, очищает себя так же, как Он чист. Друзья мои, самое лучшее еще впереди. Неважно, что Господь уже сделал для вас, как Он благословил вашу жизнь и изменил вас. Самое лучшее, величайшая слава ждет нас впереди. Мы будем царствовать с Иисусом на земле. Мы облечемся в вечные прославленные тела, которые не подвержены ни болезни, ни смерти. Библия говорит, что Бог утрет каждую слезу с наших глаз, и боли больше не будет. Может быть, вы сейчас больны и лежите в постели, мучаясь от боли. Но когда-нибудь это закончится, друзья мои. У Бога приготовлено для вас новое тело, в котором вы никогда не испытаете боли. Разве это не прекрасная надежда? Тем же, кто, может быть, еще не знает Бога, я хочу сказать, что вы тоже можете иметь эту замечательную надежду, если поверите в Иисуса Христа, как в своего Спасителя. Он отдал свою жизнь за вас на кресте. Именно для этого Иисус пришел в мир, чтобы умереть за вас. Он воскрес на третий день, и вы можете обрести спасение, просто доверив Ему свою жизнь. Вы не получаете спасение или праведность в глазах Бога благодаря своим добрым делам. Вы никогда не сможете достичь Божьего стандарта святости таким образом. В Библии сказано: «Веруй в Господа Иисуса Христа

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход. Глава 21. «И вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет, а если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов и дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет: «Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю», то пусть господин его приведет его пред судей и поставит его к двери или к косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. Если кто продаст дочь свою в рабыни, то она не может выйти, как выходят рабы. Если она не угодна господину своему, и он не обручит ее, пусть позволит выкупить ее, а чужому народу продать ее не властен, когда сам пренебрег ею. Если он обручит ее сыну своему, пусть поступит с нею по праву дочерей. Если же другую возьмет за него, то она не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожития. А если он сих 3 вещей не сделает для нее, пусть она отойдет даром без выкупа. Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийцы. А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего бери его на смерть. Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у него, то должно предать его смерти. Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Когда ссорятся, и один человек ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель, то если он встанет и будет выходить из дома с помощью палки, ударивший не будет повинен смерти, только пусть заплатит за остановку в его работе и даст на лечение его. А если кто ударит раба своего или служанку свою палкою, и они умрут под рукою его, то он должен быть наказан. Но если они день или 2 дня переживут, то не должно наказывать его, ибо это его серебро. Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить оную при посредниках. А если будет вред, то отдай душу за душу. Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб. Если кто раба своего ударит в глаз или служанку свою в глаз и повредит его, пусть отпустит их на волю за глаз. И если выбьет зуб рабу своему или рабе своей, пусть отпустит их на волю за зуб. Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями и мясо его не есть, а хозяин вола не виноват. Но если вол бодлив был и вчера, и третьего дня, и хозяин его, быв извещен о сём, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями и хозяина его предать смерти. Если на него наложен будет выкуп, пусть даст выкуп за душу свою, какой наложен будет на него. Сына ли забодает, дочь ли забодает, по сему же закону поступать с ним. Если вол забодает раба или рабу, то господину их заплатить 30 сиклей серебра, а вола побить камнями. Если кто раскроет яму, или если выкопает яму и не покроет ее, и упадет в нее вол или осел, то хозяин ямы должен заплатить, отдать серебро хозяину их, а труп будет его. Если чей-нибудь вол забодает до смерти вола у соседа его, пусть продадут живого вола и разделят пополам цену его. Также и убитого пусть разделят пополам. А если известно было, что вол бодлив был и вчера, и третьего дня, но хозяин его не стерег его, то должен он заплатить вола за вола, а убитый будет его. Глава 22. Если кто украдет вола или овцу, и заколет и продаст, то 5 волов заплатит за вола, и 4 овцы за овцу. Если кто застанет вора, подкапывающего, и ударит его, так что он умрет, то кровь не вменится ему. Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить, а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им. Если украденное найдется у него в руках живым, вол ли то, или осел, или овца, пусть заплатит вдвое. Если кто потравит поле или виноградник, пустив скот свой травить чужое поле, пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего. Если появится огонь и охватит терн и выжжет копны, или жатву, или поле, то должен заплатить, кто произвел сей пожар. Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то если найдется вор, пусть заплатит вдвое. А если не найдется вор, пусть хозяин дома придет пред судей и поклянется, что не простер руки своей на собственность ближнего своего, а всякой вещи спорной, о вале, об осле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно быть доведено до судей. Кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое. Если кто отдаст ближнему своему осла, или вола, или овцу, или какой другой скот на сбережение, а он умрет, или будет поврежден, или уведен так, что никто сего не увидит, клятва пред Господом да будет между обоими в том, что взявший не простер руки своей на собственность ближнего своего, и хозяин должен принять, а тот не будет платить. А если украден будет у него, то должен заплатить хозяину его. Если же будет зверем растерзан, то пусть в доказательство представит растерзанное. За растерзанное он не платит. Если кто займет у ближнего своего скот, и он будет поврежден или умрет, а хозяина его не было при нем, то должен заплатить. Если же хозяин его был при нем, то не должен платить. Если он взят был в наймы за деньги, то пусть и пойдет за ту цену. Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с нею, пусть даст ей вена и возьмет ее себе в жену. А если отец не согласится выдать ее за него, пусть заплатит столько серебра, сколько полагается за вена девицам. Ворожеи не оставляй в живых. Всякий скотоложник да будет предан смерти. Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен. Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской. Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их. И воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами. Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста. Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, то до захождения солнца возврати ее, ибо она есть единственный покров у него, она — одеяние тела его. В чем будет он спать? Итак, когда он возопьет ко мне, я услышу, ибо я милосерд. Судей не злословь, и начальника в народе твоем не поноси. Немедли приносить мне начатки от гумна твоего и от точила твоего. Отдавай мне первенца из сынов твоих. То же делай с волом твоим и с овцою твоею. 7 дней пусть они будут при матери своей, а в 8-й день отдай их мне. И будете у меня людьми святыми. И мясо растерзанного зверем в поле не ешьте. Сам бросайте его. Глава 23. Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтоб быть свидетелем неправды. Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. И бедному не потворствуй в тяжбе его. Если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего упавшим под ношею своею, то не оставляй его, развьючь вместе с ним. Не суди превратно тяжбы бедного твоего. Удаляйся от неправды и не умерщвляй невинного и правого. Ибо я не оправдаю беззаконника. Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых. Пришельца не обижай. Вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле египетской. 6 лет засевай землю твою и собирай произведение ее, а в 7-й оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери полевые. Так же поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею. 6 дней делай дела твои, а в 7-й день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой, и успокоился сын рабы твоей и пришелец. Соблюдайте все, что я сказал вам, и имени других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих. 3 раза в году празднуй мне. Наблюдай праздник опресноков, 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время месяца Авива, ибо воном ты вышел из Египта, и пусть не является пред лицо мое с пустыми руками. Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Три раза в году должен являться весь мужской пол твой пред лицо владыки Господа. Не изливай крови жертвы моей на квасное, и тук от праздничной жертвы моей не должен оставаться до утра. Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его. Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его и слушай гласа его. Не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем. Если ты будешь слушать гласа его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. Когда пойдет пред тобою ангел мой и поведет к тебя камареям, хитеям, ферезеям, хананеям, евеям и иевусеям, и истреблю их, то не поклоняйся богам их и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы их. Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей. Число дней твоих сделаю полным. Ужас мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих. Пошлю пред тобою шершней, и они погонят от лица твоего евеев, хананеев и хитеев. Не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые. Мало-помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли сей. Проведу пределы твои от моря Черного до моря Филистимского и от пустыни до реки, ибо предам в руки ваши жителей сей земли и прогонишь их от лица твоего. Не заключай союза ни с ними, ни с богами их. Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня. Ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью. Глава 24. И Моисею сказал он: «Взойди Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали. Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним». И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос и сказали: «Все, что сказал Господь, сделаем». И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых. И послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжение, и заклали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другою половиною окропил жертвенник. И взял книгу завета и прочитал вслух народу, И сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых. И видели Бога Израилева, и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное. И Он не простер руки Своей на избранных из сынов Израилевых, они видели Бога и ели и пили. И сказал Господь Моисею: «Взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и закон, и заповеди, которые я написал для научения их». И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию. А старейшинам сказал: «Оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Ор с вами. Кто будет иметь дело, пусть приходит к ним». И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору. И слава Господня осенила гору Синай, и покрывало ее облако 6 дней, а в 7-й день возвал Господь к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Моисей вступил в середину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей. Глава 25. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Вот приношение, которое вы должны принимать от них: золото и серебро и медь, и шерсть голубую, пурпуровую, и червленную, и весон, и козью шерсть, и кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерева ситим, елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонного курения, камень оникс и камни вставные для эфода и для наперсника. И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте. Сделайте ковчег из дерева ситим. Длина ему 2 локтя с половиной, и ширина ему 1.5 локтя, и высота ему 1.5 локтя. И обложи его чистым золотом, изнутри и снаружи покрой его, и сделай наверху вокруг его золотой венец, и вылей для него 4 кольца золотых, и утверди на 4 нижних углах его: 2 кольца на одной стороне его, 2 кольца на другой стороне его. Сделай из дерева ситим 6 и обложи их золотом. И вложи 6 в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег. В кольцах ковчега должны быть 6 и не должны отниматься от него. И положи в ковчег откровение, которое я дам тебе. Сделай также крышку из чистого золота. Длина ее 2 локтя с половиной, а ширина ее 1.5 локтя. И сделай из золота 2 херувимов, чеканной работы сделай их на обоих концах крышки. Сделай одного херувима с одного края, а другого херувима с другого края. Выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее. И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу, крышки будут лица херувимов. И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою, посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым. И сделай стол из дерева сетим, длиною в 2 локтя, шириною в локоть и вышиною в 1.5 локтя. И обложи его золотом чистым, и сделай вокруг него золотой венец. И сделай вокруг него стенки в ладонь, и у стенок его сделай золотой венец вокруг. И сделай для него 4 кольца золотых, и утверди кольца на 4 углах у 4 ножек его. При стенках должны быть кольца, чтобы влагать шесты для ношения на них стола. А шесты сделай из дерева сетим и обложи их золотом, и будут носить на них сей стол. Сделай также для него блюда, кадильницы, чаши и кружки, чтобы возливать ими. Из золота чистого сделай их. И полагай на стол хлебы предложения пред лицом моим постоянно. И сделай светильник из золота чистого. Чеканный должен быть сей светильник. Стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. 6 ветвей должны выходить из боков его. 3 ветви светильника из одного бока его и 3 ветви светильника из другого бока его. 3 чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на одной ветви, и 3 чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви с яблоком и цветами. Так на всех 6 ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника должны быть 4 чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. У 6 ветвей, выходящих из стебля светильника, яблоко под 2 ветвями его, и яблоко под другими 2 ветвями, и яблоко под 3-ми 2 ветвями его. Яблоки и ветви их из него должны выходить. Он весь должен быть чеканный, цельный, из чистого золота. И сделай к нему 7 лампад, и поставь на него лампады его, чтобы светили на переднюю сторону его, и щипцы к нему, и лотки к нему из чистого золота. Из таланта золота чистого пусть сделают его со всеми 7 принадлежностями. Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе.
3: Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Когда кто-то несправедливо поступает с нами, мы, конечно же, возмущаемся. А наблюдаем ли мы за своим отношением к другим людям, за своими поступками? Так ли они справедливы? Греховной природе человека свойственно свысока относиться к тем, кто слабее и незащищеннее, и присмыкаться пред магнатами мира сего. Поэтому в обществе необходимы законы, уравнивающие положение граждан, ограничивающие свободу одних и дающие привилегии другим, ведь, по сути, все люди обладают одинаковым достоинством. Но как бы ни регулировали законы человеческие отношения, несправедливости в мире полно. Поэтому как бы ни развивалось общество в сторону цивилизации, и как бы гуманнее ни становились законы, обиженные всегда есть, и их немало. Если вы, дорогой радиослушатель, относитесь к их числу, вы уже отчаялись найти справедливость и защиту, я хочу сообщить вам замечательную весть. У вас есть защитник, самый справедливый, самый неподкупный и самый могущественный. Последнее слово всегда за ним. Знаете, кто это? Бог. В последних нескольких программах мы подробно рассматривали закон, который Бог через Моисея дал людям. Сегодня доктор МакГи продолжает рассмотрение этого закона. Так вот, значительное место в этом данном Богом законе занимают вопросы, касающиеся положения и прав в обществе чем-либо обделенных людей – вдов, сирот, рабов, пришельцев. Богу дорог каждый человек, но вместе с тем именно такой из низшей социальной прослойки попадает под непосредственную его защиту. Но, с другой стороны, обидчик обязательно должен был понести наказание. Знаете, как поступали с ворами по Божьему повелению? А как должен был искупить свою вину, сотворивший злое? Правда ли, что Бог оправдывал рабство? И кому отдавать предпочтение в суде – честному богачу или лицемерному бедняку? Хотите узнать ответы на все эти вопросы? Тогда слушайте продолжение изучения 22 главы библейской книги «Исход». Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем изучение 22 главы книги «Исход». В этой главе мы узнаем, какие законы установил Бог о краже, займах, прелюбодеянии, скотоложестве, идолопоклонстве, пришельцах и вдовах. Итак, прочтем первый стих. «Если кто украдет вола или овцу, и заколет или продаст, то 5 волов заплатит за вола и 4 овцы за овцу». Я не знаю, почему именно 5 волов и 4 овцы. В Новом Завете, однако, на этот принцип ссылается Закхей в 8 стихе 19 главы Евангелия от Луки. «Закхей же, став, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Почему именно вчетверо? Он определенно ссылался на закон Моисея. И сегодня наш закон требует, чтобы вы возместили стоимость чужого имущества, если вы его повредили или уничтожили. Вы должны либо заменить вещь, которую уничтожили, либо оплатить ее стоимость. Однако закон Бога, требующий возместить стоимость имущества вчетверо, гораздо лучше соответствует человеческой природе. Ведь если бы нам нужно было заплатить вчетверо более того, что мы сломали или украли, то мы были бы куда осторожнее и предусмотрительнее. Человек не меняется. И Бог не меняется. Бог всегда поступает с человеком в его же интересах. Прочтем теперь 2 стих. «Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его так, что он умрет, то кровь не вменится ему». Этот закон давал право на защиту себя и своей собственности. Не так давно был случай, когда вор проник в чужой дом, но хозяин проснулся, и выстрелил в этого вора из ружья. Вор, отделавшись ранением, подал на хозяина в суд и потребовал от него несколько тысяч долларов в качестве возмещения ущерба. Он выиграл процесс в суде. Судья вынес решение, что хозяин не имел права стрелять в вора, который залез в его дом. И чтобы заплатить штраф, человеку, которого хотели ограбить, пришлось продать свой дом. Сегодня наши человеческие законы чересчур хорошо защищают права виновных и ущемляют права невинных. Закон Божий защищает человека, его собственность и его дом. И этот же закон дает человеку право защищать себя, свою собственность, свой дом и свою семью от посягательств. Именно на законе Божьем основывается все наше право и порядок. Если бы человечество строго следовало всем предписаниям, данным в книге «Исход», то мы с вами не видели бы того беспредела, который царит сейчас на наших улицах. Во всей нашей правоохранительной и юридической системе слишком много людей, которые или совсем не знают Библию, или очень далеки от нее. Поэтому они и не могут должным образом устанавливать законы и обеспечивать их соблюдение. Конституцию Соединенных Штатов написали люди. Не все они были христиане. И тем не менее, они уважали Слово Божие. Я недавно слышал, как один человек говорил, будто Томас Джефферсон насмехался над Библией. Это не так. Цитаты из сочинений Томаса Джефферсона свидетельствуют, что он почитал Слово Божие, хотя и не верил в его чудесную природу и не следовал ему в своей личной жизни. Сегодня же за соблюдением закона следят люди, которые вообще ничего не знают о Библии. Именно из-за этого происходит так, что невинные люди попадают в крайне тяжелые ситуации. Прочтем третий стих. «Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить, а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им. Вор должен возместить стоимость украденного, а если у него не хватит денег, то его можно продать в рабство». Читаем далее пятый стих. «Если кто потравит поле или виноградник, пустив скот свой травить чужое поле, пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего». Аналогично, если ваш скот потравил чужое поле, то вы должны возместить убыток. Теперь шестой стих. «Если появится огонь и охватит терн, и выжжет копны, или жатву, или поле, то должен заплатить, кто произвел сей пожар». Еще один принцип, помогающий соблюдать закон и порядок в обществе. Бог через Моисея дал Израилю закон, чтобы Израиль стал примером для других народов мира. Прочтем 16 стих. «Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с нею, пусть даст ей вена и возьмет ее себе в жену». Другими словами, он должен обязательно внести соответствующий выкуп и взять ее в жены. Нынче, однако, так не поступают. Вот 17 стих. «А если отец не согласится выдать ее за него, пусть заплатит столько серебра, сколько полагается на вена девицам. Если же отец девушки не захочет отдавать ее замуж, то насильник должен заплатить деньги за свой поступок». Далее 18 стих. «Ворожеи не оставляй в живых». Сегодня мы видим, как снова поднимает голову сатанизм и поклонение всему сверхъестественному. Это очень серьезно и опасно, и об этом мы еще поговорим, когда будем изучать книгу Второзакония. Теперь 19 стих. «Всякий скотоложник да будет предан смерти». Да, человек может пасть даже так низко. Почему Бог установил такой закон? Да потому что люди этим занимались. И что самое страшное, в наш «просвещенный» в кавычках век –

стесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской». Это Божья политика добрососедства. Далее, 22 стих. «Ни вдовы, ни сироты не притесняйте». Слово Божие лежит в основе всех великих начинаний, которые принесли благословение всему человечеству. А данный стих лежит в основе наших законов, которые запрещают детский труд. Что касается заботы о сиротах, то достаточно будет вспомнить, где появились первые приюты для них. В атеистических странах или под покровительством христиан. Прочтем теперь 23 и 24 стихи. «Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопли их. И воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами. Я уверен, что Бог защищает бесправных и беззащитных. И великое наказание ждет тех, кто обижает нуждающихся». Прочтем 25 стих. «Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста. Если один человек дает другому в долг, то он не должен требовать непомерно высокий процент с этого долга. Бог говорит, что нельзя пользоваться нуждой ближнего». Мы рассмотрели некоторые законы Божии из 22 главы книги «Исход», а теперь давайте обратимся к 23 главе и продолжим их изучение. В этой главе мы найдем законы о клевете и лжесвидетельстве, справедливости, милосердии, о праздниках и отдыхе, о субботе, идолопоклонстве, о трех праздниках, о жертвоприношении и об обещании ангела. Итак, в 23 главе Бог продолжает давать законы о собственности. Начнем с первого стиха. «Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды». Бог повелевает нам всегда критически относиться к тому, что говорим мы сами, и к тому, что мы слышим от других. Вот одно из Божьих правил поведения. Сплетник – это такой же преступник, как и убийца, вор или прелюбодей. И тем не менее, сплетникам в нашем современном обществе все сходит с рук. Прочтем второй стих. «Не следуй за большинством на зло, и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды». Если бы мы исполняли заповедь Бога «не следуй за большинством на зло, и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды», мы бы перестали устраивать забастовки, демонстрации, волнения и беспорядки. Да и всяких преступных банд и бандитских группировок стало бы значительно меньше. Я как-то разговаривал с очень приятным молодым человеком, который как раз и принадлежал к категории бунтарей. Он сказал мне, что одевается так странно, потому что хочет быть свободным и независимым. Но я знал, что точно так же одевается и еще несколько тысяч человек в этом городе. И поэтому я его спросил: «А если бы ты рискнул одеться по-другому, то тебя по-прежнему приняли бы в свои ряды те, с кем ты сейчас общаешься?» «Нет», — ответил он. Тогда я снова спросил: «Когда вы все протестуете, то ты обязан становиться в колонну вместе со всеми, так ведь?» «Да, конечно», — ответил он. И я сказал: «Что ж, в таком случае ты не очень-то свободен. Тебе приходится выполнять вполне определенные обязанности. Когда вы все протестуете, то и ты должен протестовать. Ты обязан одеваться в точности, как все остальные. Это совсем не свобода.
Друзья мои,

Бог пишет нам в этом стихе, что свобода в том и заключается, чтобы не следовать за большинством на зло. Прочтем теперь третий стих. «И бедному не потворствуй в тяжбе его». Приговор не должен быть предвзятым ни в пользу богатого, ни в пользу бедного. Суд и справедливость должны вершиться беспристрастно. Римляне изображали справедливость в виде женщины с завязанными глазами. Она не взирала на лица и держала в одной руке меч, а в другой весы. Меч означал неминуемое наказание после вынесения приговора, а весы означали, что справедливость будет беспристрастной. Суд должен вершиться, невзирая на лица. Прочтем теперь о законах, касающихся земли и субботы. Бог снова дает Израилю закон о субботе и седьмом годе. Вот что написано в 10 и 11 стихах. «Шесть лет засевай землю твою и собирай произведение ее, а в седьмой оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери полевые. Так же поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею». Бог еще пересмотрит этот закон с Израилем, когда народ придет в землю обетованную. Суббота, седьмой год и юбилей рассматривается подробно в книге Левит. Вкратце же можно сказать, что суббота – это седьмой день недели, день обязательного отдыха. Что касается седьмого года, то в этот год вся пахотная земля отдыхала, а юбилейный или пятидесятый год назывался также годом освобождения. Каждый пятидесятый год евреи, которым пришлось продать себя в рабство, становились свободными. И проданные ранее земли возвращались к своим прежним владельцам. Интересно отметить, что все заявляющие, будто бы они соблюдают субботу, на самом деле соблюдают лишь субботний день. Они никак не соблюдают седьмой год, особенно если они фермеры. И уж тем более они не соблюдают юбилейный год. Прочтем далее про три всенародных израильских праздника. Вот стихи с 14 по 17. «Три раза в году празднуй мне, наблюдай праздник опресноков, семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время месяца Авива, ибо в оном ты вышел из Египта, и пусть не являются пред лицо мое с пустыми руками. Наблюдай и праздник жатвы, первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лицо владыки Господа». Три раза в году все еврейские мужчины должны были являться перед Богом в Иерусалиме. И им необходимо было отмечать три праздника – праздник Пасхи, праздник Пятидесятницы и праздник Кущей. О празднике Пасхи вы наверняка помните. Он был установлен в память о том, как Израиль был спасен во время последней казни египетской, а затем был выведен из рабства. Но мы еще будем более подробно обсуждать все эти три праздника. Прочтем теперь про обеты и указания, касающиеся покорения Израилем обетованной земли. Я читаю 20 и 21 стихи. «Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его и слушай гласа его, не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем». Всегда задают вопрос, а кто же этот ангел? Ответ можно найти в других местах Писания.
в 4 стихе 10 главы 1 послания к Коринфянам говорится: «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос». И в 9 и 10 стихах той же главы мы читаем продолжение: «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Бог дает заповедь подчиняться только Господу Иисусу Христу. И именно о нем идет здесь речь. Прочтем теперь 23 и 27 стихи. «Когда пойдет пред тобою ангел мой и поведет тебя к Амореям, Хитеям, Ферезеям, Хананеям, Евеям и Иевусеям, и истреблю их. Ужас мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих». Бог говорит Израилю, что за грех он изгонит врага из земли сей. И далее в 27 стихе он объясняет Израилю, что намеревается поселить их в земле, которую сделает израильской навеки. А в 32 и 33 стихах Бог добавляет касательные отношения с другими народами: «Не заключай союза ни с ними, ни с богами их. Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня. Ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью». Народ Израилев не должен был заключать никаких союзов с обитателями земли или с их богами. Эта заповедь была как нельзя кстати. Иисус Навин не исполнил ее и совершил большую ошибку, заключив союз с гаванитянами. Он предварительно не разузнал хорошенько, с кем имеет дело. И, конечно же, народ Израилев попал, в конце концов, в вавилонский плен только потому, что предался идолопоклонству и стал служить другим богам. Обратимся теперь к изучению 24 главы. В этой главе мы узнаем, как Господь призывает Моисея взойти на гору, как дети Израилевы обещают, что будут покорны воле Бога, как является слава Бога, и как на время отсутствия Моисея Аарон и Ор остаются за главных. 24 главой завершается раздел законов, посвященных регулированию социальных отношений, который был начат в 21 главе. Мы с вами уже убедились в том, что Моисеев закон гораздо обширнее, чем лаконичные 10 заповедей, и в нем рассматривается широкий спектр человеческих отношений. Давайте теперь рассмотрим, какой порядок богослужения был установлен на время, предшествовавшее сооружению скинии. Начнем с 1 стиха. «Бог сказал Моисею: взойди к Господу, ты и Аарон, Надав и Авиуд и 70 из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали». Бог приказывает всем этим людям взойти на гору. Но даже они, занимавшие столь высокое положение среди народа Израилева, должны были поклониться Богу издали. Насколько же эпоха закона отличается от периода благодати? И насколько нынешние отношения между Богом и христианами отличаются от того, как Бог хранил израильтян и как Он нес их из Египта на своих орлиных крыльях? Когда господствует закон, человек должен поклоняться издали. О сегодняшнем же состоянии верующих говорится в 13 стихе 2 главы послания к Ефесянам. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой.
Сегодня Бог спасает нас и ведет нас по жизни своей благодатью. Прочтем 2 и 3 стихи из 24 главы книги Исход. «Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним». И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос и сказали: «Все, что сказал Господь, сделаем». Во второй раз дети Израилевы отвечают утвердительно на вопрос Бога о том, хотят ли они получить Его заповеди и Его закон. Они очень самоуверены и самонадеянны. Они заявляют Богу: «Да, мы хотим получить Твой закон». Они обещают выполнить все, что сказал Бог, хотя сами еще не слышали всего, что Он скажет. Пока им были даны только 10 заповедей, и они уверены, что смогут их выполнить. Мы продолжим разговор об этом в следующей передаче.

Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 12 июля был день рождения у Карла Гертнер, проживающего в Канаде. Ему исполнилось 60 лет. Родная сестра из Германии сердечно поздравляет его с этим прекрасным юбилеем и желает брату счастья, радостей, больших и маленьких на многие годы, здоровья, благополучия и, конечно же, огромного Божьего благословения. Порой в молитве даже слов не надо, пусть слезы струйками стекают по щекам, все Бог поймет без слов, из полувзгляда. Тебя обнимет и прижмет к груди Он сам. Христу не надо наше многословие, будь искренен и честен перед Ним. И никогда не ставь свои условия, пусть будет Он тобой всегда любим. Бог полюбил тебя несовершенным и не надеется, что лучше станешь ты. Тебя Он возлюбил обыкновенным и знает твои беды и мечты. За грешников пропавших Он молился, был другом мытарем и блудниц Он прощал. Любовью со креста за них пролился и любящих Его всех оправдал. Люби Его и делай все, что хочешь. Люби Его, как любит Он тебя. Будь чадом света даже среди ночи. Живи Иисуса сердцем возлюбя. Смиренно преклони пред Ним колени, молись, не допуская громких фраз, и верь Ему без капельки сомнений. Он слушает и очень любит нас.
1: Господь, хранитель твой, Господь, сень твоя с правой руки твоей, Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь.
0: Псалом 120, стихи 6 и 7.

0: 18 июля празднуют свою бриллиантовую свадьбу Иван и Мария Кен из города Лаге. Родственники от всего сердца поздравляют их с этим замечательным днем. Познакомившись некогда молодыми в далекой Киргизии и соединив свой путь, Господь вел вас 60 лет через радости и немало трудностей. Но Бог был всегда рядом с вами, и там, где, казалось, нет сил идти дальше, Он нес вас на своих руках. Мы вам желаем Божьего благословения в испытаниях, терпения, прочной веры и добра. К Богу мы о вас взываем. Пусть хранит от зла и бед и даст силы дойти до цели.
1: Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо слово Господне право, и все дела Его верны.
2: Псалом 32, стихи с 1 по 4. А сейчас для благословенной супружеской пары Ивана и Марии Кен прозвучит песня. Она называется «Счастье это».

0: 18 июля у сестры во Христе Зельмы Дюк юбилей. Братья и сестры по вере из церквей Хайден-Ольдендорф и Хоенло города Детмальт от всей души поздравляют сестру с 70-летием и желают ей: «Пускай в душе твоей цветут цветы, пусть годы пролетают чередой, она не старится и остается молодой. Живи и радуйся тем дням, которые Господь тебе предусмотрел. Он каждому из нас дал свой удел, и встречу в небесах для нас Он обещал. Туда стремимся мы». Молитва о сегодняшнем дне. «Господь, я много не прошу, дай силы мне на этот день, пусть я ни в чем не согрешу, сомнения не придет пусть тень. Один Ты знаешь, что мне дать. Сегодня, в этот чудный день, нужна Твоя мне благодать, Твоя спасительная сень. Нам каждый новый день несет свои заботы и нагрузки, и знаешь Ты один, Господь, пройду ли я путь этот узкий. Что завтра будет, знаешь Ты, а мне об этом знать не надо. Тебе виднее с высоты, сей день Ты дал мне как награду. И знаю точно я одно, что мой Господь, святой и верный, решил все за меня давно, и завтра будет милосердный. Дай мне сегодня Дух Святой, чтоб наша связь не разорвалась. Веди сейчас меня с собой, чтоб крепкой наша связь осталась. За шагом шаг веди меня, дай этот день прожить без боли, себя до завтра сохраня, дай день прожить по Твоей воле. Пусть не порадуется враг, что от Тебя я отступила, с Тобой шагну последний шаг, но не разлучит нас могила. Господь, Ты мной руководи, сегодня, в этом дне чудесном, за шагом шаг меня веди, чтоб вечно жить с Отцом Небесным.
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
0: Псалом 61, стих 6. Песня, которая сейчас прозвучит для Зельмы Дюк, называется «Пишутся прекрасные пейзажи».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». У жительницы Берлибека Антонины Кренц день рождения 19 июля. И по этому поводу для нее прозвучат последующее стихотворение, а затем 37 стих из 7 главы Евангелия от Иоанна и песня под названием «Нежный голос». Если чувствуешь в сердце особый зов, убедись обязательно, кто зовет. Если Бог, то немедли и будь готов, чтоб, отбросив сомнения, шагнуть вперед. Да, скажи на призыв, не жалей о том, что лежать будет грудою позади. Не страшись непривычным пойти путем, бойся голос святой заглушить в груди. Не поймут, очень многие не поймут, почему ты решился на поворот, и руками своими друзья всплеснут, протянув удивительно свое. Ну вот! Не досадуй на то, что поддержки нет, что кому-то твой план словно в горле кость. Ты услышал зов, ты увидел свет, значит, все, что пытается сбить, отбрось. Не позволь ни кусочка в себе сломать из того, что Богу нужней всего. То не бойся часть жизни своей отдать. Все, что отдано, знай, Бог тебе вернет. Если чувствуешь в сердце особый зов, убедись обязательно, кто зовет. Если Бог, это будет всегда любовь, даже если никто тебя не поймет. Чудаков просто видели много раз. Понимаешь, не верят в наш век словам. Наблюдать за тобой будут сотни глаз и оценят призвание по делам. И, возможно, тот, кто сказал «ну вот», через 10 лет к твоему плечу свою руку верную так прижмет и шепнет «я тоже с тобой хочу».
1: Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой».

0: Это поздравление с днем рождения, которое у него 21 июля, звучит для Бориса Паульс из Хайдноллендорфа от имени братьев и сестер по вере. Они желают Борису на каждый новый день жизни на земле сил, здоровья, радости и смотреть всегда вперед с оптимизмом и надеждой на того, кто ждет нас в небесах. Также по желанию братьев и сестер во Христе мы включили для Бориса Паульс в нашу программу стихотворение под названием «Ты Божье чадо света», 15 стих из 18 псалма и песню под названием «По дороге к вечности».
1: Пусть не в почете твое окружение, без чина и без знаний мудреца. Забудь про рейтинг и людское мнение, считайся только с мнением Творца. Толпе в угоду поступать не нужно, не надо им ни пряника, ни кнут. Сегодня крикнут «Браво! Тебе дружно!» На завтра растерзают и распнут. Что толку с похвалы или признания? Цена им меньше медного гроша. Не расточай на плоть свое внимание, куда важнее и главнее душа. Критерии земных приоритетов, пустая мишура и шелуха. Будь солью для земли и миру светом, и бойся только Бога и греха. Пускай ты неудобный для кого-то, и шепчут за спиною голоса. Он птица невысокого полета, не верь, ведь ты летишь на небеса. Расправь же свои крылья и пари, от суеты рутинной отрываясь. Служи Христу и для Него гори, навеки Ему верным оставаясь. В нечестии погрязла вся планета, тут от кумира до изгоя шаг. Но ты иной, ты Божье чадо света. Лети, не одолеет тебя враг.
2: Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц и Елизавета Бобер. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на волне надежды.
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Мечтатели». Степан вышел. Так окончились для дубравских мечтателей мирные переговоры. Хотя Степан и предчувствовал, что свидание с пастором ни к чему не приведет, он все же был поражен и опечален быстрым и неудачным исходом своей попытки примирения с пастором. Петр, увидев издали возвращающегося Степана, сразу заметил, что его товарищ был огорчен. «Ты верно не застал его дома?» – спросил он Степана. «Да нет, застал». Степан опустился на траву под дерево. Петр последовал его примеру. Но Петр недолго усидел на месте. Рассказ Степана так волновал и возмущал Петра, что он поминутно вскакивал с места, высказывая свое негодование. «Теперь ты видишь, — говорил Степан, — что я ничего не уладил в этом деле, а только наоборот испортил его. Пастор теперь так настроен против нас, что будет еще больше возбуждать людей в церкви. За нас, верующих, я не боюсь, зная, что ничто не отвратит нас от истины. Не боюсь и за тех, в сердцах которых уже начало действовать Слово Божие. Но я боюсь, что теперь у нас не будет возможности распространять дальше истину. Люди уже давно нас начали бояться. На днях я пошел навестить Петрана, а его домашние закрыли передо мной дверь. Что будет с такими людьми? Эти бедные души верят, что мы действительно мечтатели и не станут принимать нашего свидетельства. Эта мысль терзает меня». «Не печалься так, Степанко!» — сказал Петр, обнимая друга. «Ты ведь сказал пастору, что его дело проповедовать с кафедры, а наше — на полях и в лесах. Народ нас и там услышит. Ты увидишь, что все будет хорошо». Это твердое упование Петра, как утренняя роса, освежило Степана. «Ты прав, Петр. Пастор не будет молчать, но и мы не будем молчать. В распоряжении пастора, правда, многое. На его стороне власти, но у нас найдется 5 камешков, 5 ран нашего Спасителя. Как именем Иеговы победил Давид Голиафа, так будет и с нами. Мы не будем сражаться. Мы только выступим во имя Господа согласно Его повелению. Вы будете свидетелями моими». Ученики Иисуса ответили первосвященнику: «Справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?» Друзья помолились, сложив к ногам Господа свои нужды и упования, и в радостном настроении пошли домой. С удивлением узнал Степан о намерении инженера заняться образованием Петра. «Не знаю, — говорил Петр, — после всего случившегося не изменит ли господин инженер своих планов? Если нет, то я буду бесконечно благодарен Господу за возможность углубиться в изучение Его слова и божественных истин». Петр рассказал другу все, кроме причины, толкнувшей инженера на мысль устроить Петра в училище. После такой серьезной беседы вопрос о женитьбе казался Петру неподходящим. Он решил ждать другого, более подходящего момента, чтобы посоветоваться со Степаном об этом. Глава 16. Церковные дела. В П, в квартире госпожи Г, по субботам устраивались вечерние молитвенные собрания. Прошло несколько недель с того дня, как Степан был у пастора. За это время число посетителей в их собраниях успело значительно возрасти. Слово Божие не тщетно падало в их сердца. Во многих душах зарождалась и чувствовалась новая жизнь. Это не осталось незамеченным и для местных жителей – «Никогда прежде не собирались у нас лютеране читать Слово Божие», — говорили друг другу жители П. «Раньше они ничем не отличались от католиков, разве только тем, что ходили в свою церковь». В самом П. лютеранской церкви не было, так как община была маленькая. Лютеранам приходилось ходить в церковь в Ракован. Летом они ходили туда чаще, но зимой попадали только на большие праздники. Дома же они обходились и без Слова Божия. Никого и не интересовала их духовная жизнь. Некоторые лютеране в П ходили в Ракован и к причастию, не давая себе никакого отчета в том, чего они этим достигают или ищут. Некоторые даже не приняли конфирмацию, но к причастию ходили, потому что это так полагалось. Они говорили, что совсем без церковных обрядов не обойдешься. Нужно делать то, что делают другие. Так жили они, часто недопонимая смысла этого священнодействия. Дети лютеранских родителей прежде посещали католическую школу. Когда же открылась лютеранская школа, родители стали посылать своих детей туда. Но в той школе не было уроков закона Божия. Эти печальные церковные дела и необходимость их изменения не раз служили темой долгих обсуждений в местных газетах. Но кому было дело до заблудших в П душ? Но заглянем на маленькое собрание, устроенное у госпожи Г. Сегодня оно обещало быть особенно многочисленным. В пятницу из городка М приехал церковный служитель с важной новостью. Когда знакомые, обступив его, приглашали на собрание, он с сомнением покачал головой. «Берегитесь! Это, верно, те же мечтатели, что и у нас в горах!» Люди удивлялись. Как могут быть мечтателями те, которые читают Слово Божие? Они еще более стали настаивать, чтобы церковный служитель посетил собрание и лично убедился,

церковный служитель, жители П. охотно верили. «Есть у нас в горах, — рассказывал он, — один молодой человек, который по возвращении с военной службы привез с собой новое учение. Пастор наш говорит, что все подобные новинки приходят к нам из Англии. Этот молодой человек начал у нас развращать народ, и ему же удалось увлечь некоторых». «Что же это у него за новая вера?» «Да этот Степан говорит, что ему прощены все грехи, а мы все живем во тьме. Он говорит, что мы должны обратиться к Богу и возродиться через Духа Святого, как будто мы некрещенные христиане. Он также утверждает, что мы не должны грешить. Целый десяток пасторов с Библией в руках не переубедят этого упрямца. В церковь он больше не ходит, хотя некоторые из его последователей и посещают ее. Наверное, и у вас здесь происходит нечто подобное». В день приезда церковного служителя в П. было назначено собрание. Никогда еще не собиралось столько людей на собрание. Всем интересно было знать, какое впечатление останется от него у церковного служителя. В этот вечер провизор Урсини говорил проповедь о богатом юноше, который с печалью удалился от Иисуса, когда Спаситель предложил ему раздать свое имение и следовать за ним. Проповедник указывал на то, что богатый юноша получил бы все, если бы он только решил следовать за Иисусом. Но любовь к богатству так прочно укоренилась в его сердце, что он не мог расстаться со своим имением. Только это было причиной его гибели. Говорящий приглашал своих слушателей обратиться к Иисусу Христу. Только Иисус может спасти и освободить человека от греха. «Несомненно», — говорил после собрания церковный служитель, «несомненно, это такой же мечтатель, как наш Степан. Бог не требует от людей, чтобы они отдавали все. Он только хочет, чтобы они вели порядочную жизнь. Будьте осторожны!» До следующего собрания, назначенного в субботу, в П. успели распространиться всевозможные слухи о мечтателях. Поэтому снова в собрании было много любопытных, пришедших послушать провизора. «Сегодня у нас будет молитвенное собрание», — объяснил Урсини присутствующим. «Каждый может молиться о том, что у него на сердце. Мы будем также молиться о больной матери моего друга. Он очень просил меня об этом». На собрании присутствовала и госпожа Г., хозяйка дома. Она не могла удержаться от слез, когда Урсини от всего сердца горячо молился о больной. Со слезами молилась и молодая девушка, игравшая на органе. Она просила Господа благословить и привлечь к себе те души, которые его еще не знали. Старушка Прибовская молилась за своих господ, вдова Мала о своих детях. Индрик просил Бога, чтобы в П. началось духовное пробуждение. В конце собрания двое мужчин просили Господа о прощении грехов. Один из них был лютеранин, другой – католик. Те присутствующие, которые не решились открыто исповедать свою греховность и нужду в прощении, хотя они это и не сознавали, ушли с собрания печальными. Те же, кто считал себя праведным, говорили: «Верно сказал церковный служитель, это действительно мечтатели». После окончания собрания Урсини беседовал с двумя мужчинами, которые молились о прощении. Один из них был лютеранин. Он не умел ни читать, ни писать. До этого времени никто не заботился о душе этого бедного человека. Никто не объяснял ему, что он грешник, что его душа бессмертна и что есть Бог, который любит его. Бедняга жил, не зная ни Христа, ни Бога. Он ничем не отличался от словацкого мужика, о котором рассказывается, что, возвратившись в пятницу на страстной неделе из церкви, он сказал своей жене: «Послушай, жена, кто-то умер.
Я слышала о нем в церкви такую чудную речь,

0: что заплакал? Мужик не знал, что речь шла о Спасителе, о Сыне Божием, умершем на кресте за его спасение. «Да поможет вам Иисус Христос начать новую жизнь», пожелал Урсини, обнимая своего собеседника, плакавшего от умиления. «С этого часа вы принадлежите уже не себе, а ему». Второй мужик-католик уже годами пробовал спасаться добрыми делами, паломничествами и постом, но, не приняв Иисуса в сердце, не мог без него достичь прощения грехов. Оба они и раньше бывали на подобных чтениях Слова Божия, но только сейчас свет Христов вошел в их сердца. Они радовались, что наконец пришли к источнику всякого добра и света и могли свободно изливать свои сердца пред Господом. Счастливыми они покинули дом, где получили то, к чему давно стремилась их душа. Прибрав и проветрив комнату, Урсини сел дописывать начатое письмо в миссионерскую школу в Германии. Дописав его, он вынул из кармана куртки три других письма. Первое было коротким. Оно извещало о благополучном прибытии его друзей в Ха. Другое письмо было от ракованского пастора. Открыв его, Урсини начал читать. «Занимайтесь своей медициной. Мешайте ваши лекарственные снадобья, а в чужие дела не вмешивайтесь. То, что вы пишете о необходимости евангелизации края, одни лишь красивые фразы. У нас существуют церковные приходы, и мы не допустим, чтобы вы совращали наш благочестивый словацкий народ. Да и кто они, эти совратители? Какой секте принадлежат? Мы ничего о них не знаем. Если вы возомнили, что призваны быть апостолом, поезжайте в Африку. Не только мы, но и католики будут рады, если вы оставите нас в покое. Вы пишете, что лютеранам далеко идти в Ракован в церковь. Это правда. Но что поделаешь? Если праотцы наши, у которых насчитывалось только три лютеранские церкви, могли посещать, то такой же далекий путь могут совершать и благочестивые жители П. Надеюсь, что вы примете это к сведению. Но если и этими доводами не удастся заставить вас выбросить из головы ваши преобразовательные планы, я вынужден буду обратиться к властям, которые уж сумеют разобраться в этом деле. Я всей душой ненавижу сектантство и ханженство. Вам не сдобровать, если вы вздумаете распространять вашу ересь в моем приходе. И. Пастор». Прочитав письмо, молодой человек опустился на колени для молитвы. Он молился о писавшем эти строки, о его благоустроенном приходе и благочестивом словацком народе. Он просил также Господа даровать ему возможность, несмотря на угрозы пастора, продолжать работу на Ниве Божией в П. Прошло 4 недели с того дня, как Степан беседовал с пастором. На лугах и в лесах за это время уже многое изменилось. Весенние цветы отцвели, уступая место шиповнику, распространявшему чудное благоухание. В Дубравке настала горячая рабочая пора. У Блажко перестраивалась мельница. Петр расширял свой домик. Храцкие помогали ему. Подошло также время сенокоса и других полевых работ. Да в лес еще нужно было торопиться за дровами, чтобы не пропустить срок вывоза леса, который строго соблюдался в этих краях. Никогда еще в Дубравке так не спорилась работа. Бог послал им чудную погоду, и работа дружно продвигалась вперед. Раньше всех вставали Степан, Мишко, Петр, Марьюшка, Андрей и Бетка Храцкие. Приятно было смотреть, как работа кипела в их руках. До начала трудового дня они собирались для общей молитвы. Затем Степан читал несколько стихов из Евангелия, которые они потом вместе обсуждали. Нередко они шли на работу с пением. Иногда пели они и на поле. Люди удивлялись их радостному настроению, Особенно дивились на мечтателей рабочие, строившие дом Петра. Оказалось, что у мечтателей была действительно какая-то особенная вера, которая могла вполне преобразить жизнь человека. Рабочие были нездешними, и они не могли понять, почему мечтателями называют людей, которые никому не сделали ни малейшего зла. Сперва между собою, а затем и другим они говорили: «Хорошо бы и нам стать такими». Поразительная перемена была видна и в Храдском отце. Раньше он часто напивался, теперь же крепких напитков он даже видеть не мог. Раньше он немилосердно гонял своих сыновей на работу, и если что было ему не по вкусу, он страшно ругал домашних. Теперь же он уговаривал своих сыновей не переутомляться. Особенно беспокоился он о Степане, всегда выбирая для него работу полегче. Хотя Степан теперь и поправился, однако прежней силы в нем не было. Женщины озабоченно говорили: «Вряд ли ему удастся вполне окрепнуть. Всю жизнь он будет чувствовать, что пострадал за Христа». Храдский часто бывал задумчив. Если бы Степан и Марьюшка его всячески не развлекали, он молчал бы весь день, отдавая лишь необходимые распоряжения по хозяйству. Он всегда первым вставал из-за обеденного стола, чтобы приготовить комнату для послеобеденного чтения Слова Божия. На чтение приходили иногда и посторонние люди. Однажды жена Храдского хотела продать зерно без ведома мужа. Храдский это вовремя заметил. Нахмурившись, он сказал ей: «Я от тебя ничего не запираю и не скрываю. Зачем ты обманываешь меня и гневишь Бога? Довольно мы уже раздражали Господа. Пора начать новую жизнь». Храдской стало стыдно, но главное, ей было неприятно слышать это замечание от мужа. «Каким ты сделался благочестивым?» — язвительно заметила она. «Я не столько зерна вынесла из дома, сколько ты денег отнес в кабак». «Это было раньше», — сокрушенно ответил Храдский. «Но теперь я этого не делаю. Брось и ты свои дурные дела». Страшно было подумать, какой шум поднялся бы в прежние времена, если бы жена посмела заговорить с ним таким тоном. Храдская была рада перемене, происшедшей в муже, но она не могла понять его. Не желая отставать от детей, она во многом изменилась, но ее сердце было еще прежним. В Храдском же была видна большая перемена, и со дня на день она становилась все ощутимее. Спал он теперь в амбаре. Один Бог знает, сколько бессонных ночей провел он там. Теперь он увидел, какой ужасной была его безбожная жизнь. Утешение и отдых душе он находил, только слушая чтение и разъяснение Слова Божия. Часто чтение еще более обличало его совесть, но душе его становилось от этого тяжелее. Два раза, ища утешения, он пошел в церковь. Но с того времени, как Степан говорил с пастором, слов Спасителя «любите друг друга» не было больше слышно с кафедры. Напротив, каждое воскресенье оттуда была слышна проповедь, направленная против дубравских мечтателей. «Сам Иисус Христос, — говорил пастор, — выгнал плетью из Иерусалимского храма всех миновщиков и продавцов. Так и нам следует гнать из нашей церкви тех, которые ее хулят и отвращают от нее народ». В другое воскресенье он говорил: «Мы, лютеране, основывающиеся на чистом учении наших предков, не должны торговать и поступать с нашей верою так, как еврей торгует кожей». Слушатели смеялись в церкви меткому, по их мнению, сравнению пастора. Выходя из церкви, Храдский слышал, как бранили его сына. Случилось, как и предполагал Степан, мечтатели сторонились и избегали, как чумы. Если кто-нибудь встречался с мечтателем, тотчас начинались насмешки. Когда Блажко шел в церковь, его обыкновенно сопровождал Мишко. Но и его все сторонились. Его бывшие друзья насмехались над ним, называя Степана дубравским господином-пастором, Петра – господином-учителем, а Мишко – церковным служителем. Глумясь, они спрашивали Мишку, много ли он собрал денег и скоро ли станут поднимать колокол на новую колокольню близ мельницы. Мишко всегда расстроенный возвращался из церкви. Отец утешал его, говоря, что со временем все уляжется. «Зачем ты туда ходишь?» – спрашивал его Петр. «Что ты выносишь оттуда?» «Я удивляюсь, что еще дядя туда ходит. Вы, наверное, ждете, чтобы вас оттуда выгнали плетью? Они говорят, что мы мечтатели. Но Иисуса Христа первосвященники тоже обвиняли в том, что Он развращает народ. А раз мы принадлежим Ему, чего нам ожидать еще?» «Но для чего же наши праотцы построили храм?» – отстаивал церковь Мишко. «Конечно, не для того, что теперь там проповедуется. Надо мной также смеялись, говоря, что я уже строю новую школу. Но я только рассмеялся, услышав это. Напрасно ты расстраиваешься из-за этого. Если бы ты от всего сердца любил Иисуса, то не придавал бы столько значения их словам».
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

0: Добрый день, наши милые радиослушатели.
1: Колокольчики звонят, приглашая всех ребят прославлять Иисуса с нами, дружно детскими сердцами.

0: Однажды Таня и Алина возвращались домой из воскресной школы. Всегда веселая Алина была сегодня скучной и задумчивой. Низко опустив голову, она молча шла, не обращая внимания на подругу. Такое поведение Таня долго терпеть не могла. Она так сильно толкнула плечом свою попутчицу, что та чуть не упала.
1: «Таня, что случилось? Почему ты меня толкаешь?»
2: «Что случилось? Что случилось? Это я и хочу знать. Почему ты молчишь? Что с тобой?»
1: «Я не могу забыть те колокола, что показывала нам учительница».
2: «Ах, вот ты о чем!»
0: Таня невольно передернула плечами.
2: «Я не знаю, разве это очень важно? Нам только по 12 лет. Неужели Иисус хочет, чтобы мы, как взрослые, другим людям говорили о нем? Не знаю».
0: Но взволнованная Алина продолжала.
1: «Ты ведь слышала, как Анна Николаевна читала нам? Сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедует пред ангелами Божьими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими».
0: Медленно, задумавшись о сказанном, она добавила:
1: «Я хочу быть хорошим колоколом, звонящим для Иисуса».
0: Алина снова замолчала. По ее лицу скользнула едва заметная улыбка, но быстро исчезла. Какая-то озабоченность тенью легла на нем. За это время Таня нашла себе новую подружку на другой стороне улицы.
2: «Я пойду к Наде».
0: С этими словами Таня исчезла. Алина так и не заметила, куда она девалась. Перед ее глазами все еще стояли те 4 колокола. Прошедший урок так живо звучал в ее сердце.
3: Мы люди, как колокола. Мы должны звать, привлекать, предупреждать. Посмотрите, как выглядят эти колокола.
0: Анна Ивановна подняла доску повыше.
4: «У него нет языка.
2: Он не может звонить, его надо сдать на ремонт».
3: «Иногда вы, дети, похожи на этот колокол».
0: Буря протеста вырвалась из уст учеников.
4: «Мы ведь все имеем языки. Мы можем говорить, даже очень громко».
0: Лицо учительницы стало серьезным, и все дети внезапно утихли.
3: «Можете ли вы всегда и везде говорить об Иисусе? Или у вас исчезает язык, когда кто-то надсмехается над Спасителем в школе? Если, детки, вы принадлежите Христу, вы должны звенеть, как колокольчики, и всех звать, привлекать к Иисусу. А ведь часто так бывает, словно вы потеряли дар речи».
0: Широко открытыми глазами смотрели девочки и мальчики на доску, когда рядом с первым учительница поставила второй колокол.
3: «Может быть, вы как второй колокол? Посмотрите на него. Язык у него слишком длинный. Когда он звонит, получается очень тонкий, писклявый звук. Такой колокол не может предупредить об опасности или пожаре, да и красиво звонить он не сможет. Бывает ли у вас так? Когда вы за спиной старших говорите нехорошие слова и рассказываете плохие истории, то не длинный ли ваш язык? А когда необходимо сказать о Христе, он быстро замолкает и вообще не издает никакого звука».
0: В классе стало совсем тихо. Каждый был занят своими мыслями. Но вот третий колокол занял свое место в ряду.
1: А этот вообще не может звонить. У него ведь трещина. Звук будет ужасный.
3: Да, его язык нормальный. Но эта страшная трещина портит все дело. Никто не станет охотно слушать этот колокол. И тем более следовать его призыву.
4: Что у нас общего с этим колоколом?
3: Такая трещина в нашей жизни появляется через грех. Где-то вы лукаво поступили, посмеялись над кем-то, кого-то обманули. А потом идете и приглашаете подружку на собрание. Послушает ли она вас?
5: Нет!
3: Конечно же, нет. Она не захочет иметь с вами ничего общего, если узнает, как вы поступили нечестно.
1: Неужели этого нельзя исправить?
3: Трещину можно исправить. Как только ты признаешь свою нечестность, тогда нужно пойти к товарищу, которого ты обманула или обидела, и попросить прощения. Затем попросишь у Господа прощения. После этого Иисус сделает тебя совершенно свободной, и трещина исчезнет, как у этого колокола. А теперь посмотрите на четвертый колокол. Когда он звонит, люди с удовольствием слушают его и идут на его зов. Такими полноценными колоколами и мы должны быть. Только тогда, когда у нас все в порядке, мы можем звенеть для Иисуса, звать, приглашать к Нему людей.
0: Слова Анны Ивановны так живо все еще звучали в ушах Алины. Вот она незаметно подошла к дому. Не хотелось ей забыть эти колокола. Старательно нарисовав их на бумаге, Алина вырезала и повесила 4 колокольчика над своей кроватью. И при этом тихо прошептала.
1: «Я хочу быть хорошим колоколом и всем говорить про Спасителя».

Итак, детки, наша программа подходит к концу. Чтобы вам лучше запомнить наш сегодняшний урок, нарисуйте себе, как Алина, на бумаге 4 колокольчика. Первый колокольчик без языка. Второй слишком длинным языком. Третий с нормальным языком, но с большой трещиной. И четвертый полноценный хороший колокол. Вырежьте эти колокола и повесьте их над своей кроватью. Хорошо? Пусть будет и вашим желанием быть хорошими колокольчиками и всем говорить про Спасителя, который любит всех людей, а особенно детей.

0: На этом детская часть нашей сегодняшней передачи подошла к концу.
1: До свидания, наши милые друзья. До следующей недели.

Опасная иллюзия наблюдается сегодня среди людей. Это явление называют нейтральностью или нейтралитет. По-народному «не вашим и не нашим». Нейтральные люди, нейтральный цвет, нейтральные отношения, нейтральные государства и так далее. Но эта нейтральность другой раз до того нейтрализуется, что ей грозит потеря своего собственного основания. Она может со временем превратиться даже в хамелеонство. Многие люди так и рассуждают. Чтобы выслужиться, добраться до макушки или каким-то образом устоять в борьбе, нужно вести именно нейтральный образ жизни. Или еще лучше, подстраиваться или приспосабливаться к любому положению. К сожалению, у этого сорта людей наблюдается очень важная проблема. Они думают, что могут оставаться нейтральными и по отношению к Богу. Но именно это опасная иллюзия. Именно здесь номер не пройдет. Бог не поддается человеческой манипуляции. Он не футбольный мяч на поле, по которому можно ударить, а можно и уклониться. Бог создал жизнь, в том числе и твою, дорогой друг. Он же установил и законы ее. От него все исходит. Им содержится, и к нему все вернется. Пред ним преклонится всякое колено. Одни со славословием и благодарностью, другие же для принятия своего приговора на вечную погибель. Апостол Павел, проповедовавший в свое время в Греции, сказал такую проповедь. Записана она в Деяниях апостолов в 17 главе. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Сам, дая всему жизнь и дыхание, и все, от одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся, и существуем. Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Довольно-таки внушительное слово, не правда ли? Заметили ли вы, дорогие друзья, к какому знаменателю Павел все подводит? Оставляя времена неведения. А эти времена прошли. Мы сегодня знаем о Боге больше, чем когда-либо. И вот, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем повсюду покаяться. То есть, изменить образ жизни, образ мышления, переменить свое мнение по отношению к Богу, равно и по отношению ко греху, осознать себя грешником и прийти к Господу как заблудший сын. Ибо, как мы слышали, Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, которого Он воскресил из мертвых, то есть Иисуса Христа. По отношению же к Иисусу Христу никто не может оставаться нейтральным. Христос все сделал для нас. Он оставил славу небес, пришел ради нашего искупления на землю, приняв образ человека, унизил себя, дал себя распять, пролил кровь свою за твои и мои грехи, дорогой друг, и на третий день воскрес.
чтобы и тебя, покаявшегося в своих грехах, воскресить однажды к жизни вечной. Не оставшись нейтральным к спасению твоей души, Христос предлагает тебе спасение. «Придите ко мне, все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», то есть дам вам внутренний мир и покой. «Освобожу тебя от твоей неопределенности, от твоей нейтральности, которая, в конце концов, больше утомляет, чем борьба за что-то определенное». Христос сказал: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Если ты, дорогой друг, не последуешь этому свету, то будешь ходить во тьме». Христос говорит только о двух возможностях — либо хождение во свете, или хождение во тьме. Другой, нейтральной возможности, не предоставляется. Далее Он говорит: «Я есть путь и истина, и жизнь». Говоря о пути, Христом представляется тоже только две возможности. Это в Нагорной проповеди сказано: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Затем следует другая возможность: «Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Евангелие от Матфея, 7 глава. Как мы слышали, и здесь третьего пути нет. Путь посерединке отсутствует. Есть только один путь, ведущий в жизнь. «Я есмь путь, и истина, и жизнь». С истиной дело обстоит еще сложнее. Истин много не бывает. Существует только одна истина, и это личность Иисуса Христа. Поговорка «в споре рождается истина» здесь неверна. Далее Христос говорит: «Я есмь пастырь, пастырь добрый». Пастырь добрый отдает жизнь свою за овец. Если ты, дорогой друг, не придешь к пастырю души твоей, то о душе твоей будет печься враг души твоей. И это никто иной, как дьявол. Он не смешной и глупый бес из сказки Пушкина. Он старый рецидивист, погубивший миллионы душ. Он справится и с тобой. Хочешь ли ты этого или нет? Потому что другой возможности не существует. Еще Христос говорит: «Я есмь воскресение и жизнь». Если ты придешь к Нему, Он воскресит тебя к жизни. Если же не придешь, то участь твоя — смерть вторая. Ибо дети Божии дважды рождаются и один раз умирают. Не дети Божии только один раз рождаются и дважды умирают.

Заканчивая, хочу умолять тебя, дорогой друг, избери Христа, эту единственную возможность для спасения твоей души. Ибо другой путь — путь погибели. Нейтрального пути или так называемой золотой середины не существует. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает, — сказал Христос. Существует только «за» и «против». Кто не со мною, тот против меня. Кто не собирает со мною, тот расточает. Да поможет тебе Господь избрать правильный путь. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах в нашем современном мире. Продолжаем цикл передач по книге Макса Лукада «Я не центр Вселенной». Мы с детства требовали, чтобы все было по-нашему. Нам сказали, что человек – центр Вселенной. Но оказывается, жизнь человека имеет смысл только тогда, когда он согласен занять в ней отведенное ему место. Когда наши радости, проблемы, дары и таланты поставлены на службу тому, кто нас сотворил, тогда мы вдруг обретаем то, чего были лишены, и находим то, что искали. В Библии сказано, что люди не являются владельцами собственных тел. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы выкуплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии. Первое послание Коринфянам, 6 глава. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для достижения Его целей и распространения Его славы.

В прошлой передаче мы говорили на тему «Бог в центре нашего спасения». Апостола Павла удивляли люди, стремившиеся что-нибудь добавить в законченную Христом работу по спасению людей. Не так уж и много, одно маленькое требование, чтобы спастись, нужно обрезаться. Такие разговоры не на шутку злили апостола. «Мы не на плоть надеемся», — заявлял он. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Послание Филиппийцам, 3 глава. Павел проповедует чистую благодать, без всяких примесей, без всяких добавок, без всяких изменений. Работа Христа – амортизатор для нашей души. Доверься и шагай. Но так ли уж чужда нам эта проблема? Может, мы не учим на тему «Иисус плюс обрезание», но, возможно, варианты. «Иисус плюс евангелизация». Как много людей ты привел к Христу в этом году? «Иисус плюс пожертвование»? Даешь ли ты на нужды церкви столько, сколько действительно можешь? «Иисус плюс мистические переживания». А веришь ли ты в Эпитимию и молишься ли Деве Марии? Иисус плюс наследственность. А воспитывался ли ты в церкви? Иисус плюс доктрины. Когда ты крестился, вода была проточная или стоячая, глубокая или мелкая, горячая или холодная? Законники не отвергают Христа. Они очень даже в Него верят. Но они верят не только в Христа. В конце концов, эти ребята всегда хорошо выглядят, ведут себя благочинно, проповедуют мораль и правил хорошего тона. Разве есть какой-то вред от их учения? Павел отвечает на этот вопрос громким «да». Он припас для законников самый едкий, язвительный тон. «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания». Послание Филиппийцам, 3 глава. «Ух ты!» Чувствуется недостаток терпимости в этих выражениях, не так ли? Псы, злые делатели, вот это да! Законничество преуменьшает значение Бога и превращает в хаос нашу собственную жизнь. Законничество не знает блаженства, потому что его путь спасения не знает конца. Они не знают радости. Благодать обещает отдых, закон — никогда. Зачем нам тогда его объятия? Попытка самоспасения — полное безрассудство. Можно ли спасение заработать? Нет. Не бесчести Бога своими попытками. Ну а сможем ли мы похвалиться собственным спасением? Никаким образом. Дающий хлеб, а не просящий милостыню, достоин похвалы. Хвалящийся, хвались Господом. Первое послание Коринфянам, 1 глава. Это все не благодаря тому, что делаем мы, а тому, что делает Он.

Ваш ответ. Так ведь дом-то не твой. Мой дом не должен выражать твою личность. Я просто просил поддерживать жилище в порядке, а не переворачивать его вверх дном. Захочешь ли ты еще раз воспользоваться услугами такого ситера? Возможно, да, если станешь свидетелем кошмара номер два. Этот хаус-ситер ничего переделывать не будет. Он вообще ничего делать не будет. Не будет мыть посуду, заправлять постель, выносить мусор. Я же здесь временно. Ты же не имел в виду, что я должен всем этим заниматься. Но ты как раз именно это имел в виду. Да знает ли он, во сколько тебе обошелся этот дом? Итак, оба работника совершили одну и ту же ошибку. Они вели себя так, будто твой дом – их дом. А как должны были? Лучше спросим, как мы должны? В Библии сказано, что люди не являются владельцами собственных тел. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы выкуплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших. Первое послание к Коринфянам, 6 глава. Используешь свое тело для потакания собственным страстям, чтобы привлекать к себе внимание, выражать собственное мнение, ты должен его использовать во славу Бога. Представьте себя и члены ваши Богу в орудие праведности. Послание Римлянам, 6 глава. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для достижения Его целей и распространения Его славы. У христиан в Коринфе с этим была серьезная проблема. Когда дело касалось обуздания их плотских желаний, они настаивали «все мне позволительно». Их философия запросто разделяла плоть и дух. Плоть – для забав и утех, дух – для поклонения Богу. Безумные субботы, благоразумные воскресенья. Можно все попробовать. Павел не согласился. Он отвергал такое философское учение о делении предметов на части, противостоящие одна другой. Он напоминает читателям своего послания, что тело и душа неразрывно переплетены в человеческой личности и имеют в глазах Бога одинаковую ценность. Тело не игрушка. Совсем наоборот, твое тело – важный инструмент. Разве не знаете, что тела ваши – суть члена Христовы? Первое послание к Коринфянам, 6 глава. Помню, как я увидел надпись на ящике с инструментами. «Не проси мои инструменты, я кормлю ими свою семью». Понятная просьба. Чтобы работать, слесарю нужны инструменты. Они должны быть под рукой и исправны. Если ему нужен гаечный ключ, он должен быстро его найти. Если вдруг понадобилась отвертка, она должна быть в порядке. Работа важна, а значит, важны и инструменты. Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах души в нашем современном мире. Наша тема сегодня называется «Бог в центре жизни моего тела». Есть ли работа важнее, чем Божья? И не значит ли это, что Божьи инструменты следует поддерживать в надлежащем порядке? Подожди, я уже слышу твой вздох. Поддерживать в порядке тело? Я вообще не хочу на эту тему. Мы ведь все слышали советы типа «Ешь здоровую пищу, занимайся зарядкой, избегай жиров, потребляй протеины, отдыхай». Мы все это знаем и не обращаем на эти предостережения никакого внимания. Буквально каждый из нас в той или иной степени все мы заботимся о своих телах не так, как должны были бы. Лукада собирается стукнуть нас молотком осуждения, вероятно, думаете вы. Да нет, выговор вам не поможет. Может быть, напоминание, но уж точно не выговор. Ну да, у тебя, возможно, большой живот, но у тебя ведь еще большое сердце. Большое для Христа, большое для людей. А иначе ты вряд ли бы читал эту книгу. Телесное упражнение

полезно для малого, а благочестие для всего полезно, имея обещание жизни нынешней и будущей. Первое послание Тимофею, 4 глава. Уж если выбирать, то лучше мягкое сердце, чем упругое тело. Хотя я не думаю, что выбирать в принципе нужно. Содержи Божьи инструменты в порядке. Корми их, давай отдыхать. Когда Господу понадобится орудие производства, отдохнувший, снаряженный, трезвомыслящий служитель. Пусть он обнаружит его в тебе и использует. Во всем своем величии он обитает внутри тебя. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа? Павел писал эти слова, чтобы разобраться с охватившим Коринфян сексуальным грехом. Убегайте от блуда, всякий грех, который бы не сделал человек вне тела, а тот, кто совершает блуд, грешит против собственного тела. Первое послание Коринфянам, 6 глава. Ни одно другое место Писания не звучит таким диссонансом с гимном сексуальной распущенности наших детей. «Делаю, что хочу, это мое тело». Божий ответ – «Нет, не твое, а мое». Постарайся понять, Бог не против секса. Избавься от убеждения, что Бог запрещает любовь и половые отношения. В конце концов, Он ведь все это и придумал. Секс – это Его идея. С Его точки зрения, секс не помеха святости. Он относится к сексуальной близости примерно так же, как я к нашей семейной Библии. Она досталась мне от отца. 12 дюймов в толщину, 100 лет от роду. С литографиями, рукописными пометками, генеалогическим древом семьи. Для меня эта книга бесценна. А значит, я очень аккуратен с ней. Если мне нужна подставка под что-нибудь, мне и в голову не придет использовать нашу семейную Библию. Если сломается ножка кровати, я не буду использовать эту книгу в качестве подпорки. Если нужна старая бумага, чтобы что-нибудь завернуть, я не стану вырывать из моей Библии страницы. Мы бережем эту фамильную реликвию для особых случаев и храним в особом месте. Посмотри на секс с такой же перспективы, как на святой подарок небес, который можно открыть только в особом случае, в особом месте. Этот особый случай – твоя семья, а особое место – твоя супруга или твой супруг. Случайный секс, интимные отношения вне брака были любимым занятием коринфян. Считалось, что они отдают друг другу тело, а на душу это не влияет. Но так не бывает. В организме человека все психосоматические процессы настолько переплетены, что, коснувшись соммы, мы касаемся и психи. Сома – это тело, психи – это душа. Эгоцентричные фразы типа «я могу этим заниматься, если никому не причиняю боль» звучат очень благородно. Но истина в том, что мы никогда не знаем заранее, кому и когда сделаем больно. Богоцентричное мышление приносит нам избавление от секса, который, как нам казалось, осчастливит нас. Ты думаешь, твой легкий флирт безобиден? Но могут пройти годы, прежде чем рентген высветит подтверждение каких-то внутренних органов. Не обманывай себя. Случайный секс все равно, что шоколадная диета. На вкус приятно, для организма смертельно. Секс вне Божьего плана разрушает душу. Секс в соответствии с Божьим планом душу обогащает. Так рассмотрим же его план. Двое Божьих детей заключают друг с другом завет. Они отключают функцию катапульты. Сжигают мосты к родительскому дому. Они бросаются в объятия друг друга под пологом из Божьих благословений, окруженным высоким забором из клятв верности. Оба знают, что будут видеть друг друга каждое утро. Оба знают, что останутся вместе, даже когда кожа покроется морщинами и начнут угасать силы. Каждый дает другому право видеть то, что не видит никто. Здесь нет места вине, нет места похоти, есть место торжеству постоянства, проявлением нежности в моменты, которые продолжают то, что уже началось в душе. Это время, когда муж и жена могут быть наги и не стыдиться. Книга Бытия, 2 глава. Такой секс угоден Богу.
и такой секс удовлетворяет Божьих детей. Несколько лет назад в США в газете была напечатана статья с таким вот выступлением. Происходящее можно назвать реваншем церковных дам. Зигмунд Фрейд рассказал, что страдает от маниакальных неврозов, сопровождаемых чувством вины, эмоциональной подавленностью и сексуальным воздержанием. Дана Карви, бывшая танцовщица, изображала этих людей застегнутыми на все пуговицы ханжами, считающими секс чем-то нечистым. Тем не менее, последние социологические опросы свидетельствуют, что женщины, посещающие церковь, а также мужчины, которые спят с ними, являются самыми сексуально удовлетворенными людьми на этой планете. Исследователи из Чикагского университета, кажется, думают так же. Несколько лет назад они обнародовали результаты своего самого полного и методически точного опроса на тему сексуальной жизни. Социологи сообщили, что верующие женщины испытывают значительно больше сексуальное удовольствие, чем неверующие. Я думаю, эта статья может стать эффективным евангелизационным оружием. Твое тело – Божий инструмент. Заботься о нем. Твое тело – Божий храм. Уважай его. Вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии. Первое послание Коринфянам, 6 глава. Поддерживай в Божьем доме такой порядок, чтобы, проходя мимо, люди останавливались и спрашивали, кто здесь живет? И слышали бы ответ, воздающий всю славу Богу.

Сегодня мы с вами прощаемся. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания, до следующей встречи!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, братья и сестры, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Мы вновь касаемся темы «Истинные Божьи». Сегодня мы говорим так: «Истинно только в Боге».

Дорогие друзья, братья и сестры, приветствую всех вас в любовью нашего Господа. Мы вновь встречаемся на волнах Русского христианского радио, и я предлагаю вам вторую часть нашей беседы о том, что истина только в Боге. Для этого я предлагаю вам место Святого Писания из книги Иеремии 10 главы. Начинаю читать с 10 стиха. Иеремия говорит: «А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живой и Царь вечный, от гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Так говорите им: боги, которые не сотворили неба и земли, исчезнут с земли и из-под небес. Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса. По гласу Его шумят воды на небесах, и Он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ Своих. Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик истуканом своим, ибо выплавленное им есть ложь, и нет в нем духа. Это совершенная пустота, дело заблуждения, во время посещения их они исчезнут. Не такова, как их, доля Иакова, ибо Бог его есть Творец всего». И Израиль есть жезл наследия его, имя его — Господь Саваоф. Господь Бог есть истина. Вот главные слова, которые мы берем сегодня для нашего размышления. Это вторая наша с вами беседа из восьми, которая будет рассматривать истину Божию. Итак, первая мысль. Господь Бог – главная истина, и она гласит, только Он – Творец Вселенной и Творец Земли, и нет другого Творца, кроме Него. Слово «Бог» в широком понимании – это Творец всего видимого и невидимого. В Деяниях святых апостолов, 17 главе, с 22 стиха по 31, мы можем рассмотреть проповедь апостола Павла в Афинах. Что он говорит там? «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, от одной крови Он произвел весь род человеческий, дабы, как ниже мы читаем, они, то есть эти люди, искали Бога, не найдут ли Его». Павел апостол говорит, от одной крови Он произвел весь род человеческий. И уже в наше время солидные ученые на своем консилиуме пришли к такому заключению и выразили в таких словах: «Господь Бог есть Творец». И они записали: «От одной семьи было распространение человечества на этой земле». От одной семьи, Павел апостол говорит, от одной крови. Но какая разница? Все равно мысль совершенно одна. Не от обезьяны, не от крокодила, не от какой-то твари произошел человек. От одной крови Господь произвел весь род человеческий. От одной семьи пошло распространение людей на земле. Что говорит нам Слово Божие как главные заповеди для того, чтобы принимать Бога как Бога? Мы читаем в Писании: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душой твоей и всем разумением твоим». Это первая заповедь. Матфея, 22 глава. Чтобы иметь правильное отношение с Богом, необходимо признать Его единственным Творцом, согласиться с этой истинной полностью. Ложные представления о Боге пропагандируются отцом лжи, то есть самим дьяволом. Но Христос обличает гордых фарисеев, говоря: «Ваш отец дьявол, потому что вы не верите мне. Ваш отец дьявол, не Авраам, но дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины». Когда говорит он, речь идет о дьяволе, то он говорит свое. Он говорит ложь, ибо он лжец и отец лжи.
так утверждает сам Иисус Христос. Главная истина гласит нам, только Он творец вселенной и человека земли. Вторая мысль. Истина только в Боге. И познать ее можно через Слово Его о Христе Иисусе. Слово «Христос» означает «помазание» или «помазанник», «спаситель». Это говорит нам о посланничестве кого-то, кем-то, о Мессии. А спасение можно приобрести только в Нем, через Иисуса Христа, мы читаем в Библии. Всем людям известно, что грех вошел в мир через непослушание Адама и Евы, наших прародителей. Грех, мы читаем, разделил человека с Богом. И святой Бог уже не мог ничего иметь с падшим грешником, находящимся в погибели, в смерти. Его ожидает этого человека за преступление ад, вечный мрак. Но Бог, мы читаем, любит человека. Он любил его всегда. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Да, для спасения всех людей. Бог возлюбил и отдал Сына, чтобы спасти человека греха из лап дьявола. Бог нашел однажды в Уре Халдейском человека. Человека с большой буквы, имя которому Авраам. И этот человек, который смог поверить Богу, стал послушным ему. Авраам, который получил второе имя, будучи Авраам, стал отцом всех верующих, мы читаем в Писании, потому что принял Божью истину. И народ еврея Авраама стал возлюбленным народом, свидетелем истины о Господе Боге. В Библии мы встречаем человека по имени Моисей. Моисей получил закон от Господа для кого? Для людей земли, для Израиля. Он получил в наследие и землю обетованную. Вместе с народом своим, хотя и не вошел в нее, но эту землю видели все, кто были с Иисусом Навином. И в этой земле были великие пророки, слуги Божьих истин. И имена этих великих людей известны. Пророк Исаия, новозаветный евангелист, как мы его читаем и называем. Пророк Иеремия, пророк Иезекииль, Даниил, Осия, Авдий и многие-многие другие. Те, которые жизнь свою положили для свидетельства о Боге. Да, Господь отмечает их великими наградами. А у евреев мы читаем в первой главе следующее. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, то есть Сын Божий, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, самого Господа Бога, держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя». В последних главах мы читаем о Господе Иисусе Христе в книге Откровения, имя Ему – Слово Божие. Он царь царей и Господь господствующий. Павел Апостол много раз говорит, Ему первенство. Да, через Иисуса Христа пришла благодать в мир. Через Господа нашего и Спасителя, Христа Иисуса, мы получили освобождение от грехов наших и наследие, как жизнь вечную. Сын Божий, святая истина, Слово, Логос, Ему во всем первенство. А евангелист Иоанн в первом послании, 5 главе, 20 стихом записал, «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум,
И дальше что? Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Какие славные и сильные слова! Христос сам о себе когда-то сказал. Читаем Евангелие Иоанна, 14 главе, 6 стихом. «Я есть путь, истина и жизнь». И еще в Иоанна 1 главе мы читаем: «Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа», то есть через вторую личность Божества. Он есть Слово, Логос, Слово Творящее. Слово Твое, мы читаем в 17 главе этого же Евангелиста, «Слово Твое есть истина». И третья мысль. Новозаветная Церковь Христа ходит перед Богом в истине, потому что руководитель ее – Дух Святой. В первом послании Иоанна, 5 главе, читаем: «Потому что Дух, имеется в виду Дух Святой, есть истина». Истина Бога Отца, истина Бога Сына, истина Бога Духа Святого, Святой Троицы, изложена для всех людей земли в Святом Евангелии, в этом чистом словесном молоке для питания душ наших. И Петр Апостол, хорошо изучивший эту мысль об истине Божьей, говорит нам: «Послушанием истине через Духа, очистив души к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные от Слова Божия». И далее он продолжает во второй главе: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы возрасти вам во спасение». Как это важно! Питаться молоком, от которого можно возрасти во спасение. Что же это за молоко? Да это святая истина Божия, святое Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. Как заботился Господь о детях Своих, когда собирался уже идти на крест. Он говорил Своим ученикам, что кто-то заменит Меня, что кто-то будет заботиться о вас. В 14 главе Евангелия от Иоанна мы читаем: «Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, Духа истины, Он научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Воистину, Дух Святой есть Дух истины, а потому Он не может лгать. Он наставляет на истину тех, кто хочет жить по истине. Но Он не может помочь тем, которые отвергают Его. Он только может их обличить во грехе. Но когда человек начинает искать истину, Дух Святой вместе со Словом Божьим возрождает такого вот человека. Человек становится христианином и начинает мыслить совершенно иначе в отношении истины. Но люди говорят: у каждого человека своя правда. И это правда. И она, его эта правда, не похожа на правду другого человека. Однако истина только в Боге. И эта истина одна, единственная для всех нас. Каждый может отстаивать свою правду, доказывать, что он прав. И, может быть, действительно люди правы. Но Господь защищает свою истину самим собой. Он говорит: «Я есть истина». Все конфликты в человеке, в семье, в обществе возникают от прямого непонимания или недопонимания. Непослушание Божьей истины – вот откуда идет зло. Знаете, люди в главных вопросах, как в жизни, в смерти, в спасении, абсолютно эгоистичны, упрямы и высокомерны. Как мы хорошо это знаем. Люди все, каждый за себя. И лишь Бог один за всех нас. Вот почему всем нам нужна Его святая истина. И имеющему эту истину не страшна смерть, ему не страшно умирать. Небольшой пример. Умирал неверующий человек. К нему приходили друзья, держали его за руки, и каждый говорил:
один на один с ним оставаясь, борющимися со смертью. Каждый говорил: «Друг, держись, держись, мы с тобой, я с тобой». И он отвечал: «Да я бы держался, если бы знал за что». Неверующему человеку не за что держаться. Верующий человек держится за истину, за Господа нашего Иисуса Христа, потому что Господь заботится о нем, чтобы переход его из этой жизни в жизнь вечную был простым, легким, благословенным. Но грешнику смерть страшна, потому что он при жизни своей отвратил лицо свое от истины. И четвертая, последняя мысль. Истина Божия – о, это великая сила! Она дает верующему великие обетования, дает полную уверенность в любви Божьей к нему, в защиту его, в спасение его через Иисуса Христа. Истина познается через Слово Его. Истина – это свет, просвещающий греховную тьму. Она открывает сокрытое во мраке все, что приготовлено дьяволом для человека. Истина – это как прожектор, направленный в темное место, высвечивает все то, что при тьме человек видеть не может. Но люди, написано, возлюбили более тьму, нежели свет, потому что дела их злы, и они прячутся в этой тьме. И дьявол, лжец от начала, однажды обманул Адама и Еву. Кроме того, сверх этого – он вверх человечества в превратное ложное представление о Боге и о его спасении. Иисус Христос, зная проделки дьявола, говорит нам, дает нам хороший рецепт. Евангелие Иоанна 5:39. «Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Писание – это есть истина Господа для спасения человека. Христос говорит: «Придите ко мне, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Когда-то Пилат спросил Господа, что есть истина. Да он не знал, что перед ним стоит живая истина самого Господа Бога Слова, только в телесном виде. Христос говорил: «Я есть путь и истина и жизнь». Дорогой друг, ты прослушал сегодня эту нашу беседу о истине, которая только в Боге. Как ты ее расцениваешь? Принимаешь ли ты ее сердцем или нет? Думаешь ли ты об этом истине? Или, может быть, тебе предпочтительнее ходить во тьме, в зле, в грехе, во лжи? Господь призывает тебя и сегодня признать Его своим наставником, чтобы вести тебя правильным путем, чтобы ты познал истину, и истина могла бы сделать тебя свободным. Многие-многие из нас когда-то отвергали эту истину. К одним Господь обращал лицо свое и стучал нежно в сердце, и человек откликался и принимал эту истину. Другим людям нужен был подход другой. Человек не хотел слушать, и тогда Господь ложил его на кровать, на постель, наводил на него определенные испытания в виде болезни или какого-то другого бедствия. И человек понимал через эти трудности, что путь к Богу, путь истине, он может найти только через его любовь. А эта любовь открывается в Слове Его. И потому тебе слово, дорогой друг. Читай эту святую истину. Открой Евангелие, она расскажет тебе, как Бог тебя любит. Да благословит Господь тебя и твое решение. А мы, братья и сестры, те, которые очень любим Господа и знаем, что истина только в Боге, будем помогать таким людям достигать этой истины. Да благословит вас всех Господь, Бог наш, и Ему слава за все, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Сегодня, совсем неожиданно, Каратаевы получили посылку из-за границы. Возвратясь из школы, Максим и Илюша застали Юру возле стола, на котором стоял еще запакованный, объемистый картонный ящик.
1: А что это за посылка? От кого?
2: Из Германии прислали. Веруш его.
3: Ух ты! А можно посмотреть, что там?
4: Давайте, дети, уж подождем старших ребят и вместе посмотрим, что нам прислали. Хорошо?
2: Хорошо, да хорошо, но ничего хорошего.
4: Что, Юрочка, терпения не хватает подождать остальных?
2: А что это такое терпение?
4: Ну, наверное, умение спокойно ждать, прощать обиды.
2: Ну, ладно. Буду терпелив. Подожду, когда все придут из школы.
4: Ну, вот и хорошо. А я уже должна пойти. Леночка уже заждалась, наверное. Я недолго, я скоро приду.
2: Ох, да чего же ждать трудно, когда ребята из школы придут.
3: А знаете что? Давайте сами откроем посылку. Мы только посмотрим, что там, и все. А, ребят, давай.
1: Ну, вообще-то, мы ничего плохого не сделаем, если посмотрим, что там.
2: Ага, ножницы принести?
1: Лучше плоскогубцы.
3: Мы сейчас аккуратно распакуем, посмотрим, а потом обратно запакуем и поставим на место.
1: А если от мамы влетит? Не влетит, она ничего не заметит.
2: Ну, давай, давай.
3: Очень хочется посмотреть, что там. Вот плоскогубцы. На, Максим.
1: Сейчас попробуем. Так. Так. Ой, смотрите, как легко открылось.
2: Какие-то пакеты нарядные.
3: Это конфеты, наверное.
1: Разве конфеты такие бывают? Ты что?
3: Ну а что это?
1: Ну уж во всяком случае не конфеты. Смотри, какие они большие.
3: Давай снимем. А пахнет хорошо.
2: А наверное это все-таки конфеты.
3: Конечно, конфеты.
1: А я говорю, что нет.
3: А я говорю, конфеты.
1: А я говорю, что нет.
2: Не спорьте, еще подеретесь.
1: Дай пакет, я на ощупь сразу пойму, что здесь.
3: Мама не велела трогать.
1: А тебе, что ли, велела, какой указчик нашелся? Дай сюда. Отдашь, жадина?
3: Нет, не отдам. Сам жадина.
1: Отдашь, отдашь.
3: Не дам, не дам.
2: А! Ребята, вы чего? Ребята! Ой, просыпались! Ну-ка я попробую.
1: Вот, порвали пакеты, все из-за тебя, Илька.
3: Это ты виноват.
2: И правда конфеты. Ммм, какие вкусные.
1: Надо все быстренько собрать и в пакет положить.
3: Ну, по одной можно взять.
1: Ух ты!
3: Шоколадные!
1: Прямо во рту тает. А что там еще? Вон в красненьких пачках.
3: Шоколадки. Раз, две. Она сколько?
2: 8 человек.
1: А папу с мамой забыл?
3: На всех не делится.
2: А на нас делятся. Мы самые маленькие.
3: А четвертую кому?
2: А четвертую всем разделим. Попробуйте.
1: А вот какой-то золотой пакетик.
3: Ой, там что-то перекатывается.
1: Сейчас я маленькую щелочку проделаю и посмотрю. А потом опять заклею.
2: Я сейчас Сереже клей принесу.
3: Ну вот, теперь еще один пакет разорвали.
2: Так мы же его заклеим. Только попробуем.
1: Там вон их сколько. Миллионы.
2: Горошки в шоколаде. Я таких еще не пробовал.
3: Ой, какая-то книга. Голубая, красивая.
1: Ну-ка. Да это же детская Библия.
2: Дайте я посмотрю.
3: Куда ты лезешь?
1: Юра, ты живи в шоколаде, испачкаешь.
2: Дома можно, а мне нельзя? Все расскажу про вас маме с папой.
1: Ух ты, ябеда. А дай-ка, Юра, книгу. Ты посмотри, как ее испачкал.
2: Да вы сами ее испачкали. Я Пете все расскажу про вас.
1: Ой, ребята, что же мы с вами наделали? Посылку распечатали, конфеты почти все съели, книгу испачкали.
3: Ой, что мы маме скажем?
2: О папе, о Пете, и всем остальным.
1: А Наталья Сергеевна, помните, что нам говорила? Смотрите, ведите себя хорошо. А то вон сколько наших детей. Новые родители обратно в интернат возвратили.
3: Зачем мы только эту посылку смотрели?
1: И правда, набросили, словно конфет никогда не видели. Да не такие они уж и вкусные.
2: Нет, конфеты очень вкусные были.
3: А давайте скажем, так и было.
2: Правильно, Илюшка. Соберем, запакуем и никому ничего не скажем.
1: Ну вот, еще и обманем папу с мамой.
3: Так что же нам делать?
2: Самим в детский дом топать, что ли?
3: Ой, они скоро придут.
2: И Сережа и Петя обещали себя вести хорошо. Эх, мы...
1: Ребята, вспомнил, что нам надо сделать. Ведь мама с папой нам рассказывали, какой добрый у нас Бог.
3: Да, Иисус добрый.
1: Помните, Петя рассказывал, как Иисус просил разбойника на кресте?
3: И молился за всех.
1: Да, кто его распинал?
2: А мы... Самые настоящие разбойники. Вон что от посылки осталось. Одни обрывки.
1: А папа говорил, если даже очень-очень согрешишь, даже как сейчас мы, Христос все равно простит.
3: Только надо раскаяться.
2: Как это раскаяться?
1: Это значит пообещать Иисусу, что мы больше никогда так делать не будем.
3: А сначала надо у мамы с папой попросить прощения.
2: Да. А вдруг они обратно нас в детский дом сдадут?
1: А мы попросим, пусть лучше накажут нас сильно-сильно. Но только не сдадут обратно в детдом.
2: Да.
3: Юр, ну не плачь.
1: Юр, помнишь, как ты очки потерял? 3 дня все семьей искали.
3: А когда ты помолился, они нашлись. Помнишь?
2: Помню.
1: Еще мама говорила, где собирается 2 или 3 во имя Иисуса, там он обязательно услышит.
3: Да, она 2.
1: Ну вот, давайте помолимся Иисусу прямо сейчас.
2: Давайте.
1: Дорогой Иисус, прости нас, пожалуйста, за то, что мы самовольно открыли посылку и съели конфеты.
2: И еще за то, Иисус, что испачкали такую хорошую книгу, детскую Библию.
3: И за драку. Проси нас, Иисус.
2: Ну, пожалуйста, Иисус, сделай так, чтобы мама на нас не очень сердилась.
1: Пошли, пожалуйста, Господи, терпение с нами. И помоги нам больше не грешить. И всегда слушаться папу с мамой.
5: Аминь.
2: Аминь. Ой, идет.
4: Ну, вот и я. А вы что такие перепуганные? Что случилось? Почему вы молчите? Что случилось?
2: Мама, не отдавай нас в детский дом! Мы больше не будем!
4: Что вы не будете? И почему я вас должна отдать в детский дом? Ага. Вот оно что. Вы все-таки раскрыли посылку. Хотя я запретила это делать.
1: Да, и съели почти все конфеты.
2: И испачкали детскую Библию.
4: Ну почему вы это сделали? Вы что, боялись, что вам не дадут конфет, что ли? Ну давайте рассказывайте. Я слушаю.
2: Мам, мы хотели только посмотреть.
3: В дом начали ссориться.
1: И нечаянно порвали пакет.

0: Ну вот слушайте, апостол Павел в своем послании к Колоссянам, в главе 3, в стихе 20 пишет так. «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу». И дальше. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека». И еще. «А кто неправо поступает, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия». То есть у Бога нет лицеприятия. Каждый получит по своей неправде. Вам все понятно в этом тексте?
1: Все понятно.
2: Мам, прости нас, пожалуйста.
0: Я вот о чем вас хочу предупредить. Греховное желание приходит к нам в сердце совсем незаметно. Вот как у вас сейчас только что случилось. Сначала что к вам пришло? Пришло к вам сначала любопытство. Вам захотелось заглянуть в посылку. Но заглянув, вы не успокоились. Дьявол подтолкнул вас к ссоре и даже к драке. А потом в вас проснулась жадность. Вы не заметили, как съели все конфеты. И даже захотели обмануть всех нас. Смотрите, запихали в посылку порванные пустые пакеты и запачканную Библию. Видите? Стоит только один раз послушать дьявола, и он начнет вами командовать, диктовать вам плохие поступки.
2: Мамочка, вы попросили у Иисуса прощения.
0: И это очень правильно, Юра. Но еще лучше было бы, если бы вы обратились к нему в самом начале, когда враг только начал сеять в вас любопытство.
2: А мне бабушка одна на улице сказала, что я безгрешный, потому что маленький.
0: Безгрешный? А ну-ка скажи мне, безгрешный человечек, сколько раз ты уже проявлял непослушание, а?
2: Ой, много раз. Но только все равно меня Иисус слышит и любит. Он мне и очки помог найти. И не где-нибудь, а на улице. И папа с мамой мне дал. И братиков, и сестричек.
0: Правильно, Юра. И потому что он тебя очень любит, он очень огорчается, когда ты становишься непослушным, упрямым, капризным.
2: И ты тоже огорчаешься, да? И Сережа, и Вадим, и Люда, и Вера, и папа, да?
0: Да, Юра. Когда вы становитесь непослушными, мы все очень огорчаемся и молимся, чтобы Господь помог вам всем стать хорошими детьми.
2: Мы тоже будем молиться Иисусу всегда, чтобы он помог нам стать хорошими.
1: Да, а то я не дал вчера Витьке из соседнего подъезда на самокате покататься. Он мне сразу. А еще верующий называющий. Мне сразу так стыдно стало, что я такой жадный, что потом я целый час ждал, пока он накатается.
0: Ну вот видишь, Максим, это Дух Божий начал обличать тебя. И хорошо, что ты послушался его.
2: А те, кто не слушается, Бог наказывает. Да, мам?
0: Конечно, Илюша. Если человек упорствует в своих грехах и не хочет сознаться и раскаяться в них, то Бог прибегает иногда к наказанию. Об этом есть много примеров в Библии. Хотите, об одном из них я вам расскажу?
1: Да, расскажи, мам.
0: Хорошо, слушайте. Нееман, который был военачальником царя Сирийского, заболел очень страшно.

0: страшной болезнью, проказой. И вот он по совету маленькой израильской девочки поехал к пророку Божьему, Елисею, для того, чтобы исцелиться. И вот слушайте, как здесь написано в 4 книге царств. «И прибыл Нееман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать, «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И пошел он и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. И возвратился к человеку Божию, он и все сопровождавшие его, и пришел, и стал пред ним, и сказал, «Вот, я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего». И сказал он, то есть Елисей, пророк, он так ответил, «Жив Господь, пред лицом которого стою, не приму». И тот принуждал его взять, но он не согласился. То есть Елисей не согласился взять дара от Неемана. А что же сделал слуга Елисея? Вот послушайте. Когда Нееман отъехал, сказал Гиези, слуга Елисея, человека Божия, «Вот господин мой отказался взять из руки Неемана, этого сириянина, то, что он приносил. Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь». И погнался Гиези за Нееманом. И увидел Нееман бегущего за собою, и сошел с колесницы навстречу ему, и сказал, «С миром ли?» Он отвечал, «С миром». «Господин мой послал меня сказать, вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой 2 молодых человека и сынов пророческих, дай им талант серебра и 2 перемены одежд». И сказал Нееман, «Возьми, пожалуй, 2 таланта». И упрашивал его. И завязал он 2 таланта серебра в 2 мешка и 2 перемены одежд и отдал 2 слугам своим, и понесли перед ним. Когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома, и отпустил людей, и они ушли. Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему, «Откуда, Гиези?» И сказал он, «Никуда не ходил раб твой». И сказал он ему, то есть Елисей сказал слуге своему, «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья и виноградники, и мелкий или крупный скот, и рабов или рабынь?» И теперь слушайте внимательно, что сказал Елисей. «Пусть же проказа Нееманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек». И вышел он от него белый от проказы, как снег.
1: Как страшно. И ничего не страшно. У нас же Иисус.
2: Конечно, я и забыл. Надо всегда молиться Иисусу, и Он поможет нам не согрешать.
1: Потому что у нас Спаситель от всех грехов.
0: Да, дети. Но наказание вы сегодня все-таки заслужили. Поэтому завтра вы не пойдете на детское общение в собрание.
1: Ну, мама!
0: Юрочка, я понимаю, что это наказание для вас тяжелое. Но мы еще помолимся с папой. И сделаем так, как Господь нам укажет.
1: А мы сейчас тоже пойдем в Сережину комнату и попросим Иисуса, чтобы вы простили нас вот так.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмек. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Мы продолжаем чтение проповедей Спёрджена о молитве из книги под названием «Стучите». Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Наш сострадательный первосвященник». На слова из послания апостола Павла к евреям 5 главы, стихи с 7 по 10. «Он в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию и, совершившись, сделался для всех послушным ему виновником спасения вечного, был наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Святой Дух напоминает нам в этой главе, что первосвященник должен был удовлетворять двум условиям. Во-первых, он должен был быть приемлем для людей, ради которых он нес свое служение. И во-вторых, он должен был быть угоден Богу. Всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу. Он должен быть подходящим с обеих точек зрения. Подходящим и для людей, и для Бога. Наш Господь Иисус Христос принял сан первосвященника не сам собою, но от древних времен был избран Богом. Пророки говорили о нем, как о Мессии Божьем. А сам Яхве объявил: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Когда Иисус пришел в мир сей, Дух Святой засвидетельствовал, что Он Сын Всевышнего. Во время крещения Иисуса был голос с небес, глаголющий: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот голос раздавался трижды, возвещая то же самое. Отец далее предоставил еще одно доказательство относительно Мессии Христа. В том, что воскресил Его из мертвых и дал Ему войти на небеса ради нас. Кроме того, Он дал Ему обязательство, что, будучи, подобно Мелхиседеку, и царем, и священником, Он будет сидеть одесную Бога, доколе Бог не положит врагов Его в подножье ног Его. Наш Господь Иисус избран, призван и прославлен, как первосвященник великий, прошедший небеса. В этом основа нашего утешения в Господе Иисусе. Ибо мы знаем, что Он и Отец одно, и что Он совершает все как посланник Завета, как полномочный представитель нашего Бога Яхве. Но это не то, к чему я хотел бы привлечь в это утро ваше внимание. Я хочу, чтобы вы сосредоточились на нашем сегодняшнем стихе, чтобы поразмышлять о рассматриваемой с человеческой точки зрения превосходнейшей способности нашего Господа Иисуса быть для нас первосвященником. Первосвященник должен быть могущим снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. Он должен быть тем, кто научился состраданию в школе страдания, чтобы быть в состоянии оказывать помощь страждущим. Состраданию же нельзя научиться никаким иным способом, как только собственным страданием. Его невозможно изучить по какой-нибудь книге. Оно должно быть начертано на сердце. Вы должны сами пройти через огонь, если хотите научиться сострадать тем, кто ступает по пылающим углям. Вы должны сами пронести свой крест, если хотите научиться сопереживать тем, чья жизнь есть сплошное бремя. Возлюбленные друзья, мы живем в мире греха страданий, и сами мы грешны и страдаем. И нам нужен тот, кто смог бы удалить от нас наши грехи и разделить с нами наши страдания. И если он не может идти вместе с нами через все превратности нашего страннического пути, то как может он быть нашим путеводителем? Если он сам никогда не путешествовал в ночи, то как может он в самые мрачные для нас часы нашептывать нам в уши слова утешения? В нашем Господе Иисусе Христе мы имеем в полной мере квалифицированного первосвященника. Он совершенен в этой должности. Я желаю говорить о нем в это утро именно в этом свете. И да помогут мне небеса, ибо я чувствую, требуется вдохновение свыше, чтобы дать человеку возможность говорить об Иисусе так, как о нем должно говорить. Беспечный язык не должен даже пытаться описывать великого первосвященника нашего вероисповедания. Для того, чтобы полностью описать совершенного Избавителя, требуется совершенный проповедник. Но где такого найти? Проповедовать распятого Спасителя распятым стилем – нелегкая задача. Я полагаю, что пылающий уголь, взятый от жертвенника, должен в той же мере коснуться губ, как для того, чтобы говорить о смиренном сострадании Иисуса, так и для того, чтобы описать Его славу. Не имея помощи от Духа Святого, я, выбирая из этих двух тем, скорее осмелился бы говорить о райском, чем о Гефсиманском саде. О, если бы Божественный Наставник направил сейчас наши мысли, чтобы мы прославили Христа и с возросшей уверенностью упокоились в Нем. Таким образом, передо мной стоит следующая цель. Пытаясь утешить народ Божий, я буду одновременно убеждать других обратиться к нашему великому первосвященнику. О, как бы я хотел, чтобы те из вас, кто еще никогда до этого не знали любви Христовой, почувствовали бы на себе ее прикосновение и сладостным образом оказались бы влекомы к Нему. Я надеюсь, что благодаря самому факту того, что Он может сострадать вам в ваших горестях, те из вас, кто страждет, будут понуждаемы влечься поближе к Нему. О, если бы прямо здесь и в этот самый час те из вас, кто запинается и колеблется уже многие годы, немедленно нашли себе убежище в том, кто сострадает всем нам. Он ждет вас, чтобы даровать вам вечное утешение. О, если бы вы уверовали в Него, если бы вы приняли Его! Мы будем молиться об этом и ожидать этого, и пусть Бог исполнит наше желание, чтобы таким образом прославился Сын Его. Великая пригодность Христа Его делу выявится по мере того, как мы рассмотрим Его в трех Его ипостасях. Во-первых, мы порассуждаем о нем как о просителе. Эту его сторону раскрывает 7 стих. «Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». Далее мы рассмотрим его как сына. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию». И затем закончим размышления о нем как о Спасителе. «Сделался для всех послушных ему виновником вечного спасения. Приди же, Дух Святой, возьми от Христа и яви нам». Итак, во-первых, чтобы увидеть пригодность нашего Господа к тому, чтобы сообщаться с нами в наших печалях и заботах, рассмотрим его в качестве просителя. Наш сегодняшний стих начинается словами, говорящими о его немощи. «Он в одни плоти своей». Наш благословенный Господь был в таком состоянии, что от немощи возопил к Богу, могущему спасти. Когда наш Господь был охвачен немощью плотской, Он многое время пребывал в молитве. Для нашей молодежи было бы интересным и поучительным занятием отметить все случаи, в которых, как повествуется, Господь Иисус возносил молитвы. Эти случаи весьма многочисленны, но, без сомнения, они представляют собой всего лишь немногие примеры, говорящие о намного большем их количестве. Молитва была нормальным и привычным состоянием Иисуса. Он молился даже тогда, когда уста его не издавали ни звука. Его сердце всегда пребывало в общении с Великим Отцом на небе. Как нам говорят, именно так обстояло с ним дело, когда он жил во дни плоти своей. Выражение это употреблено, чтобы отличить его жизнь на земле от его прежнего состояния в славе. Издревле Сын Божий обитал с Отцом, но тогда он не был причастником человеческого естества, а его предвечные века не были днями плоти его. Тогда он не мог войти в то сокровенное сострадание с нами, которое он теперь проявляет к нам с того времени, как был рожден в Вифлееме и умер на Голгофе. Дни плоти его подразумевают именно эту смертную жизнь, дни его немощи, уничижения, труда и страданий. Это правда, что он несет на себе наше естество там, на небесах, потому что после своего воскресения он сказал ученикам: «Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Но, тем не менее, мы не должны называть период его возвеличения, одесную Отца, днями плоти его. Он продолжает там молиться. Подлинно он непрестанно возносит свои ходатайства за беззаконников, но теперь уже иным образом, отличным от того, каким молился во дни плоти своей. Среди дней его земной жизни были такие, которые особо заслуживают того, чтобы называть их днями плоти его. Дни, в которые его ослабленное естество проталкивалось вперед. Тогда люди видели в нем меньше величия, как в своем учителе, но больше страданий, как простого в человеке. В числе таких дней плоти его я назвал бы тот, когда он пришел в Гефсиманию и скорбил там смертельно. Ему было очень тяжело, потому что тень от его креста падала на него все более сгущивавшимся мраком по мере того, как он приближался к своей смерти на нем. Когда жуткая богооставленность, явившаяся средоточием его страданий, начала вселять в него свой ужас, когда люди подумали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, это и были дни плоти его. Глядя на него, распростертого под маслинами, изливающего до кровавого пота всю душу свою в жалобных мольбах, вы видите вашего Господа в качестве просителя в немощи, во дни плоти своей.
2: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена о молитве из его книги под названием «Стучите». Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Наш сострадательный первосвященник». На слова из послания апостола Павла к евреям 5 главы 7 по 10 стихи. «Он во дни плоти своей, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение, хотя он и сын. Однако страданиями навык послушанию и, совершившись, сделался для всех послушным ему виновником спасения вечного. Был наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека».
3: Братья, я умоляю вас считать моление нашего Господа во дни плоти его реальным фактом. Не думайте, что он был тогда неким призраком, а молитва его всего лишь частью какого-то представления. Он был действительным человеком, и его молитвы были такими же действительными, как и ваши. О, верьте в Иисуса человека! Вы ведь с негодованием отнесетесь к каждому, кто попытается умолить славу его божественности, и будете в высшей степени правы. Но заклинаю вас, не отбирайте у него истину его человечности. Он на самом деле стал плотью и обитал с нами. Это было так, даже когда его апостолы созерцали его славу. Слава как единородного от Отца, полного благодати и истины. Мы должны прочно увериться в его подлинном человеческом естестве, иначе мы потеряем его жертвенную смерть, его воскресение и все остальное. И братство нашего Господа, которое есть великий источник нашего утешения, также исчезнет. Вспомните, что тот, кто восседает теперь одесную Бога, когда-то был здесь, на земле, в подобии плоти греховной. Тот, кому скоро принадлежит прийти и судить живых и мертвых, прошел через период телесной ограниченности, немощи, страданий, усталости, когда был во плоти человеческой. Дни плоти его были для него днями нищеты, болезни, усталости, поношений и искушений. Хотя в нем не было греха, он был, тем не менее, во всем искушен и испытан так же, как и мы. И поскольку он прошел через такие дни, то обрел пригодность быть первосвященником для верующих, которые также проходят сейчас через дни плоти своей. Братья, мы достаточно хорошо знаем, что являемся причастниками плоти и крови, и мы видим неплохое утешение в этом, что наш Господь Иисус сам был причастен им. Во дни плоти своей наш Божественный Господь Иисус переживал нужду потребности. Слова «принес молитвы и моления» доказывают, что у него было много нужд. Человек начинает молиться, когда нужда, переживаемая им, больше той, которую в состоянии удовлетворить мир. Человек работает ради того, что он может обрести, работая, и молится о том, чего нельзя получить никаким иным способом. Молитвы Спасителя не были простой формальностью. Его моления проистекали из чувства насущной потребности в небесной помощи. Это трудно понять, но это так. Ради нас наш Божественный и Невинный Спаситель поставил себя в такие условия, что нужды его были весьма многочисленны. Конечно, как Бог он мог подняться над какими бы то ни было потребностями? Но, будучи человеком, подобным нам, он не позволил силе и могуществу Божества сокрушить плотскую немощь его человеческой природы. Поэтому он знал и переносил те же лишения, что и мы, и прибегал при этом так же, как это следует делать и нам, к единственному вседостаточному источнику даяний – молитвой, обращаясь к своему Отцу. Молитвами он искал благословений, молениями он ограждал себя от зла. Его обращения к Богу были многочисленными, оба слова во множественном числе — молитвами и молениями. И они были многообразны по своему характеру, потому что он возносил молитвы и моления всех видов. Особенно в саду он снова и снова взывал: «Если возможно, доминует меня чаша сия». Итак, каким бы банальным ни было это замечание, оно тем не менее нуждается в том, чтобы его часто повторяли. Наш Спаситель действительно молился. Когда вы в скорби вашей затворяете дверь комнаты и преклоняете колени в молитве, когда молитва ваша набирает силу, а вы падаете в борении на лицо свое, когда вы плачете и рыдаете перед Всевышним, будучи охвачены погружающим вас куда-то вниз чувством вашей нужды, то вам трудно себе представить, что Иисус когда-либо делал то же самое. Он просил так же действительно, как просите вы. Он молился и умолял, упрашивал и боролся так же, как надлежит это делать вам. Он знает, то уединенное место на горе Кармил, где Илия, склонив свою голову на колени, 7 раз взывал к Богу. Он знает, что такое отвратить лицо к стене и плакать полными горя глазами, так же, как знал это Езекия. Он знает, как пожалеть вас в вашем одиночестве, в вашем отчаянии, в явно роковом для вас стечении обстоятельств, в вашем сокрушении сердца, в ваших горестях и даже в вашей смерти. Так взгляните же на него в ночь вашего плача и воспряньте вашим духом. Тем из вас, кто только еще начинает молиться, я посоветовал бы помнить, что Иисус явил нам пример того, как это следует делать. Если ваши молитвы немногословны и состоят главным образом из плача и слез, будучи, однако, похожи в этом на молитвы вашего Спасителя, то вы вправе надеяться, что они будут приняты. Если вы боитесь, что ваши молитвы не достигают небес, вспомните, как наш Спаситель жаловался в 22-м псалме: «Боже мой, я вопию днем, и Ты не внемлешь мне ночью, и нет мне успокоения». Он был под конец услышан, но вначале, казалось, взывал впустую. Иисус молился, изнемогая. То, что Он сделал Сам, Он поможет сделать и вам. Он знает, что значит бороться с Богом в молитве, и Он глянет на вас взглядом вашего брата, когда под гнетом вашего покаяния вы будете искать Господа. Как это ясно, что мы имеем подходящего первосвященника с нежным сердцем и любящей душой. Далее, давайте посмотрим, как Сын Божий походил на нас в страстности своих молитв. О, если бы знать, как следует проповедовать на столь священную тему! Без сомнения, каждому следует снять свою обувь, стоя на этой дважды освященной земле. Страстность молитв нашего Господа была такова, что Он выражал Себя с воплем и со слезами. Евангелисты не упоминают о Его слезах, но Дух Святой раскрывает нам то, что не могли видеть человеческие глаза. Он взывал к Богу, пока его сжатая в ком и выталкиваемая ввысь скорбь не потребовала для себя слышимого выражения, и он начал исторгать из себя вопли. Он возопил так, что ученики, находясь от него на расстоянии брошенного камня, слышали: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия». Голос его становился громче по мере того, как поток его страданий силой прокладывал себе путь. В его воплях была великая сила, они были сильными воплями, они были глубокими, жалобными, трогательными, душераздирающими. «Если возможно, доминует меня чаша сия». Мы можем быть благодарны, что не слышали воплей этого жестокого бедствия, выпавшего на долю нашего великого заместителя. Вопль — это нечто слабое, но его вопли были сильными, сильными для сердца великого Отца. Когда он прекратил свои вопли, погрузившись в молчание, то их место заняли слезы. Господь услышал голос его слез, и кто скажет, что было громче, его вопль или его слезы? Когда человек, такой отважный и долготерпеливый, как Иисус, предается воплям и плачу, мы можем быть уверены, что страдание, переживаемое его сердцем, перешагнуло все границы. Душа его в нем непременно должна была разрываться от скорби. И мы знаем по другому признаку, что так оно и было, потому что кровь его, забыв, что ей должно циркулировать по своим обычным каналам, вышла из своих берегов, капая на землю кровавым потом. Я не думаю, подобно многим, что это был простой пот, такой, который обычен для тяжелого труда. Но я считаю, что это был кровавый пот, иначе не было бы написано, как капли крови. Кровавый пот можно увидеть и сейчас, и тогда у людей, переживающих чрезвычайно огромное волнение. Но случай нашего Спасителя был намного изумительней любого из этих случаев, потому что этот кровавый пот был настолько обилен, что был как капли крови, падающие на землю. Это была воистину молитва, моление, истощившее все его человеческое естество. Тело, душа и дух его находились теперь на дыбе страдания, дойдя до предела своих мук. Он взывал к Богу намного более умоляющим, мучительным, ужасным и могущественным образом, чем тот, которого мы с вами когда-либо достигали. Но, братья, суть именно в этом. Если вам доведется переживать ваш темный и мрачный час, вознося молитвы к небесам, подобным меди над головой вашей, и если вы будете вынуждены громко взывать, выплакивая свою душу, вспомните же тогда Иисуса во дни плоти Его. Возможно, что обычно вы всегда спокойны и, может быть, даже бессловесны в молитве, но теперь вы не в состоянии сдержать себя, подобно Иосифу, возопившему так, что его услышали египтяне во дворце фараона, так и вы вдаете выход своей боли. Не стыдитесь вашей слабости, ведь до вас именно так вел себя ваш Господь. И вот вы, сильный человек, плачете, как ребенок. Не пытайтесь же извиняться, чтобы никто не подсчитал, что вы осуждаете вашего Спасителя. Посмотрите, ведь вы не один. С вами через пучину проходит Иисус. Разве вы не видите запятнанные кровью следы ног вашего Господа? Ваша самая сильная боль хорошо известна Ему. Не бойтесь же. Совершайте ваш путь к Господу, даже идя по Его самому тяжелому участку. Доверьтесь Ему, когда железо пронзит вашу душу. Предоставьте все Его опытным рукам. О, вы, бедные души, никогда до этого не уповавшие на моего Господа, разве теперь вас не влечет к Нему? Если Он все это выстрадал, то возможно ли, чтобы Он не помог вам в вашей беде? Благодаря всему этому Он совершился как первосвященник, и можете ли вы не доверять Ему? О, омраченные сердца! Разве в Нем нет для вас света? Когда вы молитесь, превозмогая боль, Иисус в совершенстве понимает ваше состояние. О, вы, презирающие самих себя! Вы, желающие, чтобы вам никогда не родиться! Вы, дщери меланхолии и дети отчаяния, разве вы не видите в обезображенном лике вашего Искупителя основание для вашего упования на Него? С тех пор, как вы услышали сильные вопли, слетавшие с Его уст, и увидели потоки слез, стекавшие из Его глаз, вы с полным правом можете считать Его Дух сострадающим вам. Дух, к которому можно прибегнуть в час бедствия, подобно тому, как цыплята ищут крыльев на сетке.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди Чарльза Спеджена о молитве из его книги под названием «Стучите» на тему «Наш сострадательный первосвященник». На слова из послания апостола Павла к евреям 5 главы 7 по 10 стихи. Он во дни плоти своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение, хотя он и сын. Однако страданиями навык, послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Был наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные». Здравствуйте. У каждого из нас бывает в жизни, что мы остаемся одни на ничейной полосе в войне между добром и злом, тьмой и светом. И нет четкой границы, чтобы их различить. Герой нашего рассказа не раз попадал в такие ситуации, но он всегда находил в себе мужество не сбиться с пути, ведущего к истине. Борьба не становилась легче, но он уже ничего не боялся после того, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными –

0: позже, они стреляют по порту.
1: Господи, лишь бы успеть отплыть подальше от берега.
0: Эрль, смотри, китайцы уже совсем близко.
1: Нам еще повезло, что мест хватило на всех.
0: Боже, когда я увидел, сколько народа было на берегу, я подумал, что все не поместятся.
1: Ну да, конечно, даже взяли пару десятков беженцев.
0: Да, они спасаются как только могут. Посмотри, Эрль, эта старая лодка битком набита людьми.
1: Конечно, у всех же одно на уме, лишь бы выбраться отсюда поскорее.
0: Выбраться отсюда и чтобы побыстрее.
1: Этих фанатиков коммунистов из Китая здесь больше миллиона.
0: Еще повезло, что они попали в окружение, Эрн.
1: Ты знаешь, я бы хотел знать, где сейчас те ребята, что встретили их на границе.
0: Да, после того, что я видел, не хотел бы попасть к ним в плен.
1: Трудно поверить, что приходится вот так вот отступать.
0: А что еще делать на одного нашего 10 китайцев?
2: Кто-то, может, и сказал бы, что наша семья была неблагополучной. Но я так не думал. Мне казалось, что у нас все было нормально. Я был еще совсем ребенком, когда мы переехали из Огайо в Нью-Джерси. Там мы жили в двухкомнатной квартире. Нас, детей, было пятеро. И все мы теснились в одной комнате. Папа часто приходил пьяный, устраивал скандалы. И никто не мог его утихомирить. Но тогда мне это казалось нормальным. Папа терпеть не мог религии, а мама была верующей.
3: Ой, тихо. Тоска какая-то. А где ребята?
4: В воскресной школе.
3: Только даром время теряют.
4: Нашим детям это нужно.
3: Да, как телеге пятое колесо.
4: Дети любят мисс Кук, она рассказывает им о Боге и учит Библии.
3: Дядя мне тоже вбивал это в голову.
4: Дядя не был христианином. Как он мог привести тебя к вере в Христа, не знаю. Моя мама говорила мне, что Бог есть любовь.
3: Тогда объясни, почему он допускает столько зла?
2: Только намного позже я узнал, что дядя, у которого папа жил в детстве, пытался привить ему веру в Бога с помощью кулаков. Меня же и брата Джонни в миссии очень любили. Брат был всего на год младше, и мы были неразлучными друзьями. Мы вместе ездили на велосипедах в парк смотреть мультики, купались в бассейне, а когда подросли, ухаживали за девчонками.
5: Слушай, Эрль, мне кажется, Натали влюбилась в тебя.
1: Да ну, Джонни, брось. Мы с ней просто друзья.
5: В самом деле? А почему же она все время так и вьется вокруг тебя? Даже устроилась продавать мороженое напротив нашего дома.
1: Она для меня только хороший друг. Натали учит меня, как обходиться с девчонками.
5: А разве этому нужно учиться?
1: Ну, Джонни, ты симпатичный, у тебя и так все получается. А я теряюсь и двух слов связать не могу с ними.
5: Смотри. Твоя подружка. Ну, я пошел.
1: Джонни, подожди!
6: Привет, Эрль.
1: Привет, Натали.
6: А что с тобой?
1: Нет, ничего. Извини меня, я спешу.
2: В 17 лет я закончил школу, но в городе было трудно найти работу, и я решил уехать.
1: Папа, ну пожалуйста, ну подпиши мне документы в армию.
3: Эрль, ты не понимаешь, куда ты идешь.
1: Да все будет окей, пап. Там ведь высокая зарплата, учат рукопашному бою. Да я вернусь, вы меня просто не узнаете.
4: Сынок, ну тебя зашлют ведь на край света.
1: Ну что, мама, я не прочь попутешествовать.
4: Ну ты что, здесь не можешь куда-нибудь устроиться?
1: Ну ты же знаешь, что нет, мама. Ребята, которые приходят после армии, занимают все места. Тут нет никакой маломальски оплачиваемой работы.
3: Пойди в армию, с этим не шутят. Ты не сможешь оттуда уволиться, даже если захочешь. И будешь делать только то, что тебе прикажут.
1: Ну, папа, ну прошу тебя, я уже тысячу раз все обдумал.
3: Хорошо, я подпишу, но только потом, когда будешь кусать локти, не проси меня вытаскивать тебя оттуда.
2: Я спустился с небес на землю в первый же день занятий по начальной военной подготовке. Но деваться уже было некуда. После курса начподготовки меня перевели в Сэм-Хаустон, штат Техас. Там я прошел медицинские курсы, а оттуда меня послали в штат Вашингтон.
5: Мама, письмо от Эрля.
4: Ну, читай, читай скорее.
5: Так. Они сейчас в горах учатся кататься на лыжах.
4: На лыжах? Он же до этого их в глаза не видел.
5: Эрль говорит, что это был какой-то кошмар. Лыжи скользили, они не могли устоять на ногах и все время падали. Ты только послушай. Так. Мы забрались на гору. Там были собачьи упряжки с оборудованием. Мы уже радовались, что покатаемся на собаках. Но, увы, собак там не было. И оказалось, что этими собаками будем мы сами.
4: И что? Им пришлось тащить эти сани?
5: Да. И притом дальше, в гору. Хотел бы я все это видеть.
4: Сначала его учили стрельбе, потом медицине. Сейчас учат кататься на лыжах. Ну да. Что же с ним будет дальше?
2: Через 2 месяца мы вернулись в Форт-Льюис. Нас готовили к отправке на Аляску. Однажды вечером я шел мимо церкви. Около нее стояли прихожане, и одна девочка лет 11 пригласила меня зайти. Я согласился и сел рядом с ней. Началась служба. Я слушал пение, видел радость на лицах людей и чувствовал их любовь. Когда пастор проповедовал Евангелие, я из одиночества и пустоты своего сердца вышел вперед и вручил свою жизнь Господу. Я тогда еще многого не понимал, но это решение изменило всю мою жизнь. Тем летом началась война в Корее.
4: Опять пришло письмо от Эрля.
5: Да ну, и что он пишет?
4: А письмо на столе, можешь прочитать его.
5: Он нашел много друзей в церкви?
4: Да.
5: И хочет записаться добровольцем на войну в Корее? Зачем ему это надо? Его же там могут убить.
4: Эрль говорит, что капитан не дал ему разрешения поехать в Корею, поэтому, скорее всего, его отправят на Аляску.
5: Так, а что там дальше? Призван проповедовать. Что он хочет этим сказать?
4: А ты читай. Наверное, он думает, что Бог призвал его стать проповедником.
5: Проповедником? Ну, это уж слишком. Бедный братец.
2: Я был уверен, Бог желал, чтобы я отправился на войну спасать людям жизнь. Но мне не удалось туда попасть с первой волной добровольцев. Но все же через 2 недели я уже был на корабле, плывшем в том направлении. Мы сошли на берег в Инчоне. Нас, санитаров, сразу же направили в лагерь, разбитый для местных солдат. Я и еще один санитар шли между палаток и искали тех, кому требовалась самая неотложная помощь. В одной из них лежала медсестра. Ноги ее были ампутированы выше колен. Она плакала от нестерпимой боли. Мы отнесли ее к хирургу. Это была моя первая попытка спасти человека от смерти. Я служил в мобильном армейском хирургическом госпитале. Мы все время были на колесах, следуя вплотную за боевыми частями на линии фронта. Затем было это наступление китайской армии. И мы были вынуждены отступать на кораблях в Южную Корею.
3: Какое счастье, что он не попал в плен.
4: Джонни, прочитай, пожалуйста, еще раз ту часть письма, где Эрль говорит о любви к врагам.
5: Хорошо. Поскольку я забочусь о раненых,
4: вот.
5: Бог учит меня любить своих врагов, относиться ко всем так, как призывает Господь, и помогать всем без исключения.
3: Извини, этого я не понимаю. Мы с ними воюем.
4: А вот послушайте, что он пишет дальше. Помните, как мне не разрешили отправиться в Корею сразу, когда я просил? Так вот, я встретил 2 ребят из той первой группы, и они единственные, кто остался в живых, и просто чудом спаслись во время наступления китайцев.
3: Да. Если бы сын был там, его тоже убили бы.
4: Так и есть. Вот послушай, Эрль пишет. Эти двое парней спаслись только потому, что переоделись, как местные жители, и затерялись в толпе беженцев. Всех остальных уничтожили.
3: Слава Богу, что мальчику повезло.
4: Ты знаешь, мне кажется, он думает, что его хранит Господь. И он как никогда раньше уверен, что его предназначение – стать проповедником.
2: Однажды командир роты пригласил меня к себе в палатку и попросил присесть. По мрачному выражению его лица я понял, случилось что-то очень плохое. Он достал письмо и прочел его мне. Мой брат Джонни погиб. Ему было всего 17. Брат, я так любил его. Он был моим лучшим другом. Выйдя в ночь под звездное небо, я нашел место, где бы меня никто не видел, и плакал. Я безутешно рыдал и спрашивал Господа: Боже, Боже, почему так случилось? Ведь он был моим лучшим другом. Господи, я жил, надеясь вернуться и увидеть его. Никто не понимал меня лучше, чем он. Как мне больно, Господи, как мне страшно больно. Ну зачем все это? Зачем? Зачем? Зачем? Несколько дней спустя

0: Весь город пришел встречать нас. Были даже мои друзья из той церкви, где я принял Христа. Они держали в руках плакат, на котором было мое имя. Мне дали 30-дневный отпуск. Но я боялся ехать домой, но все же пересилил себя и приехал. Я подошел к дому, но никак не решался зайти, пока случайно меня не заметил младший брат.
1: Эрль, слава Богу, ты вернулся. Как я рада.
0: Мамочка, я тоже мама. Хотя я уже никогда не смогу быть таким, как раньше. Все так изменилось.
1: Я рада хотя бы тому, что ты уцелел.
0: Мама, расскажи мне, что случилось с Джонни?
1: Он воровал магазин.
0: Зачем, мама?
1: Сотни раз я задавала себе этот вопрос, но так и не смогла найти ответа. Ну, как бы то ни было, его поймали, посадили за решетку. В камеру с матерыми уголовниками.
0: Господи, да ведь ему было всего 17.
1: Они хотели наказать его, чтобы для других это было уроком.
0: Но ведь это же несправедливо.
1: На следующее утро его обнаружили повесившимся.
0: Господи, Боже, Боже милостивый, какая ужасная смерть. Мама, он не заслуживал этого.
1: Я знаю, сынок, я знаю.
0: Расследование провели?
1: Да, провели, но ничего не нашли. Как папа переживал, ему пришлось идти на опознание.
0: Я никогда не смогу этого понять, мама. Никогда.
1: Мне так его не хватает, Эрль.
0: Мамочка, я писал ему прямо перед тем, как это случилось. Я говорил ему о спасении, умолял принять Христа как своего спасителя, но он не успел мне ответить.
1: Да, да, милый, он всегда читал твои письма.
0: Одному Богу известно, доходили ли они до его сердца. Последние 6 месяцев службы я провел в форте Кэмпбелл, Кентукки. Затем я вернулся домой в Нью-Джерси. Вскоре я обручился с одной девушкой. Мы с ней были знакомы уже 5 лет. Из-за того, что у нас начали возникать проблемы в связи с моей увлеченностью религией, я перестал ходить в церковь и изучать Библию. Однажды субботним вечером я один, без невесты, пошел потанцевать и немного развлечься.
2: Привет, Эрль. Я слышала, ты вернулся.
0: Добрый вечер, Натали. Господи, как ты прекрасно выглядишь. Ты так изменилась за то время, пока меня не было.
2: Спасибо, Эрль. Ты тоже. Я искренне тебе сочувствую. Это несчастье с твоим братом.
0: Да. Без него все стало для меня иначе.
2: Вспоминаю, как я давала тебе советы, как обращаться с девочками, и как мы все вместе ходили в парк, помнишь? Жизнь казалась намного проще, правда?
0: Да, это так. Но, к сожалению, прошлого не вернуть!
2: Эрль! Эрль, куда же ты?
0: Я повернулся и убежал оттуда. Убежал прочь от этой отупляющей музыки, от пустоты и бессмысленности всего, что там было. Я молился и просил у Бога прощения за то, что пошел на этот вечер. Вскоре я расстался со своей невестой, и я был один, не зная, что мне думать, что делать и куда идти. Я чувствовал себя в полной растерянности. И в конце концов я начал снова посещать занятия по изучению Библии и попросил одного из пасторов помочь мне разобраться в своих проблемах.
3: Ваша невеста приняла Христа?
0: Нет, пастор. Я пытался говорить с ней о спасении, но она взяла мою Библию и начала размахивать ею. и заявила, чтобы я выбирал.

0: или она, или Библия. Она не понимала, как важна для меня была эта книга. Ведь я прошел с ней всю войну в Корее.
1: Эрль, Бог против того, чтобы ты попал под влияние неверующих.
0: Да, сейчас я понимаю это. Вы знаете, я даже хотел улететь в Вашингтон. Я там обрел спасение и был очень счастлив. Мне казалось, если я приеду туда, то, быть может, вновь смогу обрести желание служить Господу.
1: Дело не в месте, где ты будешь жить, Эрль. Дело в душе. Ты можешь любить Бога и служить Ему везде, куда бы Он ни привел тебя.
0: Тем вечером, вернувшись домой, я встал на колени и полностью доверился Богу. Я принял Его всем сердцем. Я попросил у Него прощения за то, что не читал Его слова, за то, что не ходил в церковь. В первом послании от Иоанна, глава 1, стих 9, обещано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». В субботу вечером позвонила Натали и предложила пойти в церковь. Мы стали часто встречаться и говорить о самом важном.
2: Ты знаешь, Эрль, твоя вера в Бога помогла мне осознать необходимость спасения. Видно, что война сильно повлияла на тебя.
0: Я очень за тебя рад, Натали. Вот помню, как однажды мы с другом встретили молодую мать с грудным ребенком на руках. Он умирал от голода. Мы с другом побежали в лагерь и принесли банку консервированного молока, но вот как было накормить им младенца?
2: Представляю себе, как трудно было найти там бутылочку и соску.
0: Да, а мы с другом взяли обыкновенную бутылку, а соску для нее сделали с большого пальца хирургической перчатки. И ты знаешь, Натали, малыш пил молоко.
2: Ты спас ему жизнь, Эрль.
0: Понимаешь, Натали, мир, как этот ребенок, он ведь тоже гибнет. Он погибает духовно. Но у нас есть для него хлеб жизни – Иисус. О, если бы я только мог донести до людей эту истину.
2: И ты по-прежнему хочешь стать проповедником?
0: Больше, чем когда-либо.
2: Прислушайся к своему сердцу, Эрль. Оно не обманет. Я надеюсь, ты станешь тем, кем хочет Господь.
0: Неудивительно, что я полюбил Натали. Девочка, которая в детстве была моим другом, стала моей женой. После того, как у нас родился второй ребенок, я поступил в библейский колледж. Нам было очень трудно, пока я учился. Но Бог не оставлял нас в нужде. В день окончания колледжа даже папа пришел поздравить меня. Папа, когда-то так ненавидевший религию. Несколько лет я служил пастором. Но самую большую радость мне доставляла работа в нашем центре неподалеку от лагеря, где солдаты-новобранцы проходили начальную военную подготовку.
3: Пастор Джонсон.
0: Слушаю тебя.
3: Я хотел бы поговорить с вами. Дело в том, что меня скоро отправляют во Вьетнам, и я хотел бы знать, что будет со мной, если меня подстрелят, и я умру где-нибудь на рисовой плантации.
0: Ну, если ты умрешь во Христе, мой друг, то ты оставишь бренное тело и вознесешься к Господу. Это нам обещано Богом.
3: И что, я действительно могу быть в этом уверенным?
0: Абсолютно точно. Ведь Иисус сказал в Иоанна, глава 5, стих 24, «Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и услышавшие живут». И ты знаешь, это обещано во многих местах в Библии.
3: А я не знал этого раньше. Я делал много того, что противно Господу.
0: Все мы грешники, Эрни. Нет никого праведного. Вот почему Он послал Иисуса умереть за нас.
3: Понимаете, давно, еще раньше, я отдал свою жизнь Христу, но в последнее время я был далеко, очень далеко от Него.
0: Это плохо, Эрни. Ведь цена, заплаченная за твое спасение, очень высока, но Бог милостив. Он всегда готов простить. Давай помолимся вместе, пока ты еще не уехал.
3: Давайте, пастор.
0: Натали, посмотри на это письмо. Ты помнишь Эрни?
2: Да, конечно.
0: Это письмо от его матери. Он погиб во Вьетнаме.
2: Господи.
0: Она нашла это письмо среди тех его вещей, которые ей прислали. Оно было адресовано мне.
2: Посмотри на пятна грязи. Видно, что это письмо с фронта.
0: Прочти. Пожалуйста, прочти, что он написал большими буквами.
2: Я принял Бога в свое сердце, и я живу для Него. Спасибо за то, что не бросили меня.
0: Ты видишь?
2: О, Эрль, он с Богом.
0: Натали, знаешь, всякий раз, когда я проповедую перед этими молодыми парнями, я ищу среди них кого-нибудь похожего на моего брата Джонни. И я всегда молюсь. Господи, помоги мне. Если хотя бы один из них спасется и не кончит, как мой брат.
2: Бог поможет им, милый. Мы знаем это.
0: Скольким людям мы могли поведать о Боге в нашем центре? В лагере проходили подготовку парни из 19 стран. Много иностранных солдат заходили к нам в центр отведать вкусные пирожные, которые пекла Натали. И мы, пользуясь случаем, рассказывали им о Христе. Но помимо этого, у нас был еще один способ нести благую весть. Более 20 лет тому назад мы начали проповедовать по радио и занимаемся этим до сих пор. Я знал, что папа всегда слушал наши передачи, и поэтому часто обращался непосредственно к нему.
4: Элиза, скорее иди сюда, твой сын выступает.
5: Что, уже начинается?
4: Да-да, не греми кастрюлями, тише. Сейчас Эрль будет читать проповедь.
0: К вам, с никогда не теряющим важность рассказом о божеской любви, обращается Эрль Джонсон. Бога не интересует, что вы делали в прошлом. Христос умер за вас, и Он был воскрешен из мертвых, чтобы вы получили вечную жизнь. Он хочет войти в ваше сердце и дать вам новую жизнь прямо сейчас. Вот что обещано в Исаии, глава 43, стих 18 и 19. «Но вы не вспоминаете прежнего, и о древнем не помышляете. Вот, я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Ваша жизнь пустыня, Бог омоет ее реками живой воды. Вы потерялись в степи? Иисус Христос поможет вам найти дорогу. Он пришел освободить нас. Бог дает нам возможность выбирать, идти с Ним или нет. И я всегда был благодарен Господу за то, что Он избрал меня, земной сосуд, в который Он влил бесконечное множество благословений. На опыте своей жизни я убедился, что любое испытание является возможностью укрепиться в Христе самому и помочь в этом другим. Бог может даже трагические обстоятельства использовать для нашего блага. Так примите же дар спасения и позвольте Богу сегодня, сейчас войти в ваше сердце.

Ибо только вера Божьей милостью может принести вам спасение. Сами вы ничего не можете. Спасение – это дар Божий. Вы уверены, что спасетесь? Бог предлагает нам надежный способ достичь вечной жизни. Как это сделать? В послании к римлянам, глава 10, стих 9, Он дает нам ответ на этот вопрос. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 15. В седьмой год делай прощение. Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа. С иноземца взыскивай, а что будет у брата твоего, прости. Разве только не будет у тебя нищего? Ибо благословит тебя Господь на той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе в удел, чтобы ты взял ее в наследство, если только будешь слушать гласа Господа Бога твоего и стараться исполнять все заповеди сии, которые я сегодня заповедую тебе. Ибо Господь, Бог твой, благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. И господствовать будешь над многими народами, а они над тобой не будут господствовать. Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей, который Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим. Но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается. Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Приближается седьмой год, год прощения, и чтобы от того глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему. Ибо он возопьет на тебя Господу, и будет на тебе грех. Дай ему взаймы, и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками. Ибо нищие всегда будут среди земли твоей. Потому я и повелеваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей. Если продастся тебе брат твой, еврей или евреянка, то 6 лет должен он быть рабом тебе, а в 7-й год отпусти его от себя на свободу. Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками. Но снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего, дай ему, чем благословил тебя Господь Бог твой. Помни, что и ты был рабом земли египетской, и избавил тебя Господь Бог твой, потому я сегодня и заповедую тебе сие. Если же он скажет тебе: не пойду я от тебя, потому что я люблю тебя и дом твой, потому что хорошо ему у тебя, то возьми шило и проколи ухо его к двери, и будет он рабом твоим навек. Так поступай и с рабою твоею. Не считай этого для себя тяжким, что ты должен отпустить его от себя на свободу, ибо он в 6 лет заработал тебе вдвое против платы наемника. и благословит тебя Господь Бог твой во всем, что не будешь делать. Все первородное мужского пола, что родится от крупного скота твоего и от мелкого скота твоего, посвящай Господу Богу твоему. Не работай на первородном вале твоем и не стриги первородного из мелкого скота твоего. Пред Господом Богом твоим каждогодно съедай это ты и семейство твое на месте, которое изберет Господь. Если же будет на нем порок, хромота или слепота, или другой какой-нибудь порок, то не приноси его в жертву Господу Богу твоему, но в жилищах твоих ешь его. Нечистый, как и чистый, могут есть, как серну и как оленя. Только крови его не ешь, на землю выливай ее, как воду. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 16. Наблюдай месяц Авив и совершай Пасху Господу Богу твоему, потому что в месяце Авиве вывел тебя Господь Бог твой из Египта ночью. И заколай Пасху Господу Богу твоему из мелкого и крупного скота на месте, которое изберет Господь, чтобы пребывало там имя Его. Не ешь с нею квасного. 7 дней ешь с нею опресноки, хлебы бедствия, ибо ты с поспешностью вышел из земли египетской, дабы ты помнил день исшествия своего из земли египетской во все дни жизни твоей. Не должно находиться у тебя ничто квасное во всем уделе твоем в продолжении 7 дней, и из мяса, которое ты принес в жертву вечером первый день, ничто не должно оставаться до утра. Не можешь ты заколоть Пасху в котором-нибудь из жилищ твоих, которые Господь Бог твой дает тебе, но только на том месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его, заколай Пасху вечером при захождении солнца, в то самое время, в которое ты вышел из Египта. И испеки, и съешь на том месте, которое изберет Господь Бог твой, а на другой день можешь возвратиться и войти в шатры свои. 6 дней ешь пресные хлебы, а в 7-й день — отдание праздника Господу Богу твоему, не занимайся работою. 7 седмиц отсчитай себе, начинай считать 7 седмиц с того времени, как появится серп на жатве. Тогда совершай праздник 7 седмиц Господу Богу твоему по усердию руки твоей, сколько ты дашь, смотря по тому, чем благословит тебя Господь Бог твой. И веселись пред Господом Богом твоим ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, который в жилищах твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, которые среди тебя, на месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его. Помни, что ты был рабом в Египте, и соблюдай и исполняй постановление сии. Праздник кущей совершай у себя 7 дней, когда уберешь с гумна твоего и источила твоего. И веселись в праздник твой ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которые в жилищах твоих. 7 дней празднуй Господу Богу твоему на месте, которое изберет Господь Бог твой. Ибо благословит тебя Господь Бог твой во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться. 3 раза в году весь мужской пол должен являться пред лице Господа Бога твоего на место, которое изберет Он, в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей, и никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками. Но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа Бога твоего, какое Он дал тебе. Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным. не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых. Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею, которую Господь Бог твой дает тебе. Не сади себе рощи из каких-либо дерев при жертвеннике Господа Бога твоего, который ты сделаешь в себе, и не ставь себе столба, что ненавидит Господь Бог твой. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 17. Не приноси в жертву Господу Богу твоему вола или овцы, на которой будет порок, или что-нибудь худое, ибо это мерзость для Господа Бога твоего. Если найдется среди тебя в каком-либо из жилищ твоих, которые Господь Бог твой дает тебе, мужчина или женщина, кто сделает зло пред очами Господа Бога твоего, приступив завет его, и пойдет и станет служить иным богам, и поклонится им, или солнцу, или луне, или всему воинству небесному, чего я не повелел, и тебе возвещено будет, и ты услышишь, то ты хорошо разыщи, и, если это точная правда, если сделана мерзость сия в Израиле, то выведи мужчину того или женщину ту, которые сделали зло сие, к вратам твоим, и побей их камнями до смерти. По словам двух свидетелей или трех свидетелей должен умереть осуждаемый на смерть. Не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. Рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтоб убить его, потом рука всего народа, и так истреби зло из среды себя. Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой. И приди к священникам, левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить. И поступи по слову, какое они скажут тебе на том месте, которое изберет Господь, и постарайся исполнить все, чему они научат тебя. По закону, которому научат они тебя, и по определению, какое они скажут тебе, поступи. И не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что они скажут тебе. А кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоящего там на служении пред Господом Богом твоим, или судьи, тот должен умереть. И так истреби зло от Израиля. И весь народ услышит и убоится, и не будут впредь поступать дерзко. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь: «Поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня», то поставь над собою царя, которого изберет Господь Бог твой. Из среды братьев твоих поставь над собою царя. Не можешь поставить над собой царем иноземца, который не брат тебе, только чтоб он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам: не возвращайтесь более путем сим. И чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно, но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников-левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии. Чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни прибыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 18. Священникам левитам, всему колену левиину, не будет части и удела с Израилем. Они должны питаться жертвами Господа и его частью. Удела же не будет ему между братьями его. Сам Господь удел его, как говорил он ему. Вот что должно быть положено священникам от народа, от приносящих в жертву волов или овец. Должно отдавать священнику плечо, челюсти и желудок. Также начатки от хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и начатки от шерсти овец твоих отдавай ему. Ибо его избрал Господь Бог твой из всех колен твоих, чтобы он предстоял пред Господом Богом твоим, служа во имя Господа, сам и сыны его во все дни. Если левит придет из одного из жилищ твоих, из всей земли сынов Израилевых, где он жил, и придет по желанию души своей на место, которое изберет Господь, и будет служить во имя Господа Бога своего, как и все братья его левиты, предстоящие там пред Господом, то пусть они пользуются одинаковую частью сверхполученного от продажи отцовского имущества. Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой. Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте. Так как ты просил у Господа Бога твоего при Хариве в день собрания, говоря, «Да не услышу впредь гласа Господа Бога моего, и огня сего великого да не увижу боли, дабы мне не умереть». И сказал мне Господь, «Хорошо то, что они говорили. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу. Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. И если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил? Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 19. Когда Господь Бог твой истребит народы, которых землю дает тебе Господь Бог твой, и ты вступишь в наследие после них, и поселишься в городах их и домах их, тогда отдели себе три города среди земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе во владение. Устрой себе дорогу и раздели на три части всю землю твою, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Они будут служить убежищем всякому убийце. И вот какой убийца может убегать туда и остаться жив. Кто убьет ближнего своего без намерения, не быв врагом ему вчера и третьего дня. Кто пойдет с ближним своим в лес рубить дрова, и размахнется рука его с топором, чтобы срубить дерево, и соскочит железо с топорища, и попадет в ближнего, и он умрет, такой пусть убежит в один из городов тех, чтобы остаться живым. Дабы мститель за кровь в горячности сердца своего не погнался за убийцею и не настиг его, если далек будет путь, и не убил его, между тем, как он не подлежит осуждению на смерть, ибо не был врагом ему вчера и третьего дня. Посему я и дал тебе повеление, говоря, отдели себе три города. Когда же Господь Бог твой распространит пределы твои, как Он клялся отцам твоим, и даст тебе всю землю, которую Он обещал дать отцам твоим, если ты будешь стараться исполнять все сии заповеди, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего и ходить путями Его во все дни, тогда к сим трем городам прибавь еще три города, дабы не проливалась кровь невинного среди земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и чтобы не было на тебе вины крови. Но если кто будет врагом ближнему своему и будет подстерегать его, и восстанет на него, и убьет его до смерти, и убежит в один из городов тех, то старейшины города его должны послать, чтобы взять его оттуда и предать его в руки мстителя за кровь, чтоб он умер. Да не пощадит его глаз твой. Смой с Израиля кровь невинного, и будет тебе хорошо. Не нарушай межи ближнего твоего, которую положили предки в уделе твоем, доставшемся тебе в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение. Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит. При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело. Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба сии человека, у которых тяжба пред Господа, пред священников и пред судей, которые будут в те дни. Судьи должны хорошо исследовать, если свидетель тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему, и так истреби зло из среды себя. И прочие услышат и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди тебя. Да не пощадит его глаз твой, душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 20. Когда ты выйдешь на войну против врага твоего, и увидишь коней и колесницы, и народа более нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобой Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Когда же приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник и говорит народу и скажет: «Слушай, Израиль, вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими. Да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь и не смущайтесь и не ужасайтесь их. Ибо Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти вас. Надзиратели же пусть объявят народу, говоря: кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении и другой не обновил его. и кто насадил виноградник и не пользовался им, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не воспользовался им. И кто обручился с женою и не взял ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не взял ее. И еще объявят надзиратели народу и скажут: кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце. Когда надзиратели скажут все это народу, тогда должно поставить военных начальников в вожди народу. Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир. Если он согласится на мир с тобою и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе. Если же он не согласится на мир с тобою и будет вести с тобой войну, то осади его. И когда Господь Бог твой предаст его в руки твои, порази в нем весь мужской пол острием меча. Только жен и детей, и скот, и все, что в городе, всю добычу его возьми себе, и пользуйся добычей врагов твоих, которых предал тебе Господь Бог твой. Так поступай со всякими городами, которые от тебя весьма далеко, которые не из числа городов народов сих. А в городах сих народов, которые Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию: хиттеев, и амореев, и хананеев, и ферезеев, и евеев, и иевусеев, как повелел тебе Господь Бог твой, дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили пред Господом Богом вашим. Если долгое время будешь держать в осаде какой-нибудь город, чтобы завоевать его и взять его, то не порти деревья его, от которых можно питаться, и не опустошай окрестностей, ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление. Только те дерева, которых ты знаешь, что они ничего не приносят в пищу, можешь портить и рубить, и строить укрепление против города, который ведет с тобой войну, доколе не покоришь его. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 21. Если в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение, найден будет убитый, лежащий на поле, и неизвестно, кто убил его, то пусть выйдут старейшины твои и судьи твои и измерят расстояние до городов, которые вокруг убитого. И старейшины города того, который будет ближайший к убитому, пусть возьмут телицу, на которой не работали и которая не носила ярма, и пусть старейшины того города отведут сию телицу в дикую долину, которая не разработана и не засеяна, и заколют там телицу в долине. И придут священники, сыны Левиины, и все старейшины города того, ближайшие к убитому, пусть омоют руки свои над головой телицы, зарезанной в долине, и объявят и скажут: руки наши не пролили крови сей, и глаза наши не видели. Очисти народ твой Израиля, который ты, Господи, освободил, и не вмени народу твоему Израилю невинной крови, и они очистятся от крови. Так должен ты смывать у себя кровь невинного, если хочешь делать доброе и справедливое пред очами Господа. Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь Бог твой предаст их в руки твои, и возьмешь их в плен, и увидишь между пленными женщину, красивую видом, и полюбишь ее, и захочешь взять ее себе в жену, то приведи ее в дом свой, и пусть она острижет голову свою, и обрежет ногти свои, и снимет с себя пленническую одежду свою, и живет в доме твоем, и оплакивает отца своего и матерь свою в продолжении месяца. И после того ты можешь войти к ней и сделаться ее мужем, и она будет твоею женой. Если же она после не понравится тебе, то отпусти ее, куда она захочет, но не продавай ее за серебро и не обращай ее в рабство, потому что ты смирил ее. Если у кого будут две жены, одна любимая, другая нелюбимая, и как любимая, так и нелюбимая родят ему сыновей, и первенцем будет сын нелюбимой, то при разделе сыновьям своим имени своего он не может сыну жены любимой дать первенство пред первородным сыном нелюбимой. Но первенцем должен признать сына нелюбимой и дать ему двойную часть из всего, что у него найдется, ибо он есть начаток силы его, ему принадлежит право первородства. Если у кого будет сын, буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания, и скажут старейшинам города своего: «Сей сын наш буен и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница». Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти, и так истреби зло из среды себя. И все израильтяне услышат и убоятся. Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякий повешенный на дереве. И не оскверняй земли твоей, которую Господь, Бог твой, дает тебе в удел. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 22. Когда увидишь вола брата твоего или овцу его заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему. Если же не близко будет к тебе брат твой, или ты не знаешь его, то прибери их в дом свой, и пусть они будут у тебя, доколе брат твой не будет искать их, и тогда возврати ему их. Так поступай и с ослом его, так поступай с одеждою его, так поступай со всякою потерянную вещью брата твоего, которая будет им потеряна и которую ты найдешь. Нельзя тебе уклоняться от сего. Когда увидишь осла брата твоего или вола его упадших на пути, не оставляй их, но подними их с ним вместе. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий сие. Если попадется тебе на дороге птичье гнездо на каком-либо дереве или на земле с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми. Мать пусти, а детей возьми себе, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои. Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь упадет с него. Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника. Не паши на вале и осле вместе. Не надевай одежды, сделанной из разных веществ, из шерсти и льна вместе. Сделай себе кисточки на четырех углах покрывала твоего, которым ты покрываешься. Если кто возьмет жену и войдет к ней, и возненавидит ее, и будет возводить на нее порочные дела, и пустит о ней худую молву, и скажет: «Я взял сию жену и вошел к ней, и не нашел у нее девства», то отец отроковицы и мать ее пусть возьмут и вынесут признаки девства от раковицы к старейшинам города, к воротам. И отец от раковицы скажет старейшинам: «Дочь мою я отдал в жену сему человеку, и ныне он возненавидел ее. И вот он возводит на нее порочные дела, говоря: „Я не нашел у дочери твоей девства, но вот признаки девства дочери моей“, и расстелют одежду пред старейшинами города. Тогда старейшины того города пусть возьмут мужа и накажут его, и наложат на него 100 сиклей серебра пени, и отдадут отцу от торковицы за то, что он пустил худую молву о девице израильской. Она же пусть останется его женою, и он не может развестись с нею во всю жизнь свою. Если же сказанное будет истинно, и не найдется девство у отроковицы, то отроковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти, ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего. И так истреби зло из среды себя. Если найден будет кто, лежащий с женою замужнею, то должно предать смерти обоих, и мужчину, лежавшего с женщиной, и женщину, и так истреби зло от Израиля. Если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с нею в городе и ляжет с нею, то обоих их приведите к воротам того города и побейте их камнями до смерти. Отроковицу за то, что она не кричала в городе, а мужчину за то, что он опорочил жену ближнего своего, и так истреби зло из среды себя. Если же кто в поле встретится с отроковицей обрученную и, схватив ее, ляжет с нею, то должно предать смерти только мужчину, лежавшего с нею, а отроковица ничего не делай. На отроковице нет преступления смертного, ибо это тоже как если бы кто восстал на ближнего своего и убил его, ибо он встретился с нею в поле. И хотя отроковица обрученная кричала, но некому было спасти ее. Если кто-нибудь встретится с девицей необрученной, схватит ее и ляжет с нею, и застанут их, то лежавший с нею должен дать отцу отроковицы 50 сиклей серебра, а она пусть будет его женою, потому что он опорочил ее. Во всю жизнь свою он не может развестись с нею. Никто не должен брать жены отца своего и открывать край одежды отца своего. 5 книга Моисея, Второзаконие, глава 23. У кого раздавлен ятра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне. Сын блудницы не может войти в общество Господне, и 10-е поколение его не может войти в общество Господне. Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне, и 10-е поколение их не может войти в общество Господне вовеки, потому что они не встретили вас с хлебом и водой на пути, когда вы шли из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама, сына Виорова, из Пефора Месопотамского, чтобы проклясть тебя. Но Господь Бог твой не восхотел слушать Валаама, и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе, ибо Господь Бог твой любит тебя. Не желай им мира и благополучие во все дни твои вовеки. Не гнушайся идумиянином, ибо он брат твой. Не гнушайся египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его. Дети, которые у них родятся в третьем поколении, могут войти в общество Господне. Когда пойдешь в поход против врагов твоих, берегись всего худого. Если у тебя будет кто нечист от случившегося ему ночью, то он должен выйти вон из стана и не входить в стан. А при наступлении вечера должен омыть тело свое водою, и по захождении солнца может войти в стан. Место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить. Кроме оружия твоего, должна быть у тебя лопатка и когда будешь садиться вне стана, выкопай ею яму и опять зарой ею испражнение твое. Ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои. А посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя. Не выдавай раба господину его, когда он прибежит к тебе от господина своего. Пусть он у тебя живет среди вас на месте, которое он изберет в каком-нибудь из жилищ твоих, где ему понравится. Не притесняй его. Не должно быть блудницы из дочерей Израилевых, и не должно быть блудника из сынов Израилевых. Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость пред Господом Богом твоим. Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего-либо другого, что можно отдавать в рост. Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха. Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй так, как обещал ты Господу Богу твоему, добровольное приношение, о котором сказал ты устами своими. Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, можешь есть досыта, сколько хочет душа твоя, а в сосуд твой не клади. Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего».

0: Здравствуйте! Настало время раствориться в возвышенных мыслях о великом Боге. К разговору вас приглашает пастор Геннадий Строков.
1: В конце нашей последней передачи я задал вам вопрос. В 72-м псалме Бог позволил человеку по имени Асаф провести 5 минут в аду. Этот опыт изменил отношение Асафа к нечестивым людям. Чувство зависти переросло в чувство сострадания и сочувствия. Прошлую передачу я закончил вопросом, который звучал так. Что бы имело на вас большее влияние, 5 минут в аду или 5 минут в раю? Я думаю, что если мы проведем 5 минут в раю, то эти 5 минут повлияют на нас больше, чем те же самые 5 минут в аду. Итак, добро пожаловать на передачу «Вечная истина». На этой передаче мы рассматриваем всю Библию, и сейчас мы остановились на моей любимой книге Библии, книге «Псалтырь». В 72-м псалме с Асафом произошло следующее. Когда Асаф вышел из святилища, его чувства изменились. Он нашел ответы на свои теологические вопросы. Асаф вошел во святилище с чувством зависти к нечестивым. Асаф вышел из святилища, молясь за нечестивых и сочувствуя им. Время, которое Асаф провел в аду, имело на него огромное влияние. Ранее обвиняя Бога в несправедливости, сейчас он говорит: «Я был глуп и невежествен, как скот был я пред тобою, но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим и примешь меня во славу». Другими словами, Асаф говорит: «Я попаду в рай, а эти нечестивцы попадут в ад». Помолившись за нечестивых с чувством сострадания, Асаф затем ставит непростой вопрос: «Кто на небе, кроме тебя?» Естественно, ответ – «Никто». Помня о вечных ценностях, Асаф быстро приходит к выводу: «Нет ничего на земле, чего я желал бы, кроме тебя». Как говорит Асаф, великолепная вещь на небесах – это то, что там есть Бог. Так же, как и Асаф, мы должны хотеть попасть на небеса, потому что там мы будем с Богом. Как считает Асаф, великолепно не то, что там, на небесах, всем будут раздавать, например, по куску пирога. Как говорит Асаф, небеса и есть небеса, потому что там пребывает Бог. Когда вы осознаете, что однажды исполните свое предназначение и попадете на небеса, чтобы провести вечность с Богом, разве это не должно иметь глубокое влияние на вашу систему ценностей, пока вы живете здесь, на земле? Вам стоит согласиться с Асафом и сказать: «Господь, на небесах нет никого, кроме Тебя. Господь, я ничего не желаю на земле, кроме Тебя. Самое важное, что я хочу сделать на земле, это познать Тебя». 72-й псалом является прекрасным псалмом-молитвой, в котором Асаф рассказывает нам, как справиться с чувством сомнения и зависти. Своим примером Асаф показывает нам, что мы должны принести все свои теологические вопросы во святилище. Именно там Асаф получил на них ответы. «Когда я был студентом, у меня было много интеллектуальных и теологических вопросов. После того, как я много лет общался с теологами и людьми, которые изучали Библию, я нашел ответы на свои вопросы в святилище, а не в семинарии. Сейчас я хотел бы рассмотреть еще один великолепный псалом-молитву. Я считаю, что 138-й псалом является одним из самых великолепных псалмов-молитв. Как и 18-й псалом, 138-й псалом заканчивается молитвой, которая вам наверняка знакома. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Эта молитва звучит как психологический анализ. Но есть одна существенная разница. Психолог Давид обращается к Богу. Давид говорит Богу, великому лекарю: «Господь, сними завесу с моего сердца, потому что я не знаю побуждения своего сердца». Иеремия в своем пророчестве, которое мы вскоре будем рассматривать, пишет: «Сердце обманчиво превыше всего, ужасно нечестиво, кто может познать его?» Как говорит Иеремия, человеческое сердце ужасно нечестиво. Он пишет: «Кто может познать глубины сердца человеческого?» Он же и отвечает: «Только Бог». Только Бог знает, насколько нечестиво сердце человека. Кроме того, говорит Иеремия, человеческое

0: сердце обманчиво. Люди тратят много денег на посещение психологов, потому что их сердце обманчиво превыше всего. Так как они говорят себе разные вещи, которые не истины, они должны платить психологу, чтобы он помог им разобраться с их нечестивым сердцем. Обычно сердце ассоциируется с побуждениями. Давид говорит Богу: «Я уверен, что у меня в сердце есть побуждения, которые не должны там быть. Укажи мне на них. Я хочу их видеть. Я хочу их исповедать, потому что я хочу ходить путями вечными». Давид также молится, говоря: «Сними завесу с моего ума, потому что я знаю, что в моем подсознании и памяти хранятся мысли, которые не должны там находиться. Сними завесу с моего разума и открой мне все мысли, которые там не должны быть. Я хочу разобраться с этими мыслями, потому что я хочу ходить путями вечными». Молитва Давида звучит как анализ психолога, но это не простой психологический анализ. Вся разница в том, что психологом является сам Бог. Эмоциональное состояние Давида в этом псалме можно назвать чувством сомнения в себе, потому что Давид не уверен в своих мыслях и помышлениях. У нас у всех бывает такое чувство. И что нам делать с этим чувством сомнения? Принесите его к Богу и скажите ему: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои». Я верю, что в Писании написано, чтобы мы проводили такой психологический анализ, но я хотел бы предостеречь вас от слишком глубокого самоанализа. Слишком глубокий самоанализ может привести к обратному результату. Мой пастырь, который занимался со мной ученичеством, делал одну интересную вещь, когда мы вместе пили кофе. Он размешивал свой горячий кофе ложкой, вынимал эту ложку и пытался вас отвлечь, говоря, например: «А это что, Билли Грэм вон там сидит?» Когда вы отворачивались, чтобы посмотреть, он прикладывал вам к руке свою горячую ложку. Таким способом он хотел проверить ваше эмоциональное состояние. Одни люди просто отдергивали руку, другие переворачивали целый стол. Я научился этому трюку у него. Я понял, как это интересно – проверять эмоциональное состояние человека, приложив к его руке горячую ложку. Как-то утром я завтракал с одним человеком, который также нес служение в церкви. Моя ложка была очень горячая. Я отвлек его и приложил свою ложку к его руке. Он посмотрел на то, что я делал. Он не стал убирать свою руку, он просто тихо спросил: «Ты зачем меня обжигаешь?» Ему было важнее получить ответ на вопрос, чем отдернуть свою руку, чтобы не обжечься. Мне это показалось очень интересным, и я считаю его реакцию лучшей среди всех, которые я получил за много лет проведения этого эксперимента. Но Давид в 138-м псалме говорит не об этом. Нам важно понимать контекст его молитвы, а также контекст других молитв Давида, записанных в книге «Псалтырь». Чтобы понять контекст этих молитв, вам необходимо снова прочитать каждый псалом и посмотреть, что заставило Давида молиться этими молитвами. В большинстве обновленных переводов 138-й псалом разделен на части. Каждая часть говорит нам что-то о Боге, к которому Давид обращается с молитвой. Например, первая часть 138-го псалма говорит нам о том, что Давид молится Богу, который его знает. «Ты испытал меня и знаешь». Когда вы идете на прием к психологу, то его возможности ограничены тем, сколько вы ему расскажете о себе, насколько вы будете с ним открыты и сколько он сможет о вас узнать. Ваша открытость ограничивает его, независимо от его опыта и знаний. Бог все знает о вас, потому что Он Бог, который знает ваше сердце. Он знает вас полностью. Давид говорит: «Боже, ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Боже, ты знаешь меня совершенно». Об этом мы узнаем из первой части 138-го псалма. Во второй части псалма мы читаем, что Давид молится Богу, от которого он никогда не сможет укрыться. «Куда пойду от Духа Твоего и от присутствия Твоего, куда убегу? Взойду ли я на небо, Ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари, что значит рано проснусь, и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? Но и тьма не затмит от Тебя». Давид молится Богу, от которого он никогда не может скрыться. В жизни есть много вещей, от которых невозможно скрыться. Например, вы не сможете скрыться от самого себя. Куда бы вы ни пошли, вы там. Это жизненный факт. Так же, как вы не сможете скрыться от себя, вы не сможете скрыться и от дьявола. Именно поэтому апостол Павел сказал, что нам нужно одеться во всеоружие Божие и восстать против дьявола. Вам необходимо противостоять дьяволу, потому что вам от него не скрыться. Глубокая истина 138-го псалма состоит в том, что вам не скрыться от Бога. Когда мы в пророках читаем об Ионе, нам стоит ему сочувствовать, потому что мы узнаем, что Иона хотел скрыться от Божьего присутствия. С какой скоростью нужно путешествовать, чтобы скрыться от Божьего присутствия? Насколько далеко нужно убежать? Насколько высоко? Насколько глубоко? Давид был умнее Ионы, потому что он знал, что от Бога скрыться невозможно. В 138-м псалме Давид обращается к Богу, от которого невозможно скрыться. Если вы будете рассматривать молитву Давида в контексте, то вы увидите, что Давид также обращается к Богу, который создал его. И вот удивительный стих 138-го псалма. В 16-м стихе этого псалма написано: «Зародыш мой, видели очи твои, в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Перефразировав этот стих, можно сказать следующее. Давид имеет в виду что-то вроде этого. В генах, которые невозможно увидеть невооруженным глазом, находятся все наследственные факторы, которые определяют ваш рост, как вы будете ходить, как вы будете говорить и многое другое. Удивительно осознавать, что все ваши наследственные факторы находятся в этих маленьких генах, которые не видно без микроскопа. Но в этом псалме Давид говорит о большем. Он говорит, что еще до того, как вы существовали в зародыше, все ваши дни были записаны в книге. В мире нет ни одного человека, рожденного случайно. Я помню, как один человек сказал как-то католическому священнику: «Отец, половина детей на свете родились по случайности». Как он тогда его упрекнул? Он сказал: «Молодой человек, людей, рожденных случайно, не бывает». Он его упрекал и поучал, и я до сих пор этого не могу забыть. Это произошло давно, но я все еще помню это и думаю об этом. Существуют ли люди, рожденные случайно, если Бог записал дни каждого из нас в книге еще до того, как мы были зачаты? Я думаю, что это сильный аргумент против абортов. Если у Бога есть план для жизни любого человеческого существа, то имеем ли мы право разрушить Божий план? Имеете ли вы право убить ребенка, если у Бога есть план для жизни этого ребенка еще до того, как он родился? В 16 стихе 138-го псалма написано, что людей, рожденных случайно, не бывает. В этом псалме есть еще другие отрывки, которые помогут вам глубже рассмотреть молитву Давида. В конце псалма есть молитва, в которой Давид обращается к Богу, который защищает его. Давид обращается к Богу, который думает о нем. Когда вы читаете весь псалом, это помогает вам лучше понять молитву в конце этого псалма. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. Укажи мне на помышления, которые не должны быть в моем сердце. Покажи мне мысли, которые не должны быть у меня в разуме, потому что я хочу ходить вечным путем». Важно понимать, что Давид обращается с молитвой к Богу, который знает его. К такому Богу, от которого невозможно скрыться, к преследователю с небес, так один поэт назвал Бога, который преследует его, к Богу, который создал его, к Богу, который думает о нем каждый день. Давид говорит: «У тебя так много мыслей обо мне, твои мысли обо мне, как крупицы песка на пляжах мира, потому что ты так много думаешь обо мне». И, наконец, Давид обращается с молитвой к Богу, который защищает его. Именно к такому Богу Давид обращается с великой молитвой в конце 138-го псалма. Писание учит, что психоанализ – хорошая вещь. Я верю, Писание учит, что наилучший психоанализ – это когда сам Бог является врачом. Бог – наилучший психолог, потому что Он полностью знает вас. Его знание о вас не ограничено. Философия учит и убеждает нас, что мы знаем самих себя. Но на самом деле мы не знаем себя. Если мы не знаем себя и хотим получить совет, то к кому нам стоит обращаться? Давид дает нам ответ на этот вопрос своим примером. Как говорит Давид, если вы сомневаетесь в себе, если вы чувствуете, что нуждаетесь в помощи или в духовном лечении, обратитесь к Богу и скажите Ему: «Боже, сними завесу сердца моего и открой мне мое сердце. Боже, сними завесу с моего разума и укажи мне на мысли, которые не должны там находиться, потому что я хочу ходить путями вечными». Псалом молитва, который мы рассматривали, похож на профессиональный психоанализ, но в нем есть два отличия. Во-первых, молиться намного дешевле. Во-вторых, психиатром в нем является всезнающий, всевидящий Бог Вселенной. Прежде всего, Бог создал наш разум, и Он знает наши мысли. Но Ему также не чужды все наши комплексы и страхи. Например, Он знает, что мы можем избавиться от чувства вины, если исповедуем свой грех, и поэтому Он предлагает нам очищение и восстановление. Перед тем, как закончить, я хотел бы задать вам вопрос. Вы когда-нибудь открывали свое сердце и говорили: «Боже, испытай меня и покажи мне, что ты хочешь изменить во мне, что должно во мне измениться?» Если вы так никогда еще не говорили, тогда прочитайте псалмы и помолитесь Богу, и Он начнет делать прекрасные вещи в вашей жизни.
1: Вы слушали программу «Вечная истина». Пишите нам и заказывайте бесплатную литературу. До свидания.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Он придет. Все испытано, оценено и взвешено. Человек без Бога очень мал. И летит какой-то тройкой бешеной этот мир в открывшийся провал. Да, теперь уже не остановится, кто-то след кричит ему: лети. Только тот, кто сердцем Богу молится, по-иному следует пути. На исходе время быстротечное, все слышней Спасителя шаги. Не с того ли против слова вечного так ожесточаются враги? В полдень, ночью или в утро раннее звук трубы поднимет весь народ. Велики Христа обетования для того, кто ждет Его приход.

Мудрость. Кто-то сказал, не знаю, чьи это были слова. Мудрость — это седая старческая голова. Кажется, так и было долгие годы, века, к свету малых водила старческая рука. Только часто бывало, мудрости не было в ней, мудрость даже не знала, чья голова сидей. Сколько их было на свете, старых, упрямых глупцов. Господи, сделай, чтобы дети стали умней отцов. Сделай, что все печали жизнь навсегда унесла, так, чтобы мудрость в начале, а не в конце была.

Псалом 53. К Тебе, Господь, взываю в скорби снова. Ты имени меня своим спаси. Суди меня святою силой слова, безводную пустыню роси. К Тебе моя молитва с упованием, с надеждою творят ее уста. Враги хотят сгубить меня восстанием, их мысли злы, их совесть нечиста. Не признают они Твоих велений, но с юных дней Ты был помощник мой. Рассей все козни их злоумышлений, из бегства Ты верни меня домой. А всем врагам воздай Ты скорбью лютой, их истиной Твоею истреби, и узел злобы благостно распутай, а верного всем сердцем возлюби. Я жертву принесу Тебе усердно за то, что Ты рассеял всех врагов. Прими благодарение, милосердный, моя надежда и моя любовь.

Моя отчизна. Отчизна моя дорогая, приют бесприютных людей. Как часто к тебе я взлетаю душою усталость своей. Давно уж душа моя рвется в далекий чертог золотой, и радостно сердце забьется при мысли о встрече с тобой. Отчизна моя дорогая, ты ждешь меня, верю, что ждешь. Ты всем, кто в борьбе побеждает, победную песню поешь. Ни сон ты, ни юные грезы, ни призрачный отблеск огней, ты нежно отрешь наши слезы рукой материнской своей. Отчизна моя дорогая, как рвусь я в объятия твои, о, как я хочу, умирая, назвать тебя домом моим.

Говорят, что надежда умирает последней. На что надеетесь вы? Знаете ли вы живую надежду? Слушайте радио «Волна надежды».

Важный вопрос. С каждым часом и с каждым днем приближаются люди к вечности. Но в вопросе, а что же потом, проявляют предел беспечности? Что угодно волнует их, в чем угодно проявят рвение, только главный из всех других ныне в страшном пренебрежении. Всем вопросам в пути земном уделяют свое внимание, но подумать, а что же потом, нет ни времени, ни желания. Каждый день все дела, дела, так их много, до бесконечности. Оглянулся, и жизнь прошла, и стоишь на пороге вечности. Жар мечтаний и прелесть грез, все исчезнет, как дуновение. И предстанет один вопрос, тот, что ныне в пренебрежении.

Голгофа. Я до утра читала божественную повесть о муках Господа и таинствах любви, и негодующая совесть терзала помыслы мои. Чего мы ждем еще? Какого откровения? Не подан ли с креста спасительный пример? Зачем же прячешь ты под маской сомнения клеймо порока лицемер? Вождя взываешь ты, учителя, пророка, я жажду истины, о, скоро ли рассвет? Но ежели звезда затеплится с востока, пойдешь ли ты за мной во след? Пойдешь ли ты во след со смирною и златом, затеплешь ли царю кадильные огни? И если станет он на суд перед Пилатом, не закричишь ли ты, распни его, распни? О, жалкий фарисей, в источник утешения, в родник целительной божественной любви, ты мечешь и яростно каменья, и стрелы жгучие свои. И в каждый миг Христа ты предаешь, как прежде бичуешь под покровом тьмы, и в окровавленной одежде поешь кощунственно псалмы. Разбей же, Господи, негодные сосуды, как пыль с одежд стряхни предательскую сеть, и на лобзание Иуды лазанием пламенным ответь.

вражду житейскую рассеяв, смиренный, кроткий, он входил в столицу древних иудеев и всех в единое сплотил. И, бросив дом во время она, к нему навстречу из ворот порабощенного Сиона с восторгом вышел весь народ. Свершилось чудо, и нежданно отверзлись детские уста, и избавителя Христа встречали возгласом «Осанна!». Прошли минуты торжества, как летом тучи с небосвода, но яркий светоч божества сиял средь грешного народа. За души верящих в Аал, за мир погибший от разврата, смиренный, кроткий, он предстал пред очи грозного Пилата. Забыты радостные дни, и в это время тот же самый народ неистовый, упрямый, кричал: «Распни его, распни!»

Всеведение Божие. Господи, Ты издали взираешь на думу тайную мою, но испытал меня и знаешь, когда сажусь или стою, иду ли в путь, или отдыхаю, или погружусь в глубокий сон, или труд тяжелый совершаю, Тобой я всюду окружен. Мысль зреет в сердце сокровенно, еще нет слов ей сказать, но Ты уже знаешь совершенно, что я намерен передать. Напрасно я стремлюсь постигнуть законы мудрых дел Твоих. Нет, этой бездны не достигнуть ни одному из всех живых. Ты нити жизни и мышления, основы тела и костей, соткал еще до дня рождения в утробе матери моей. Нигде мне в тайне не укрыться, не избежать твоих очей. Решусь ли вглубь земли спуститься, или в небо дальнее стремиться на крыльях солнечных лучей, или одеться тьмою ночью, чтобы ничьи людские очи меня не видели, но ты везде меня встретишься, сияя и руку силы простирая за грани мысли и мечты.

печали. К вам приходили, наверное, печали. Вспомните, как вы тогда их встречали. Может, сердито на них накричали, а может, обиделись и молчали. А надо печали встречать не нервозно, а ответить им спокойно, серьезно. Вы извините, но с Богом в общенье я нахожу в этот час утешенье. И не могу остаться с вами, да и не хочется, знаете сами. Сразу уйдут они в позе унылой, в сердце не станут ломиться силой.

Ночь спустилась, жизнь роза расцвела, потом, покрасовавшись, облетела. Прощай, наш тленный ветхий дом, закончено земное дело. Смерть не потеря из потерь, ни скорбь, ни слезы, ни смятенье. Господь свой дом откроет дверь, и будет нам приобретенье. Смерть верующим не страшна, как пропасти не страшны птицы. Нас ждет небесная страна, гласят библейские страницы.

Боже, ибо я на Тебя уповаю. Ты мой верный и друг, и защитник, мои блага Тебе не нужны. Своей жизни тревогами полной я к Тебе неизменно взываю. Когда нет ни опасности грозной, я свой меч полагаю в ножны. У отступников много терзаний, они молятся Богу чужому. Возлияния кровавые чужды мне от юности чистой моей. Я душою спешу обратиться к Твоему освященному дому. Моя чаша полна продолжения всех моих удивительных дней. Мои межи начертаны Богом на прекрасных земельных угодьях, и наследие свыше приятно в этой жизни всегда для меня. О, пошли мне, небесный владыка, в моих добрых делах плодородие, от злодеев и бедствий несчастных мои действия обороня. Вижу Бога всегда пред собою, устранил Он мои колебания, не оставит души моей в аде и не даст тленье мне увидать. Пусть укажет мне путь всемогущий, как ответ на мои упования. Полнота Его радости вечных — это жизни моей благодать.

Псалом 16. Господи, вопли мои, как горение, не отвергай моей скорбной мольбы. Низко склоняется раб твой в смирении, слыша, как ропщут другие рабы. Ты испытал мою чуткую душу, ночью на ложе меня посетил. Я повелений твоих не нарушу, перед Создателем дивных светил. Злей защирялся мой враг-притеснитель, но ты свой путь указал для меня. Я пред тобой преклоняюсь, Спаситель, в мраке ночном и в течение дня. Всех пожалей на тебя уповающих и охрани в тени твоих крыл. Останови на меня нападающих, дай для борьбы мне уменья и сил. Страшно несметных врагов окружения, по кровожадности все они львы, но ты развеешь вражды умножения, волос моей не спадет головы. Боже, избавь меня от нечестивого и от коварства людского спаси, миром, смиреньем наполни строптивого, в зное житейском меня ороси. Боже, дай сил одолеть мне страдания, злое скорей разгони воронье, радость моя на тебя упование, образ твой сладкое счастье мое.

Завтра вы вновь услышите прекрасные христианские песни и стихи. Слушать — это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение — это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

клай желает потоком воды, так душа моя желает к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда явлюсь и предстану пред лице Божие.

прожить по-небесному. Только живите достойно благовествования Христова. Филиппийцам 1:27. Бог дал нам поприще пройти земные расстояния, но по-небесному прожить, свершая путь признания. В гонениях, трудностях, беде или в радостных событиях живым посланием о Христе по морю жизни плыть нам. Среди всей мерзости мирской вне стана находиться, насмешек, клеветы людской, невольно не стыдиться. Пусть знамя Божией любви затмит весь сом полотнищ, кто есть нас вождь и господин, поймет и царь, и нищий. И пусть, найдя себе приют в сердцах наших жилищах, не ощутит Спаситель вдруг себя забытым, лишним. Дай Бог земную жизнь прожить победно и смиренно, и искрой Божией любви коснуться обреченных. Воспламенить сердца людей молитвенным пожаром, чтоб вон из дьявольских сетей спасение подарок. Они могли бы получить, расставшись жизнью прошлой, и с нами вместе говорить, какой Иисус хороший. Хоть годы кружат карусель, лишением нет счета, нас ожидает параллель великого восхода. Придет конец земным скорбям, настанет день желанный, невестой в небесный храм войдем на пир избранных.

тихие беседы, укрощая свое «я». Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Филиппийцам 4:5. Людям тучным советуют воздерживаться в еде. Бедные знают, как экономить средства. Компания, которой грозит банкротство, предпринимает меры, чтобы сократить расходы. Однако воздержание в библейском смысле – это духовный контроль над мыслями и чувствами. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Галатам 5:22-23. Воздержание является характерной чертой христианина. Плоть Духа, как одно целое, состоит из 9 духовных компонентов. Любовь – главный духовный плод, от которого питаются другие плоды. Однако без воздержания не могут быть полноценными ни радость, ни мир, ни долготерпение, ни благость, ни милосердие, ни вера, ни кротость. Воздержание – утверждающий фактор всех плодов Духа. Эти плоды – в той или иной мере взаимодействуют и дополняют друг друга, то вы, прилагая к сему все старание, покажете в вере вашей добродетель, в добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, воздержание – терпение, в терпение – благочестие, благочестие – братолюбие, в братолюбие – любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. 2 Петра 1, с 5 по 8 стих. Для любящего Господа воздержание не только благородное качество, благодаря которому христианин упорядочивает свои чувства, чтобы не чувства владели им, а чтобы сердце находилось под контролем Духа Святого. Лишь воздержание может послужить нам координатором чувств принятия решений. Почему христианину необходимо воздержание? Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвизается, не увенчается, если незаконно будет подвизаться. Трудящемуся землевладельцу первому должно вкусить от плодов. 2 Тимофея 2, с 3 по 6 стих. Апостол Павел путем трех сравнений изображает жизнь христианина и его отношение к воздержанию. Во-первых, жизнь христианина подобна жизни доброго воина. Когда человек призывает в армию, он оставляет свой дом, свои любимые дела. Он обязан контролировать свое поведение и проходить строгую военную подготовку. Христианин, как Божий воин, становится победителем, когда строго исполняет волю Божию. Во-вторых, христианин подобен спортсмену. Чтобы участвовать в спортивных состязаниях, спортсмену необходимо непрерывно и усиленно тренироваться по своему виду спорта и отказаться от увлечения бесполезными удовольствиями, чтобы добиться лучшего результата. Так и христианин, только непрестанно занимаясь духовной закалкой, в упорной борьбе со всеми слабостями и трудностями, может стать светом и солью земли. В-третьих, жизнь христианина подобна жизни землевладельца, который рано встает, рано ложится спать. От посева и до сбора урожая в его работе соблюдается определенный порядок. Христианин должен быть трудолюбивым, как землевладелец, уметь питать и охранять посеянное семя, вовремя удаляя сорняки в своей душе, когда созревают добрые духовные плоды. Апостол Павел в качестве примера приводит воина, спортсмена и землевладельца, чтобы показать, какой должна быть духовная жизнь христианина. Для этого необходимо оставить все мирские увлечения и, взирая на Господа, сосредоточиться на осуществлении Божьего призвания. Так можно будет обеспечить плодотворную духовную жизнь. Однако воздержание – это не технические навыки, вроде как вождение автомашины.
Воздержание – это самоконтроль. Оно определяется в духовной жизни, которая целиком исходит от познания Бога и упования на Него. Воздержание проявляется в двух духовных направлениях – в простоте внутренней и простоте внешней. Внутренняя простота. «Прост, как правда», – говорят в народе. «Повинуйтесь в простоте сердца» – Ефесянам 6:5. Нам нужно признать факт, что есть христиане, которые позволяют Богу находиться лишь на обочине своей жизни. Хоть они и заявляют, что любят Бога, почитают Его, но не Он находится в центре их жизни. Их заботы и надежды не причастны Богу. Часто такие христиане считают служение Богу побочным делом своей повестки дня, загруженной мирской суетой. И когда бывают очень занятыми, они в первую очередь оставляют труд Божий. Они в молитвах могут просить, чтобы Бог вошел и жил в них, но только с негласным условием в душе оставить за собой некоторый суверенитет. Если мы хотим познать внутренний фактор простоты, нам следует жить в Господе. Тогда наши слова и дела будут исходить из одного источника. Жить в Боге – это предоставить Богу быть центром нашей жизни. Внутренняя простота побуждает нас жаждать Бога, искать и познавать Его, побуждает нас приглашать Бога в повседневные дела, чтобы Божий свет проникал в каждое совершаемое нами дело. Тогда наше свидетельство о Господе будет благословением для людей. Его желание становится нашим желанием, Божья мысль становится нашей мыслью. Наши уродливые мысли постепенно исчезают, сердечные помыслы изменяются и становятся подобны прозрачному ручью. Наша жизнь упрощается, ибо мы слышим лишь один голос. Наше «да» или «нет» будет исходить из сердца, в котором живет Христос. Мы перестанем суетиться, хотя перед нами будут стоять и нужды, и проблемы. В конечном счете мы будем более успешными. Наша внутренняя простота постепенно выработает в нас дар воздержания. Несколько слов о внешней простоте. Вождь Индии Махатма Ганди сказал: «Ресурсов в мире вполне достаточно, чтобы обеспечить потребность всех людей, однако их не хватит, чтобы удовлетворить алчность человека». Внешняя простота не требует, чтобы мы копили деньги или вели строгий контроль финансов. Из истории известно, что многие христиане жили скромной жизнью и в то же время щедро жертвовали средства на дело Божье. Когда человек охотно жертвует на дело Божье, он обогащает тысячи душ. Чем больше христиан будут добровольно жертвовать, тем успешнее будет дело Божье, и его царство будет расширяться. Внешняя простота позволяет больше времени посвятить на служение Богу. В ней силы для воздержания и в духовном, и физическом отношении. Иисус Христос не только освободил нас от уз греха, более того, Он призывает нас жить жизнью, свободной от греха. Руководствуясь принципами, исходящими из внутренней и внешней простоты, мы поймем смысл воздержания и будем знать, как пользоваться этим даром в жизни. Что делать христианину, чтобы быть воздержанным? Во-первых, выработать в себе навык говорить правду. «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело» – Иакова 3:2. Воздержание будет прививаться в нас, когда мы станем говорить правду. А для этого необходимо просто и точно излагать свои мысли, выражать свои чувства так, чтобы люди нас понимали. Мы не можем одним и тем же языком возносить хвалу Богу и им же проклинать человека. Контролируя свой язык, говоря правду, мы сможем понять то великое значение и влияние, которое производит воздержание. Во-вторых, правильно тратить средства и времени. Перед тем, как учиться воздержанию, важно проверить, как вы распределяете свое время,
что в жизни ставите на первое место. Только осудив мирские привычки, вы сможете с честью предстать перед Господом и просить Его водительства и помощи, чтобы правильно пользоваться своими средствами и временем. В-третьих, учиться пользоваться вещами, а не владеть ими. Учась воздержанию, христианин должен отречься от желания владеть. Чем-то владеть является трудноодолимой жаждой человеческой натуры. Когда человек владеет вещью, он считает, что может распоряжаться ею, и это приносит ему удовольствие. Но это всего лишь иллюзия. Человек может наслаждаться, в кавычках, но не владеть многими вещами. Он, например, наслаждается прекрасными видами природы, радостью общениями с братьями и сестрами, по вере, с родными и близкими, и это доставляет удовольствие. В-четвертых, сдерживать соблазн плотских желаний. Участь воздержанию христианин должен укрощать соблазны, исходящие из плотских желаний. Когда в душе является желание обрести власть, прославиться, обогатиться или возникает влечение к распутству, необходимо бодрствовать, ибо в этом есть угроза падения. Здесь необходимо волею Божию соблюдать спокойствие, пока греховная похоть не будет укрощена, но не пытаться своими рассуждениями устранить эту похоть. Следует в молитве предоставить себя Божьей любви и свету и тем успокоить беспокоящее хотение. Лишь истинно находясь во Христе, мы обнаружим, что в нашем сердце восторжествует добрый дух, а злые помыслы исчезнут. Воздержание внутреннее и внешнее есть воздержание от всякого греха, малого или большого, от злоупотребления свободной волей, данной нам Богом. Воздержание – строгий контроль над источником всех грехов, над похотью плоти, над похотью очей и над гордостью житейской. Николай Танкин, Австралия.

Вечные каникулы. Вот на христианском телетайпе в алтаре появилось сообщение о Беслане. Тысячи дней без детей. Эти дети имеют вечные каникулы. Мы с мужем были в гостях во Владикавказе у родственников. Посетили аллею «Историю Осетии», где захоронены деятели искусств, военные, занимавшие высокие посты и многие другие. И вот, проходя по этой аллее, мы подошли к памятнику еще одного события в истории Осетии, незабываемого. Каменная книга, а в ней две ладони, через которые течет струйка воды, символизирующая, что дети жаждали эту воду. И рядом на странице книги описана эта трагедия. С 1 по 3 сентября 2004 года группой террористов совершен чудовищный теракт в школе номер 1 города Беслан. Заложниками стали учащиеся, родители, учителя. В результате теракта погибли 331 человек, в том числе 180 детей, 10 бойцов спецназа ФСБ России, 3 сотрудника МЧС, 760 человек получили ранения. Память об этом хранит и мемориальное кладбище в самом Беслане. Поднимаясь по ступенькам к кладбищу, мы увидели высокую стелу. Просто нельзя передать словами состояние нашей души в те минуты. Изображенные женщины стоят тесно друг к другу. Они как дерево, и на вытянутых руках держат деточек, ангелочков, которые как бы устремляются на крыльях в небо. Без слез нельзя было на все смотреть. Слева находится список всех погибших и захороненных на этом мемориальном кладбище. Так вот выглядит это кладбище. Все памятники одинакового цвета. Так мы увидели и могилы, памятники детей наших братьев Тотиевых, 6 погибших детей. Вот так неожиданно и быстро выросло такое кладбище. Эти дети никогда не увидят ни школы, ни каникул. Эта история, дорогие, не должна забываться. А те, кто руководил этим терактом и кто это совершил, судить их будет самый Верховный суд, Бог. Он их будет судить. Он. Мы, люди, еще находясь в своем грешном теле, судим по-другому. Мы не знаем, Господи, Твоих небесных планов, но горе родителей не остановишь, и вряд ли время залечит раны и успокоит. Только Господь может утешить. И если в народе говорят «помянем минутой молчания», то Божьи дети говорят «давайте помолимся». Семья Кейль.

ты разбирал серьезные вопросы. И в рассуждениях ты многого достиг. А нужно было радостно и просто. По-детски к Иисусу подойти. Увидеть крест, сколоченный поспешно,

понять, какой ты маленький и грешный. Перед любовью вечной и святой.

хочет, чтобы радостным, свободным ты проходил по горестной земле, чтоб не напрасно уходили годы и ни о чем потом ты не жалел. Но ты с каким-то тягостным упорством

Учишься в поисках пути, а нужно только радостно и просто, по-детски к Иисусу подойти. Приди ко Христу!

Невыдуманные рассказы. История для Вани. Что там за шум в спальне? Что за возня? Дедушка смотрел поверх больших очков в сторону детской. Здесь на кухне было светло и тихо, а в спальне у детей что-то происходило. Оттуда сквозь дверь пробивалось писклявое хныканье младшего внука и сердитый басок старшего. Старик отложил толстую книгу и терпеливо ждал. Дверь сердито распахнулась. На пороге стоял Коля, старший внук. «Дедушка, Ванька опять новую историю выспрашивает». Лицо внука было усталым и сердитым, глаза сонными. «Что, Николаша, опять Ванечка? Вот неугомонный. Опять сказку вымаливает. А ты расскажи ему самую коротенькую, вот он и уснет». «Нет, дедушка, ты же знаешь, каждый вечер одно и то же. Хочется обязательно новенькую и интересную. Его не проведешь. Чего только я ему не придумывал. Я, наверное, уже истории всего мира перечитал. А Ванька хитрый. Как только сообразит, что этот рассказ уже слышал, так сразу в слезы. Мол, подавай свеженький, интересный. Мне приходится прямо чудеса фантазии проявлять. Всякие случаи вместе комбинировать. А когда закончу, он опять хнычет и не засыпает, пока не пообещаю на завтра самую новую, самую интересную. Так и цепляет хитрец день за день, сказку за сказку. А где я ему наберусь нового на каждый день? А два других братика, посмотри, тоже каждый вечер подслушивают. Сами просить стесняются, взрослыми себя считают, а маленького подначивают, подучивают. Так вот он и не отступает. Да, внучек, дед согласно кивает седой головой. Знаю я это дело. Уже не первый год вы все вчетвером в одной спальне. А посмотрю на Ваню. Какой любознательный. И ведь каждую-то историю помнит, сравнивает. А начнешь повторять, сразу сообразит. Что же мы сейчас будем делать? Вот он до утра не спит и другим спать не дает. Все средства уже перепробованы. Здесь ни строгости, ни конфетки не помогут. Вот что, Николаша, остается только одно средство. Ты поди, расскажи ему что-нибудь. А потом приходи ко мне, побеседовать нужно. Очень важная будет беседа. Внук ушел. В спальне водворился покой. И только голос рассказчика мягко просачивался через дверь. Коля на цыпочках выскользнул из спальни, подсел к деду. Как он любил эти мгновения! Лучшие тайны мира открывались в такие минуты. Дед был такой сильный и знал все на свете. Сейчас он ожидал Колю и сразу же заговорил. «Спит наш романтик? Завидую я ему. У него есть братья, есть время спокойно засыпать, слушать разные истории и познавать мир. И вот что удивительно, нашему Ванечке нет еще и 8, а он уже так много историй знает. Бывает, начну ему про Давида или про Иосифа читать, а он уже кричит «Знаю, знаю!» и сам уже рассказ продолжает. Точь-в-точь по писаному. Я думаю, что Бог для него особый план имеет, раз такой острый разум ему дал. Ты, внучек, не думаешь, что он вечно будет мучить тебя. Теперь он уже в школе букварь осилил. Скоро сам много читать будет». Эх, побольше бы таких любознательных среди нас людей. Сейчас ты развиваешь в нем фантазию, учишь его творчески мыслить. Вот вырастет он и много радости людям принесет. Будет художником или писателем, или композитором, но обязательно интересным человеком. Наш Господь видит сердце каждого младенца и для каждого создает такие условия жизни, в которых малыш начинает развивать навыки, которые ему во взрослой жизни пригодятся. Одному мальчику приходится больше мыть посуду, другому колоть дрова, а третьему достается больше всех ходить по магазинам, покупки для семьи делать. И все эти навыки пригодятся. Нужно только просить Бога об этом и постараться быть ему послушным. Вот и вырастет наш Ваня, станет большим и послушным. И расскажет, что в детстве был у него учитель, который открывал ему глаза на этот чудесный мир. И этот учитель ты, Коля. Ах, дедушка,
Мне и самому интересно искать все новое и новое. И если б не Ваня, то и я бы не читал так много. Начинаю искать для Вани, а потом и самому очень интересно. Да, Коля, в этом кроется секрет Божьего руководства в семье. Где Господь руководит, там всем хорошо. Там порядок, божественный. Часы на стене тикали, и в наступившем молчании оба посмотрели на циферблат. 10 часов, пора спать. Через 5 минут дедушка заглянул в детскую. Полная луна через окна освещала спящих детей. Только Коля, широко открытыми глазами, мечтательно смотрел в ночное небо. Свет луны отражался в его глазах, фосфорически и таинственно. Старик спросил полушепотом: «Все в порядке? О чем, Николаша, думаешь?» Внук повернул голову и прошептал: «Дедушка, я думаю о том, как хорошо, когда в семье порядок», и добавил совсем уже тихо: «Божественный порядок». Николай Клеенкин.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».